0: Сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее в течение ночи в сразу нескольких аэропортах страны вводили временные ограничения по причине беспилотной опасности.
1: О санкциях.
0: Палата представителей США одобрила законопроект о новых санкциях против России и помощи Украине. За проголосовали 226 человек, 195 конгрессменов высказались против. Среди тех, кто одобрил идею, было лишь 18 республиканцев, 207 демократов и один независимый законодатель. Законопроект внесли в Палату представителей США в апреле. Он предполагает создание фонда восстановления Украины. Кроме того, норма возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы. А еще продлевает до конца следующего года полномочия Пентагона по оказанию помощи Киеву в сфере безопасности и разведки. Обязует также Госдеп принять меры по укреплению потенциала вооруженных сил и пограничных служб стран Балтии. Президента США законопроект уполномочивает оценивать ситуацию в российско-украинских отношениях и уже на основе этого анализа принимать ограничительные меры, в том числе и новые санкции. Для вступления в силу потребуется еще одобрение законопроекта Сенатом. Там пока по этому поводу не высказывались.
1: О преступлениях.
0: Американского актера Джеймса Хэнди из фильмов «Джуманджи», «К-9. Собачья работа» и «Топган» убили в Лос-Анджелесе. Это сообщают местные СМИ. По их данным, пасынок зарезал его, потом позвонил в полицию и признался в содеянном. Джеймс Хэнди также снимался в фильме «Арханофобия». Его последней работой в кино стала роль бармена Джимми в блокбастере «Топган. Мэверик».
1: Об импортозамещении.
0: Российские производители научились делать комплектующие для ремонта импортного медицинского оборудования. Они прошли все проверки и разрешены к применению. Это сообщил агентству ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что при этом стоимость отечественных изделий намного ниже, а сроки ремонта меньше. Министр добавил, что наши компании даже делают трубки для иностранных компьютерных томографов, избавив медучреждения от зависимости от иностранных поставок.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара, установленный Центральным банком страны, 74 рубля и 30 копеек. Курс европейской валюты установлен на отметке 86 рублей и 27 копеек, а юаня 10 рублей и 95 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Россия достигла финансового суверенитета и вскоре может полностью погасить государственный внешний долг, заявил глава Минфина Силуанов. Apple без объяснений причин удалила «Макс» из своего магазина приложений. На устройство Apple уведомления о звонках пока не приходят. Что будет дальше? И продажи ноутбуков в России за год упали на 20%. Чем вызвано снижение? Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты обсудим. А начнем с того, что Россия в ближайшей перспективе может полностью погасить государственный внешний долг. Об этом в ходе выступления на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме заявил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, Россия достигла финансового суверенитета.
3: С точки зрения финансов, мне кажется, мы достигли абсолютно суверенной позиции. А именно, мы не зависим от решений третьих стран. Помните, как некоторые страны сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, там, мирового банка. У нас этого нет. У нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим. И надеюсь, что таких долгов не останется. Мы не зависим от внешней финансовой инфраструктуры. У нас она, собственно, создана, работает. И даже все отключения от финансовых услуг абсолютно не повлияли на возможность наших расчетов.

0: финансовых транзакций и так далее. Мы принимаем собственные решения и с точки зрения бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех потребностей, которые есть в стране, и приоритетов, которые есть в стране. И несмотря на все, что сейчас тут происходит, уже не первый год, мы видим, что у нас с точки зрения финансов низкий долг, самый низкий в двадцатке. Мы контролируем дефицит. Мы входим в пятерку стран двадцатки по уровню дефицита бюджета. Мы видим, что у нас растут реальные доходы населения, что самое главное. За последние 3 с небольшим года они выросли больше, чем на 24%. И вот самое главное. Главное то, что мы проводим свою собственную независимую финансовую и экономическую политику. Вот, собственно, и есть суверенитет.
1: Другие заявления по экономике на Питерском международном экономическом форуме. Российская экономика за последние 3 года прибавила 10%, когда в Европе рост составил всего 3%. Это заявление заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина, и он подчеркнул, что безработица в России является самой низкой в мире. Ну и еще одно заявление озвучу. Более высокие ставки и крепкий рубль станут контурами следующей экономической модели. Об этом сообщил уже глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе сессии «Как вернуться на траекторию устойчивого экономического роста в условиях глобальной неопределенности». Все это сессия была, естественно, в рамках ПМФ. Ну и что же, узнаем мнение эксперта. Прямо сейчас, кстати, он находится на Питерском экономическом форуме. Это директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец. Алексей Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Ну, поэтапно хотел бы задать вам несколько вопросов. Начнем все-таки с заявления Антона Силуанова. Вообще, а что есть внешний долг и зачем его снижать? Мы же видим, что внешний долг Соединенных Штатов Америки вообще космический, а живут они и в ус не дуют при этом.
2: Ну, во-первых, они в ус все-таки дуют. Для них наращивание внешнего долга – это большая проблема. И там не столько в внешний долг, сколько дефицит бюджета. Вот там для них это главная проблема. А для нас, смотрите, для американцев внешний долг хорош тем, что он номинирован в долларах. И при желании они могут его покрыть, просто напечатав нужное количество долларов. Mm-hmm. Ну вот. А для России внешний долг всегда был, опять же, в долларах или в евро. То есть напечатать доллары или евро мы не можем. Соответственно, поэтому для нас критически важно с точки зрения обеспечения безопасности минимальный размер долга. Ну и вот то, о чем сказал Силуанов, что у нас долг там около 10%, и он постоянно снижается. На самом деле это не вполне так, на самом деле он больше, потому что он говорит о государственном долге, а есть еще корпоративный, то есть долг юридических лиц. И если взять сумму там государственного и корпоративного долга, он там будет далеко не 10%. С другой стороны, с третьей стороны, по корпоративному долгу государство не отвечает. Если там какой-то банк не сможет оплатить свои внешние долги, там оставшиеся еще с досанкционных времен, государство от этого ни жарко, ни холодно. Поэтому, да, с точки зрения такого анализа стабильности системы, низкий долг – это хорошо. Тут он прав, Силуанов.
1: Скажите, пожалуйста, Алексей Николаевич, а есть ли разница в том, кому должны Соединенные Штаты, а кому должна Россия?
2: Смотрите, кому должны Соединенные Штаты? Соединенные Штаты должны самим себе. То есть большая доля государственного долга принадлежит американским корпорациям, там, населению, банкам и так далее. Ну и процентов 30 долга принадлежит внешним государствам, внешним инвесторам. В России весь внутренний, практически весь долг, который мы сегодня имеем, это долг внутренний. То есть он принадлежит российским банкам, Центробанку и так далее. И с этой точки зрения, как уже сказал, его прочность, финансовая система определяется тем, что внутри себя мы как-нибудь разберемся. Америка то же самое. То есть, несмотря на то, что там есть большое количество держателей внешних, те же самые китайцы, у которых там на 600 миллиардов американского долга, там японцы, там около триллиона и так далее. Но все-таки надо понимать, что основная часть американского внешнего долга, она находится внутри страны. И, ни один внешний игрок обанкротить Америку не может, как и Россию. В этом смысле, мы похожи с американцами.
1: Еще один вопрос для уточнения. А каким образом мы можем внутри себя разобраться с этим внешним долгом? А взаимозачетом или рубли напечатать? Можем мы их напечатать?
2: Нет, рубли, конечно, можем напечатать. Мы же не говорим о внешнем.

0: в долге, мы говорим о государственном долге. Государственный долг, он находится внутри, а внешний долг, понятно, он внешний. Но внешний долг, как сказал сегодня Силуанов, это 10% там ВВП. А вот, а внутри себя, конечно, мы можем там выпустить дополнительный долг, можем погасить эти ценные бумаги, ну и так далее. Что, собственно, и происходит, когда бюджету нужны деньги, они же не идут там за границу занимать там у иностранцев каких-то, нет, выпускаются ценные бумаги Минфина, их там покупают банки, потом эти банки передают долги в Центробанк, ну и как-то вот так, а мы с этим справляемся.
1: Ну вот, если Россия все-таки полностью погасит внешний долг, это, на что это повлияет прежде всего, да? Что хорошего это даст? Потому что, да, внешний долг России всего 10%, но при этом мы каким-то бедным странам прощаем какие-то долги почему-то, а нам никто ничего не прощает.
0: Смотрите, гасить полностью внешний долг, ну, это довольно бессмысленное мероприятие, потому что всегда есть какие-то возможности дешево занять за границей. Сегодня дешево занять на Западе мы не можем, но есть какие-то возможности, вот там, в странах глобального юга, там получить в Китае, кстати, получить какое-то финансирование. Поэтому выплачивать полностью внешний долг, ну, скорее всего, России не будет. На что повлияет, если Россия выплатит внешний долг? Да ни на что не повлияет. Как жили, так и будем жить. То есть, ну а с точки зрения здравого смысла, внешний долг, если есть возможность получить дешевое финансирование, ну зачем от этого отказываться, нет смысла в этом.
1: Алексей Николаевич, я также обратил внимание на слова заместителя руководителя администрации президента России Максима Орешкина. На ПМФ он сказал, что за последние три года российская экономика прибавила 10%, а в Европе рост составил всего 3%. Ну, проценты – это вообще достаточно такая коварная штука для измерений, да? Сколько вешать в граммах, наверное, поточнее будет, но тем не менее, за последние три года 10% – это в среднем или в сумме? Или...
0: Сумма, конечно.
1: Это сумма, да?
0: Естественно, это сумма, да. И... На самом деле, вы не туда смотрите. На самом деле, среди заявлений Орешкина самым важным является заявление о том, что... А, извините, это не Орешкин, это Решетников.
1: Да, Решетников. Про значит, высокие ставки и крепкий рубль?
0: Нет. Рост зарплат может и должен опережать рост производительности труда. Вот это самое важное из того, что я услышал сегодня на питерском форуме.
1: Так.
0: Перевод на русский, это означает, что вот та самая зарплатная гонка, про которую у нас так много говорили в последнее время, она продолжит. То есть зарплаты будут расти опережающими темпами. То есть Россия, россияне, простые россияне будут богатеть, даже если экономика будет не стоять на месте или там будет какая-то рецессия. Но зарплаты будут увеличиваться. Вот это очень важно. То есть, как бы, как это, Максим Решетников послал всем россиянам лучи добра, вот, и ожидания, как это, роста благополучия.
1: Ну, взаимосвязанные же вещи, да, зарплата может вырасти на 10%, а цены на 20%, и это уже как
0: нет,
1: бы...
0: Нет, имеется в виду реальные зарплаты. В данном случае имеется в виду реальные зарплаты за вычетом инфляции.
1: Ах, вот
0: реальные
1: так.
0: Зарплаты, конечно, естественно. У нас в последние годы зарплаты растут с серьезным опережением инфляции, ну и вот, соответственно, господин Решетников говорит, что зарплаты и дальше будут расти быстрее, чем инфляция. И все россияне, как бы работающие за зарплату, должны похлопать ему в ладоши.
1: Алексей Николаевич, у нас остается минута, не могу не уточнить. По первому закону термодинамики, если откуда-то прибыло, да, это должно где-то убыть. Возникает вопрос, а где деньги на повышение зарплат? Или просто в рабочих мест меньше станет?
0: Нет, рабочих мест меньше не будет. Смотрите, вот такая история. ВВП – это инвестиции, там государственные расходы с одной стороны, с другой стороны – рост зарплат. То есть рост зарплат может финансироваться за счет там, сокращения инвестиций или государственных расходов. Ну, вот, а может финансироваться за счет каких-то других источников. То есть, да, вы совершенно правы, это сообщающие сосуды, но главное, чтобы в наших карманах, вот в том, сообщающим сосуде, которое в нашем кармане, вот в нем пребывало. А что в остальных, ну, это проблема господина Решетникова.
1: Алексей Николаевич, спасибо вам за четкое разъяснение. Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук, прямо, что называется, из горячей, в хорошем смысле, экономической точки, где проходит Питерский международный экономический форум, был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Мы будем продолжать наш эфир. Apple без объяснения причин удалила мессенджер Mac со своего магазина приложений. Что будет, обсудим.

0: пару минут.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог-международник Елена Супонина о желании Трампа встретиться с верховным лидером Ирана.
3: Трамп вообще носит туда-сюда, и все потому, что он прекрасно понимает, ситуация как была в тупике по поводу Ирана, так там и остается. И вытащить ее оттуда пока Трампа не получается, поэтому он злится, предлагает всякие решения. Может быть, ему навеяло еще первое президентство, когда он с северокорейским лидером встречался, что почему бы не повторить с иранским. Но здесь повторить вряд ли получится. Иранцы очень скептически сейчас наблюдают за всеми этими шараханиями Трампа. Может, еще какая-то другая причина у этого заявления была. Может быть, Трамп хочет напомнить, что Муштаба Хомейни не появлялся на людях уже давно, и хочет тем самым Трамп продемонстрировать, что вот он такой здоровенький, бегает, тесты медицинские сдает, а нового духовного лидера Ирана не видать. Но на самом деле ситуация, конечно, плохая, и перемирие нарушалось все последние дни чуть ли не ежедневно. Только старались это не педалировать, старались об этом поменьше говорить. Но вот сегодня эскалация уже дошла до такой степени, что скрыть это невозможно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
4: Главные темы дня в эфире Радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. И в студии Сергей Григорьев, чуть не забыл представиться, надеюсь, вы уже привыкли, по голосу узнаете. Защищаться от кибершпионажа можно только самостоятельно, разрабатывая системы, куда невозможно внедрить зловредный код. Вот такое мнение на полях Питерского международного экономического форума высказал генеральный директор лаборатории Касперского Евгений Касперский. Выступил он на сессии «Будущее для каждого. Благо для всех. Как управлять конкуренцией за ресурсы и пространство».
5: Защищаться от кибершпионажа, кибертерроризма можно эффективно, можно только самостоятельно техническими средствами. А именно разрабатывать системы, которые, то, что я называю, конструктивно безопасны. То есть системы, куда невозможно внедрить зловредный код. Те, где мы можем гарантировать, что системы 100%, взломать их невозможно. Минутка рекламы. Это не мечта, мы работаем над такими системами, причем не в одиночку. У нас есть целая ассоциация, которая работает над конструктивной безопасностью. Есть первые успехи. Это новая операционная система, которую хакнуть невозможно. Ну, вот этому телефону я доверяю. К сожалению, купить его тоже невозможно. Это пока так, прототип, но вот я считаю, это будущее.
4: Давайте обсудим эти заявления и еще несколько новостей. У нас на связи главный редактор журнала IT-эксперт и портала IT World Андрей Виноградов. Андрей Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Добрый день.
4: Нет смысла сомневаться в словах Евгения Касперского, но скажите, что вам известно о существовании вот таких ресурсов защиты от взломов, про которые Касперский только что сказал?
6: Ну, я, наверное, не так много знаю о таких системах, но единственное, что я знаю, что компьютер, который, например, не подключен к интернету, его взломать нельзя. Вот. Поэтому, собственно говоря, в принципе, мы в этом направлении движемся.
4: Скажем так, который не подключен к интернету, его взломать нельзя через интернет, а принести к нему флешку с каким-нибудь ПО, наверное, все-таки возможно. Дистанционно
6: нельзя. Для этого можно поставить машину, которую нельзя программировать. Ее один раз запрограммируешь, и больше не надо. Все.
4: А вот, может быть, конечно, глупый вопрос вам покажется как эксперту, да, но я не глубоко, но так на полштыка, что называется, погружен в тему IT. Андрей Андреевич, но вот как мы можем говорить об информационной безопасности, если программное обеспечение ставится на железо, которое непонятно, вернее, понятно, кем сделано, но непонятно, что в этом черном ящике зашито. Есть ли возможности вот этот черный ящик нивелировать, и чтобы он жил в своей капсуле, да, и ничего такого не делал? Мы все понимаем, что смартфоны, которые у каждого у нас в кармане, по одному, по два, они нам не принадлежат. Если

0: захочет тот человек, который их разработал, или та корпорация, они превратятся в кирпич вот сейчас, в одну секунду.
1: Это правда, и более того, подобные технологии, они используются не только во вред, но и во благо. В свое время компания Intel делала систему, называлась она антисефт, антикража. И организована она была именно на аппаратном уровне. Например, сделана она была для того, чтобы, к примеру, если вы потеряли ноутбук, чтобы тот человек, который нашел, не получил эти данные, вы могли его удаленно заблокировать. Причем это было независимо от того, какая операционная система на нем стояла. Там можно было даже вынуть жесткий диск, и это бы не помогло. Так что такие технологии, да, существуют. И да, они могут использоваться как во благо, так и во вред.
0: Ну вот получается, что какую программную оболочку не разрабатывает для защиты от взломов или защиты от проникновений, или, ну, вообще, чтобы устойчивость этой системы была, то есть если она стоит у нас, допустим, в серверной какая-то железка, она наша, и мы с ней делаем, и никто с ней ничего не получает, если мы там поставили нужное ПО. Но то, что зашито на аппаратном уровне, на уровне железа, этой железки, которая произведена, не знаю, на Тайване, в Китае, в Соединенных Штатах, где-то еще. Мы же туда залезть не можем и от этого защититься не можем или можем?
1: К сожалению, не можем. И здесь возникает вопрос как раз о том, что, например, некоторые процессоры, которые у нас являются как отечественные, они тоже состоят из блоков, лицензированных у английской компании ARM. Вот, я прежде всего говорю про Байкал, и вот их блоки, они, собственно говоря, этот процессор создавался примерно как Apple-овский. То есть Apple, по сути, сам не так-то много чего и делал. Они просто взяли вот армовскую архитектуру и напихали туда, вот, собственно говоря, блоков, как из лего-кирпичиков. А конкретно, что там находится, ни Apple, ни Байкал до конца знать не могут. Но они могут управлять более высоким, скажем так. И в этом смысле, между прочим, процессор Эльбрус, который имеет вообще уникальную архитектуру, для, с точки зрения вот суверенности, с точки зрения безопасности, он гораздо более безопасный, потому что там действительно своя архитектура абсолютно.
0: Но он не такой быстрый и не такой производительный, насколько я понимаю, да, и здесь нам еще несколько лет нужно будет идти вперед или привлекать каких-то сторонних разработчиков и производителей железа, в том числе, для того, чтобы повысить производительность, да, вот на Эльбрусе,
1: там, я не знаю. Проблема, там... Нет, да. Там проблема немножко в другом. Из-за того, что это совершенно ни с чем не совместимая архитектура, под нее программное обеспечение имеет очень плохую оптимизацию. Угу. А как вы знаете, что... можно и при определенных оптимизации, при определенных наличии набора команд, если программное обеспечение адаптировано под определенные задачи, то эта задача выполняется гораздо быстрее. Например, как вот есть аппаратное кодирование видео или аппаратное шифрование, которое есть специальные модули, которые в процессоре есть, и они значительно ускоряют эту работу. И в некоторых задачах, в тем же шифровании, кстати, Эльбрус показывает очень-очень неплохие результаты.
0: Андрей Андреевич, ну вот вы упомянули Apple, да, я не могу не затронуть новость, у нас тут полторы минуты остается, даже чуть меньше. Вот Apple из своего магазина приложений удалила национальный мессенджер Max, да, и все, и сообщения и сейчас там пуш-апы, грубо говоря, не приходят. Да, будут решать, но по большому счету, а если не решат? Да, это же тоже не информационная безопасность получается.
1: Знаете, в этом смысле мне очень понравилось, что уже две... организации взяли на себя ответственность за то, что это благодаря им из App Store удалили Max, причем они сказали, что мы вот за свободу интернета, и поэтому мы попросили заблокировать мессенджер. Ну, это, конечно, вот очень смешно звучит все. Вот. Но, слушайте, ну, заблокировали и заблокировали, ну, убрали и убрали. Ну, с другой стороны, у нас же даже депутаты говорят, что айфоны надо отказываться. Mm-hmm. Давайте тогда отказываться уже.
0: Ну, с себя надо начинать, мне кажется, да? Потому что все, ну, все же да, смотрят посмотрим. В сторону начальника. Вот как начальник делает, так и надо делать. А то как-то нелогично получается. Отказывайтесь от айфона, а при этом интервью дают, а в руках айфон держат. Это странно. Вот.
1: Они просто показывают, чем пользоваться нельзя на своем примере.
0: Спасибо, Андрей Андреевич. Большое. Андрей Виноградов, главный редактор журнала IT-эксперт и портала IT-World, был с нами на прямой связи. Мы обсудили немного и информационную безопасность, и самые последние новости. Кстати, можете зайти на портал kp.ru.

0: Там есть подробный материал о том, что уведомления о звонках и сообщениях Messenger Max перестанут приходить на устройство Apple. Как теперь будут работать приложения на iPhone, прочтите, очень занимательно. У меня, кстати, да, не проходит, грубо говоря, всплывающие сообщения уже не появляются на экране телефона, но вот зайти в Max, и можно увидеть, что там есть какие-то новые сообщения, красненькая точка и количество непрочитанных сообщений присутствуют, так что имейте в виду. Ну а теперь про продажи ноутбуков в России, которые за год упали на 20%, подробнее расскажет Василий Воронин, наш коллега.
1: Россияне потеряли интерес к ноутбукам. Продажи этой категории техники за год упали на 20% в натуральном выражении и на 15% в денежном. За январь-май этого года в нашей стране было продано порядка 925 тысяч ноутбуков на общую сумму около 60 миллиардов рублей. По словам экспертов, все дело в том, что покупательская способность россиян не поспевает за растущими ценами на ноутбуки. На стоимости устройств сказывается бум генеративного искусственного интеллекта. Дата-центрам для обучения нейросетей требуется память в очень больших объемах. И мировые производители пока не справляются с таким спросом. Некоторые компании даже вынуждены разрывать договоры о поставках, меняя покупателя и выплачивая неустойку. Настолько больше готовы предложить компании, стремящиеся внедрить в свою работу искусственный интеллект. В результате цены на видеокарты, чипы, память и другие детали выросли. Это, в свою очередь, влияет на стоимость ноутбуков, а также других гаджетов, заявил радио «Комсомольская правда» главный редактор портала itworld.ru и журнала IT-Expert Андрей Виноградов.
2: Тема искусственного интеллекта не теряет своей актуальности, а для работы нейросетей требуются огромные вычислительные мощности. Сегодня, когда вы вбиваете любую фразу в поисковую систему, вы запускаете множество механизмов, которые затрагивают систему искусственного интеллекта. Каждая компания пытается внедрить искусственный интеллект в свои внутренние и внешние процессы. А для работы системы в целом нужны еще и оперативная память, и твердотельные, и классические жесткие диски. Учитывая все это, я боюсь, что ситуация с ценами на всю электронику будет только ухудшаться в ближайшем будущем.
1: При этом говорить о каком-то росте продаж в ближайшем будущем не приходится, так как россиян ждет еще одно повышение цен во второй половине этого года. Все из-за введения в нашей стране технологического сбора. Это новый неналоговый платеж, который будут вносить отечественные импортеры и производители электронной продукции. Он будет введен постепенно как для готовой техники, так и отдельных электронных модулей. Это также повлечет за собой как рост цен на технику, так и падение спроса на нее, заявил радио «Комсомольская правда» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
3: В течение года в среднем рост составит 20% из-за технологического сбора. Это будет около 5% на всю технику до 100 тысяч рублей. То, что выше 100 тысяч, там чем выше цена, тем меньше влияние, потому что предельный сбор 5 тысяч рублей с единицы продукции. Спрос на электронику из-за этого будет падать около 20%.
1: По планам, технологический сбор должен был заработать в нашей стране 1 сентября. Однако на днях в Минпромторге заявили, что планируют перенести запуск сбора на 1 декабря. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Реклама.
5: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-5-22.
6: В целом не было большого половодья, поэтому значительная часть воды впиталась в почву, а это значит, что у нас большие запасы влаги в почве, и поэтому вот такой сухой блокирующий антициклон, который вот у нас в 2010 году наделал столько бед, вот я надеюсь, этого не будет. Контрастные температуры – это характерно для глобального потепления, поэтому можно быть абсолютно уверенным, что у нас будут то дожди, то сухая, жаркая погода, то холода неожиданные.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20.

0: 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Максим Добролюбов. Здравствуйте.
2: О политике.
1: Россия ждет ясный ответ от Германии по газу, иначе направит эти поставки в другие страны. С таким заявлением выступил Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума. Президент такого международного экономического форума сообщил глава Министерства промышленности и торговли Антон Лиханов. Он отметил, что такое решение бы затормозило развитие самих отечественных автопроизводителей. Министр вместе с тем также добавил о важности создания условий, чтобы локальное производство было выгоднее прямого импорта.
2: Об инициативах.
1: Право на получение материнского капитала при рождении детей должно возникать не сразу после получения иностранцами российского гражданства, а по истечении минимум 5 лет. С такой идеей выступила группа депутатов Госдумы. О ней агентству ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме рассказал глава Думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он напомнил, что с апреля следующего года вступит в силу закон, по которому бывшие иностранцы смогут получить единое пособие на детей только через 5 лет после вступления в гражданство нашей страны. Парламентарий считает, что эту меру нужно расширять.
2: О памяти.
1: Минуту умолчания 22 июня нужно проводить во всем мире. Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы, автор закона о всероссийской минуте молчания Ирина Ярова. На полях Петербургского международного экономического форума она напомнила, что минута молчания 22 июня в этом году снова будет объявлена по всей России в 12:15 по московскому времени. Это точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении гитлеровских войск на Советский Союз.
2: Об отдыхе.
1: Каждый восьмой работающий россиянин планирует присоединить отпуск или отгулы к праздничным дням с 12 по 14 июня, чтобы сделать отдых длиннее. Это показало исследование, проведенное крупным сервисом по поиску персонала. Его специалисты отмечают, что при этом большая часть опрошенных, а именно 56%, ограничатся официальными выходными и не будут ничего присоединять.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 74 рубля 30 копеек, евро 86,27, а юаня 10 рублей 95 копеек. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
3: Продолжаем обсуждение главных тем дня. В эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. И вот какую тему обсудим в ближайшие минуты. Германия, Франция и Великобритания обсуждают возможность проведения переговоров с участием России и Украины, сообщает Bloomberg. У него свои источники, на них он и ссылается. Ну и эти страны совместно с Киевом работают над планами по вовлечению России в переговоры, сообщает агентство. И также напоминает, что Москва неоднократно подчеркивала готовность к переговорам. По данным источникам агентства Bloomberg, европейские страны пытаются возобновить контакты, чтобы не допустить очередной зимы с интенсивными российскими ударами по энергоинфраструктуре. Но давайте задумаемся, зачем это еще может происходить, поскольку, если посмотреть внимательно и шире на ленту новостей, то можно увидеть и такое. Евросоюз, в частности, дает Украине очередную надежду на вступление в Евросоюз. Президент Финляндии Александр Стуб заявил, что объединению нужно стремиться к увеличению числа членов с нынешних 27 до 40, и в полтора раза почти, да, даже больше. Политик выступил с таким заявлением на конференции по энергетике в Хельсинки и пояснил, что так Евросоюз мог бы демонстрировать свою силу на мировой арене. Это вещает телеканал CNBC. Среди стран, которые можно рассматривать в качестве потенциальных членов, Ступ назвал не только Канаду, Евросоюз, да, понимаете, но и Украину, Великобританию, у нее Брексит был, Норвегию, Исландию и Турцию, которая там уже несколько десятилетий топчется у порога Евросоюза, и вот финский президент вдруг решил про нее вспомнить. Здорово. Кроме того, Венгрия на уровне постпредов одобрила начало переговоров о вступлении Киева в ЕС. Это заявление уже венгерского премьера Петра Мазера. Такое решение Будапешт принял после успешного соглашения с Украиной, и теперь у венгров, которые проживают на территории Закарпатья, должны появиться права Это тоже интересный аспект, и его, в свою очередь, обсудим. Прямо сейчас начнем. Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров с нами на прямой связи. Игорь Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Игорь Владимирович, вот то, что сейчас происходит, иначе как вознёй назвать я не могу, причем такое разнонаправленное, да, но именно поэтому такое слово у меня в голову и приходит. Мы видим, что в Европе обсуждают возможность проведения переговоров с участием России и Украины на фоне задержания танкера с российским капитаном, я напомню, раз уж Франция фигурирует, да, видимо, для того, чтобы было о чем с российским президентом поговорить. Это, во-первых, это я, ну, пытаюсь иронизировать. Плюс Украине опять дают надежду на вступление в Евросоюз. Тут финны говорят, что давайте, конечно, до 40 будем расширяться стран. Мадер говорит, что нужно венгерскому... людям, у которых есть венгерские корни, особые права на Украине. Про русское население на территории Украины никто не говорит при этом. Как вы вообще оцениваете эту ситуацию? На что это похоже?
4: Нет, ну, возня – это хорошее определение, но вообще почему оно происходит? Потому что европейцы вдруг увидели, что Штаты потеряли интерес к этой теме, и есть желание возглавить процесс, вот, раз Штаты не претендуют на роль лидеров в российско-украинском урегулировании, можно взять ситуацию под контроль, а урегулирование ли это будет, или это будет затягивание ситуации, продолжение войны, это уже другой вопрос. Важно, что влезть вот туда, сесть за общий стол, за который никто не пускал, никто не приглашал все время, пока тема переговоров витала в воздухе, ну или даже проходили какие-то консультации. Нельзя назвать это пока все, что было, переговорами. Поэтому это, конечно, желание, в общем-то, на место старшего в семье, это место старшего в семье занять. А вот как это отдельный разговор.
3: Да, вот разговор, кстати, при всем при том идет наращивание войск НАТО у границ Белоруссии, как мы видим, да, и возле границ России такое происходит, периодические учения. Как можно влезть в стол переговоров? Расширить украинский конфликт, втянуть в него в Европу, и таким образом можно оказаться за столом переговоров? Вот, например, что мне в голову приходит.
4: Да, конечно, конечно, вы совершенно верно видите ситуацию, в том смысле, что, конечно, ни о каком желании сделать так, чтобы Россия и Украина договорились, европейцы не имеют в виду, никакого желания у них такого нет. У них есть желание манипулировать процессом, управлять процессом, они его потеряли, контроль над ним, да, они, единственное, что по большому счету ими управляет Украина, да, то есть они дают Украине, бросают в эту топку вооружения, деньги бросают. Вот и все, их участие не то, что косвенное, а оно довольно весьма унизительное. Вот, в данном случае они хотят этим процессом управлять. И Украине отправлять команды, и пытаться Россию поставить на место. Причем сделать это уже как бы так легально, в формате переговоров, а не незаконно в формате санкций. Поэтому они готовы действительно и расширить плацдармы, и усилить давление, и втянуть Белоруссию в этот процесс. То есть они расширяют, как это называется, пространство для маневра. То есть они хотят сделать ситуацию еще более усугубить ее, чтобы потом можно было что-то требовать от России.
3: Игорь Владимирович, ну вот несмотря на то, что Украина, по словам европейских политиков, приближается к началу официальных переговоров о вступлении в ЕС, ну тут Венгрия дала понять, что готова снять свое многолетнее вето, но тут Польша вдруг взбрыкнула, потому что, я напомню, отношения между Украиной и этой страной ухудшились, там Зеленский переименовал украинскую воинскую часть в честь героев УПА, имея в виду украинскую повстанческую армию, которая признана экстремистской и запрещена в России. То есть с одними договорились, теперь Польша взбрыкнула. Почему это тоже попытка что-то выторговать для себя?
4: Да вот вообще это сложная ситуация, потому что Польша находится в самом незавидном положении. Согласившись на принятие такой Украины куда бы то ни было, в Евросоюз, там, не знаю, хоть в клуб игры в домино, Польша, получается, соглашается с официальной идеологией украинской, она бандеровская, то есть антипольская, по большому счету. Там все помнят зверства бандеровцев на территории Польши и вообще против поляков. И вот здесь им никак не выйти из этого тупика, в который они сами себя загнали. То есть им было удобно все, что плохо для России, хорошо для Польши, и пускай Украина творит все, что угодно, то как быть с Бандерой, до сих пор они не решили. Поэтому они постоянно вот эту позицию занимают, шаг вперед.

0: Он два шага назад, они то за Украину, то требуют от Украины чего-то, то снимают там значки с изображением украинского флага. Не завидую полякам, потому что они должны были понимать, в какую игру ввязываются, с каким человеком они пытаются сыграть поддавки. Они поддались, да, Зеленскому, а теперь Зеленский и из них веревки вьет. Несчастная Варшава.
1: Игорь Владимирович, спасибо большое за ваше включение, за ваше разъяснение и ответы на мои вопросы. Это Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был с нами на прямой связи. Мы целую плеяду новостей обсудили, которые связаны и с Европой, и с Украиной, и, конечно, которая касается в том числе и России. Продолжаем наблюдать, пока, естественно, четких и понятных ответов в данный момент ни у кого нет. И еще одна тема для нашего обсуждения в эфире. Россияне, то есть мы с вами, тратят на психологическую помощь и психотерапию в месяц около 10 тысяч рублей. Почему готовы тратить больше стали за последнее время, подробнее расскажет наша коллега Виталия Осипова.
2: Россияне стали тратить больше денег на психотерапию. Согласно подсчетам аналитиков, на сегодняшний день граждане тратят в среднем около 10 тысяч рублей в месяц на психотерапию. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был ниже 8,5 тысяч рублей. К тому же, лето и осень больше не показывают резких спадов или выраженных пиков спроса. Это означает, что психологическая помощь постепенно становится регулярной практикой, а не ситуативным решением в кризисные периоды. Растет и число клиентов психологов и психотерапия, в первую очередь за счет возрастной группы от 18 до 24 лет. Помимо этого, за последние 5 лет заметно выросла доля мужчин-пациентов. По словам экспертов, сама по себе помощь психолога перестает быть чем-то ненормальным, а тема утрачивает свою табуированность. Поэтому все больше людей обращаются за помощью. Особенным спросом пользуется онлайн-формат, который гораздо удобнее и дешевле, поэтому может послужить отличным стартом, заявил радио «Комсомольская правда» психолог по тревожным расстройствам Павел Жир.
3: Это, во-первых, очень удобно, во-вторых, легче, более конфиденциально, больше анонимность. Ну и, соответственно, на сегодняшний день люди достаточно скептичнее все-таки относятся к психотерапии, и поэтому человек, который впервые начинает этот путь, ему гораздо легче начать с онлайна, потому что он может делать это сейчас. Когда мы говорим об онлайне, это возможность сделать это дешевле, быстрее и в удобных, комфортных условиях. То есть он просто взял ноутбук, открыл его, и он прямо сейчас уже может начать консультироваться с психологом.
2: К наиболее популярным запросам относятся управление стрессом, работа с нестабильной самооценкой и преодоление тревожности. С этим к специалистам обращается каждый второй пациент. А вот интерес к теме отношений, наоборот, снижается. Доля курсов по этому направлению за последние 5 лет сократилась с 35% до 20%. Подобная тенденция неудивительна, говорят эксперты. Проблемы с постоянной апатией, чувством тревоги и самопринятием были всегда. Вот только раньше люди преимущественно заливали их алкоголем. Теперь же россияне пытаются разобраться в себе при помощи специалиста, подчеркнул Павел Жовнеров.
3: Все эти проблемы были и раньше, просто люди их проживали по-другому. Многие из людей, вот, у которых были проблемы с тревожностью, негативными эмоциями, они на самом деле находили решение в алкоголе зачастую. Сейчас люди более открыто говорят о своих психологических проблемах. Мы видим и в соцсетях, различные блогеры рассказывают об этом, даже знаменитости делятся. И это получается, как бы сама тема становится более нормальной для обсуждения. Второе. Поколение людей, которые сейчас после 18 лет. Они уже с другим мышлением, они уже не думают, что типа люди обо мне подумают и так далее. Они больше заинтересованы в своей продуктивности, в своей эффективности.
2: На этом фоне отмечается и рост спроса на обучение, подчеркивают эксперты. В прошлом году программы дополнительного профессионального образования для психологов составили около трети рынка, что на 15% превысило показатели за 2020 год. Денежный оборот таких курсов за этот же период вырос с 10 до 33 миллиардов рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: Сказано реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Телефон

0: Рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
2: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Легковые автомобили продолжают идти в рост. По итогам мая нынешнего года в России было реализовано около 110 тысяч новых авто, что на 20% больше, чем в том же месяце прошлого года. Лидерство на российском рынке в конце весны с большим преимуществом сохранила «Лада», на долю которой пришлось более четверти рынка. Около 28,5 тысяч проданных авто среди иностранных брендов. Самый высокий результат в очередной раз оказался у «Хавал», автомобили которого в мае разошлись тиражом в 15 тысяч единиц. В первую пятерку также вошли бренды «Тенет», «Джили» и «Чанган». По словам экспертов, в том числе на это повлияло планомерное снижение ключевой ставки. Это повлекло за собой снижение доходности вкладов, и многие начали искать своим средствам другое применение. Помогло и снижение курса доллара, однако эксперты не торопятся радоваться росту продаж. Как рассказал радио «Комсомольская правда» партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Маржаретта, сравнивать показатели с началом прошлого года не совсем корректно, потому как именно тогда произошло серьезное падение продаж, и это не столько рост, сколько стабилизация.
4: Надо понимать, что в прошлом году первое полугодие было провально катастрофически. И все сравнения с очень плохим уровнем прошлого года, они в этом году лучше, но я бы не сказал, что хорошо. Есть какие-то признаки чуть-чуть стабилизации, не улучшения, а стабилизации рынка. Это, в общем, уже внушает надежды, но пока еще не радует. Потому что даже если взять результаты там, первых 4 месяцев, да, это больше, чем в прошлом году. Но если умножить на 3, получается итоги года, опять же, в пределах 1 200 000 1 300 000, как в прошлом году.
3: Десятку самых продаваемых авто также дополнили китайско-белорусский бренд Belgi, Toyota, а также китайские Джейку и Джетур. Это связано с тем, что марки из Поднебесной берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой, говорят эксперты. Однако для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, поэтому они не торопятся обновлять свой автопарк. К тому же заметной преградой перед покупкой нового авто является рост цен и снижение покупательской способности. Поэтому на оставшуюся часть года рынок смотрит без оптимизма, подчеркнул Игорь Маржаретта.
4: Нету поводов для оптимизма, к сожалению. Цены растут на авторынке в силу того, что вот в первую очередь у нас государство повышает самые разные налогосборы и усложняет доставку автомобилей по параллельному импорту. Доходы населения, увы, не растут. Хотелось бы людям иметь новую машину, но, к сожалению, возможности для этого есть у очень небольшого количества людей в нашей стране. Для того, чтобы рынок раскрутить, нужно две вещи. Обе из области научной фантастики. Первое – резко повысить доходы населения. Второе – сократить аппетиты государства. Потому что сегодня в стоимости автомобиля порядка 50% это налоги и сборы.
3: Самый сильный рост спроса показывает бренд Toyota вдвое как в мае, так и во всем первом квартале года. При этом официально бренд на российском рынке года.

0: позволит обеспечивать кадрами важные отрасли, особенно в регионах. Помимо студентов-медиков, к обязательной отработке ранее также хотели привлечь выпускников педагогических вузов. По мнению авторов инициативы, это также позволит решить проблему нехватки педагогических кадров в нашей стране. Вот только эксперты относятся к этой идее скептически. Такой механизм все равно не поможет увеличить количество педагогов. Уверенность в этом радио «Комсомольская правда» высказал член Совета Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
1: Если бы у нас стояли очереди на бирже труда безработных педагогов, которые рвались бы в школу, это воспринималось бы тогда как льгота. Сейчас это будет восприниматься как принуждение. Даже если это произойдет, это не приведет к появлению большего количества учителей в школах. Во-первых, потому что способов увернуться от распределения было бесконечное количество даже в советские времена. А во-вторых, как только человек, обязанный работать, закончит этот срок, он, безусловно, убежит. Потому что нельзя заставить свободного человека работать из-под палки.
0: В Госдуме уже отреагировали на предложение Мединского. Как заявила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, образование – это не форма отработки долга, а инвестиция государства в людей и в будущее страны. И даже если выпускник не идет работать по специальности сразу после вуза, то это не значит, что деньги выброшены. Подобное мнение разделяют и многие эксперты. По их словам, введение обязательной отработки серьезно ограничит доступность образования и свободу выбора работы. Как рассказал юрист по трудовому праву и гендиректор НС Консалтинг Дмитрий Кафанов, в Конституции нашей страны прямо запрещено принуждать кого-то работать. А механизм обязательной отработки после окончания вуза существует и для студентов, учащихся по целевому набору.
2: Во-первых, просто заставить кого-то отработать 3 года будет все равно нельзя. По одной простой причине. У нас есть Конституция, согласно которой труд свободен, а гражданин сам имеет право выбирать, где ему работать. Эти вещи уже частичным образом реализованы. Реализованы немножко другим способом. Например, есть такое понятие «целевое обучение». В случае, если какой-нибудь госорган отправляет человека на целевое обучение, он за него платит, то этот человек должен отработать там не менее определенного количества лет после окончания того самого вуза. Но здесь нет тоже рабовладельческого строя. Имеет ли он право уволиться, имеет только возместить сначала деньги на обучение.
0: По словам специалистов, проблему дефицита кадров необходимо решать через создание привлекательных условий, достойных зарплат, жилья, понятных карьерных перспектив и поддержки молодых специалистов. Вадим Алексеев, радио «Комсомольская правда».
3: Летний сезон – горячо ожидаемое время. Многие уезжают в отпуск, кто-то переселяется на дачу, а некоторые пребывают в нетерпении перед премьерой нового сериала или продолжением полюбившейся многосерийной истории. К тому же, в этом июне зрители ожидают так много премьер, что при желании можно и вовсе не заметить наступление лета. Поэтому мы расскажем, на какие самые интересные сериалы стоит обратить внимание. Пожалуй, главной лентой всего лета станет продолжение «Дома дракона», спин-оффа «Игры престолов». 7 королевств терзает гражданская война. За власть борются члены королевской семьи. Жена покойного короля Визериса Алисента и его сын Эйгон против дочери покойного правителя Рейниры и брата Дэймона.
4: Король отрекся от престола.
5: Наступает новая заря. Новая династия безупречных королей.
6: И вот ты королева дракона. И вся власть у тебя в руках.
3: Что касается новых сериалов, среди них определенно заслуживает внимания лента «Мыс страха». Точнее, совсем новым его назвать трудно. Это сериальная адаптация классики золотого века Голливуда, переснятая в 1991 году Мартином Скорсезе. Кстати, сам Скорсезе, а вместе с ним и Стивен Спилберг, стали продюсерами сериала. В актерском составе тоже сплошь звезды – Хавьер Бардем, Эми Адамс, Патрик Уилсон и другие. Сюжет оставили без изменений. Опасный психопат Макс Кейди освобождается из тюрьмы, одержимой жаждой мести своему адвокату.
7: Глядя на все это, ты не задаешься вопросом? Мы это заслужили?
8: Я тоже однажды жил хорошо.

0: Мы думали, что поступаем правильно.
1: Вот что значит иметь все. Вы это заслужили.
0: Это кровь?
2: Случилось что-то плохое. Боже мой.
1: Чего ты боишься больше всего?
3: Если вам больше по душе легкие современные комедии, то вам точно стоит обратить внимание на сериал «Вы нам не подходите». Пятеро 20-летних героев из хорошего района Нью-Йорка недавно окончили старшую школу, и теперь все они одержимы построением карьеры, каждый в своем направлении. Параллельно с этим молодежь пытается наладить личную жизнь, но все понимают, что это плохо сочетается с будущей работой. Зрители уже успели оценить яркие шутки и откровенный разговор о личных и социальных проблемах.
4: Какой из следующих вариантов верный? Отношения с коллегами А. запрещены, Б. разрешены с согласия руководства, Б. допустимы, если никто не пострадал.
5: Однозначно Б.
4: Неверно. Правильный ответ А.
5: Что? Сюзанна, это же бред. Хочешь сказать, если возникнет выбор между работой и любовью, ты ждешь от меня верности работе?
4: Дэвис, из 50 возможных баллов ты набрал 2. Пожалуйста, обратись к менеджеру за повторным обучением.
5: Опять 25.
3: Среди российских сериалов не стоит пропускать ленту «Малахит». Его уже окрестили нашим ответом «Очень странным делам». В центре сюжета также находятся подростки. Трое семиклассников на летних каникулах в деревне сталкиваются с магическим малахитом, который может наделить владельца даром. Все, что он нарисует, материализуется. В то же время за детьми устраивает охоту древний дух, проснувшийся от вековой спячки. Компанию юным актерам составят и российские звезды, такие как Алексей Серебряков и Константин Плотников.
6: Смотри, что нашел!
7: Малахит, он по легенде желание исполняет.
8: Чистый сердцем, Моторг, будет тебе дар.
9: Сначала был комикс, а потом дождь.
10: Ты думаешь, нарисовала, оно сбылось?
9: Че, реально колдун?
11: И что делать будешь?
9: А пусть снег пойдет.
3: Помимо этого, зрители также ожидают историческая комедия, участие в которой принял сам Барак Обама «Жизнь, Ларри и погоня за счастьем». Третий сезон любимого зрителями «Интервью с вампиром» и продолжение сериальной адаптации аниме «Аватар. Легенда об Аанге». Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
12: Друзья, будущее наступило.
13: Радио уже давно не шипящий приемник.
12: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о планах Трампа относительно Украины.
15: Курс Белого дома, мне кажется, не изменится даже после поражения, если оно случится на выборах, имеется в виду партии республиканцев. Но корректировки все-таки возможны. Потому что вот Трамп занимает такую позицию, ну что ли, ну такой тяни-толкай какой-то. Вот он и нашим, и вашим где-то, да? Только тогда, конечно, когда понимает, что ситуация критическая. Он не отказывается от Зеленского в принципе. Потому что бросить управлять, манипулировать процессами на таком огромном пространстве, да, а понимаем, что через Украину и Европу управляет Трамп, он не готов. Но и как управлять таким несуразным, очень странным устройством, как Зеленский, тоже не совсем понятно. Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому вот Трамп какую-то вот занимает позицию, то как будто бы он меняет взгляд там. Да. Не-не-не, он ничего не меняет. Такой подход.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Max. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.

0: для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Силы ПВО сбили 2 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Около 5:45 по Москве в районе московского Внуково второй раз с начала ночи ввели ограничения на использование воздушного пространства. Росавиация предупреждала о возможном изменении в расписании вылета и прилета самолетов. Также временные ограничения введены в московском аэропорту Домодедово. Там обслуживают рейсы по согласованию с соответствующими органами. Всего с начала ночи работу приостанавливали или ограничивали 12 российских аэропортов.
0: О политике.
1: США ввели санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, его жены и еще 3 человек. Как сообщает агентство «Франс-Пресс», в список также внесен Алехандро Кастро Эспина, единственный сын бывшего президента Кубы Рауля Кастро, работавший ранее советником комиссии по обороне и нацбезопасности Кубы. Введенные с 4 июня санкции запрещают въезд на территорию США, замораживают имущество и банковские счета физлиц в Америке. Они также распространяются на неамериканские организации, которые могут вести с ними бизнес. Помимо отдельных лиц, санкции направлены против Министерства обороны Кубы, Института дружбы с народами, туристической организации, Комитетов защиты революции. Трамп, комментируя введенные санкции, сказал, что мы просто хотим, чтобы это была страна, которой хорошо управляют. Сейчас Куба голодает, у нее нет энергии, нет нефти, нет денег, нет ничего. Но есть прекрасный участок земли. Там можно было бы построить отличные курорты, сказал Трамп на брифинге. Также он добавил, что займется Кубой после завершения военных операций в Иране.
0: Об инициативах.
1: Депутаты Госдумы намерены добиться введения обязанности для сотрудников ГАИ проверять автомобили со знаком «инвалид» на стекле на наличие в определенном реестре. Эта мера необходима для борьбы с нелегальным использованием этого знака, объяснила председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По его словам, социальный знак можно приобрести и использовать нелегально, например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. Сейчас сотрудник ГАИ не обязан проверять наличие автомобиля в реестре инвалидов, если под лобовым стеклом находится этот знак. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Трансляция идет и на YouTube тоже. Там канал «Нео Панкин». Можете смотреть, слушать там. Ну и, конечно, наш сайт radiokp.ru. Там кнопка «Эфир». Так, друзья, тема сегодняшнего разговора связана с кредитами. Огромное количество самозапретов на кредиты установлены через госуслуги. Вот с площадок ПМЭФ, Питерского международного экономического форума, звучит аж 30 миллионов самозапретов. Но ведь есть те люди, которые кредиты по-прежнему берут. Самозапрет связан с безопасностью, это понятно. Но есть люди, которые берут кредиты. И если вы относитесь к их числу, звоните, делитесь, зачем вам кредит, вы выплачиваете его, все ли в порядке, какие проценты, какие неудобства, зачем вам кредит, тоже поделитесь, пожалуйста. Ну и вот подобные вопросы. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, сейчас послушаем песню, соберем звонки и начнем разговор. Еще раз, вы берете кредит, зачем он вам нужен, справляетесь ли, выплачиваете, высокие ли проценты и прочий набор вопросов. 8 800 200 ровно 9702, песню и начинаем.

0: Иркутская группа Ку-2. И вот прямо сейчас читаю новость. Свыше 20% жителей страны признаются, что их выводят из себя те, кто ради понтов покупает брендовые шмотки и навороченные гаджеты на последние деньги. Такую модель поведения успешного неудачника назвали самой токсичной. К такому выводу пришли специалисты финансового маркетплейса выбери.ру. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Берете ли вы кредиты? Зачем они вам нужны, эти самые кредиты? Зачем вы их берете в это непростое время, когда, казалось бы, все против того, чтобы вы их брали? Но вы их берете. По какой причине? Зачем? Какие там проценты? Справляетесь ли? Ну и прочее, прочее, прочее. Так, кто у нас первый сегодня? Максим из Тамбова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе. Так. Что у вас за кредит?
1: Кредит беру. Так. Кредит беру на автомобиль. Пользуюсь себе постоянно. Считаю это вполне нормальным, если есть возможность ездить на хорошем автомобиле, и можно платить кредит. Можно брать.
0: Ну, давайте по порядку. Когда вы брали кредит, автокредит?
1: В 22-м году.
0: А, ну, это давненько уже было. Выплачиваете, стало быть, правильно?
1: Да, потихоньку плачу. И
0: что за автомобиль, сколько платите в месяц? Сколько он стоил? Сколько платите в месяц?
1: Hyundai Palisade. В месяц 50 тысяч.
0: Месяц. А стоимость там какая у Palisade-то общая?
1: Была, когда покупал автомобиль, была 3200 в 22-м году.
0: Наверное, сейчас сильно дороже стоит новый такой, да, я правильно понимаю?
1: Ну, да, сейчас такие, по-моему, вообще официально не возят. По параллельному импорту около 8 миллионов он стоит.
0: Ничего себе, обалдеть. То есть вы еще прямо в последний вагон запрыгнули. 50 тысяч в месяц, правильно я понял? 50 тысяч в месяц.
1: Да, да,
0: а
1: да.
0: А бюджет у вас, да, ну, в смысле, сколько зарабатывает в месяц? Насколько это накладно для вас?
1: Ну, конечно, раньше было попроще, сейчас чуть-чуть посложнее. Зарплата около 150 тысяч у меня.
0: То есть, ну, треть.
1: Да.
0: Да. Угу. Понятно. Ну, спасибо большое, всего вам хорошего, поскорее выплатить вам кредит. Михаил из Тюмени, здравствуйте.
2: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Вот в 3-м году жена ехала с работы на машине, на Шкоде. Ну, гражданин из ближайшего. Ну, за рубежа. Уехал в левую сторону. Пришлось машину продавать, запчастей нет. Ну, железа нет, Шкода. Пришлось машину другую в кредит брать.
0: Так.
2: Ну, сейчас платим по 37 тысяч каждый месяц.
0: Так что за машина? Давайте так. Что за машина?
2: Toyota Race. Праворукая, японская.
0: Toyota, отлично. Хорошая машина. 37 тысяч. А сколько она стоила, когда брали?
2: 2 миллиона 100.
0: Ага. И нынче по 37 тысяч выплачиваете, да?
2: Да.
0: Да уж, нехило так, нехило. А сколько еще платить?
2: Платить еще 2,5 года.
0: Ну, 2,5 года, ничего. Может быть, даже побыстрее управитесь. Всего вам хорошего, спасибо, что поделились. Далее. Алексей, Костромская область, прошу вас, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
3: Кредиты есть, все старые. Как говорится, взято еще до СВО, проценты низкие. Ипотека так вообще смешной по нынешним этим рамкам, 12%.
0: А, у меня еще смешнее, у меня 8%.
3: Ну, я как раз брал, когда было 12%, потом через год стало 8%, потом вообще было 6%, кто-то брал. А потом резко пошло.
0: Пошло что-то не
3: кредиты
0: так.
3: Кредиты тоже. Пошло что-то не так, да. Кредиты оба, один вот закрыл вот-вот-вот-вот. Брался на машину, но не автокредит, просто кредит. То есть там не хватало. А второй кредит тоже на вторую машину, тоже не авто. Там проценты небольшие, то есть уже сейчас не помню, там на одном вроде 16, на другом 14 было. Сейчас, конечно, взять эти кредиты, я вот один закрыл на машину, думаю, возьму другой. Пришел мне там 27-28. Я говорю, да вы что, а типа 32, если вы будете еще незарплатным клиентом, я говорю, да это как...
0: Обалдели.
3: А переплаты
0: вообще
3: огромные,
0: угу.
3: Да, то есть вот сейчас на машину на вторую закрывается осенью, и то есть как бы там что-то где-то, чего-то, это, ну, просто, я не знаю, вот как люди сейчас берут, ну, это нереальные проценты, там ползарплаты отдавать, ну, за что? Китайский автомобиль, который, ну, не проходит, он кредит этот не выходит, я не знаю, но это, ну, сейчас этот рынок, это же кредиты, это же, как говорится, кровеносная система экономики. Люди берут кредиты в банках, соответственно, банковская система крутится, покупают на них товары, соответственно, вся экономика движется. А если кредиты дорогие, все стоит, ну, я не знаю, это, ну, это где-то нереально все как-то. Я еще вот, я рад, что я когда-то все это все взял, вот, что сейчас все это закрою, и я не буду никому должен.
0: Вы скажите, пожалуйста, вы сколько, если у вас несколько кредитов, вы сколько платите в сумме и какая зарплата, чтобы мы понимали, насколько все серьезно?
3: Зарплата 85, ну, половину отдаю.
0: Половину.
3: Ипотека небольшая, потому что мы закрыли материнским капиталом там все, что можно,
0: да.
3: Прикрыли.
0: Ага. Ага.
3: Вот, не выплачиваю ее полностью, там все-то плачу в районе там 2000 в месяц, потому что надо доли на детей выводить, это достаточно сложная процедура по нынешним временам.
0: Да.
3: Вот, а за машины там, да, ну, в сумме у нас выходит там 36, что ли, кредиты, то есть вот так.
0: Солидненько. То есть, подождите, общая эта сумма, ну, общая сумма, а, ну, вы говорили, половину там отдаете, да. Все ясно. Сколько еще платить по времени вам?
3: До осени. Да. Вот, у второй, нет, ипотека долго еще, там до 29-го года, а автомобиль до осени.
0: Все, вы справитесь, все нормально будет. Спасибо, спасибо большое. Далее. Андрей из Челябинска, прошу вас.
4: Андрей из
0: Челябинска. Здрасте.
4: Спасибо.
0: Здрасте. Андрей, так, ну что-то идет не так, давайте другого тогда. Александр, Верхняя Пышма, прошу вас, здрасте.
5: А, здрасте.
0: Да, да, говорите.
5: Ага. У меня машина в кредите. Купил 21-го года. Гранта Кросс. 1000 рублей плачу в месяц.
0: Счастливый еще человек.
5: Еще 2 года платить и гасить не собираюсь. А другую машину купить вряд ли могу. Потому что зарплата у меня 50 тысяч.
0: Угу. Ну, ничего, вы не загадывайте. Может, зарплата увеличится, в лотерею выиграете. Что
5: нет,
0: вы, в самом деле?
5: Вряд ли.
0: Что за упаднические настроения это у вас?
5: У всех так у нас.
0: Ну, у кого? Все? За всех говорить не надо.
5: Ну, у простых рабочих вот такие зарплаты. Все.
0: Ничего.
5: Выше я не прыгну.
0: Удача улыбнется, я вас уверяю. Да, к тому же на радио «Комсомольская правда» позвонили, дозвонили, все будет нормально. Далее. Вадим, Нижний Тагил, прошу вас, здравствуйте.
6: Добрый день.
0: Здрасте.
6: Я у дочери студию в Санкт-Петербурге.
0: Квартиру в смысле?
6: Ну, квартиру.
0: Студию, все, да. Я понял, да. Так.
6: Купил 8%, как и вы сказали. Но там договор почитал внимательно, там оказалось не 8%, а 8.9%. Это раз.
0: Страховка, наверное, какая-нибудь еще там, что-нибудь такое, да?
6: Нет, там помимо страховки дополнительные какие-то выплаты непонятные. Но дело-то не в этом. Платеж как бы 27 тысяч в месяц, как бы терпимо. Но дело в том, что бесит то, что зеленый банк, в котором взял, у него карманная фирма, это Домклик, они навязывают свою страховку. То есть, получается, раз в год приходится платить за страхование жизни 18 тысяч,
0: да.
6: И за страхование жилья 9 тысяч.
0: Да.
6: Зашел на Сравни.ру, нашел другие банки, они просят за те же услуги комплект «Жизнь и жилье» всего 1980.
0: Ну вот да, надо было договор читать внимательнее. Надо было вот с менеджером поподробнее разговаривать. Такое случается.
6: Дело в том, что
0: давай 20 секунд, коротко.
6: Если бы я не застраховался в этом Домклике, то мне бы не одобрили ипотеку. Вот в чем дело.
0: Да, есть такая проблема. Друзья, звоните, пожалуйста, кто брал кредиты и берет кредиты, особенно сейчас, 8-800-200-97-02.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
8: Комсомольская правда. Читайте сегодня главные заявления на питерском форуме. В России создадут новый пенсионный фонд. Пользователям разблокируют доступ к ушедшим сервисам. Разработан отечественный имплант глаза. Александр Домогаров закрутил роман с молодой танцовщицей. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
7: Старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович об информационной войне с Украиной.
4: сообщения с украинской стороны я бы отключал и стирал, не читая, потому что это голая пропаганда. И когда что-то сегодня говорит противник, это он сегодня нас отвлекает от чего-то более важного. Основной инструмент информационной войны сейчас – это настроение. То есть нас нельзя победить на поле боя, это правда, это не пропаганда, это правда. Но можно поменять настроение, чтобы и человеку привить чувство страха, чувство неуверенности, чувство усталости. И вот в ближайшие 2 месяца это будет полный рост, потому что перед выборами, напомню, по осени будут выборы, лодку будут раскачивать там, как нам и не снилось.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Расспрашиваю вас, дорогие друзья, зачем вы берете кредиты, если берете? Конечно, особенно сейчас, вот, когда проценты конские. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Пока еще никто не звонился из тех, кто брал кредит недавно, как раз с теми самыми конскими процентами. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Совсем забыл. Совсем забыл про розыгрыш. Мы сегодня проводим. Иногда мы так делаем. Конкурс на лучший вопрос, на лучший рассказ. Пожалуйста, звоните в эфир. И кого-то из вас мы с моим товарищем выберем.
9: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
11: Дальше идут микрофинансы, которые по 300% годовых, ну, почти сейчас 300% годовых. И поверьте мне, ну, наверное, процентов 30 смело население нашей страны в такой ситуации. У самого кредитов, ну, слава богу, нет, все, выплатилось. Ну, вот сейчас вроде и не беру, не стремлюсь к этой всей истории. Ну, по большому счету, мое мнение, что узаконенная кабала.
0: Угу, спасибо. Спасибо за то, что позвонили, поделились. Да, СПМФ действительно от кого-то. Вот я слышал, что звучало. Надо, кстати, поднять информацию, кто именно это сказал. Еще дружно посмеялись. Количество банкротств сильно снизилось. Это хорошо, да, но никто не учитывает. Вернее, как идет некоторая подмена понятия. Ведь закрытие бизнесов есть, оно идет, оно продолжается. тем или иным темпом. Правда ведь? А количество банкротств сократилось. Да до банкротства доводить уже никто не хочет просто. Далее. Станислав, Тверь. Здрасте.
12: Доброе утро.
0: Доброе. Да, рассказывайте.
12: Ну, у нас получается ипотека, машина. Ну и получается месяц где-то 1050 кредитов.
0: Ну, еще не самый худший вариант. При доходе?
12: При доходе, ну, получается, зарплата где-то 120-130.
0: Ну как, справляетесь, жить можно?
12: Ну, учитывая, что в квартире еще и пытаемся ремонт сами делать.
0: Сложновато.
12: Ну, справляемся. Сложновато, но вроде как это сейчас, эту кризисную высоту прошли, сейчас становится чуть-чуть как бы полегче. На это и надеемся.
0: Угу.
12: Что?
0: Сколько еще платить?
12: Ой, по ипотеке много.
0: Ну ладно, ипотеку не будем считать, остальное это кредит.
12: Ну, получается, по машине еще 2 года. Ну, основная получается, что ипотека, как бы нагрузка, что там еще вот эти, да, получается, страховки дополнительные. Но вроде нормально справляемся.
0: Ну, дай бог.
12: По ипотеке еще до 30 какого-то года, еще долго.
0: Ну, так можно вот что касается ипотека, что? Да, ну, что? Она у всех такая. Ипотека у всех такая. Справитесь раньше, никуда не денетесь. Далее. Анжелина, Санкт-Петербург, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
0: Пожалуйста.
13: Да, живу в Санкт-Петербурге уже 15 лет. Брала ипотеку на квартиру. Выплатила ее как 4 года тому назад. Ну, конечно, работала очень много. Наверное, подорвала здоровье. Начались проблемы с суставами. Вот сейчас брала в прошлом году на лечение коленных суставов.
0: Вы кредит брали на лечение прям, да?
13: На лечение,
0: а
13: да.
0: А сколько взяли?
13: Ой, получилось в общей сложности 700 тысяч.
0: Ничего себе.
13: О, да, такие цены в Санкт-Петербурге. Потому лечила, ходила в такую клинику, никаких результатов. А работать еще надо, еще очень надо. Вот, и вот сейчас еще за колени буду выплачивать. 3 года осталось, а решилась в этом году сделать, пока работаю, зубы. Ну, тоже попала под кредит, плюс еще 4 года. Ну, кручусь на пенсии, работаю.
0: А вы скажите, я, может быть, пропустил доход и сколько еще платить? Вот,
13: ну, да. вместе с пенсией, зарплатой пенсии, у меня получается где-то 120 тысяч.
0: 120 тысяч, ага. Так, да. И еще раз, сколько вы выплачиваете в месяц?
13: Ну, вот за зубы 25, а колени чуть поменьше. Я уже потерялась, ну где-то 17.
0: Ясно. Спасибо. Спасибо большое. Удачи вам. Все будет хорошо. Максим, Нижний Новгород. Прошу вас.
14: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
14: А вот буквально на этой неделе ипотечный кредит взял.
0: Сейчас взяли ипотечный кредит. Обалдеть.
14: Да, просто уже очень долго ждал, пока опустится ставка. Но
0: ждали, не дождались. Да. Они не опускаются.
14: Да, накопил на первоначальный взнос.
0: Так, ну давайте по порядку, значит, сколько стоит жилье? Давайте так.
14: Жилье стоит 9 миллионов.
0: 9 миллионов. Первоначальный взнос какой?
14: 3 миллиона.
0: 3 миллиона. Соответственно, сколько будете в месяц платить? Ежемесячный платеж?
14: Да, сейчас будет 100.
0: Офигеть.
14: Ну, да, сейчас еще внесу маленько денежек, будет где-то 80.
0: Ну, я понял. А да. Доход какой у вас?
14: 150-200.
0: Тяжеловато придется.
14: Да-да, просто самое интересное, что из 7 банков одобрило только 2 кредит. Даже под такие проценты. Самый большой не процент все. Это Сбербанк. Да, 22%.
0: Ну, народный конечно, банк, чего вы хотите.
14: Да. А так ужесточили правила. То есть официальная зарплата у меня ну, маленькая официальная, поэтому по форме банка сейчас уже мало одобряют.
0: А сейчас, кстати, насколько я знаю, вообще ушли от практики от этой. Теперь будут только на официальный доход ориентироваться. Вот
14: ну,
0: так
14: вот, вот. Мне как бы сейчас еще, то есть по форме банка я запомнил, одобрил один банк мне.
0: Угу. А вообще, не по официальной зарплате. Сказать, не страшно, не боитесь, там, ну, допустим, можно, не дай бог, конечно, доход потерять, и все-таки сумма ежемесячная не маленькая.
14: Ну, страшно, но хочу оставить, грубо говоря, там, чтобы был запас на пару месяцев, если какие-то проблемы будут. А так просто выбора нет, квартира старая, маленькая, давно хотели поменять.
0: А чего не снимали, допустим, если бы эту бы сдавали, другую снимали?
14: Нет, так не устраивает, охота свое.
0: Ну, хорошо. И,
14: да.
0: Дай бог вам, дай бог удачи. Спасибо большое, что позвонили. Николай из Подмосковья, здравствуйте.
15: Доброе утро, Иван.
0: Доброе.
15: А, ну, начну издалека немножко. Я вообще из Белгорода удалось переехать накануне СВО в 21 году, в ноябре. Мы с супругой здесь приобрели в ипотеку двушечку, на то время под 8%, и платеж там в районе 35 тысяч. Вот. Буквально через год появилась небольшая сумма. Попробовали, решили еще одну квартирку взять. Еще акция там была у застройщика под 0,1. Вот. Взяли однушечку. Вот, получается, через год за ту же сумму, которую годом ранее брали двушку. Вот. Платеж там у нас вышел в районе что-то 17 тысяч рублей. Вот сейчас вот две ипотеки.
0: Ничего, еще общая сумма. Какая у вас выплаты?
15: В районе 50 тысяч.
0: В районе 50 тысяч. При доходе?
15: Да, да.
0: Доход какой?
15: При доходе, ну, в районе 150 у меня и 100 у супруги где-то.
0: А, ну, в
15: и
0: принципе...
15: Плюс мы и однушку сдаем.
0: На лайте, я так понимаю.
15: Ну, в современных условиях, наверное, все-таки да. Хотя в то время, конечно, было страшновато, но рискнули.
0: Спасибо, что позвонили. Друзья, про кредиты мы сегодня разговариваем. Звоните, кто берет кредит, на какие цели, зачем, сколько платите проценты и прочее, прочее, прочее. 8 800 200 ровно 9702. Не забывайте про кофе. Лучший, автор лучшего вопроса получит две упаковки «Вкус Африки» кофе от нас.
7: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
16: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
7: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
17: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Только в 2025 году в Псковскую область из-за рубежа переехали более 4000 человек, и уже 2000 в этом году. Обновленные цифры представила в ходе доклада на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, уполномоченной по работе с соотечественниками вопросами миграции при губернаторе Елена Полонская. Она также проинформировала, что возможностями указа президента о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности, в прошлом году воспользовались 90 иностранцев. Более 900 человек стали участниками госпрограммы оказания содействия добровольному переселению соотечественников. Совсем скоро на озере Цевло откроется новый водный маршрут «Озерные летописи», и подготовка к его запуску выходит на финишную прямую. Сотрудники Полестовского заповедника вместе с жителями деревни Цевло, будущими гидами, провели финальное обследование маршрута перед установкой информационных стендов, прошли всю нитку маршрута по озеру и прилегающим рекам и каналам, сделали остановки в ключевых точках и еще раз проверили, как будет построено путешествие для гостей. Маршрут познакомит гостей с историей этих мест, происхождением озер и болот, особенностями местной флоры и фауны, а также поможет увидеть знакомый ландшафт с нового ракурса. Официальная презентация нового маршрута состоится 20 июня на фестивале природы «Росянка-фест» в деревне Цевло. 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках в библиотеке филиале номер 2 открылась выставка творческих работ «Шары летят». На выставке представлено мастерство семей, юных читателей и друзей библиотеки. Там можно увидеть макет с использованием 3D-технологии моделирования, картины из бисера, рисунки, аппликации, объемные шары-панно, аппликации из пуговицы, объемные поделки, шары и модели аэростата. Выставка творческих работ «Шары летят» будет работать до 20 июня.
19: О валютах.
18: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юань 10 рублей 83 копейки.
19: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках малооблачно, температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
19: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Берете ли вы кредиты? Вовремя ли их выплачиваете? Вот, кстати, вопрос. Все вроде бы выплачивают вовремя. Из тех, кто до нас дозвонился. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните. Напоминаю, что автору лучшего рассказа, скажем так, мы вручим две упаковки кофе «Вкус Африки» от «Комсомольской правды». Натуральный кофе в зерна из Уганды. Так, у нас Рамазан, Подмосковье. Здравствуйте, Рамазан, прошу вас, говорите.
20: Здравствуйте, здравствуйте, страна. Вообще никогда не хотел кредита брать. Потом взяли для специального мат-капитала квартиру. Ипотеку, да? А так до этого я покупал за свои деньги. А для списания взял квартиру, и тут же запустили квартиранта, и квартирант, а квартплата хватает, чтобы оплачивать кредит.
0: А, ну вот. Справляетесь, то бишь?
20: Так не я, а квартирант справляет.
0: Ну, понятное дело. Ну, хорошо, раз все так складно получается. Далее. Екатерина из Москвы, прошу вас.
21: Здравствуйте.
0: Здрасте.
21: Вот взяли ипотеку буквально позавчера.
0: Обалдеть.
21: В городе Москвы. Да, так. Под ставку 18%.
0: Ой, очень мало долго. По нынешним временам нынче, кстати.
21: Но все скидки, все сложили, заплатили комиссию банку порядка 100 тысяч и дали нам ставку 18%.
0: Я что-то не слышал, что такое комиссия банку. Это что?
21: Ну, это имеется в виду и дополнительные услуги, такие как сделка с гарантией, которая стоит 60 тысяч, безопасные расчеты. И все эти услуги дополнительные банка дают скидку на ипотеку. Поэтому первоначально была ставка, по-моему, 21,5. И вот с учетом того, что мы заплатили эти услуги, воспользовались ими и заплатили за них деньгами здесь и сейчас, нам еще дали скидку там, порядка 1.5%.
0: Итак, какая сумма финальная и сколько платить в месяц?
21: Платить в месяц 113 тысяч.
0: Обалдеть. Так, а сумма квартиры сколько стоит?
21: 20.
0: 20, ага. А сколько комнат 20, за 20 миллионов квадратов? Трехкомнатная.
21: Трехкомнатная, да, 66 квадратов. Ну, дело в том, что мы долго искали квартиру, порядка 3 лет, и мы эту же квартиру могли 3 года назад взять за 15, копили, и накопили, но только цена этой квартиры уже стала 20.
0: Выросла, да, ну, понятное дело.
21: Мы все поэтому этим... ничего мы не выиграли, ничего мы не накопили, ну, единственное, подождали, пока ставка снизится не под 23, а под 18.
0: Ну, хорошо, удачи. Спасибо, что позвонили, удачи вам, все будет хорошо. Далее. Сергей из Челябинска, прошу вас.
1: Здравствуйте.
0: Здрасте, Сергей. Говорите.
1: Да я думаю, почему люди берут кредиты.
0: Так.
1: Не брал, не буду брать никогда.
0: Много зарабатываете?
1: Нет. Да, я держал автосервис, ушел на СВО, воевал. Приехал сейчас по ранению, валяюсь дома. Ну, дело не в этом. Дело в том, что берешь чужие, отдаешь свои.
0: Это
1: я
0: правда.
1: Знаю. Мне с детства это. С детства это говорили. И самый лучший банк – это 3-литровая банка дома. Это я вам конкретно говорю. Меня даже будет бесить то, что я отдам или возьму деньги, и какой-то дармоед будет на мои деньги, на те проценты, которые я буду выплачивать, будет даже просто отдыхать на Кайманах. Он не идет ни на СВО, никуда, он вообще никуда не идет. Ему там хорошо.
0: Как-то справедливо. Да, спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Константин, город Ижевск. Здравствуйте.
2: Да, доброе утро. Спрашивали про актуальные кредиты, взятые
0: Правильно,
2: недавно. Вот, буквально неделю-две взяли просто потребительский кредит. 1 миллион на приобретение небольшой недвижимости, участка с домика, скажем так. Вот, и платеж обошли несколько основных банков. Это красные, зеленые. Условия не понравились очень, от слова совсем большой процент. А «Синий банк» выдал очень неплохие условия, и платеж сейчас составляет 31 тысяча. В принципе, очень подъемные деньги.
0: Ну, подъемные деньги, но за миллион это как-то многовато, конечно, все равно. Ну, ладно. А какой срок?
2: На 5 лет. Буквально 5 лет, и недвижимость твоя.
0: Ну, спасибо, да. Она и сейчас уже ваша, только, понятное дело, с кредитом-то вы справитесь. Потребительский кредит – это не ипотека, чтобы вы понимали. У вас участок не отберут, если вы выплачивать перестанете вдруг. Но вы не перестанете, все будет хорошо. Далее. Виталий из Ставрополя. Прошу вас.
22: Доброе утро, Иван.
0: Здрасте, Виталий, пожалуйста.
22: Спасибо за передачу вам. Значит, первый раз взял на автокредит на машину. Вот. В те времена, в 2000-е, это считалось там великая удача. Вот. Ну и как бы началось становление финансовой вот этой безопасности, вернее, информационной, чтобы изучать эти моменты. Потому что, как говорят, вот для меня берешь, как бы одни деньги отдаешь в 3-4 раза больше. Но, тем не менее, досрочно выплатил, в принципе, с этим жил. Со второй раз брал уже, когда родился второй ребенок в семье, как первоначальный взнос использовали материнский капитал. Тоже было большое подспорье, вот, но не пришлось брать ипотеку, помогла семья, все родственники скинулись, удачно купили. Ну и потом еще раз был, значит, опыт также по автокредитам, тоже взял автомобиль. Сейчас не беру принципиально, потому что, да, ставки бешеные просто, вот, нереально. Это нужно 1100 действительно отдавать в месяц только на кредит. Вот так получилось, что сейчас машину служебную предоставляют, И если бы хотел купить, надо только машину. Вот. А так недвижимость купил в свое время. Конечно, пока помоложе и есть возможность, лучше это делать в таком вот. Сейчас работа нестабильна, поэтому брать какой-то кредит очень опасно.
0: Это правда. Да, спасибо, что позвонили. Далее. Арсен из Махачкалы. Здравствуйте, слушаем вас. Пожалуйста. Арсен. Нет, не сложилось. Владимир, Екатеринбург, прошу вас, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
3: Здравствуй, страна. 21 марта приобрел автомобиль, ставка 1,4% от Сбербанка. Но у меня было 60% первого взноса.
0: А, ну вот, да. Так, больше половины.
3: Так что считаю очень выгодно, удачно. Давно хотел этот автомобиль.
0: Что за автомобиль-то? Вот поделитесь с нами.
3: Хавал М6.
0: Угу, китаец. Ну и как, нравится?
3: Ну да, нравится.
0: Сколько в месяц сколько платите, скажите, пожалуйста?
3: 28 тысяч 80 рублей на 3 года.
0: Угу. Подъемные для вас деньги?
3: Да, конечно.
0: Ну, отлично.
3: Пока подъемные.
0: Ну, ладно вам, пока. Все будет хорошо, все в самом деле. Всегда будет. Всегда будут подъемными. Далее. Денис из Москвы, слушаем вас. Здравствуйте, Денис.
5: Да, пожалуйста. Здравствуйте, Иван. Да. Здравствуйте, все слушатели. Ну, автокредит. Супруге нужно было автомобиль, поменяла работу срочно. В машине пока была одна в семье. Решили купить вторую. Ну, рассматривали бэушную. Первоначальный взнос был 1 000 000. Ну, ставки, естественно, на БУ автомобили большие, по 26%. Вот менеджер посоветовал новую взять. Ну, действительно, рассмотрели новый автомобиль, китайский, правда, но он новый, 5,5%. Получается, что новый автомобиль нам вышел дешевле, чем БУшный.
0: А что за автомобиль-то? Что за машина?
5: Чинган Юниэс. Жене очень нравится. 2,700 он нам вышел. Uh-huh. 1 000 000 первоначальный взнос. 5 лет, если платить 36 тысяч. Если бы мы брали 1 000 000 на бэушную, переплатили бы больше. Было бы под 50%, под 50 тысяч.
0: Потрясающе. Кредит. Новый взять выгоднее, чем БУ. Да? Вот это времена. Да. Да. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Благодарим вас. Далее. Стас из Перми, прошу вас.
6: Здравствуйте. Доброе утро, Иван. Всю жизнь брал все машины в кредит, начиная с 2000-х годов. Ну, с женой оба работали, как бы было, не напрягало. Но я хочу рассказать про другое. Мы взяли опеку над детьми, так. И решили расшириться с супругой. Нам приехали туда, где материнский капитал. Это наши родные внуки. Ну, дочь, получается, что бросила их. Нам сказали, да, мы вам выделяем 1 000 000. Я продаю свою квартиру двухкомнатную. Нам банк выделяет этот 1 000 000. Мы заезжаем, делаем полный ремонт. Я счастливый, покупаю машину в кредит, ну, уже на свои деньги. Через месяц мне звонят из банка и говорят, органы опеки вам отказались. У меня повис долг почти 1 000 000. Я с новой машиной, с этим долгом. Мне сказали, вам 2 месяца, и мы вас выселяем. Деваться прошел в один банк, в другой банк. Все, соответственно, мне отказывают. Пошел к своему директору. К сожалению, он не публичный человек. Не могу его назвать, но в Перми у нас есть такие предприниматели. Прихожу к нему вместе с риэлтором, вот такая беда. Купи у меня машину, чтобы меня не выселили. Новая машина. Он говорит, а как ты будешь детей своих возить? Я говорю, ну, лучше мы будем пешком ходить, чем останемся без машины. И вы не поверите. Он мне сказал, иди покури 5 минут. Я покурил. Он меня вызывает, говорит, иди в кассу, получай этот 1 000 000, заплати, оставайся и с машиной, и оставайся с детьми, и в новой квартире.
0: Спасибо вам за звонок. Спасибо. Перерыв у нас, друзья.
23: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
24: Комсомольская правда.
25: Читайте сегодня главные заявления на питерском форуме. В России создадут новый пенсионный фонд. Пользователям разблокируют доступ к ушедшим сервисам. Разработан отечественный имплант глаза. Александр Домогаров закрутил роман с молодой танцовщицей. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
26: «Комсомольская правда» приглашает на книжный фестиваль «Красная площадь». Читайте, смотрите, слушайте и отдыхайте. Ваши любимые авторы, артисты и музыканты. Приходите за лучшими книгами нашего издательства. Подпишитесь со скидкой на «Комсомольскую правду» и попробуйте кофе «Вкус Африки» в кофейне «Комсомолки». Ждем всей семьей на главном книжном фестивале страны с 4 по 7 июня. Красная площадь. Реклама 0+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какую угрозу несет глобальное потепление.
9: В результате глобального потепления у нас усиливается таяние ледников Гренландии. Огромное количество пресной воды поступает в Северную Атлантику и нарушается работа течений в Северной Атлантике. И вообще глобальное потепление может привести к тому, что эта система отключится. То произойдет то, что называют климатологи коллапс АМОЦ, атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции. И в Европе вообще может понизиться температура на 20-25 градусов. Но это очень серьезное похолодание, потому что это приведет к колоссальному экономическому ущербу, к потерям и не только в Европе, но и в России, в европейской части России.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
23: Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. Вопрос следующий. Берете ли вы кредиты? Вовремя ли их выплачиваете? Особенно сейчас. Зачем брали? По какой причине? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Александр из Астрахани. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, мой хороший.
0: Да,
10: вот
0: здрасте.
10: Третий раз мне посчастливилось звониться. Очень хорошая передача, такие вопросы. Я вот хочу ответить человеку, который призывает хранить деньги в трехлитровой банке.
0: Да, участника СВО не забывайте только, пожалуйста.
10: Да, все, вот и жалко мне его, может быть. Вы знаете, как получается? Вот мои родители...
11: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 24 32.
23: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
27: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
23: Сказано на радио «Комсомольская правда».
28: Когда меня в банке в очередной раз спрашивают, какая дата платежа вам удобна, у меня уже все на автомате. Но один кредит меня смутил. Я очень удачно пользовалась кредитной картой банка ВТБ. И думала, отлично, буду покупать все на нее. Там бонусы идут, всякие разные там плюшки. И когда я купила лотерейный билет на карту, с меня списали, лотерейный билет стоил 50 рублей, с меня списали что-то порядка 600 рублей комиссию.

0: Если грамотно брать кредиты, в принципе, я брала и ипотечные кредиты, и на покупку автомобиля, но я всегда беру, допустим, какую-то сумму накопила, незначительную беру в кредит и как бы справляюсь. И для меня это сложности не вызывает. Я смотрю, когда люди берут непосильные суммы, ну тогда это, конечно, кошмар. Ну вот я всех предупреждаю, оказывается, бывает такое, что если покупаешь, ты считаешь, что это покупка, а это оказалось квазиоперация.
1: Квазиоперация – это финансовая операция, которую банк приравнивает к снятию наличных. Да. Да. Хотя при этом клиент не получает деньги на руки. Все, будем знать. Читайте внимательнее мелким шрифтом, друзья. Спасибо большое за звонок, спасибо. Будет еще выигрышный лотерейный билет. Алексей из Иркутска, здрасте.
2: Добрый день, страна, приветствую, Иван. Да, брал кредиты, но я брал по повышенной ставке ипотеку, конечно. Правда, это была повышенная ставка в 2014 году по 16,5% в зеленом банке у товарища Греф. Вот. Но потом снизил ее до 8,9%, выплатил ипотеку, уже все хорошо. Ну, вот. Сейчас есть, конечно, кредиты. Кредиты брал на покупку оборудования. Выгодно взял лодочный мотор за 650 тысяч рублей. Он сейчас стоит 1,5 миллиона. Вот. Осталось выплачивать немножко, там 400 тысяч, не так критично. А история по поводу банкротства. Есть знакомый банкрот, если хотите, буквально 30
1: коротко,
2: секунд.
1: Коротко, да.
2: Да. Значит, знакомый банкрот, мы с ним разговорились, занимается банкротством, и я говорю, банкротство, это ж плохо. Он мне говорит, ты знаешь, в нашей среде, вроде Иркутске, среди крутых мужчин и олигархов, если ты ни разу не банкротился, не сидел за взятки, значит, ты не предприниматель. Вот. Поэтому с банкротством у нас все в стране хорошо.
1: Угу. Для меня это... В России честно заработать много денег нельзя, законно можно. Я слышал и такую фразу. Спасибо, спасибо от одного богатого человека. Виктор из Ижевска, прошу вас.
3: Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Комплимент дня. Самая лучшая дикция у диктора нашего Ивана. Честное слово, учусь у вас. Я музыкант.
1: Спасибо.
3: Такой итог, наверное, подведу. Ну, смело верну тебя. Мой папа в 70-е годы сказал, Витя, дорогой мой, никогда в жизни не бери никакие кредиты. Не играй в лотерейные билеты, не играй в карты. Ты будешь самый свободный в жизни человек. И подарил мне, знаете что, подарил гитару. Занимайся искусством, занимайся, делай сам. Кредиты, что там, как там, пусть они у других будут. Но у тебя этого никогда не должно быть. Знаете, я самый счастливый человек. Мне 70 лет, я играю, пою, выступаю, делаю великолепные выступления, концерты. Машина у меня и там Муранок. Знаете, все само пришло, все само. Никогда в жизни, ребята, молодым обращаюсь, не берите в жизни никогда никаких кредитов, никаких денег взаймы. Иначе эта жизнь будет потеряна. Иван, честное слово, вот я как на духу говорю, может быть, альтернативно все это по поводу того, что сейчас тебе сказали. Но еще раз совет, никогда не берите в долг ни у кого, ни за что. И больше скажу, тем более у государства. В это тяжелое время особенно. Все, Иван.
1: Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. У нас 2 минуты. Давайте еще одного послушаем. Юрий из Перми. Здравствуйте, Юрий. Пожалуйста.
4: Здравствуйте, город Перми, Юрий.
1: Да, говорите.
4: Ну, хотел бы напомнить о том, что весь цивилизованный мир живет в кредитах. И про свою историю расскажу такое. В 2005 году я купил первую свою квартиру в ипотеку. Потом за год ее выплатил. Потом продал. Купил еще одну. Потом вторую. Опять же, в кредит. И на сегодняшний день у меня было 10 сделок ипотечных, которые я оплачивал не позднее, чем в течение года. Сейчас, на данный момент, у меня 5 квартир однокомнатных, которые я сдаю. Имею небольшой, ну, нормальный, в принципе, доход. Около 100 тысяч рублей с выплаты всех коммунальных услуг. В принципе, очень рад. А еще брал кредит на машину. Я работаю сейчас в данный момент в такси. Брал именно специально машину Haval Jolion китайский для такси. Ровно за год я ее отработал. 2 миллиона брал кредит. И тоже очень рад, что брал именно в кредит, а не брал в аренду машину. Вот такая история.
1: Спасибо, спасибо. Всем спасибо, кто сегодня звонил. Итак, подводим итоги конкурса. 2 упаковки кофе «Вкус Африки». Эксклюзив от «Комсомольской правды». Натуральный кофе в зернах. Из Уганды отправляются Елене в Красноярск, той, которая рассказывала в том числе про лотерейный билет. Раз уж лотерейный билет оказался невыигрышным, тот самый, то вот вам, пожалуйста, все-таки что-то, да, выиграли. а 600 рублей

И да, и шут бы с ними, ничего страшного. Так, друзья, если вдруг, ну, не выиграли, мы еще будем проводить этот конкурс. Обязательно выиграйте, а кто не выиграет, может купить. «Вкус Африки» на любом маркетплейсе. Вводите в поисковике «Вкус Африки» и находите, и покупайте. У нас перерыв, мы вернемся совсем скоро в рамках большого эфира.

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
1: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты, шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
5: Начнется ли большая война России с Европой? Как нам наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда».
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
8: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
11: Об атаках.
10: Силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Всего с начала суток около столицы уничтожены 3 БПЛА. В районе 7 утра прием и отправку самолетов приостановил московский аэропорт Жуковский. В районе Внуково и Домодедово также действуют ограничения на использование воздушного пространства. Всего минувшей ночью работу приостанавливали 14 российских аэропортов. Минобороны утром сообщило, что были сбиты 123 беспилотника ночью над российскими регионами. Они уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Нижегородской, Курской, Орловской, Тульской областями, а также Московским регионом, Крымом, Азовским и Черным морями.
12: О политике.
10: Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России. Документ поддержали 226 членов Палаты представителей, 195 высказались против. Среди проголосовавших в поддержку закона 207 демократов, 18 республиканцев и 1 независимый. Для вступления этого закона в силу документ должен пройти одобрение Сената США. Законопроект был внесен на рассмотрение в апреле. Он предполагает создание фонда восстановления Украины и возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Украине и странам Восточной Европы. Помимо этого, Пентагон до конца 2027 года получает право оказывать помощь Киеву в сфере разведки. Госдеп же обязуется усилить потенциал вооруженных сил и пограничных служб стран Балтии. Президент США также получает право вводить санкции, блокировать активы и устанавливать дополнительные экспортные пошлины в отношении России.
12: Кремль говорит.
10: Россия не планирует направлять американской делегации отдельное приглашение на Восточный экономический форум. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Форум в России пройдет с 1 по 4 сентября. Он проводится уже более 10 лет, посвящен развитию экономики Дальнего Востока, расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году мероприятие посетили представители свыше 70 стран, в том числе Китая, Индии, Японии, Лаоса и Монголии.
2: о США.
10: Скорейшего окончания войны с Ираном хотят 7 из 10 американцев, пишет издание Hills со ссылкой на соцопросы. 68% американцев считают, что Штаты должны заключить сделку по прекращению огня как можно быстрее.
12: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
13: Доброе бодрое утро!

0: Вы идиоты.
1: Мы не идиоты. Мы только учимся еще. Ну что, всем пятничный привет от Кати Пахомовой, Антон Кифа и Димы Иванова. Сегодня мы втроем.
2: Антон Кифа и Дима Иванова.
0: Антона Кифа. Энтони Кифальдиньо.
1: Энтони Листон оф Энтони. Что ты имеешь против вообще?
0: Ты такой был мамбл рэп.
2: Теперь ты оф.
1: Он же оф.
0: Я? Оф. Листон, не оф Энтони, а ту.
1: Ну, какая разница? Теперь оф.
0: Причем две F на конце, это как было модно в 2003.
1: Да. А почему это было, кстати?
2: Это типа он оф выкал.
0: Но была такая компания Немиров, и оттуда все это брали.
1: И все. Она есть до сих пор.
0: Да?
1: Да.
0: Как-то это ушло в небытие.
2: Вообще это просто вкл выкал имелось.
0: Да? А, это...
1: Ну, это у тебя имелось в виду.
0: Выключите Энтони.
1: А у нас Немиров. Короче говоря, как обычно, вот начинается вот этот разгон.
0: В легкой абсурдной манере.
1: Да, даже я бы сказала.
2: Нелегкой.
0: Тяжелой уже.
2: В тяжелой абсурдной манере.
1: Мы начинаем разгон и входим в пятницу. Сегодня первая пятница лета, кстати говоря. Я считаю, что это отличный повод для того, чтобы придумать, как ее классно провести.
2: Тут как ты позитивно сдаешь новости, понимаешь?
1: Как это?
0: Слишком позитивно.
2: Слишком позитивно. Вот то же самое.
0: А, уж в Великих Луках.
2: Последнее. Рабочая дня.
1: Да.
0: А сегодня большая пятница?
2: Первая летняя неделя.
1: Конечно.
2: Все, конец, да? Конец первой недели лета. Вот так можно сказать. Меньше позитива.
1: Что? Все плохо?
2: У тебя первая пятница.
1: Так впереди еще три недели лета. Это в июне.
2: Три недели лета, да?
1: Три недели лета в июне. Потом еще месяц в июле. И еще месяц в августе.
2: А там неизвестно, сколько недель, да?
0: Позитивный календарь с Катей Пахомовой.
1: Я на самом деле не знаю, где там сколько недель. А вдруг там не четыре, а там три с хвостиком. Нет, ну смотри, считай. Январь, февраль, март, апрель, май.
0: А можно сразу ко второму выходу перейти?
1: В июне 30 дней, в июле 30.
0: Мы не сдаем никогда нормально.
1: А в августе 30. Почему? В августе должно быть тоже 31. Все правильно, в августе 30. Новая косточка начинается, что не мог мне сразу сказать.
2: Так они по неделям, что?
1: О, по неделям?
0: Ты сейчас процитировала
1: новый фильм про Хатико. Ну так раздели 31 на 7.
2: Ну, в среднем везде 4, но там может так начаться неделя, что их будет 5.
1: Ну вот видишь, вот что ты споришь тогда со мной?
2: А есть как-то по линиям на ладони, с какого дня начинается
1: жизненный путь могу месяц определить.
0: Какой-то совет племени Майя, по-моему.
2: Просто по косточкам вы считаете количество дней в месяце.
1: Да.
2: Вот, может быть там по мозолям. Количество понедельников.
1: По мозолям я тебе могу определить только количество твоих рабочих дней. И преимущественно не там, где твоя основная работа, а там, где Лучева.
0: А это третья работа.
2: Сейчас есть четвертая.
1: То, ну, воздухоплавание.
0: Это где Дима наемник-каратель.
1: Дима наемник-каратель.
0: Да. Звучит.
1: А на тебя никто ничего с воздушного шара никогда не скидывал?
0: Кирпич.
1: Например.
2: Нет, у нас есть другая поговорка.
0: Какая?
2: Вот когда аэростат собираешь с утра, 4 утра, 5.
1: Разбираешь.
2: Собираешь, 5 утра собираешь.
1: Ну, в 3, если в 3 вылетаешь, да?
2: Ну, в 4, в полпятого.
1: Ну, давай, ладно, так и быть.
2: Просто, как давно я газовым шлангом по голове не получал.
0: Вот это поговорка?
2: Ну, потому что вот он сверху.
1: Да, он сверху, и можно случайно...
2: На балдашке.
1: Пока складываешь, не заметить.
0: А есть такая позиция на ВБ? Газовый шланг. Например.
1: Ты заставляешь меня взять в руки телефон.
2: Да. Причем советую тебе не покупать, но ты найдешь. Я думаю, это у таких продавцов.
1: Вообще, мне кажется, что сейчас на ВБ можно найти абсолютно все.
0: И даже квартиру с машиной.
1: Да.
2: У меня как-то лучше...
1: Даже путешествие.
0: Угу.
2: Ассоциативка больше, что у этих одежда, а у тех инструмент.
1: В Озоне?
2: Угу.
1: В Озоне Китай. Более доступный, чем...
0: Вазонии.
1: Вазонии.
0: Несуществующая страна.
1: Азония!
2: Вазон. Я услышал вазон.
1: Вазон? Вазон. Вазон красивый. Mm-hmm. Стоит, а он пустой почему-то.
0: Вазон работает в известной фирме такси.
1: Да.
0: Вазон Айхматов.
1: Вот если бы я нас сейчас слушала, я бы нас не слушала.
0: Катя, не плачь.
1: Мне перемкнуло что-то дальше.
0: Как это внутренняя боль.
2: Вы же уже обсуждали, да, Катин отпуск?
1: Ну, давай я тебе тоже расскажу.
0: Ну, Дима же не подписан на соцсети Катина, не виден.
1: Да, Дима Иванов, кстати, вот я подписана на его соцсети.
2: Какие?
1: Баллон Кап.
2: Это не моя. Ну, в смысле, не...
1: Ну, что-то в Телеграме там было.
0: А он личную жизнь не ведет публично.
2: Это типа не лайфстайл, да.
1: Личную жизнь публично?
0: Не ведет публично, да.
1: Не ведешь личную жизнь публично? Ну и там просто ничего не...
0: Конечно, уже Димка Каратель. Известный авторитет.
1: Могут всплыть какие-то интересные подробности, я не знаю. А вообще, кстати говоря, вот вести социальные сети — это сложно, правда?
0: Очень.
1: Очень сложно. Mm-hmm. Ты, Дима, ведешь социальную сеть по воздухоплаванию, а еще...
2: Это как мы с твоего отпуска соскочили?
0: А перевели тему просто.
1: Нет, я просто хочу... А ты же по футболу тоже ведешь что-то, да?
2: Нет.
1: А ты что-то пишешь куда-то регулярно, нет?
2: Нет.
0: Что ты вообще занимаешься?
1: Что ты делаешь вообще?
2: Нет.
1: Нет, я просто плавно хотела перейти к тому, что 7 июня на стадионе «Экспресс» будет игра. И это...
2: На которую ты не пойдешь.
1: Нет.
0: И Дима даже не играет.
1: И, а, ну, нет, и это просто на всех вообще сейчас билбордах Великих Лук. Что-то там изменилось, они заплатили кому?
0: 3 билборда на границе Куни.
1: Нет, я видела на «Апельсине», я видела на новом LED-экране, на вокзальной.
0: LED.
1: И где-то еще видела. И для меня это было удивительно, потому что предыдущие игры, вот которые ты мне озвучивал, ну, это вот я слышала это только от тебя. А тут прям...
2: А все потому, что Михаил Сальников в гости на ЛКФМ сходил ко мне.
1: Или потому что они, или потому что они играют с кем-то, ну, каким-то крутым.
2: Ну, не крутым, просто турнирным.
0: Он приехал на так называемую землю Сальникова.
2: Сальникова.
0: А, Сальников? Ага. Я думал, аналогию с советским фильмом провести.
1: Нет, не получилось.
2: Ладно.
1: А ты все равно не понимаешь ничего. Что с тобой говорить?
0: Я не знаю, кто эти люди.
1: 50 Cent.
0: Не играет в хоккей.
2: Вот поговорки Антона.
0: 50 Cent не играет в хоккей.
1: Понеслась.
0: Потому что в нем 9 пуль. И он выжил.
1: Блин.
2: А как с хоккеем связано?
1: Что-то я тоже туплю.
0: Ну, потому что...
2: Ну,
0: потому что...
1: Пережал.
0: В большой спорт приходят только человеки с таким очень закаленным характером.
1: Ну, 9 пуль — это нормально, я считаю, закаленный характер. Нет?
0: Вполне себе. Да. Я думаю, сразу можно в охрану Великолукского клуба куда-нибудь. После 7 пятниц.
1: Пожалуйста, давайте про отпуск. Это был замечательный отпуск, Дима.
0: Что тебе запомнилось больше всего?
1: Отпуск был действительно, конечно же, ужасные перелеты эти отвратительные. Нет, на самом деле у нас, я уже вот Антону рассказывала, и нашим радиослушателям тоже рассказывала, что нужно обязательно себя баловать какими-то отпусками и сменой локаций и видов.
2: Пятый день шел.
0: Либидо?
1: Либидо?
0: Ты сказала, что?
1: Видов.
0: Видов?
1: Антон. Ты же в наушниках.
2: После 50 Cent ты как-то поплыл.
1: Поплыл. Не туда тебя.
0: Я же из Волгавка.
1: Ну да. А знаешь, как он рассказывал про соревнования, про наплавание, про плавание, которое...
0: Мне кажется, я рассказывал пораньше. Ну, в какой-то год точно, ну, Луки ФМовский.
1: Это было эпично. Так вот, Димон, все было прекрасно. Отпуск выдался чудесный. Солнечная страна. Море, правда, было холодное.
0: И солнечная сторона.
1: И солнечная сторона, даже две.
2: У тебя теперь солнечная сторона и не солнечная. Уснула на боку.
1: Да. И в целом, ну что, ты видишь, какой у меня ровный загар? Ровный, видишь, ровный. Мне вчера, кстати, сделали комплимент.
0: Правда?
1: Нет, это я их снимала.
0: Комплимент, который антикомплимент у тебя был в социальных
1: сетях,
0: да?
1: У меня вчера было, Димон, раз ты не подписан на мои социальные сети, мне придется рассказать.
0: Про женщину.
1: Да. А мы еще не выходим, да? Не заканчиваем? Там просто долгая история, потому что...
2: Давай.
1: Можно,
2: давай,
1: да? Свои.
0: Как раз, да, и до рекламы.
1: Значит, меня вчера назвали женщиной.
2: Так.
1: Я при всем при том против женщин ничего не имею. Ну, как бы я выгляжу достаточно... Ну, у меня иногда паспорт спрашивают, когда я покупаю что-то для взрослых.
2: Ага. Лучше бы ты сказала как-то.
0: Ну,
2: по-другому.
0: Какие-то игрушки.
1: Да.
2: Лучше бы ты как-то по-другому.
1: Что-то покупаю
2: перестать.
0: Мне кажется, мы все плывем сегодня.
1: Вредные продукции. Короче, с газиками. Вот. Еще хуже, да, стало?
2: Ну нет, так лучше.
0: У тебя какой-то джакузи, конечно.
1: Вот, и у меня спрашивают паспорт. То есть я считаю, что я неплохо выгляжу. И я, в свою очередь, например, даже когда, ну, мне надо что-то сказать незнакомому человеку, женщине, я вот лишний раз лучше скажу девушка, потому что ей будет приятно, понимаешь? А здесь гардеробщица такая. Женщина, у вас очки упали.
0: А тебе правда упали очки?
1: Да. Я такая думаю, ну, наверное, это не мне. Потом такая смотрю, очки, правда, упали, ну, зашибись.
2: Надо было, ну, тут надо было делать выбор уже.
1: Либо очки, либо она.
2: Либо самооценка, либо очки. Да.
0: Что поднимать.
1: Да. Ну, слушай, с подъемом самооценки у меня вообще нет проблем, поэтому нормально все. А с утра была другая ситуация. Я ехала в лифте с незнакомыми вообще женщинами. Просто они вот работают в нашем здании большом. И они говорят, ой, у вас такой красивый загар. Вообще такой красивый, сразу видно южный. Он вообще так вот вам идет замечательно.
0: Может, вы Бейонс?
1: И я... кучерешек не хватает. Ага. Я, так бы, конечно, 100% чисто она. А так... И я засмущалась. И я такая думаю, комплимент от женщин?
0: И ты там вслух сказала?
1: Сначала комплимент, потом женщина.
0: Сначала комплимент, потом деньги.
1: Но я-то, знаешь, я подумала о том,
2: что... смотри, если бы... Подожди, давай разберемся в ситуации. То есть было бы лучше...
1: Если бы сначала женщина, потом комплимент.
2: Чтобы в гардеробе тебе сказали, мужчина! Упали.
1: Ты знаешь, я после бассейна выглядела, ну вот, плюс-минус.
0: Потому что шапочку не сняла.
1: Нет, я, кстати, шапочку сняла, но у меня, знаешь, что-то вот было прилизано, все вот такое, я была вот так вот.
0: Человек-амфибия.
1: Вот так вот, да, типа того.
0: Сергей
1: Поэтому
0: Витальевич.
1: Я сделала просто акцент на том, что, во-первых, ну мы все женщины, кроме вас. Фу, какая неудача.
0: Все женщины, кроме вас. Это какая-то... Так, это
2: моя,
0: твой...
2: моя очередь следующая, что... у этого офицера.
0: Это партийный слоган какой-то, да?
1: Нет, я имею в виду, что все девушки — женщины.
0: Так, да.
1: Все бабушки — женщины.
0: А все мужчины — мальчики.
1: А все мужчины — мужчины.
0: Угу.
1: И даже когда они мальчики, они мужчины.
0: И даже они поднимают красный флаг.
1: И даже они поднимают красный флаг, поэтому мы идем на небольшую паузу.
3: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился, ну, в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». 8.00. Прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
0: Всем приветики. Тебя отключили как будто, нет? Потому что я Диму сейчас не услышал абсолютно.
1: Я не говорила ничего.
0: А ты за Диму сегодня?
2: А раньше говорил?
0: Да. Вот, сейчас ты вернулся, по-моему.
2: Я вернулся.
1: I'll be back.
0: Да, мы очень рады, что вы любите творчество Арнольда Шварценеггера, как мы любим творчество Майкла Джексона, например.
1: Да,
0: да,
1: Антон.
0: Я придумал подводку, наконец.
1: Наконец, так господи, целый...
2: Чему?
0: К Майклу, фильм Майкл.
1: Фильм Майкл.
2: Опять?
0: Как опять?
2: Ты уже про него говорил.
0: Нет. Ну, за эфиром сегодня чуть-чуть сказала, в эфире еще не было.
1: Давай, трави, я хочу говорить. Узнать.
0: Да, да, про фильм.
2: Ты же недели две назад мне про него мозг ел.
0: Это сейчас, я думал, ты прям вообще сейчас нормально так скажешь. Я тебе мог проанонсировать, что фильм будет в прокате и в Великих Луках, в том числе в атмосфере.
2: А, вот оно. А это разные вещи. Посмотрел и проанонсировал.
0: Конечно, да, впечатление. Виталий,
1: ой, деревня!
2: Я от Виталия сегодня узнал, что «Мандалорец» и «Грогу» у нас идет. Вот это,
0: а я видел постер, да.
2: Давай, Кать, как отпуск?
0: Mortal Kombat 2 даже идет.
1: Mortal Kombat!
2: Как я все тут 6 дней до встречи с духом зато я это
1: та-ра-дам!
0: Бу-та-та-та-та-та-ра! Это Буратино, да. Катя, ты была бы Акитаной, наверное, да?
2: Акитаной?
0: Китаной.
1: Я играю обычно за рептилию.
0: Так. И за Шансунга.
1: А...
0: Потому что он
1: за подумал. Гора.
0: За кого?
1: Гора, Гора.
0: Горо.
1: Горо.
0: Да, да.
1: Горо. Извините, ударение.
0: Тор послышалось.
1: Мне кажется, он становится душным каким-то.
0: Горо или Антоно?
1: Антонио.
0: Короче, Майкл Джексон.
1: Так, давай, пожалуйста, уже перейдем.
0: Кстати, два дня назад Виталий сходил посмотреть, ему понравилось. Uh-huh. А мы вчера с друзьями ходили. Мне тоже очень понравился фильм. В принципе, ожидания совпали. Майкл,
2: потому
0: да.
2: Потому что сейчас мы минуту говорили про Mortal Kombat.
0: Да, да, на Майкла ходили.
1: А ты вот должен успевать, руку на пульсе держи.
2: Я зрителям...
1: С радиослушателем.
0: Зри-зри.
2: Нет, я зрителям помогаю.
0: Спасибо. Все зрители, присоединяйтесь. Хороший фильм, он достаточно семейный. То есть, если сравнивать с полной биографией Майкла, конечно, там опустили все самые жесткие драматичные моменты. И в целом даже отец Джозеф там ведет весьма культурно, то есть, ну, не переходит грань, скажем так, потому что то, что описывается в книге и в реальной жизни, то, что было, конечно,
2: отец
0: он
2: Джозеф
0: самый звучит. Настоящий изувер. Его сыграл Колман Доминго.
2: Изувер?
0: Изувер, ты сказал.
2: Изувер, ты сказал.
0: Нет.
2: Просто это строительный материал.
0: Да?
2: Пошли, да.
0: А, не, я не в курсе. Но в фильме очень много было песен именно Jackson 5. Это группа, с которой с братьями выступал Майкл Джексон. Там именно вот превалирующее
2: Джексоновая
0: количество.
2: Джексоновая пятерка, если на русский нормально переводить.
0: Ну да, а после того, как они уволились с лейбла Motown, они переименовались просто The Jacksons, потому что они по контракту оставили Jackson 5. Вот это имя Motown, они не могли больше использовать его где-либо, поэтому они потом остались The Jacksons. Джафар Джексон, который сыграл Майкла, он справился довольно хорошо, было на него приятно смотреть, хоть он именно на картинках, на скриншотах не особо похож. Больше он для меня какой-то вот Аладдин, какой-то вот персидский принц, не совсем Майкл Джексон, но вот как он отыгрывает и как он... показывает мимический Майкла, особенности движения, все очень похоже довольно-таки. Uh-huh. Вот где-то начиная с середины фильма начинаются хиты, те, которые вот до 88-го года. Это «Billie Jean», это «Thriller», «Beat It», «Human Nature» и прочее-прочее.
1: Вчера
0: прочее.
1: Буквально слушала, думала, что это что-то типа 90-е до 88-го.
0: До 88-го, да.
1: Женщина.
0: Ну, смотря что ты слушала.
1: «Billie Jean».
0: «Billie Jean», да, это 83-й год. Уже так, да, самый продаваемый альбом «Триллер».
2: Женщина, успокойтесь.
0: В общем, что я могу сказать по фильму? Он больше все-таки семейный, поэтому можно идти прям с подростками, с детьми.
1: Хотя я очень сомневаюсь, что в жизни Майкла Джексона была какая-то нотка семейности, учитывая его популярность, учитывая его антуражную такую личность. Я бы сказала, даже не знаю, какое-то другое хочется слово подобрать, но оно, наверное, не эфирное.
0: Ну, скажем так, суды начались с 90-х, а это будет уже во второй части, скорее всего.
2: И будет вторая часть.
0: Да, они закончили на 88-м году, все. Конечно же, это такой облом для фанатов, и я думаю, что многие ждут, конечно, вторую часть, она должна быть. И, по-моему, я на Кинопоиске читал, что поскольку фильм очень сильно окупился на 800 миллионов, то, скорее всего, будет вторая часть. Иначе никак, но года через три, не раньше.
2: А что, Джафар, Оскар, все, да? У нас байопики сразу.
0: Ну, я думаю, да. Давай. Несмотря на то, что это его первая роль в кино, и он никогда не снимался, хоть он и достаточно популярный певец в своих кругах, но опять же певец, не актер. Там даже рядом с ним играет Майлз Тейлор, такой актер достаточно известный, наверное, вы его помните по разным фильмам.
2: Например?
0: «Ущелье», «Безмолвное братство», «Пазманский дьявол». Это очень крутые фильмы. «Асфальтовые джунгли». Нет, слишком сложно, да.
1: Ну, что там было дальше?
2: Че к чему? Я... Ну, он там был, так, хорошо, известный актер.
0: Да, он сыграл менеджера Майкла Джексона, Джо Бранко. И там даже снимается еще Майк Майерс, вы его помните по «Пятница 13-е», это маньяк. Еще это Остин Пауэрс. Еще он озвучивал Шрека в оригинальной версии.
2: Да, прикольный, только сейчас узнал.
0: Да-да-да. Вот. И он там загримирован под владельца лейбла, Уолтера Етникова. Поэтому по фильму что
1: куда
0: могу сказать? Я биографию читал, вот я поэтому.
2: Все, замена. В команде «Утро с той ноги» замена. Вместо Антона Кифа, ведущего утреннего шоу,
0: Уолтер Етников.
2: Кресло рассказывателя о кино, которое он посмотрел, занимает звукорежиссер Виталий Калинин.
1: Не надо, он тоже будет рассказывать.
2: «Мандалорец» и «Грогу» я лучше бы послушал. Я бы лучше послушал. Но мне сказали, если ты смотрел сериал, значит, надо смотреть кино. А я даже не в курсе был,
1: да?
2: Что Mortal Kombat.
1: А я вчера посмотрела идет. «Грозовой перевал», вот этот нашумевший, который у нас тут в кинотеатрах все пытались попасть.
2: Он нашумевший, красивый прокат, да, от Марго Робби.
1: Он нашумевший только из-за нее, да, да. Ничего,
0: ну, Джейк
1: там...
0: Эпплорди сейчас в топе, кстати.
1: Ни разу я не всплакнула, ни разу как-то не меня, знаешь, не так это... Типа, с замиранием
0: это
1: сердца.
0: Это понятно, это больше попкорновое кино.
1: Вообще, я даже расстроилась, что я 2 часа на это потратила, я бы лучше что-нибудь такое более гениальное посмотрела.
0: Ну, там больше акцент, мне кажется, на костюмы, на стиль съемки, на музыку.
1: Наверное, то больше есть... акцент на вот это, если углубляться чуть больше в произведение само, на вот эту любовь, вот эту вот несчастную. Ну, это так, для девчонок, 15 лет.
2: Мы воспитаны классической русской литературой.
1: Это не так.
0: Анна Каренина.
2: Да вообще, ну, чем вы нас...
1: Вот это трагедия!
2: Да, растрогайте.
1: А не даже Софья Ковалевская там была трагичнее в драмтеатре, чем «Грозовой перевал».
0: А «Грозовой перевал», кстати, есть еще более старая версия с Томом Харди, я не смотрел. Она вроде получше.
1: Да? Ну, я больше не буду тратить на это время. А ровно так же, как не буду досматривать «Мастера и Маргариту», в старой экранизации не зашло вообще ни разу. Да?
0: Я не смотрел, я только книгу читал.
2: Старый в какой? Борт?
0: А!
1: Наверное, да.
0: Я книгу читал...
2: Где Ковальчук?
1: Да.
0: Я книгу читал, и я смотрел последний фильм, который по «Мастеру и Маргарите».
2: Очень хороший. Вы
1: последний?
2: Вы чем-то другим себе голову забили, а так очень хороший.
0: А это где Юрий Колокольников?
1: Ну, не знаю. Не зашло мне. Очень долго.
2: Ты «Современные» все уже, наверное, посмотрела, да?
1: Нет, я не смотрела «Современные». Это был как раз вот первый. Вот этот,
2: а что, думаешь, «Мастер и Маргарита» это быстро? Ты хотела, это как ГДЗ, книжечка там сразу, аннотация короткая.
1: Да.
0: Нет,
1: да,
0: «Мастер и Маргарита» — это просто такая полярность в том, что кому-то нравится, а кому-то
1: да,
0: нет.
1: Да, вот я абсолютно с тобой согласна.
0: Это не, скажем, не «Назад в будущее», это не «Один дома», который всем нравится. Это... Такая сложная.
1: Ну, нет,
2: просто Бортко такой режиссер, который, в принципе, очень близко к оригиналу всегда снимает. Вот в чем.
1: Нет, интересно. Я в целом говорю что-то про то, что для меня, вот что произведение сложное. Прям вот, да. Мне сложновато. Видимо, у меня мозг немножко плоский, скажу так. Пускай обижу себя. И мне тяжело смотреть было даже. То есть я...
2: Стоило только очки уронить.
1: Да,
2: началось
1: да,
2: самобичевание.
1: Да.
0: Ты превращаешься в какого-то супергероя. Если Питера Паркера укусил паук, то ты уронил очки.
1: Меня укусила женщина.
0: Да, она тебя прокляла.
1: Да. Надеюсь, что нет, кстати.
2: Еще и укусила.
0: Или как, знаешь, слабая аура...
1: Слабая аура, да. Я хочу сильную ауру.
0: Нужна сильная аура.
1: И я тут
2: чего?
1: Словила себя...
0: Да не в курсе этого тренда.
1: Ты что?
2: Слава богу.
0: Слава аура.
2: Опять какие-то тренды, да?
1: Ой, там вообще регулярные тренды. Я, кстати, за ними даже не успеваю и перестала успевать. Вот с того момента я, кстати, с Антоном делилась, когда была в отпуске, я минимизировала телефон. Ну, то есть я в целом его в номере оставляла, ну, что-то там просто фоткала.
2: Ты так много говоришь, что так много работы, меня удивляет. Меня удивляет, что тебе пришлось отделяться от телефона специально. Ну.
1: Да, мне пришлось.
0: И ты еще книгу забыла.
1: Я забыла книгу, и мне пришлось просто смотреть, как дети в бассейне плавают. Ну, вот я за каждым смотрела
2: зрелище.
1: И думала такая... Ну, это вообще, конечно, где родители этого ребенка?
2: Вот.
0: Это ты представляла, что-то в стиле...
2: Вот она!
1: Это уже бабка говорит, а не женщина!
0: Это ты представляла, что-то в стиле картины Мане, наверное.
1: Да, что-то типа того. Я еще...
0: Прыгающие дети в бассейн.
1: Я еще в номере сняла видосики, где там косяки.
2: Дверные? Косяки на косяках?
1: И на дверях тоже косяки были. Поэтому в целом заслуженные, я считаю.
0: А был румтур?
2: Вот,
1: конечно.
2: Вот,
0: значит, я видел только столовку.
2: Ну, мы сейчас про...
1: нет, рум-тур, знаешь, а, рум-тур был в Reels. В Reels, включенный, по-моему.
2: Сейчас мы проработали ее вот это оскорбление.
0: Травма? А, оскорбление.
2: Оно уже приходит к тебе, это сознание.
1: Сознание. Я спокойно. Нет, я не считаю это оскорблением, кстати.
2: Вот, ну, видишь, проработали. Да.
1: Я изначально не считала это оскорблением. Наоборот, я просто почему-то думала, что я всегда
2: новая
1: типа,
2: веха,
1: ну,
2: новый
1: типа
2: старт.
1: Девушка, я всегда. А оказалось, что нет.
2: Первый раз услышать в подъезде самый страшный дядя, конечно, вот это. Да.
1: Но если ребенок скажет, то это ничего.
0: А если он читает, да, ну... а если он читает Бородино?
1: Скажи-ка, дядя.
0: Да,
1: вот ведь не даром.
0: Может, он тренируется, этот ребенок. Ему сдавать на следующий день стих.
1: Можно было бы, но сейчас летние каникулы.
0: Ну, сейчас да.
1: Поэтому не подходит. Если Дима просто, тебя назовут дядей, то вполне себе может быть.
2: Это когда шутку, которую нельзя, и ты добил, и тебя разорвало изнутри.
1: И ты это сам придумал, сам посмеялся.
2: Я вам расскажу.
0: Шутка, которую нельзя?
1: Ты главное не забудь. Вот у меня такое часто бывает. Ой, в эфире нельзя об этом рассказывать, расскажу за эфиром. Что ты там хотела рассказать?
0: А так всегда бывает.
2: Тут твое слово, чтобы напомнить Лермонтов потом будет.
0: Хорошо.
1: Хорошо, мы запомнили.
0: Да.
1: А на чем мы вообще...
0: Это называется эфирная деменция.
1: Когда... Да!
0: Когда за эфиром не вспомнишь о чем. Что хотели напомнить?
1: Мы начали, про что разговаривать?
0: Про Майкла Джексона.
1: Да, про кино Майкла Джексона.
0: Сходите.
1: Диме говорил о том...
2: Мне на Mortal Kombat не сходить, мне на Мандалорца не сходить.
0: А, Mortal Kombat на стримингах уже есть.
1: Да?
0: Mortal Kombat.
1: Мне кажется почему-то, что, там во-первых, сейчас будет. Реально очень сейчас хорошо будет. Выходят быстро фильмы, и мне кажется, что у нас наш новый кинотеатр позволяет вообще практически в любое время сходить. То есть вот в 12 часов ночи последний сеанс.
2: А спать?
0: Да, видимо.
1: Какой спать?
2: Ну, если ты в 4 ты встаешь уже.
1: Ну и что?
0: А потом на эфир сразу после
1: ну
0: кино.
1: И, пожалуйста, у тебя день длиннее, больше дел сделаешь. Влычева еще успеешь.
2: Больше дел сделаешь, кстати, будет Лычева. Еще больше дел.
1: Кстати,
0: и
1: у нас тут
0: новости, еще
1: новости нужно послушать. Да, на Луки ФМ.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Студия Анастасия Курякова. Здравствуйте. Только в 2025 году в Псковскую область из-за рубежа переехали более 4000 человек, и уже 2000 в этом году. Обновленные цифры представила в ходе доклада на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, уполномоченной по работе с соотечественниками вопросами миграции при губернаторе Елена Полонская. Она также проинформировала, что возможностями указа президента о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности, в прошлом году воспользовались 90 иностранцев. Более 900 человек стали участниками госпрограммы оказания содействия добровольному переселению соотечественников. Совсем скоро на озере Цевло откроется новый водный маршрут «Озерные летописи», и подготовка к его запуску выходит на финишную прямую. Сотрудники Полестовского заповедника вместе с жителями деревни Цевло, будущими гидами, провели финальное обследование маршрута перед установкой информационных стендов, прошли всю нитку маршрута по озеру и прилегающим рекам и каналам, сделали остановки в ключевых точках и еще раз проверили, как будет построено путешествие для гостей. Маршрут познакомит гостей с историей этих мест, происхождением озер и болот, особенностями местной флоры и фауны, а также поможет увидеть знакомый ландшафт с нового ракурса. Официальная презентация нового маршрута состоится 20 июня на фестивале природы «Росянка-фест» в деревне Цевло. 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках в библиотеке филиале номер 2 открылась выставка творческих работ «Шары летят». На выставке представлено мастерство семей, юных читателей и друзей библиотеки. Там можно увидеть макет с использованием 3D-технологии моделирования, картины из бисера, рисунки, аппликации, объемные шары панно, аппликации из пуговицы, объемные поделки, шары и модели аэростата. Выставка творческих работ «Шары летят» будет работать до 20 июня.
9: О валютах.
10: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юань 10 рублей 83 копейки.
9: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
9: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень.
11: Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
8: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, дорогие друзья. Пятница. Сегодня первая летняя пятница. Ха.
0: Yeah.
2: Конец первой недели лета.
1: У Димы Иванова просто мероприятие впереди очень ответственное, и он уже в жестком треморе находится.
0: Не хочет на него приходить.
1: Он, да, он... У него
2: можно так, я дома,
1: такая
2: дома пошло,
1: знаете, смесь тревожника, СДВГшника, депрессивно-эмоционального какого-то расстройства. Ну,
0: короче, сплит.
1: Сплит, полный сплит. О, сплит. Вот этот фильм, кстати, можно посмотреть.
2: Я пропустил. Это что-то про боулинг?
1: Сплит? Нет, это про личности, про раздвоение. Там сплит, стекло
0: я,
1: и...
0: Я понимаю, да, я читал.
1: Ты не смотрел этот фильм?
0: Но я читал.
1: Как ты мог не смотреть этот фильм? Как? О чем мы вообще разговариваем в этой студии? Это легенда!
0: Но да. Есть альтернативный ответ. Но я читал книгу «История Билли Миллигана», и я смотрел сериал «Переполненная комната», где снимается Том Холланд. И там то же самое.
1: История Билли Миллигана я тоже читала, но вот стоит посмотреть обязательно фильм.
0: И там не одна
2: Кстати,
0: часть.
2: На самом деле, вот после того, как посмотрел, вот сейчас...
0: Не уже так, не так прикольно.
2: Что, не так, что
1: а я тебе больше могу сказать. Ты можешь сейчас вообще фильмы, которые тебе 10 лет назад нравились, посмотреть и думаешь, ребята,
2: да нет, там
1: а как вам полицейская комедия? Ой, полицейская академия вообще... Полицейская. Классика. Я когда увидела ее недавно, я думаю, господи Иисусе, а что нам тут нравилось?
0: Но там был очень талантливый актер, который воспроизводил звуки.
1: Да, да, да. Вот этот чувак, конечно, крут.
0: Бубба Смит, по-моему.
1: Да, да.
2: Бубба?
0: Да.
1: Да, да.
2: Просто мне какой-то попался этот самый маленький видос.
0: Какой?
2: Не знаю, как правильно. Сейчас уже шортс, клип, поэтому маленький видос буду называть.
0: Смотря где смотрел.
2: ДВК, конечно.
0: ВК-клипы, значит.
2: А, еще и вот так.
0: Да.
1: А у тебя приложение скачано?
2: Маленький видос. Из шоу одного популярного псевдонаучно-торошного.
0: Галилео.
2: Торошного.
0: А, Торошного. Натальная карта.
2: Да. Угу. Вот, и там сидел, вот вы Буба Смитская, а там Бубрышев или там был. Вот.
0: А,
2: Буба-Буба. Он тоже капельку звук пародирует. Вот прям капельку. Так что, вот если у вас сочетание нескольких букв «Б» в фамилии имени, возможно, у вас врожденный талант.
0: А я думал, он просто несостоявшийся врач. Ну, так и есть, по сути.
1: Да? Читал историю его?
0: А он же в стендапе рассказывал еще в Comedy Battle. Старая история.
2: А, ну тогда вот объяснение ему циничным шуткам нашло.
0: Ну... Мне кажется, мы докатились до истории про незнакомых нам людей, с которыми мы не знакомы. Просто накидываем и все.
1: А, кстати, вот во всех сейчас...
2: Кстати, вы про мероприятие что-то говорили, да, у меня? Правда же?
0: Да. У меня тоже сегодня мероприятие.
2: Через 6 дней получается.
1: Да, я только хотела сказать, что вообще
0: дней?
1: Во всех сейчас пабликах тоже вот это воздухоплавание везде анонсируют. Да, поэтому
2: а главный паблик по воздухоплаванию молчит.
1: Поэтому если вы еще не знаете программу... Подожди, какая 30-я международная встреча воздухоплавателей? Нет, 30... Сейчас, подожди.
2: Еще? Все правильно? Все правильно сказал. Только добей до конца.
1: Так.
2: Великих Луках.
1: А, господи.
0: Дима проводит ликбез.
1: Господи! Господи!
0: Великих Луках.
1: Великих Луках. Великих Лучках.
2: Вот, значит, 6 давай, дней, Дима. А сегодня-то день аэростата. Получается.
1: Кстати говоря.
0: Hot Air Balloon Day.
1: Дима даже сначала опешил и немножко потому начал...
2: Не, потому что 21 ноября.
1: Да, и немножко начал...
2: Но там первый полет человек.
0: Потому что его любимый актер Джо Пеши.
1: Да, и он опешил. Эту шутку я поняла. Димон.
2: Че, а он где играл?
0: «Один дома». Второй грабитель.
1: Второй грабитель.
2: А, да?
0: Да.
2: Конечно. Еще... Который высокий?
0: Не-не, маленький.
1: Которому больше еще... всех досталось. Мне всегда было жалко, что у него в лысину подпалило.
0: Он...
1: Огонь на голове.
0: Он такой добренький.
1: Ну да.
0: Еще «Славные парни». Он вообще культовый актер, на самом деле.
1: А вот такие, ну, я бы не сказала, что он... Ну да, он, кстати, да. А вот второй нет.
0: А второй я больше даже не видел.
1: Нет, он где-то снимался 100%. И я смотрела...
0: Яралаша, наверное.
1: Нет, я смотрела фильм какой-то, и я еще так смотрю, ну, интересно, а это случайно не вот тот, который был грабитель?
0: Знакомая
1: высокий?
0: Рожа, да?
1: Да, знакомая рожа, морда протокольная. И да, это был он.
2: В общем, 243 года назад шар полетал. Первый раз. Без людей. Вот, все. Вот такой праздник.
0: Замечательный праздник, я считаю.
2: Прекрасный. Да. А раньше, кстати, вот встречи с духоплавателями проводились вот где-то в кануне Нево. В первую неделю июня.
0: А почему сдвинули? Из-за Дня России?
2: Ну, по разным причинам, в том числе, да. Раньше и две недели мероприятия длились.
1: Не помню такого.
0: Это в наше время или до нас?
2: Ну, в наше. У нас встреча-то вся... Мы же тут все того.
0: Это ты наш ранутый.
1: Подожди! Ты нас туда не приписывай.
2: С 96-го года проводится, значит, все в наше время было.
0: Вот если бы был бы там бесплатный доступ к
1: женщина.
0: Шарикам, то мы бы больше включались в твои мероприятия.
1: Если бы что, был бесплатный доступ?
0: Но если бы Дима, знаешь, как нас как VIP-гостей...
1: А что ты нас как VIP-гостей не можешь никуда позвать?
2: Куда?
0: Ну, прокатить на шаре, например.
1: Ну, ты перебарщиваешь, насколько это стоит?
2: Я сам не
0: катаюсь. Знаю. Ну, знакомых, кстати, привлекают бесплатно.
1: Да?
0: Угу.
1: А тебя нет.
0: Да, но тебе не про Диму говорю.
1: Вон угол, там можно поплакать.
2: Так, можно,
0: маленький шарик.
2: Бесплатно привлекает.
1: Это ты зря сказал. Он же судья там или кто-то еще.
0: Теперь он будет судить этих людей.
2: Я Димка-каратель, напоминаю.
0: Димка-каратель.
2: Я буду карать.
0: Звучит тревожно.
1: Звучит тревожно, очень. Звучит тревожно.
0: Мероприятие сегодня будет. Так получилось, что сегодня освободилось местечко в одном популярном кафе-баре в Великих Луках. Приходите на музыкалити. Но я знаю, что вы не придете, просто я рассказываю великолучанам. Вдруг у вас сегодня свободная пятница. На удивление, много команд, потому что мы месяц не проводили, не играли. У нас 1 мая была последняя игра музыкалити «Угадай мелодию». И мы решили поставить на пятницу, и народ пошел на пятницу.
2: Расскажи мне, Антон.
0: Так.
2: У тебя постоянно вот в этом...
1: Скажи-ка, дядя!
2: Вот в этом заведении. Вот у вас целый уикенд уходит на... Это связанные квизы?
0: Нет.
2: Нет? Музыкалити отдельный, потому что потом будет еще два одной франшизы.
0: Эйнштейн? Эйнштейн?
2: Не.
0: Брейнсерф?
2: Не.
0: Что там еще? Может быть.
1: Что за слова вы сейчас назвали?
2: Короче, в городе квизов вот столько.
1: Я ни разу не была ни на одном.
2: Я хожу только на один. Ну вот на смузи, потому что у него есть специализированная тематика. Только футбольный квиз будет в воскресенье. Тут, кстати, тоже.
1: Как раз, когда будет играть в футбол.
0: А я бы хотел провести квиз по Майклу Джексону.
2: Это как раз после Луки Энергии можно.
1: Да? Представляешь?
2: 4 Луки Энергии, а 7 квиз.
1: Крутяк, и там будет только про футбол говорить, да?
2: Вообще только.
0: Кошмар, я бы пришел на такой квиз и просто, мне кажется...
1: Почувствую себя ущербным.
0: Играл бы в кроссворды, например.
2: Вот у меня, я очень верю, что успеют доехать спортивный директор и заместитель главного судьи чемпионата России по духоплавательному спорту Евгений Чубаров и Евгения Жохова, которые тоже любят футбол. И вот мы прям планируем команда агенты Чу. Чу, это главный судья.
0: Иге.
2: Чу.
1: Чук и Гек.
2: Точно ему нужно. Я даже знаю, кого ему в помощь потом. Чук и Гек.
1: Чук и Гек.
0: У всех разные интересные мероприятия. Катя, какие у тебя будут мероприятия в ближайшее время, может, на выходные куда-то планируешь?
2: Копать.
0: Да, ты на дачу?
1: Да, я на дачу. Ну, конечно же, в сегодняшний вечер мы проведем с друзьями. У нас есть пятничная такая традиция. Кстати, давно не встречались.
2: Все мои традиции пятничные в шары поглотили.
1: Ну, тебе не повезло. А завтра мы будем отмечать день рождения брата. Ну, вот как
0: твоего?
1: Раз-таки в деревне, да, родного. У меня есть родной брат. Да, вот все, кстати, удивляются почему-то. И я такая...
0: Он Горюнов?
1: Я такая эгоистичная, что я, ну, как бы, по моему поведению понятно, что у меня нет братьев, сестер.
0: Ты просто никогда не рассказываешь.
1: Да? Илюх, привет тебе передай.
2: Или ты его держишь только в деревне, и ты только приезжаешь туда.
1: А вы не видели вот этот мой рилс с обезьяной? Обязательно посмотрите.
0: Рилс с обезьяной? Нет, не видел.
1: Это не про него там.
0: То есть если у Джексона была шимпанзе Бабблс...
1: А у меня брат.
0: То тебе брат. Браттлс.
1: Браттлс. Да, и, собственно, вот я думаю, что все воскресенье мы посвятим тому, что мы будем делать всякие разные дела, потому что надо же полоть,
0: после
1: копать.
0: Отмечания?
1: Да, ну а мы же...
0: Нет, не тяжко?
1: Нет.
2: А вы говорите в 12 в атмосферу сходить.
1: Ну, я бы сходила, если бы я была в городе. Мне, в принципе, без разницы. Я вот вчера как раз-таки до там, 12, может быть, даже чуть-чуть подольше
2: между смотрела. Между полетами.
1: Смотрела вот «Грозовой перевал» почему-то. Я не знала, что он столько времени идет.
0: 2:30?
1: Да, 2 часа. Вот это тягомотина, ужас. Но у меня вот такая есть... Ужасная, не знаю, что привычка-непривычка, как это правильно назвать. Это мой минус, я считаю. Что если я начала смотреть, мне надо досмотреть до конца. Даже
2: это
1: если
2: не это... Минус, это...
0: У меня тоже самое, мне с книг...
2: Это просто проекция на дела, это нормально, это хорошо, это правильно.
1: Слушай, я не знаю, мне иногда... А вот у меня с книгами не та же самая. Если я чувствую, что фуфлятина, я сразу закрываю, думаю, нет.
0: Не мне дали почитать Пелевина, я так страдаю, если честно. Мне кажется, мне подарили страдания. Какой-то человек, который меня ненавидит просто.
2: А вот это хорошо. И Пелевин, и страдания.
0: Я не знаю, читали
1: вы или нет.
0: А я
1: бы, кстати, не стала читать. Я очень много слышала про Пелевина, очень много рецензий на него читала, но сами книги не читала и, наверное, не рискну. Это,
0: я дал ему второй шанс.
1: Это не мой портрет писателя, если я так скажу, нормально будет?
0: Я думаю, что да, это и не мой портрет
1: Женщина.
0: Писателя тоже.
1: Портрет писателя.
0: Портрет его стиля, скорее.
1: Портрет его стиля.
0: Но ты тоже не мой автор, а ты пробовала читать его?
1: Нет, я
0: что-то не... То есть ты чувствуешь?
1: Я чувствую, что
0: на литературном уровне каком-то своем.
1: Да, которого нету. Да. Но я вот себе дала, кстати, обещание, что все книги, которые у меня залежались или недочитанные, я обязательно
0: сдам библиотеку.
1: Этим летом я сдала все в библиотеку, у меня есть читательский билет, и я, возможно, надеюсь туда сходить, что и я должна вот этим летом осилить все, что у меня вот прям там лежит.
0: Школьная программа какая-то?
2: Это так долго копится все. Осознание пришло.
1: Слава богу. А, кстати,
0: герой нашего времени.
1: Я тебе, кстати говоря, могу сказать, что очень многие произведения, которые... Давай, не стесняйся. Очень многие произведения, которые в школьной программе находятся, они даже многими экспертами выявлено, что вот эти произведения лучше читать в осознанном возрасте.
0: Конечно,
1: то есть после 18, после 20, потому что понимание будет совершенно другое. Герой нашего времени, Мастер и Маргарита, мне кажется, это такие произведения, которые нужно читать вот, ну, не в школе.
0: Дубровский,
1: да, пожалуйста. Что там еще
2: Дубровский
1: есть?
2: Дубровский нормально, все понятно было со школы.
1: Нет, ну как-то вот все равно «Война и мир».
0: На
1: например.
0: Более примитивном уровне осознаешь, потом,
1: да,
0: а
1: да,
0: потом уже
1: потом
0: на более
1: глубже,
0: взрослом.
1: Да, потом глубже все это воспринимается, все это читается. Но мне, например, очень тяжело все равно далось «Отцы и дети». Я перечитывала, ну, понимаешь, я еще и не согласна там совсем, а еще ногой топаю и в этот момент читаю.
0: А мы топаем ногой всегда, когда нас останавливает реклама на Луки FM. Мы ее послушаем и скоро вернемся.
12: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
15: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, дорогие радиослушатели. Луки-ФМ 102.6, Катя Пахомова, Антон Киев, Дима Иванов и Виталий Калинин сегодня здесь.
0: Виталий, ну, привет.
1: А почему, собственно, нет? Можем себе позволить такое роскошество. Здесь у нас квартет.
0: Квартет. Квартет К.
1: Квартет К.
2: Квартет. Сами вы квартетки.
1: Квартет К. Квартет К. Почему квартет?
2: Квартет К.
1: Ну ладно, иди ты. А, и сегодня мы уже о чем только не поговорили, затронули тему.
0: О чем
1: и...
0: Тоха не поговорили.
1: Тоха. Дома Иванов. Все вот это. Вечно так всегда бывает. И о кино, и о домино.
0: А у тебя какая-то...
1: Я не знаю!
0: Она тебя гипнотизирует, эта штука для микрофона, да?
1: Это СТВГ какой-то!
2: А учитывая твои предыдущие шутки про Гоголя, добиваем тему до конца.
1: Иди, не надо, я тебя умоляю. Мы просто за эфиром тоже разгоняем то, что нельзя разгонять в эфире.
0: Мы позволяем себе чуть больше.
1: Позволяем себе чуть больше, да. И я всегда думаю в такие моменты, что было бы реально круто какая-то видеозапись.
2: Не круто.
1: Ну, это было бы...
0: Для нашей репутации?
1: Для нашей репутации не круто, но вообще по жизни это было бы интересно посмотреть, что происходит в студии, когда...
2: А, репутация, вы же там личные каналы ведете.
1: А ты как будто бы, ну, как бы никто.
0: Дима, как будто бы
1: тебе нет. Вообще репутация важнее, чем нам. Мне, например, без разницы. Я абсолютно спокойно там могу какие-то вещи говорить в своем канале. Зашквариться, да. И я, ну, я спокойно на это отреагирую, и на критику, и на хейтерство. В том числе Антон, я думаю, что тоже. А вот да. Ты, между прочим, судья международных встреч.
2: Чего?
0: Судья таких, как мы.
2: Ты год видишь?
0: А какой там год?
1: Кто ты будешь в этом году? Или ты просто мимо проходящий?
2: Да, мимо проходящий.
0: То есть косплей. Косплей на
1: еще
0: судью.
1: Еще и волнуется очень сильно.
2: Что-то вроде администратор, да.
1: О!
0: Администратор? Уже в гостинице.
1: Секретарь. Ой, я бы сейчас пошутила, но не надо. Ой.
2: Блин, а я не пробил шутку до конца. У меня три варианта.
1: Господи, боже мой, ну ты вообще, конечно, я не знаю.
0: Поэтому надо пробить присак.
1: Тут уже у Антона иногда выскакивает, знаешь, и я не знаю, то ли плакать, то ли смеяться.
2: Чуть-чуть где-то на грани испанского стыда, но до него не доходит.
0: Контролируй себя чуть-чуть.
2: Присак. Пресет еще бы сказал.
0: Но это больше в моем стиле. Звуковом. Пресет. Катя, ты знаешь, что такое пресет? Да?
1: К сожалению, да, но подумала о другом.
2: Как хорошо мы друг друга знаем.
1: Короче говоря, мы не имеем, наверное, права не рассказать о том, какие праздники отмечаются, потому что сейчас во многих рилсах указаны эти праздники.

0: День охраны окружающей среды, и мне этот праздник очень симпатизирует.
1: Потому что сегодня пятница, а среда — это маленькая пятница. День окружающей среды, день окружающей маленькой пятницы.
0: Да!
2: Сегодня день большой окружающей среды.
1: Получается день заботы, что?
0: Что?
1: День окружающей маленькой
0: Всемирный
1: пятницы.
0: Всемирный день охраны окружающей среды. Праздник учрежден с 1972 года. Вот. И это была дата выбрана не случайно, потому что... Ой, это ерунда.
3: Золотится.
0: Короче, это неинтересно.
2: Я помню, была старая шутка про урок английского языка, когда у мальчика спросили, а как будет окружающая среда по-английски. И он сказал «Surrounding Wednesday».
0: Ну, все правильно.
2: Окружающая среда.
0: Среда.
2: Да.
0: Все правильно, я считаю. Ты знаешь, что вот именно в этот день принято высаживать зеленые насаждения и делать парки и скверы.
1: Особенно если заморский.
2: Особенно если вы Snoop Dogg.
0: Опять вот это, да?
1: Тут уже еще ближе. Тут еще ближе к этой грани.
0: Может быть, все-таки не надо, Антон, на тоненькую.
2: А может быть, все-таки Snoopy Dio Double G?
1: Ну почему он сейчас какого-то консультанта сборной Америки на Олимпиаде? Вот,
0: не знаю, вспоминает. Видимо, потому что у нас сегодня Всемирный день окружающей среды.
1: Ну
0: и
1: только
0: он, вот,
1: если
0: про миру.
2: Да, Снуп, он был как раз-таки носителем факела на Олимпийских играх.
0: Вот, видишь, все
1: в
0: сошлось.
1: В Милане,
0: да. Все сошлось. Но, тем не менее, я вернусь все-таки к праздникам, несмотря на то, что вы меня категорически сбиваете с этого пути истинного. Сегодня еще день эколога отмечается. Видите, как все вместе.
1: Ну, взаимосвязано, да.
0: Да, взаимосвязано.
1: Кто из кого вышел? Какой праздник из какого?
0: Сейчас скажу.
2: Кто придумал?
0: Я тебе сейчас скажу. Нет, знаешь, я тебе по годам сейчас скажу. Если бы был интернет, я бы сказала, но, к сожалению, я не могу сейчас.
2: Катя читает с пергамента.
0: Да, мне голубь не принес еще письмо, поэтому... Как вы относитесь к тому, что мы скоро будем ездить на конях? На конях.
2: На
0: конях.
2: Очень хорошо. Ты, кстати, видела коня недавно.
0: Да, смотри, Всемирному дню окружающей охраны окружающей среды 54 года, а дню эколога 19. То есть день эколога вытек из Всемирного дня охраны окружающей среды. Но сегодня не только такие серьезные праздники. Сегодня день Рафаэлла, например.
1: Ну, я так и знал, что ты скажешь.
0: Конфеточка,
2: да?
0: Конфетка, которую я, например, люблю.
1: А я никогда не пробовал.
2: Ты
1: что? Так что кому принесить это... Ты, она наводит, чтобы ей принесли,
2: хочешь,
1: а я не пробовал.
2: Ты
1: значит,
2: хочешь,
0: мне... Вот ты мне принеси, мы вместе
2: разум?
0: Попробуем.
1: Женщина! Вот они, женщины.
0: Вот, так что я считаю сегодня отличный повод порадовать свою вторую половинку, потому что эти конфеты как раз-таки символизируют
1: слышал?
0: Какой-то праздник.
1: Животик
0: типа,
1: мой.
0: Дня Святого Валентина.
2: Я помню, что Рафаэлки это был прям жесткий мейнстрим в конце 90-х примерно, когда все
1: примерно
2: хотели...
1: до 2010-х.
2: Все
0: ну,
2: хотели
0: да.
2: заполучить
0: да,
2: заветную
0: да,
2: Рафаэлку,
0: да.
2: И мне в действии казалось, что это стоит баснословных денег. По-моему, так и было, наверное.
0: Ну, оно и стоит, оно и сейчас стоит немало, мне кажется.
1: Просто кокосовая стружка стала синтетической.
0: Недоступны. Так же, как много в нашей
2: есть,
0: стране.
2: Есть мини-наборы, кстати.
0: Да, есть, есть вообще вот такая вот маленькая шоколадочка. Там три штучки,
2: да.
0: Поэтому...
1: А мне вот интересно, когда поштучно продают, они раскочегаривают коробки вот эти красивые?
0: Нет,
1: и
0: это
1: просто...
0: производство отдельное. Как ты будешь раскочегаривать коробки? Одна штука не продается, продается три штучки.
1: Ну, типа, нет, ну, типа в магазине такие коробку разорвали и наценили
0: раньше
1: каждую.
0: Раньше в лайках продавалось все поштучно. Что можно и нельзя.
2: И даже жвачки Турбо.
0: Да. Поэтому в целом все окей. Но еще один праздник, про который я хочу сказать и быстрее
1: ну, что
0: говорю об
1: нести?
0: Этом. День резиновых уточек в ванной. Я считаю,
2: каких уточек?
0: Резиновых.
2: А, уточек. Резиновые уточки, да.
0: Резиновые уточки в ванной, нет ничего более...
2: приятного, чем пощекотать
0: я,
2: себя
0: кстати,
2: в ванне.
0: Я не принимаю
2: уточкой.
0: Ванну никогда, только душ принимаю.
2: Я тоже.
0: Я никогда не ложусь.
2: Но
0: вот это вот.
2: У меня в детстве было много игрушек, и я их брал с собой в ванную, когда мылся, и я устраивал разные там, ну скажем,
0: побоище.
2: Военные баталии, да, где есть некие там супермены, бэтмены, там какие-то солдатики, монстры. Это все происходило именно в таком водном мире придуманном.
0: Прикольно, у тебя хорошая фантазия. Ну а мы, кстати говоря, не применяем
1: фантазию. Не успеем.
0: Успеем, у нас еще 2 минуты. Прочитать гороскоп, потому что сегодня 5 июня, пятница. Напоминаю вам, сегодня финансовые личные вопросы будут решаться чуть проще, но внутренняя устойчивость и поддержка помогут удержать баланс. Погнали!
2: Овны, звезды советуют сегодня не нагнетать обстановку, желательно занять позицию наблюдателя.
1: Тельцы, теплое, щедрое отношение к коллегам укрепит авторитет.
0: Близнецы, во второй половине дня посвятите время карьерному самоанализу.

0: Раки в критической ситуации, избегайте спешки и будьте в контакте с друзьями, они вам помогут.
1: Ага, спешки избегайте, быстро гороскоп читаем. Львы, отношения после полудня приобретут теплый и конструктивный тон. Это хороший момент для переговоров.
2: Девы, методичный и последовательный подход к рабочим задачам даст устойчивый и реальный результат.
0: Весы, наполните день делами, которые доставляют удовольствие и вам, и окружающим.
1: Скорпионы, если с домочадцами возникает напряжение, не уходите от конфликта, а постарайтесь спокойно все обговорить.
2: Стрельцы, рабочая поездка или встреча вне офиса будут очень продуктивными.
0: Козероги, методичный подход к финансовым вопросам даст устойчивый и реальный результат.
1: Водолеи, деловые процессы потребуют вашего внимания, не заглушайте их внешней активностью. О как.
2: Рыбы, работа в одиночестве над актуальной задачей может дать неожиданный результат.
0: И но пусть этот день
1: принесет
2: вам
0: удачу,
2: радость,
0: счастье,
2: удачу, счастье
0: и свадьбу.
2: И свадьбу. Пожените те, кто еще не женился. Вот. Всем отличной, чудесной пятницы. Первая летняя пятница. Проведите ее незабываемо. И оставайтесь на волнах Луки ФМ. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.
3: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Георгий Федоров об угрозе России со стороны Турции.
5: Я считаю, что Турция – это особенно эрдогановская. Это наш геополитический противник, который строит свою новую Османскую империю. Соответственно, готовится поглотить и Грузию часть, и, соответственно, и Армению. Та экспансия, которая со стороны Турции проводится, причем эта экспансия распространяется на все тюркские народы, она распространяется на Крым, влияние, она распространяется на Башкирию, на Татарстан, на другие, так скажем, регионы. Причем самое интересное, эта экспансия, она происходит очень такими умными методами. Противника надо всегда оценивать адекватно. И у них есть свой большой проект, который противоречит нашему проекту. Просто не надо недооценивать, что Турция – это такая страна, которая рвется в ЕС. Она, может, рвется в ЕС, уже сколько там лет, 50 ее туда не принимают. Но, тем не менее, при Эрдогане пошли события очень негативные. И он даже сам не скрывает. И, по-моему, года два назад ему там подарили карту Великого Турана, соответственно, где, так скажем, наше Поволжье, наши как бы ряд регионов и Крым входит в эту большую территорию.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Добрый день, дорогие друзья! Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
3: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О важном.
7: Владимир Путин сегодня выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие должно начаться в 15:00 по Москве, займет как минимум 2 часа. Помимо программной речи президента России состоится выступление президента Узбекистана, президента Танзании и зампредседателя Китая. В Кремле также добавили, что отдельная встреча Владимира Путина с представителями крупного бизнеса на Петербургском международном экономическом форуме сегодня не запланирована. За 2 дня Петербургского международного экономического форума команда Самарской области привлекла более 217 миллиардов рублей инвестиций. Глава региона Вячеслав Федорищев заключил 13 соглашений, которые дадут почти 1900 рабочих мест. Крупнейшее соглашение подписали с группой «Уралхима» о строительстве комплекса по производству карбамида. Объем инвестиций превышает 124 миллиарда рублей. Компания создаст 340 рабочих мест в регионе. Также губернатор Самарской области обсудил сотрудничество с ГК «Ренова» о взаимодействии по разным направлениям. С «Эко Нивой» договорились о строительстве животноводческого комплекса за 5 миллиардов рублей, а с «Акрон Холдингом» подписали соглашение о сотрудничестве на 10 миллиардов рублей. С Ассоциацией «Национальная автономная система» Вячеслав Федорищев договорился о развитии беспилотников и искусственного интеллекта. И, кроме того, губернатор провел переговоры с руководителями крупных финансовых и промышленных структур.
3: О санкциях.
7: США ввели санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, его жены и еще трех человек. В список также внесен Алехандро Кастро Эспин, единственный сын бывшего президента Кубы Рауля Кастро, работавший ранее советником комиссии по обороне и нацбезопасности Кубы. Введенные с 4 июня санкции запрещают въезд на территорию Соединенных Штатов, замораживают имущество и банковские счета физлиц в Америке, также распространяются на неамериканские организации, которые могут вести с ними бизнес. И помимо отдельных лиц, санкции направлены против Минобороны Кубы, Института дружбы с народами и других организаций. Трамп, комментируя введенные рестрикции, сказал: «Мы просто хотим, чтобы это была страна, которой хорошо управляют. Страна сейчас голодает, у нее нет энергии, нет нефти, нет денег, нет ничего. Но есть прекрасный участок земли, там можно было бы построить прекрасные курорты». Также Трамп добавил, что займется Кубой после завершения военных операций в Иране. Официальный курс доллара на сегодня 74.30, евро 86.27, юань 10.95.
3: Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
8: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube, канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал группа «Радио «Комсомольская правда». Чаты работают. Пишите через полчаса. Микрофон будет включен во время большого перерыва. Мы снова с вами пообщаемся. На связи Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здрасте.
9: Да, доброе утро.
8: Итак, поступило предложение от Зеленского президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Ну, среди прочих, там огромное количество оскорблений, вообще письмо неприятное. Я страдал, читал. Но ключевой посыл – давайте договариваться. Все, есть возможность прямо сейчас остановить, как он пишет, эту войну. Вот прямо по линии ЛБС, прямо садимся где-нибудь на нейтральной стороне. Там Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Садимся, подписываем, расходимся. Вот. Вы наверняка тоже видели, да, собственно, письмо, новость эту. Вот ваши мысли по этому поводу какие? Это что? Это уловка? Ну, или это реальное искреннее предложение? Это от отчаяния? Или по какой причине?
9: Нет, это никакого отчаяния нет. Это очень понятный расчет. Ну, давайте смотреть так. Во-первых, расчет внутриполитический. То есть Украина воет от войны. Да, противников войны, в общем-то, огромное количество. Сторонников заключения мира. Они же сторонники заключения мира. Это, в общем-то, процентов под 70, под 80. И в этом плане Зеленский понимает, что любой кандидат, который, соответственно, будет говорить о мире, тут же автоматически его вышибает в случае выборов. Это будет автомат. Поэтому это такой бесхитростный перехват повестки, попытка перехвата повестки внутриполитической, в первую очередь. И об этом же говорит стиль письма. Да, то есть стиль письма явно предназначен на внутреннюю аудиторию, а не на внешнюю. Вот, то есть ровно то, что вот электорат должен понять. И этот стиль письма должен, соответственно, убедить и стать фактором внутриполитической коммуникации. Ну, собственно говоря, для этого оно все и делалось. Ну, плюс понятно, что, в общем-то, по Оруэллу в Европе, на Западе, война – это мир, а мир – это война. Да? То есть тут понятно, что риторика сейчас будет замещаться на противоположную. Что самое интересное, это же обнаружил еще Фуко, когда рассматривал начало нового времени, что вот в Европе как-то так пошло, что если вещи легитимируются своей противоположностью, то есть когда, например, говорят о гуманизации, то гуманность пропадет. Она перейдет в чистую виртуальность. Когда говорят об освобождении, то исчезнет свобода. Но украинское развитие лишний раз это подтвердило. Говорили о революции достоинства. Оно пропало одним из первых. И в этом плане, в общем-то, Зеленский, говоря о мире, конечно, имеет в виду войну. Но его главная задача – заблокировать альтернативу себе.
8: Ну, честно говоря, последующие-то наши действия какие? Вот смотрите, он пишет, там, да, там насмехательство присутствует. И я вот все задумываюсь. Но неужели после этого, даже после этого, а ведь он с информационными поводами работает очень грамотно, отдадим должное Кокаиновому. Тут важный момент. Мы к новой стадии реально переходить собираемся, но вот чисто вы как дипломат, как политолог, ответьте на этот вопрос. Это вопрос не военному эксперту, а переход на действительно новый качественный уровень, о котором, кстати, недавно Владимир Владимирович тоже говорил.
9: Понимаете, вопрос в чем? Ведь давайте сформулируем так, готовы ли мы вести переговоры с террористом, который обеспечил перерождение, в общем-то, украинского государства в абсолютно террористическое образование? И какие основания у нас вести переговоры, собственно говоря, именно с Зеленским? На самом деле оснований нет. Да, то есть, если он на чем бы то ни было вдруг поставит за колючку, она не будет признана легитимной. Более того, зачем? Из этого же исходит и западные партнеры Зеленского. То есть зачем Верховная Рада стала ратифицировать, вдруг собравшись, там, соглашение о передаче кредитов 90 миллиардов евро Украине? Ведь никогда до этого не было. А оказывается, поскольку Зеленский нелегитимный, то нужно, чтобы хоть кто-то подписался от украинского государства. Потому что иначе эти деньги пойдут просто в бочку. То есть в этом плане получается, что Зеленский думает, что он президент, а остальные ему как в палате подыгрывают, что он президент. Но президентом, то есть дееспособным человеком, который может отвечать за свою страну, получается, не считаем его ни мы, ни европейцы. Ну, в данном случае остается еще невыясненная позиция Соединенных Штатов, но я боюсь, что она тоже не сильно будет отличаться в легитимистском качестве. Поэтому то, что Зеленский пытается спасать себя и навязать свою кандидатуру на переговоры, это же в том числе и часть персонального политического выживания. Но дальше надо задать себе вопрос, а еще раз, вот готовы ли мы вести переговоры с террористом, захватившим государство, превратившим его, соответственно, в террористическое образование и не имеющим никаких легитимных оснований это государство представлять? Мне кажется, тут ответ очевиден.
8: Ну, тогда зачем же мы скачем с одного мнения на другое? То это, значит, хунта, то все-таки Зеленский, то опять-таки хунта, то я уже даже не знаю. Владимир Владимирович вот вчера сказал, чтобы он как бы прокомментировал подписание мирного соглашения с Зеленским, но чтобы он ему сказал Зеленскому. Насколько я понял, так это как-то звучало. Слава богу, что все закончилось. Вот как-то так. Это все просто не вяжется с тем... Да, слава богу, что все закончилось. Это просто как-то все не вяжется с тем, что говорите вы. Да, это... мы 100 раз сказали, что Украина – террористическое образование, но только террористы и экстремисты – не все, кто там наверху сидит, включая Зеленского, который вроде как нелегитимный, но мы не отказывались от переговоров с ним.
9: Мы не отказывались от переговоров с Украиной. А вопрос представительства Зеленского всегда висел в воздухе. То есть по настоянию США штаты настаивали на том, что Зеленский является все-таки президентом, де-факто из этого нужно исходить. А по настоянию США эта возможность не была исключена. Но напомню, в отношении позиции Зеленского и вопрос его легитимности, тут позиция России абсолютно последовательна как раз-таки. То есть и Путин, опять же, вчера в очередной раз сказал, что там глава Верховной Рады может, наверное, что-то еще подписать, хотя тоже сомнительно. А у Зеленского уже точно ничего не может подписывать. То есть здесь у нас непоследовательность есть одна. Мы говорим о террористах и о террористических актах, но мы не распространили это на режим в целом. И вот этот шаг юридически, конечно, с моей точки зрения, надо было бы сделать, потому что оно очень многое меняет. Во-первых, в общем-то, признание режима террористической организации отзывает те персональные гарантии безопасности там, руководства Украины, которые были даны в начале войны, потому что тогда Украина все-таки была государством, как ни крути. А сейчас это, по сути, организованная преступная группировка, то есть террористический режим, что в истории обычно было, а была обратная последовательность, когда террористическая организация превращалась в государство. А здесь государство деградировало до террористической организации. Но если мы юридически признаем этот факт, то те персональные гарантии безопасности, которые в начале СВО были даны украинскому режиму, они по факту прекращают действовать. И вот, наверное, вот этот шаг надо сделать, и очень даже и пора сделать. Вторая вещь, то, что Путин вчера беседовал с иностранными журналистами, да, и здесь это очень сильно чувствовалось, что он опирался не на внутренний дискурс, а на те дискурсы, из которых исходят они. И в том числе для меня это было понятно, а насколько далеко в интерпретации войны западный мир и мы расходимся. То есть интерпретация весьма-весьма отличается. Для меня было вот это вот маркером, как раз самоцензура.
10: Растолкуйте этот момент.
9: Ну, те дискурсы, которые и те интерпретации, которые, соответственно, выдвигал Путин, они были явно для внешнего потребителя, который абсолютно или в очень сильной степени не знаком с внутренней спецификой, не знаком с фактами, не знаком с событиями. То есть элементарное незнание, элементарные пробелы. И знание, в общем-то, весьма-весьма поверхностное. То есть тут, если посмотреть по тому, как он это объяснил, да, это, по сути, в общем-то, обращение, ну, я бы не сказал, что школьникам, но, наверное, все-таки к студентам, которые, в общем-то, в рамках вот этой ситуации, с одной стороны, слушают нас как некую такую диковинку и, скорее всего, переврут. Во многом переврут, да, то есть BBC показала, насколько сильно можно расходиться в этих интерпретациях. Но для того, чтобы они хоть что-то написали, для того, чтобы что-то проскочило, ну, Путин вполне прагматично вот что оперировал теми дискурсами, теми понятиями, которые оперируют они, постаравшихся их максимально сблизить. Но надо понимать, что, опять же, то, что говорится одному человеку, не обязательно является такой же мягкой интерпретацией в реальности, когда речь идет о политике, вообще политике внутри страны.
10: Давайте сделаем перерыв. Мы вернемся и продолжим через 2 минуты. Иван Панкин и Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Новости, рекламы и анонсы, как обычно, пройдут очень быстро, друзья. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюб и ВКонтакте, канал и группа «Радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
11: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
12: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории С. Заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8-911-692-2432.
13: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран. Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, теперь давайте про мост. Помните, как в одном мультике «Мост»? Где мой мост? Вот, действительно, где наш мост? Мост через Берингов пролив, который нас соединит с Соединенными Штатами Америки, о котором, о мосте, заговорил Кирилл Дмитриев. А он сказал, США и Россия подпишут НАПМЭФ соглашение сегодня о продолжении проектирования тоннеля между Чукоткой и Аляской через Берингов пролив. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Завтра, говорит, мы подписываем, в смысле сегодня, соглашение о том, что продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому туннель будет, туннелю быть. Но уточняется, кстати говоря, что там вроде как с инженерами именно, с инженерной компанией будет подписано. То есть это не... Вот тут требуется пояснительная бригада. Сейчас уточню. Соглашение о продолжении проектирования тоннеля Путина-Трампа под Беринговым проливом будет подписано не с американскими официальными лицами, а с инженерной компанией. Я не знаю, что это меняет. Тем не менее, тоннель.
9: Ну, не, на самом деле это называется, что будет подписан, то есть оформлено там техническое задание, и будут проведены подрядчиком некие работы. То есть ни о каком межгосударственном соглашении тут речь, конечно, не идет. Вот. При этом я бы сказал, что проектные работы по вот этому тоннелю, но они же, по большому счету, с неким перерывом ведутся с 1961-1962 года, то есть с Карибского кризиса. То есть в этом плане понятно, что это политический такой, в общем-то, аргумент, а сильно практической ценности не имеющий, символическую весьма и весьма высокую. Вот, то есть как, в общем-то, как при Кеннеди Хрущеве в этом увидели символизм, так и сейчас. Но если говорить про базовую реальность, я бы обратил внимание на высказывание Рубио, да, который...
10: Госсекретарь вот США, давайте.
9: Да, кому было адресовано его сообщение, да, о том, что Штаты по факту являются стороной конфликта, продолжают поставлять вооружение Украине.
10: И санкции вводят.
9: Вводят санкции против России.
10: Да.
9: Ну, а кому это, да?
10: Кому это?
9: Чем-то, что-то новое для Украины? Я думаю, нет, да? Они и так прекрасно понимают, что они получают. Что-то новое для европейцев, да, тоже нет. Это для них привычный, понятный курс. Просто вслух произнес то, что говорили шепотом. А, по сути, это же месседж нам для того, чтобы мы, в общем-то, прекрасно понимали, где Марк Рубио, где дух Анкориджа, где Соединенные Штаты.
10: Так.
9: То есть в этом плане это же очень понятный месседж. И я бы сказал, что здесь ситуация, в общем-то, конечно, сложнее. То есть, с одной стороны, есть Трамп, который вроде как представляет Соединенные Штаты, является президентом. Да? Есть Палантир, который активно участвует в боевых действиях на Украине, где, соответственно, Алекс Карп и Питер Тиль. А это, в общем-то, ключевые фигуры в администрации Трампа. Я бы даже не стал бы утверждать, а кто в этом плане весомее, да, то есть и главнее. Питер Тиль как стратег или Трамп как, в общем-то, актер переднего плана, который осуществляет перформанс. Потому что сблизились они первый раз еще в 2016 году, когда Тиль как раз-таки спас компанию Трампа, И он с того момента уже стал оцифровывать потихоньку изнутри американскую власть. То есть тот же Илон Маск, например, когда это тощая Тиля, когда он возглавлял это агентство по коррупции, фактически единственной целью этого назначения была получить базы данных. И их скачать, и их оцифровать. Да? То есть фактически в этом плане получается, что главными в штате, уже в штатах давно цифровые корпорации гораздо важнее, чем само государство, чем официальная система принятия решений. Одна система поглотила другую. И в этом плане очень характерно, что, если не ошибаюсь, на прошлой неделе там Трамп отказался за несколько часов до церемонии подписания указа о контроле над государственном контроле над ИИ, над теми моделями, которые выкладываются в интернет, он отменил церемонию, этот указ подписывать не стал. То есть в этом плане это означает, что американские корпорации действуют без американского государства. И нам теперь, когда что-то происходит, нужно понимать, а кто это? Это Палантир или это Соединенные Штаты? То есть для нас ситуация запутана. С другой стороны, она же открывает и очень понятный, в общем-то, вектор движения. Ведь если Палантир и, скажем так, Starlink – это частные корпорации, которые не представляют Соединенные Штаты, то, наверное, опять же, уничтожать эти ресурсы, то есть относиться, в общем-то, ведь есть самые разные инструменты, как можно приземлить Starlink, причем от самых брутальных до достаточно точечных. Вот, но я уже напомню, что была замечательная идея еще советских времен. Это ядерные испытания в космосе на высоте там, больше 200 километров, где от всего взрыва небольшого пойдет только электромагнитный импульс. Достаточно для того, чтобы расчистить пространство на, в общем-то, скажем так, на территории Европы и на территории России. Да, то есть в этом плане Шургин как раз про это говорил. Есть инструменты, есть другие вещи, и мы теперь должны понимать, что если вдруг что-то происходит со Старлинком, то это, оказывается, не казус белли, а это, в общем-то, ситуация, когда корпорация действует сама без американского государства. То есть нам как-то вот к этой вот реальности нужно адаптироваться и понимать прекрасно, что играя в юридические вот игры с Западом, то есть когда мы, с одной стороны, думаем договориться с американским государством, а с другой стороны, мы видим, что американские корпорации с нами воюют, то оно получается как-то очень интересно. Рубио как раз взял и показал, как оно выглядит на самом деле. Причем я Рубио хорошо понимаю, ведь у него, скажем так, как у органа, который исполняет решение, который должен, соответственно, влиять, вернее, реализовывать те решения, которые приняты американской властью. Вот у Рубио, если не ошибаюсь, более 100 вакансий послов свободны. То есть это значит, что фактически у него нет инструмента действия. В 100 странах мира у Соединенных Штатов нет своего бюрократического представительства на первом уровне. Да, это можно объяснять, что не нашлось спонсоров, не нашлось почетных должностей, но это означает точно так же, что нет профессионалов, которые могут реализовывать внешнеполитические интересы США, говорить от имени государства и реализовывать то, о чем договорились на верхнем уровне. Нет в этом инструмента. Поэтому Марк Рубио честно фиксирует, что да, есть корпорации, которые ведут отдельные вещи, и есть Госдеп, который, в общем-то, полномочен многие вещи решать, но не факт, что эти решения будут имплементированы. И есть Трамп, который, в общем-то, крайне противоречив, и в этом плане, являясь актером первого плана, не контролирует то, что происходит на задней части сцены.
10: Кстати, вот сообщение это сегодня, вы заметите, власти США одобрили проект о санкциях против России. И еще у них главный по финансам там есть, Беннет фамилия, он сказал, что вот европейцы хвалятся тем, что ввели 20 пакетов, но если идет речь о 21-м пакете, это значит, что предыдущие 20 неэффективны. Вот к этой новости о том, что одобрили проект о санкциях против России и власти США, как относиться?
9: Как вполне предсказуемо. То есть на самом деле это, я бы сказал, что даже хорошо. потому что ситуация лицемерия, то есть когда нас добросовестно вводили в заблуждение, а мы добросовестно
10: ввелись
9: на это, она же очень опасная, да, это как ситуация, как лягушка может вариться, значит, в кипятке, потому что если постепенно повышать температуру, то она не замечает этого и в итоге сваривается, а если вода сразу горячая, то она из воды выскакивает. Так и здесь получается, что с этой вот ситуацией, пока было лицемерие, и с одной стороны мы видим, что американское государство действовало, по сути, и Трамп действовал как в рамках операции отвлечения, операции прикрытия. Да, то есть когда Трамп заставлял ждать, подвешивал, то ли мог, то ли не мог что-то реализовывать. Да, и в любом случае вынуждал, в общем-то, нашу машину, в том числе и военную машину, ожидать, работать на холостых оборотах в это время, все остальное на заднем плане шло. Я бы сказал даже, что Трамп в этом плане вполне верен себе. Я напомню, что во время переговоров с Ираном, дважды во время переговоров с Ираном были нанесены удары по переговорщику. Да, то есть в этом плане понятно, что, в общем-то, вероломство в части ведения переговоров, использование переговоров как операции прикрытия, оно вполне привычно для тех же самых Соединенных Штатов, по крайней мере, времен Трампа. И из этого нужно исходить. Поэтому ситуация, когда лицемерие заканчивается и становится ситуация более открытой, да, вот на самом деле это к лучшему, оно избавит...
10: Прощание с иллюзиями произошло, как вы считаете, коротко, 10 секунд?
9: Я думаю, что оно неизбежно. Оно будет происходить.
10: Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Благодарим за выход. У нас перерыв, новости, реклама и анонсы. Микрофон будет включен. Пообщаемся. Не переключайтесь. Мы скоро продолжим эфир.
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. «Вся правда о Лете» на радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Только в 2025 году в Псковскую область из-за рубежа переехали более 4000 человек, и уже 2000 в этом году. Обновленные цифры представила в ходе доклада на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, уполномоченной по работе с соотечественниками вопросами миграции при губернаторе Елена Полонская. Она также проинформировала, что возможностями указа президента о поддержке лиц, разделяющих традиционные российские ценности, в прошлом году воспользовались 90 иностранцев. Более 900 человек стали участниками госпрограммы оказания содействия добровольному переселению соотечественников. Совсем скоро на озере Цевло откроется новый водный маршрут «Озерные летописи», и подготовка к его запуску выходит на финишную прямую. Сотрудники Полестовского заповедника вместе с жителями деревни Цевло, будущими гидами, провели финальное обследование маршрута перед установкой информационных стендов, прошли всю нитку маршрута по озеру и прилегающим рекам и каналам, сделали остановки в ключевых точках и еще раз проверили, как будет построено путешествие для гостей. Маршрут познакомит гостей с историей этих мест, происхождением озер и болот, особенностями местной флоры и фауны, а также поможет увидеть знакомый ландшафт с нового ракурса. Официальная презентация нового маршрута состоится 20 июня на фестивале природы «Росянка-фест» в деревне Цевло. 30-й международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках в библиотеке филиале номер 2 открылась выставка творческих работ «Шары летят». На выставке представлено мастерство семей, юных читателей и друзей библиотеки. Там можно увидеть макет с использованием 3D-технологии моделирования, картины из бисера, рисунки, аппликации, объемные шары-панно, аппликации из пуговиц и объемные поделки, шары и модели аэростата. Выставка творческих работ «Шары летят» будет работать до 20 июня.
3: О валютах.
15: Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 12 копеек, юань 10 рублей 83 копейки.
3: О погоде.
15: Сегодня в Великих Луках малооблачно, температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
3: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Александр Коц к нам присоединяется, специальный корреспондент «Комсомольской правды», член Совета по правам человека, телеграм-канал «Коц Ньюс», Макс-канал «Коц». Подписывайтесь, пожалуйста. Саша, я тебя приветствую.
16: Да, приветствую, Иван.
10: Ты вот написал у себя: убивать, взрывать, выносить, бить, топить, мысли о текущем моменте. Ну, не все полезут читать, понятное дело. Расскажи, пожалуйста, ну вот как раз о своих мыслях здесь в эфире у нас.
16: Ну, это был такой эмоциональный, что ли, всплеск. Долго копилось внутри, и после очередного теракта, после удара по автобусу с мирными спящими гражданами, которые ехали на море, да, возможно, с детьми, вот все-таки меня прорвало, потому что мне кажется, что мы строим из себя таких последних рыцарей планеты, которые воюют по правилам, которые не пересекают какие-то свои стоп-линии и имеют свои представления о моральных и этических нормах ведения боевых действий. И мне кажется, что не то, что прямо вот после Енакиева настал этот момент или после Старобельска, да, мне кажется, он настал намного раньше, там, после ударов по Белгороду под Новый год или после каких-то других знаковых трагедий кровавых, после Крокус-Сити, если угодно. Вот, поэтому мне кажется, что давно настал момент завязать вот с этим нашим чистоплюйством, потому что такую войну, которую мы сейчас ведем, ее очень сложно выиграть, сидя на белом коне, в белом плаще, значит, надев белые перчатки на чистые руки. Вот, и вот в этой компании шулеров, в которой мы находимся, оставаться честным игроком, рыцарем, ну, фактически невозможно. Поэтому я и написал вот этот текст, в котором, ну, как минимум 5 пунктов перечислил, которые можно реализовывать и нужно реализовывать уже сейчас. Первый, ну, вот ты перечислил там 5 слов: убивать, взрывать и так далее. Вот первое слово – это убивать. Убивать тех, кто принимает решение. Вот у нас много говорится об ударах по центрам принятия решений. Я всегда говорил, что я противник ударов по центрам принятия решений. Ну вот мы ударили по штабу сухопутных войск Украины. Это центр принятия решений. Много мы навоевали этим ударом?
10: Вот, а потому что предупредили за 3 дня до этого. Ты, конечно.
16: Да я больше чем уверен, что в этом штабе сухопутных войск никто не заседает. Я думаю, что украинцы, так же, как и мы, все центры принятия решений давно перенес под землю, в какие-то подземные бункеры, укрытия и так далее. Поэтому я противник воевать с камнями, кирпичами, выносить там офис президента, но не сидит там Зеленский или кто-то еще офис президента. Я сторонник того, чтобы убивать, уничтожать лица, принимающие решения. И причем, вот ты знаешь, я признаюсь честно, у меня мнение по Зеленскому все-таки изменилось. Я считал раньше, что Зеленского убивать не надо, потому что это такой полезный идиот, который приведет нас к победе, потому что он такая живая гарантия того, что мы не пойдем ни на какой позорный договорничок. Он своей принципиальностью доведет нас до победы. Вот сейчас я считаю, что надо убивать от Зеленского и ниже, от Мадьяра и выше, ежедневно, без перерывов на обед, без каких-то моральных терзаний. Вот. Потом убивать тех, кто встанет на их место, потом убивать следующих, потому что рано или поздно это закончится, ну, неким коллапсом управления. Мне могут возразить, что, дескать, ну вот вы ранее убивали, а что, чего добились? Вот. Но мне кажется, несколько другая история. У них вот эта система управления децентрализована давно, потому что они вот в этих условиях живут десятилетиями. Все-таки на Украине очень многое завязано на личности и на культ этой личности, которая вокруг нее создается. Второе – это, ну, вот это самый частый вопрос в моих эфирах или стримах, или в общениях с подписчиками или со студентами, с какой угодно аудиторией, и всегда этот вопрос звучит. А почему мы не выносим мосты через Днепр? Вот у меня нет ответа, почему мы не выносим мосты через Днепр.
10: Может, это сложно технически? Вот. Ты слышал об этом, что они говорят, что тяжело?
16: Это, конечно, сложно технически, потому что все эти мосты были построены в советское время с расчетом на ядерную войну, но все-таки еще в 22-м году украинцы как-то сделали, что мы не пользовались Антоновским мостом, потому что это было невозможно, да? Он не рухнул полностью, и поэтому Антоновскому мосту мы потом на эти пробоины, постелив железные листы такие толстенные, выводили колесную технику на наш берег. Ну вот как-то они создали эти условия, чтобы мы по нему не ездили, а пользовались исключительно паромными переправами. Я думаю, что и с мостами через Днепр можно создать такие условия. Все-таки один из мостов в Одесской области мы вынесли, они теперь вынуждены там пользоваться территорией Румынии, чтобы объезжать какой-то там участок. Если заняться этим системно и создать атмосферу такую, когда ремонтные бригады будут бояться заезжать на этот мост, чтобы его латать, безусловно, мы там обрушить пролеты не можем, но нам нанести какие-то поражения, которые надо ремонтировать, а потом значит, устраивать налеты во время ремонтных работ, невзирая на то, что там кто о нас подумает, да, это не мирные ремонтные бригады, они ремонтируют стратегическую логистику. Таких мостов там что-то около 20, да, если мы берем вместе с дамбами на всем протяжении украинском Днепра, и разрезав Украину на 2 части, просто по-живому, да, ну, мы решим очень много проблем и создадим очень много проблем для Украины. Третье – это выносить очистительные канализационные традиционной системы городов. Об этом тоже многие говорят, там, начиная с 23-го, по-моему, года, потому что, с одной стороны, мы решаем проблему наличия мирного населения в тех городах, по которым мы наносим удары, а во-вторых, мы, значит, парализуем логистику, потому что, условно говоря, массовая эвакуация из Киева в сторону Запада – это парализация всех, паралич всех ключевых дорог на длительное время. Вот. А удары по очистным и по канализационным системам, они просто создают невыносимые условия для проживания в этих городах. И как бы, тут я тоже предлагаю сильно не рефлексировать, потому что украинская сторона не очень сильно рефлексирует по поводу того, как годами живет Донецк, в котором водоснабжение включают на пару часов раз в 3 дня. Вот представьте себе такую жизнь.
8: Ну и водную блокаду Крыма мы тоже можем вспомнить.
16: Водную блокаду Крыма, да, можно вспомнить энергетическую блокаду Крыма и прочее, прочее, прочее. Ну вот, поэтому я еще раз говорю, что никто не оценит нашего рыцарства, и надо прекращать этим заниматься. То тоже очень часто там нарратив, да, в общении с нашим простым человеком, да, русским, а какого хрена в Киев приезжают и совершенно вольготно себя чувствуют все эти натовские, европейские деятели, которые по факту воюют с нами, вооружают Украину. Они приезжают, значит, и с высоких трибун говорят, ха-ха-ха, мы вот эта страна, которая довела, что парад они могут провести только по указу украинского президента. И совершенно вольготно себя чувствуют, улыбаются, жмут руки, ездят по экскурсиям, значит, во всякие Бучи и прочие. Буча — город такой, это я не матюкнулся, и Гостомеле, вот, где им рассказывают какие-то небылицы. Но надо прекратить это, надо бить, в конце концов, по поездам, на которых они в Киев спокойно катаются, продолжая с нами воевать. Они вообще должны забыть туда дорогу, да, вот хотят они о чем-то с Зеленским поговорить. Встречайтесь в карпатских лесах, в землянках имени Бандеры и Шухевича, и там что-то обсуждайте. А сама мысль просто о поездке в Киев должна у этих европейских деятелей сковывать страх. Вот только что на Питерском экономическом форуме легендарный разведчик-нелегал, очень сильный, мощный аналитик и эрудит Андрей Безруков сказал: мы для них слишком хорошие, они уже нас не боятся. Вот это ключевое, они нас перестали бояться, а должны бояться, их не пугают вот эти орешники, там, которые мы применяем. Да, это надо делать, это надо испытывать. Но вот порог страха, он очень серьезно сейчас понизился. Даже порог страха перед применением ядерного оружия, он сейчас серьезно ниже, чем, условно говоря, там 2 года назад. Да. Ну и 5-й пункт, это, конечно, отрезать Украину от Черного моря не физически, а дистанционно, как, собственно, они наш Черноморский флот отрезали от Черного моря просто бэками. Да. Мы сейчас не можем выйти, нас уже долбят на Балтике, да, по кораблям, в ремонтных доках. Вот. Поэтому топить все, что входит и выходит из украинских портов, вообще вне зависимости от национальной принадлежности каких-то флагов. Да, Украина не сильно заморачивается, какой флаг у берегов Турции на каком-нибудь танкере. Просто в турецких водах атакуют танкера под иностранными флагами и не рефлексируют по этому поводу ни секунды. Поэтому нам надо трупами танкеров и зерновозов перекрывать Киеву выход в Черное море. То, что сейчас мы видим, там попытка Зеленского, с, как он считает, с позиции силы под видом открытого письма выставить нам ультиматум, ну, это все пройдет, потому что те проблемы, которые сейчас испытываются у нас и с стратегической логистикой, и с поставками топлива, ну, они все равно будут преодолены, и там, в ближайшее время влияние этих хорнетов марсиан на наши там южные трассы, оно будет минимизироваться. Хотя я не исключаю, что в какой-то момент это выплеснется в том числе и на трассу М4, но это все будет купироваться, и для этого есть средства, нет пока системы. Система прямо сейчас создается. Вот. Проблема в том, что удары, да, которые мы наносим, они не бьют по украинской экономике, потому что у Украины нет своей экономики, а вот у нас своя экономика.
8: Спасибо.
16: Поэтому, конечно, мы отвечаем это болезнь.
8: Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Благодарим.
17: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
19: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
10: Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Финальный выход на сегодня. И, о хорошем, разумеется, к нам присоединяется Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики, телеграм-канал «Река Смородина». Алексей Николаевич, здрасте.
20: Доброе утро, здравствуйте.
10: Все день уже. Да, где-то день, где-то вечер, где-то... Но все хорошо, я знаю, вы писали у себя в телеграм-канале. Кризис отменяется. Причем целых два поста этому посвятили. Объясните, обоснуйте, пожалуйста, что это вы отменили кризис. Пожалуйста.
20: Смотрите, кризис я не отменял. Во-первых, он отменился сам. Смотрите, если бы мы вернулись в ситуацию там январь-февраль, то кризис был абсолютно реальный. Там цены низкие, там в экономике масса, цены на нефть, да, на мировом рынке цены низкие, масса проблем, соответственно, кризис маячил в полный рост. Но потом Трамп пришел на помощь российской экономике, он начал войну в Персидском заливе, а китайские и иранские товарищи эту войну поддержали, и в результате мы получили, скажем так, глоток кислорода в виде более высоких цен на нефть и на другие товары российского экспорта. И это, собственно, главный источник тех положительных вещей, о которых там наши уважаемые старшие товарищи рассказывают на Питерском экономическом форуме. Я там написал в одном из постов, что неплохо было бы пригласить там иранского Рахбара или китайских товарищей на Питерский экономический форум, потому что они главные творцы тех положительных изменений, которые у нас происходят в экономике. Потому что стало приличное много денег, да, приличное количество денег притекло в российскую экономику. И сегодня мы балансируем. То есть из тех индикаторов, за которыми мы следим, есть те, которые находятся в отрицательной зоне. Негативные. Например, из социальных индикаторов меня больше всего беспокоит рост числа людей, которые готовы работать уборщицами. Это такой сильный индикатор экономического неблагополучия. Чем больше у нас желающих занять неквалифицированные и не слишком хорошо оплачиваемые позиции, это значит, что не очень хорошо. Во-вторых, все-таки число увольнений, которое выше, чем год назад. И так далее. Там есть, и один из важных индикаторов неблагополучия состоит в том, что на сегодняшний день на дорогах стало меньше аварий. То есть падение аварий, количество аварий – это показатель снижения экономической активности по сравнению с тем, что было там год назад. с одной стороны. С другой стороны, например, увеличивается интерес населения к страховым продуктам, таким как КАСКО, ДМС и так далее. А это, в общем, дорогие услуги. Это говорит о том, что у людей есть деньги, и, в общем, люди готовы их тратить. Ну и так далее. Я могу долго рассуждать на эту тему. То есть те сигналы, которые посылает сегодня российская экономика, они смешанные. Есть позитивные, есть негативные. И будем надеяться, в связи с тем, что война в Персидском заливе, по моим оценкам, это надолго, на годы вперед, надеемся, что наши иранские и китайские товарищи нам помогут и обеспечат дополнительный приток денег в российскую экономику, что будет выражаться в улучшении нашего положения.
10: С Ираном-то понятно, а китайские-то товарищи как нам помогли, я не уловил. Кроме автомобиль ей есть определенно глобально, помощь от китайских товарищей я что-то не почувствовал. В чем она заключается?
20: Нет, я говорил о помощи китайских товарищей, я говорил о их помощи Ирану. То есть понятно, что
10: Иран... Они помогают Ирану, Иран сопротивляется, и это помогает в том числе нам.
20: Да, то есть понятно, что Иран в данном случае в одиночку сопротивляться Америке не может. Но опираясь на Китай, они могут упираться достаточно долго. А Китай заинтересован, несмотря на то, что он страдает от высоких цен на нефть, для китайских товарищей совершенно необходимо, чтобы американцы застряли на Ближнем Востоке еще на пару лет, а лучше больше, чем на пару лет, и таким образом отстали от Китая. Это, в общем, способствует размягчению и Европы, и Соединенных

0: вы посмотрите, отмотаете ленту вот канала «Река Смородина», вы увидите, что я там как раз говорю про закрытие бизнеса. Сегодня количество компаний, это опять же социология, сегодня количество предпринимателей, которые входят в социологических опросов, говорят, что они готовы закрыть свой бизнес, самоликвидироваться, а оно значительно выше, чем это было год назад, летом, весной прошлого года. Но при этом оно значительно ниже, чем это было в декабре, январе, там, феврале. То есть пик этого негативного явления, готовности закрываться и уходить с рынка, по моим ощущениям, сегодня пройден. И если вот действительно там, как это, наши иранские братушки нам помогут деньгами, ну, наверное, количество компаний, которые захотят закрываться, оно будет снижаться. За что действительно, как это больно и обидно, это общепит. Потому что общепит действительно пострадал, пострадал сильно, и я не очень понимаю, почему это так. А вот. Но, тем не менее, вот расходы на питание вне дома – это история, на которой сегодня люди экономят. То есть у нас вот есть несколько показателей. Один из показателей – количество людей, которые экономят на еде, но это вот количество бедных людей. Количество людей, которые экономят на еде, сегодня падает. Но при этом люди экономят и на питании вне дома. Они вот это растет. А питание вне дома – это ущерб по общепиту и по вот серьезный удар. Ну, наверное, это все-таки рост цен, вот, который не очень нравится потребителям, посетителям там, кафе и ресторанов. Ну вот, так что там смешанные тенденции из крупных пострадавших сегментов малого и среднего бизнеса, ну вот выделил бы общепит. В других падения, ну какого-то большого падения не вижу.
1: Хорошо, вы тут ответили на вопрос, почему Россия не уничтожила все порты Украины на Черном море. Ответ простой, потому что Китай крупный, если не крупнейший покупатель украинского продовольствия. Ну ладно, допустим. А вы, случайно, не знаете ответ на вопрос, почему мосты через Днепр не уничтожили? Может, тоже есть какое-то простое объяснение?
0: Ну, официальная точка зрения, как бы поддерживаемая там, скажем так, авторитетными товарищами, близкими к вот, источникам информации, говорит, что это очень сложно, что украинские мосты строились при советской власти. Пример вот Антоновского моста, который там Украина бомбила, и так и не бомбила, его просто взорвали в конце концов. То есть уничтожить мосты при помощи того оружия, дистанционного оружия, которым располагает Россия, то есть это вот герани там или калибры, это невозможно, они слишком прочные. Поэтому их и не трогают. Но с другой стороны, да, их можно уничтожить при помощи тактического ядерного оружия. Россия не готова пока на такую эскалацию, поэтому мосты стоят.
1: Угу. Хорошо, Россия не готова на такую эскалацию, понятно. И что касается тоннеля. Вы слышали, да, Кирилла Дмитриева, он сказал, что по проектированию будет подписан документ. Правда собрались тоннель строить через Берингов пролив?
0: Нет, конечно. Никакого туннеля, естественно, не будет. И, во-первых, непонятно, с кем он собирается подписывать соглашение.
1: С инженерами
0: он мог бы подписать договор как это, вне питерского форума. И, собственно, для этого не нужно никакого там пиар-сопровождения. А совершенно очевидно, что никакого туннеля не будет. Во-первых, это очень сложно, это очень дорогая история. Но самое главное не в этом. По нему просто нечего возить. А Китай отправляет свои грузы морем. Если Россия захочет что-то отправить из Сибири, она тоже это сделает морем. А если мы посмотрим на карту, то вот путь через Чукотку и Аляску – это там крюк, который удлиняет эту дорогу там раза в полтора точно. И потом морской путь всегда, это очевидно, сильно дешевле, чем железнодорожный. Поэтому не будет никакого туннеля. И зачем господин Дмитриев пиарит эту тему, я не очень понимаю. Потому что очередной раз предложить Трампу построить какой-то мегапроект туннеля имени Трампа, в общем, всем же понятно, что этого не будет. Зачем вот так вот подставляться под критику, я не понимаю.
1: Но, тем не менее, вот он говорит, что будет подписано. Я вот действительно задаюсь вопросом.
0: Нет, подписать можно все, что угодно. Давайте мы с вами подпишем что-нибудь про строительство.
1: Да, но ни вы, ни я не являемся спецпредставителем президента, правда ведь, да?
0: Ну, хотелось бы быть, конечно.
1: Ну, вот не берут, а его пока взяли. Он говорит об этом, официальное заявление все-таки. Я вот думаю, зачем, если мост... У нас, кстати, какие мосты вот действительно нам жизненно необходимы? Ну, внутри России, конечно, а не с какой-то другой стороны.
0: Ну вот Сахалинский мост на Сахалин, я

0: думаю, что, во-первых, нужно продлить Транссиб туда, на север, до Магадана. И, безусловно, ну, это, в общем, давно известная история. Мост на Сахалин был бы крайне полезен для развития Дальнего Востока.
1: Угу. Но, кстати, Путин недавно же говорил про него, да, по-моему?
0: Да-да-да, совершенно верно. Да, но... потом, ну, там точно есть чего возить. И потом надо понимать, что чем как бы дольше продлить... Ну, там понятно, что там главный транспорт на восточном побережье России – это морской транспорт. Чем больше там появится дополнительных возможностей, чтобы не возить все через море, да, вот в том числе и до Чукотки можно, не до Чукотки, а до Камчатки можно тянуть железную дорогу при желании. Это будет способствовать развитию дальневосточных территорий России.
1: Спасибо. Алексей Зубец, экономист, директор Центра исследований социальной экономики, телеграм-канал «Река Смородина». Иван Панкин был здесь, остался доволен, друзья. Все будет хорошо, доживем до понедельника. Не переживайте ни о чем.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама.
3: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
4: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты. Шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о планах внедрения связи 5G в России.
9: Что проще? Убедить производителей чипов, которые производят 5G в наши телефоны, программно, причем программно, просто менять частоты, едет в Россию, будем с этой частоты брать, да? Едет в Америку, будет с этой частоты брать. В целом опыт колоссальный у телекомщиков, и для них это стоит, ну, не 0 рублей, 0 копеек, давайте так не будем говорить, 0 рублей, 0 копеек, но гораздо дешевле, чем если мы завтра сдавим для нас с вами одну частоту, вояк переведем куда-то в другие места, но при этом мы должны будем им заново покупать оборудование. Знаете, у нас и с 4G примерно такая же история, просто не было такого хайпа. И с Wi-Fi вот такая же история. В разной стране по-разному были какие-то частотные подходы. Поэтому, скажем так, страны крупные с 5G, в этом плане у них все стандартно. Да? У нас получилась вот такая нестандартная.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: О политике.
10: Нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект о помощи Украине и санкциях в отношении России. Этот документ поддержали 226 членов Палаты представителей, 195 высказались против. Среди проголосовавших в поддержку 207 демократов, 18 республиканцев и один независимый. Для вступления закона в силу документ должен пройти одобрение американского Сената. Законопроект был внесен на рассмотрение в апреле. Он предполагает создание фонда восстановления Украины и возобновляет полномочия президента по передаче оборонного имущества в кредит или аренду Киеву и странам Восточной Европы. Кроме того, Пентагон до конца 2027 года получает право оказывать помощь Украине в сфере разведки. Госдеп же обязуется усилить потенциал вооруженных сил и приграничных служб стран Балтии. Президент США также получает право вводить санкции, блокировать активы и устанавливать дополнительные экспортные пошлины в отношении России.
7: Кремль говорит.
10: Россия не планирует направлять американской делегации отдельное приглашение на Восточный экономический форум. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Форум в России пройдет с 1 по 4 сентября. Он проводится уже более 10 лет, посвящен развитию экономики Дальнего Востока, расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В прошлом году мероприятие посетили представители свыше 70 стран, в том числе Китая, Индии, Японии, Лаоса и Монголии.
2: А США.
10: Владельцы судов, застрявших в Персидском заливе, втайне координируют свои действия с ВМС США. Благодаря этому за последние 3 недели около 40 судов смогли покинуть залив, сообщает CNBC со ссылкой на исследование аналитической компании в сфере судоходства. Судовладельцы представляют свои планы транзита, но ВМС США дают лишь ограниченные гарантии того, что смогут перехватить угрозы, поступающие в адрес коммерческих судов. Конечное решение о транзите остается за судовладельцами.
2: Обо всем.
10: Каждый 8-й работающий россиянин планирует присоединить отпуск или отгулы к праздничным дням 12-14 июня, чтобы сделать их длиннее. Это показало исследование, проведенное крупным сервисом по поиску персонала. Его специалисты отмечают, что при этом большая часть опрошенных, 56%, ограничится официальными выходными и не будут ничего присоединять. Официальный курс доллара 74.30, евро 86.27, юань 10.95. В Москве сегодня до плюс 27 без осадков, в Санкт-Петербурге до плюс 25.
6: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Россия готова и хочет договариваться с Украиной мирными средствами. Владимир Путин назвал главное условие достижения всех целей СВО. На экономическом форуме в Петербурге ждут выступления президента, и о других событиях расскажем. Но эксперты уверены, радоваться нечему. Продажи легковых машин в России растут уже несколько месяцев подряд. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Российская армия полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику и свыше 85% Донецкой Народной Республики, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума. Россия, безусловно, готова и хочет договариваться с Украиной мирными средствами, заявил президент, чтобы начать эти переговоры, необходимости приостанавливать боевые действия нет, добавил глава государства, отметив, какую роль в урегулировании конфликта должна играть Европа.
11: Я полагаю, что да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает. Я хочу еще раз повторить, когда и перед Анкориджем, перед Россией был поставлен вопрос, готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. И при посещении Анкориджа, при встрече с президентом Соединенных Штатов, я сказал, что мы готовы. И сказал, в чем могли бы заключаться эти договоренности и эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. Но, судя по всему, исходя прежде всего из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы. Потому что если там мир установится, внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне, они кардинальным образом обострятся. И у меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги, они не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. Потому что тогда находящиеся у власти люди в данный момент вряд ли будут иметь какие-то хорошие, так скажу аккуратно, очень перспективы для удержания власти. Да и экономические проблемы нужно решать. Европейские эксперты знают, сколько денег и в какие сроки, речь идет о сотнях миллиардах евро, нужно для восстановления экономики Украины. Ну, мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики, о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок. Вот это вызывает нашу озабоченность, конечно. Но против каких-то экономических интеграций, пожалуйста, ради бога. Но европейские эксперты знают, сколько это стоит. И европейские аграрии знают, чем обернется для них открытие рынков и группы для украинских сельхозтоваров. Знаете, я могу об этом долго говорить. Наверное, Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, но не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти пойти на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже. Вот и все.
6: Также президент объяснил применение орешника в одной из последних атак.
11: Что касается наших новых систем, они появляются. Это касается и орешника. Но это несколько отличается от того, что мы делали еще в прежние времена, до конфликта на украинском направлении. Ведь мы подобные системы испытывали на полигонах. А орешник-то не испытывали. И это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. И это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. Потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
6: Патриотизм и воля российского народа – главные условия достижения всех целей СВО, подчеркнул Владимир Путин. Условия для мира на Украине – военная тайна об орешнике и дружба с Китаем. О чем Владимир Путин говорил с главами крупнейших мировых СМИ. Кстати, об этом на kp.ru. С нами эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа, социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин. Андрей Петрович, приветствую.
12: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, радиослушатели.
6: Ну, вот как вы услышали, в общем, эту информацию, да, и вот на основе услышанного попробуем, наверное, да, спрогнозировать, что будет дальше. Интересно, что именно вот в четверг вечером появилось письмо Зеленского.
12: Да. Вы обратите внимание, что это, в общем-то, встреча юбилейная, о которой мы и говорим, нашего президента, и она вошла уже в нишу определенного информационного мирового пространства. И самое главное еще момент. Они из первых уст могут получить информацию, представители международных агентств, о том, что происходит на Украине, что происходит с Европой, и какая точка зрения руководства не по... Непосредственно. Вот этот важный момент, мне хотелось бы акцентировать о том, что насколько это в принципе важно, но, к великому сожалению, конечно, информационное агентство посылает своих представителей, они им, к сожалению, и не выделяют много времени и конкретности, если они описывают подобного рода встречи. Что касается вот письма, ну, в общем-то, правильно, что его опубликовали, оно само по себе содержит весьма хамский такой подход, который свидетельствует о, наверное, последнем, каких-то последних шагах, которые делает Зеленский сейчас, чтобы еще что-то изменить и как-то сфокусировать на себе внимание.
6: А вот, возвращаясь к главам крупнейших СМИ, действительно интересно, вот, ну, не то чтобы услышат ли, а что услышат и как об этом будут сообщать, или, как обычно, в общем, никак? Мы говорим про западные, да?
12: Да. А вот как раз президент у нас имеет большой опыт работы с ними и анализирует результаты. Обратите внимание, какой цифровой ряд он предложил. То есть уже, пожалуйста, если хотите печатать, печатайте цифры, вы уже их не сможете перекрутить с другими выводами, которые вы бы хотели сделать против России. Реально есть наступление России, есть серьезные провалы в ВСУ, и это как раз характеризуется цифрами, количество освобожденной территории более 2 тысяч квадратных километров, и количество тех, кого призывают, и тех, кто возвращается из госпиталей и дезертирует, все равно они не восстанавливают численность вооруженных сил Украины, и в конечном счете 100 тысяч не хватает. То есть вот именно такие подходы, они как раз и характеризуют, что не надо представлять информацию в мире, что в России все плохо, что Россия везде во всем проигрывает. Вы дайте настоящую объективную информацию, а читатель, слушатель пусть сделает сам выводы. Но, к великому сожалению, сейчас методички и технологии информационного манипулирования не допускают подобного. Вот почему искажают нашу информацию.
6: Ну и вот от этого, оттолкнувшись от этого, да, хочется посмотреть немножечко вперед за горизонт. Вот как вы видите, исходя из этой информации, что будет дальше? Ведь интересно, да, про... Ну, вроде мы всегда говорим, что готовы договариваться мирными средствами и так далее, но меняется ли как-то эта картина? Вот как вы видите?
12: Меняется. А вы обратите внимание, со всех сторон говорят о завершении конфликта. И со стороны России, со стороны Украины, со стороны Вашингтона, даже со стороны Европы, Евросоюза, который уже превращается в милитаризованную организацию вместо экономического союза.
6: Да, интересно, что в пятницу, да, когда, извините вас, перебиваю, когда президент будет выступать на форуме, ожидается подписание в этот же день, тоннель какой-то собрались копать на Аляску, ну, то есть вот что-то такое сплелось, да, в одно мгновение все новости сплелись.
12: Ну, этот проект, он имеет десятилетия. То есть сейчас именно он и обсуждался и после Анкориджа, и сейчас обсуждается. То есть это проект, я бы так сказал, сотрудничество. Как он будет выглядеть?
6: Но, может, как-то это время связано все? Вот в этом смысле, что может быть с американцами что-то?
12: Я думаю, нет. Да, мы же постоянно говорим, что взаимодействие с Соединенными Штатами Америки не ограничивается только проблемами обсуждения конфликта на Украине. Да. Нас волнует очень многое.
6: Спасибо большое. Андрей Кошкин был с нами на связи. Ну и, как я сказал, в пятницу ожидается выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом через пару минут.
7: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама.
13: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
14: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
16: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот Все достаточно запутано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Радио «Комсомольская правда». Срочно.
6: Итак, пятница – один из ключевых дней Петербургского экономического форума. Центральным мероприятием станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. Что еще происходит, происходило в эти дни, узнаем у Евгения Проскурякова. «Комсомольская правда» там же на форуме все эти дни находится с первого дня. Евгений, приветствуем.
19: Да, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
6: Да, и транслируются, в общем, разные заявления там Силуанова, да, мы вот обсуждаем Орешкина и так далее. А происходит много чего еще, да, о чем мы не слышим. Вот, может быть, вашими глазами посмотрим.
19: Ну, во-первых, самое главное, что происходит на форуме для нас, это то, что на форуме работает открытая студия «Комсомольской правды». Я об этом всегда рассказываю, да, но действительно... Мы здесь для того, чтобы работать в нашей студии, для того, чтобы принимать в ней огромное количество гостей. Это всегда высокопоставленные лица, ученые, предприниматели, губернаторы регионов, депутаты, просто различные интересные эксперты, люди от культуры. Вчера с Никосом Сафроновым очень приятно разговаривали про культуру, про политику немножко, про искусство. Поэтому это то, что, чем мы здесь занимаемся, то ради чего мы здесь. Вот. Но если говорить о том, что происходит за пределами нашей студии, действительно делается очень много интересных экономических заявлений. Да, вот если, наверное, и презентации, вот, ну, например, да, вот что вчера я видел здесь, да, это то, что был дан старт производству российского автомобиля представительского класса Fiat 900, которая стартовала здесь, в Шушарах, на бывшей производственной площадке Toyota. Вот. Вчера здесь раз прошла такая презентация. Много говорилось, в том числе и о том, что автомобили такого класса не выпускали в стране уже около 40 лет, с тех пор, как вообще-то «Чайку» перестали производить. Ну и помимо презентации, конечно, звучит много интересного. Вот прямо сейчас, если не ошибаюсь, идет очень интересное мероприятие, да, деловой завтрак Сбера, на него всегда приходит много важных лиц, это и Решетников, это и Силуанов, Греф, и под чай с сырниками традиционно они обсуждают нашу экономику, что происходит, что будет дальше, чего ждать и так далее, наше настоящее будущее. Вот. Ну и если вот подвести такие итоги вчерашнего дня, да, для меня, наверное, самая интересная фраза такой, которую я бы озаглавил вчерашний день, это фраза Решетникова, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, о том, что хотелось бы больше любви к экономике. Вот прям под каждым словом подписываюсь. Хотелось бы.
6: А чьей любви? Ну.
19: Всех. Ну и нас тоже в том числе, да, потому что сейчас много говорят о разных явлениях, в том числе о кризисных явлениях, которые вообще-то везде есть, и они всегда наступают и всегда проходят. Вот, поэтому любви и понимания, наверное. Кстати, любовь – это же есть понимание во многом, да, и к экономике в том числе.
6: А что, ну, вот это такие крупные события, да, ну, мы знаем, что и регионы представлены все, и какие-то периодически идут сообщения, что они что-то там о чем-то между собой договариваются. Вот это что за история? Такая внутрирегиональные какие-то договоренности?
19: Ну, вот, например, сейчас я подходил к нашему стенду «Комсомольской правды», да, и проходил мимо очередного такого громкого заявления о том, что наш регион подписывает контракт то ли с другим регионом, то ли с какой-то государственной компанией, то ли частной. А на Петербургском международном форуме это обычная история. Это здесь происходит постоянно. Регионы здесь представлены, у них красивые стенды, у них интересные презентации, у них интересные здесь, они показывают то, в чем они сильны, то, что они могут предложить инвесторам, ну и подписывают здесь с этими самыми инвесторами соглашения. Конечно, как мне вчера сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, да, естественно, эти соглашения готовятся заранее, многие из них, да, но кропотливая работа идет на то, что ты подписываешь их на форуме, накладывают на тебя и на тебя, и на твоих бизнес-партнеров важные обязательства, да, все. Это происходит у всех на глазах, это происходит на серьезном мероприятии, и значение вот таких контрактов наверное, особенная. Поэтому все стремятся здесь эти самые контракты заключать. И поэтому мы слышим разные громкие цифры, насколько триллионов рублей здесь были заключены соглашения.
6: А что касается международной истории, да, вот много же говорилось там, регионы между собой в любое другое время могут собраться и что-нибудь подписать, да, а вот там же 130 государств приехали, но мы помним, что Россия находится под глубокими санкциями, да, и желающих с нами, да, и в Шушарах, собственно, тоже, почему произошло изменение, потому что санкции, и все ушли. Так вот, какие-то международные крупные инвестиции есть, нам же говорили, что целые немцы живые приехали, их пощупать можно, американцы, правда, они какие-то липовые оказались, видимо, потому что не получили мандат, Рубио сказал, что это какие-то самозванцы, непонятно, что их там русские хлопают им, да, вот какие-то международные крупные события есть?
19: Ну, я понимаю, как хочется сказать, что санкции, что все ушли, да, но на самом деле это не так, да, многие ушли, но многие остались. И здесь действительно достаточно много иностранных гостей из самых разных стран. Настоящие или липовые, или там немцы, или американцы, это такая комичная история больше, да, потому что какие-то, может быть, и не настоящие, но самых реальных американцев, представителей бизнеса, в том числе из Германии, из Америки, из других стран Запада, из стран Востока, Африки, да, здесь очень много. Вот, и всегда здесь, конечно, тоже подписываются много соглашений. Даже Саудовская Аравия сейчас является официальным гостем форума, и с участием этой страны тоже проходит много интересных мероприятий. Возможно, в этом году даже больше иностранных гостей, действительно, западных гостей, в том числе на форуме, потому что люди работают, люди хотят зарабатывать деньги, делать что-то интересное, хотят делать это совместно, поэтому мешать им не нужно, пусть они это делают, как бы не старались некоторые наши функционеры, да, вот, но все-таки международный бизнес...
6: Скорее работает... не наши, да.
19: Наш.
6: Ну, спасибо, Евгений, редактор отдела экономики «Комсомольской правды» из Петербурга, Евгений Проскуряков был с нами. Ну, вот пару заявлений вдогонку. Силуанов говорит, что Минфин возвращается к бюджетной политике. Возвращается. Направлены на повышение предсказуемости курса рубля. Понятно, стране нужны ресурсы, бюджетные правила подослабли, курс в результате укрепился, меньше бюджет стал участвовать на валютном рынке. Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая была раньше, и курс будет более предсказуемый, поэтому бюджет всему голова. Вы чего-нибудь поняли? Продажи легковых машин в России вдруг начали резко куда-то взлетать. Несколько месяцев подряд стремительный рост. В мае было продано вот на 20%, пятая часть, на 20% автомобилей больше, чем годом ранее. Чего-то вдруг что? Но вот эксперты-то говорят, радоваться рано и особо и нечему. Максим Чумаков пошуршал в карманах и не нашел достаточного денег на новую машину.
20: Легковые автомобили продолжают идти в рост. По итогам мая нынешнего года в России было реализовано около 110 тысяч новых авто, что на 20% больше, чем в том же месяце прошлого года. Лидерство на российском рынке в конце весны с большим преимуществом сохранила «Лада», на долю которой пришлось более четверти рынка. Около 28,5 тысяч проданных авто среди иностранных брендов. Самый высокий результат в очередной раз оказался у «Хавал», автомобили которого в мае разошлись тиражом в 15 тысяч единиц. В первую пятерку также вошли бренды «Тенет», «Джили» и «Чанган». По словам экспертов, в том числе на это повлияло планомерное снижение ключевой ставки. Это повлекло за собой снижение доходности вкладов, и многие начали искать своим средствам другое применение. Помогло и снижение курса доллара, однако эксперты не торопятся радоваться росту продаж. Как рассказал радио «Комсомольская правда» партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Маржаретта, сравнивать показатели с началом прошлого года не совсем корректно, потому как именно тогда произошло серьезное падение продаж, и это не столько рост, сколько стабилизация.
0: Надо понимать, что в прошлом году первое полугодие было провально катастрофически. И все сравнения с очень плохим уровнем прошлого года, они в этом году лучше, но я бы не сказал, что хорошо. Есть какие-то признаки чуть-чуть стабилизации, не улучшения, а стабилизации рынка. Это, в общем, уже внушает надежды, но пока еще не радует. Потому что даже если взять результаты там, первых 4 месяцев, да, это больше, чем в прошлом году. Но если умножить на 3, получается итоги года, опять же, в пределах 1 200 000 1 300 000, как в прошлом году.
20: Десятку самых продаваемых авто также дополнили китайско-белорусский бренд BLG, Toyota, а также китайские Джейку и Джетур. Это связано с тем, что марки из Поднебесной берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой, говорят эксперты. Однако для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, поэтому они не торопятся обновлять свой автопарк. К тому же заметной преградой перед покупкой нового авто является рост цен и снижение покупательской способности. Поэтому на оставшуюся часть года рынок смотрит без оптимизма, подчеркнул Игорь Маржаретта.
0: Нету поводов для оптимизма, к сожалению. Цены растут на авторынке в силу того, что вот в первую очередь у нас государство повышает самые разные налогосборы и усложняет доставку автомобилей по параллельному импорту. Доходы населения, увы, не растут. Хотелось бы людям иметь новую машину, но, к сожалению, возможности для этого есть у очень небольшого количества людей в нашей стране. Для того, чтобы рынок раскрутить, нужно две вещи. Обе из области научной фантастики. Первое – резко повысить доходы населения. Второе – сократить аппетиты государства, потому что сегодня в стоимости автомобиля порядка 50% – это налоги и сборы.
20: Самый сильный рост спроса показывает бренд Toyota вдвое как в мае, так и во всем первом квартале года. При этом официально бренд на российском рынке не представлен.
6: Наши люди тратят на психотерапию около 10 тысяч рублей в месяц. Отчего так плохо или хорошо, об этом после новостей.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
18: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
22: В Великих Луках 10:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках открылась выставка, посвященная воздухоплаванию. Экспозиция находится в Музее олимпийского движения и спорта Псковского края. На ней представлено более 200 предметов. Документы, медали, кубки, значки, вымпелы, сувениры, грамоты, сертификаты, предметы спортивной экипировки и многое другое. Экспозиция выставки, открытой в рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память», будет периодически меняться, но работать на постоянной основе. В Великих Луках стартовала массовая высадка цветов. На городских клумбах планируется разместить около 50 тысяч саженцев. Среди высаживаемых растений – петунии, сальвии, агератум, бархатцы, лобелии, цинии и другие виды. В этом году специалисты приступили к работам позже обычного графика из-за холодной и дождливой погоды. Сейчас погодные условия улучшились, и клумбы начали преображаться. Также рассматривается возможность замены некоторых цветочных клумб на композиции из вечно зеленых хвойных растений. Сотрудники госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних МВД России Великолукские провели акцию «Безопасные каникулы в летних лагерях при школах». Мероприятия прошли в Ивановской и Булыненской школах, а также в Переслединской гимназии. Ребятам объяснили, почему важно соблюдать правила дорожного движения, и рассказали о последствиях, которым может привести их игнорирование. Полицейские проверили, насколько хорошо дети усвоили полученную информацию.
1: О валютах.
22: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27, юань 10.95.
1: О погоде.
22: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
16: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: «Комсомольская правда», Игорь Измайлов, наши люди стали ходить чаще на психотерапию, тратят в месяц около 10 тысяч рублей. Но явно не в Москве, где таких цен уже давно нет. Но для сравнения, в 2024 году траты были около 8,5 тысяч рублей в месяц. Почему наши люди готовы тратить на психологическую поддержку и, собственно, с какими проблемами все больше обращаются и сталкиваются? Виталия Осипова спустила все свои деньги на психолога.
3: Россияне стали тратить больше денег на психотерапию. Согласно подсчетам аналитиков, на сегодняшний день граждане тратят в среднем около 10 тысяч рублей в месяц на психотерапию. Для сравнения, в 2024 году этот показатель был ниже 8,5 тысяч рублей. К тому же, лето и осень больше не показывают резких спадов или выраженных пиков спроса. Это означает, что психологическая помощь постепенно становится регулярной практикой, а не ситуативным решением в кризисные периоды. Растет и число клиентов психологов и психотерапевтов. В первую очередь за счет возрастной группы от 18 до 24 лет. Помимо этого, за последние 5 лет заметно выросла доля мужчин-пациентов. По словам экспертов, сама по себе помощь психолога перестает быть чем-то ненормальным, а тема утрачивает свою табуированность. Поэтому все больше людей обращаются за помощью. Особенным спросом пользуется онлайн-формат, который гораздо удобнее и дешевле, поэтому может послужить отличным стартом, заявил радио «Комсомольская правда» психолог по тревожным расстройствам Павел Живнеров.
4: Это, во-первых, очень удобно, во-вторых, легче, более конфиденциально, больше анонимность. Ну и, соответственно, на сегодняшний день люди достаточно скептичнее все-таки относятся к психотерапии, и поэтому человек, который впервые начинает этот путь, ему гораздо легче начать с онлайна, потому что он может делать это сейчас. Когда мы говорим об онлайне, это возможность сделать это дешевле, быстрее и в удобных, комфортных условиях. То есть он просто взял ноутбук, открыл его, и он прямо сейчас уже может начать консультироваться с психологом.
3: К наиболее популярным запросам относятся управление стрессом, работа с нестабильной самооценкой и преодоление тревожности. С этим к специалистам обращается каждый второй пациент. А вот интерес к теме отношений, наоборот, снижается. Доля курсов по этому направлению за последние 5 лет сократилась с 35% до 20%. Подобная тенденция неудивительна, говорят эксперты. Проблемы с постоянной апатией, чувством тревоги и самопринятием были всегда. Вот только раньше люди преимущественно заливали их алкоголем. Теперь же россияне россияне пытаются разобраться в себе при помощи специалиста, подчеркнул Павел Жовниров.
5: Все эти проблемы были и раньше, просто люди их проживали по-другому. Многие из людей, вот, у которых были проблемы с тревожностью, негативными эмоциями, они на самом деле находили решение в алкоголе зачастую. Сейчас люди более открыто говорят о своих психологических проблемах. Мы видим и в соцсетях, различные блогеры рассказывают об этом, даже знаменитости делятся. И это получается, как бы сама тема становится более нормальной для обсуждения. Второе. Поколение людей, которые сейчас после 18 лет. Они уже с другим мышлением, они уже не думают, что типа люди обо мне подумают и так далее. Они больше заинтересованы в своей продуктивности, в своей эффективности.
3: На этом фоне отмечается и рост спроса на обучение, подчеркивают эксперты. В прошлом году программу дополнительного профессионального образования для психологов составили около трети рынка, что на 15% превысило показатели за 2020 год. Денежный оборот таких курсов за этот же период вырос с 10 до 33 миллиардов рублей. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
6: Василий Воронин только что вышел от психолога и сейчас расскажет о том, как дела в отечественном и мировом спорте.
8: Новости спорта.
9: Россиянка Диана Шнайдер проиграла 114-й ракетке мира из Польши Майе Хвалинской и не вышла в финал Ролан-Гаррос. Шнайдер уступила сопернице в двух партиях со счетом 6-7, 4-6. Матч продолжался 2 часа и 10 минут. Таким образом, 23-я ракетка мира не смогла пробиться в финал открытого чемпионата Франции, где сыграет ее соотечественница Мира Андреева. Ранее 19-летняя россиянка обыграла в двух партиях украинку Марту Костюк. Финал Ролан-Гаррос между Андреевой и Хвалинской пройдет в субботу 6 июня. Игра начнется в 16:00 по московскому времени. Футболисты сборной России в Волгограде 5 июня впервые сыграют товарищеский матч против команды Буркина-Фасо. Игра станет второй для россиян в рамках нынешнего сбора и при этом не последней. 9 июня сборной предстоит домашний матч в Калининграде с соперниками из Тринидада и Тобаго. Первый поединок в рамках нынешнего этапа подготовки завершился поражением в Каире от египтян 0-1. В погоне за «Кинг Кленси Трофи» капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина обошел форвард «Миннесота Уайлд» канадец Маркус Фолиньо. За награду боролись 32 хоккеиста, по одному от каждого клуба лиги. В апреле стало известно, что Овечкин был номинирован от своей команды. Фолиньо был отмечен за создание благотворительной инициативы «Вбрасывание Фолиньо». Вместе с братом Ником они организовали сбор средств на исследование рака груди. Компания собрала более 200 тысяч долларов. С вами был Василий Воронин.
8: Новости спорта.
23: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
24: Дневник Петербургского международного экономического форума.
25: В открытой студии «Радио Комсомольская правда» журналист комсомолки Александр Гамов разговаривает с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
26: А вот Петербургский международный экономический форум в Питере, это много плюсов дает городу и губернатору?
27: Конечно, не только городу, но и вообще всем регионам другим. Это такая хорошая коммуникационная площадка для того, чтобы показать свой регион, показать свою страну, найти, соответственно, партнеров. Но я хочу вам напомнить, Александр Петрович, помните, когда он только первый раз начинался?
26: Так.
27: И никто в него не верил.
26: А это же при Беглове было.
27: Это было при президенте Владимире Путине. А Беглов просто принимал участие в этом вопросе. Он первый начал этот форум. Вот за буквально определенное количество лет он стал международным. А сперва, ну, межрегиональный был. Никто в него не верил. Все ездили в какие-то другие страны. А теперь все к нам приезжают. 130 стран. Представьте, сколько, какое большое количество. Поэтому важно для города очень. Мы здесь подписываем соглашение, подписываем соответствующие договоренности с разными регионами, с разными странами, дает дополнительный толчок развитию нашего города, привлечения инвестиций.
26: А вот почему вы, в общем-то, сами затронули эту проблему? Почему вот, несмотря на все старания некоторых политических деятелей на Западе, Петербургский международный экономический форум становится более популярным?
27: Ну, прежде всего, за нами правда, скажем так. Это самое главное. И потом у нас ответственные партнерские отношения. Нам доверяют. Мы никогда никого не обманываем, не лукавим. Если мы договорились, подписали, значит, это будет обязательно выполнено. Потом, вот же видите, какая доброжелательная здесь обстановка. Здесь и официальная часть есть, но большинство все-таки такие товарищеские, дружеские, партнерские отношения, что создает, конечно, хорошую такую атмосферу гостеприимства городом, который оказывается... Вот это, наверное, важно. Надежность. Вот это очень важно, надежность.
26: А вот сколько традиционно вы обычно заключаете соглашений, контрактов, и как это, самое главное, как это работает?
27: Ну вот в прошлом году, позапрошлом году мы заключили контракты более чем на 1 триллион рублей.
26: Ух ты!
27: Да, в этом году чуть меньше, я скажу почему. Потому что все-таки мы привлекаем инвестиции, которые развивают наше производство. Это умные технологии, передовые технологии. Это высокооплачиваемые и высокотехнологичные рабочие места. Вот это главное. То есть не все подряд.
26: А вот самые-самые такие забойные, самые интересные?
27: Робототехника, это космос, это беспилотная авиация, IT-технологии, фармацевтика. Эти направления самые главные, которые развивает наш город.
26: Вот президент, когда комментирует форум, он всегда вспоминает какие-то встречи, особенно с зарубежными гостями форума, цитирует их, благодарит. А вот Александр Ильич Беглов, вот для вас самые запоминающиеся, какие были встречи за все эти годы? Не обязательно вот...
27: Вы знаете... Это с Узбекистаном хорошая встреча, да. Это с Вьетнамом, это с китайскими
26: товарищами, с лидерами.
27: Вот. То есть такие очень позитивные встречи, которые дают толчок для развития нашего. Республика Сербская тоже интересная встреча, тоже запоминающая встреча. Туркмения и много других стран, с которыми мы работаем. Вы знаете, вот все говорят, что форум... Там не все приехали. Но вот сегодня на наш форум, как и раньше, приехали зарубежные гости из европейских стран. Ну, американцы приехали.
26: Да,
27: мы продолжаем работать абсолютно независимо там, от политического давления. Ну, бизнес есть бизнес, партнерство есть партнерство. Поэтому приезжают, работаем и с ними с большим удовольствием.
26: И независимо от того, что если вдруг возникают атаки БПЛА?
27: Слушайте, ну, возникают. Это тоже не есть хорошо, поскольку наши, скажем, враги, а я бы по-другому их не назвал, которые хотят испортить форум, стараются что-то сделать. Понятно, что у них агония наступает, где могут там стараются нагадить нам.
26: Ну и, наверное, завершающий вопрос, да? Или еще минут 20? Вот ваши...
27: Через неделю минут 20.
26: Ваши пожелания, Александр Дмитриевич, участникам Петербургского экономического форума вот 26, 27, 28, 29, 30, ну и так далее, ваши пожелания?
27: Нет, ну, прежде всего, пожелания, конечно, успехов, здоровья, чтобы нашли новых партнеров, чтобы подружились. Ну, а самое главное пожелание, я бы пожелал найти время, прогуляться по нашему городу. Лучшие театры, кафе, выставки, кинотеатры, в их распоряжение, хорошая погода, еще цветет сирень. Прогуляйтесь по городу. Наверное, это самое большое пожелание.
26: И будущим, да, участникам, там, 27, 28, 29, 30?
27: А будущим приезжать к нам. В Санкт-Петербург. Вы не прогадаете, найдете нужных партнеров, и все будет у вас хорошо.
26: То есть вы уже будете подписывать приглашение на очередные? А до какого года? Вплоть?
27: Насколько здоровья хватит.
24: Дневник Петербургского международного экономического форума. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
7: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
11: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
14: Здравствуйте, с вами в прямом эфире я, Ася Рак, официальный представитель компании «Аквалайф». И прямо сейчас поговорим о том, почему же так велик и могуч молекулярный водород. Сначала хочу задать вам вопрос. Дышали ли вы когда-нибудь антиоксидантами? Вот представьте, что вы делаете обычный вдох через трубочку, а внутри вашего организма запускается процесс, который японские ученые называют клеточным перезапуском. Ингаляции с водородом. Звучит как фантастика, но это уже реальность, одобренная Минздравом России и тысячами клиник по всему миру. Итак, давайте сразу к сути. Переворот 2007 года, назовем это так. Все началось с публикации в журнале медицинском Nature Medicine в 2007 году, где японский ученый Шигео Ото доказал, молекулярный водород – это единственный антиоксидант, способный избирательно нейтрализовывать самые опасные свободные гидроксильные радикалы. В отличие от витамина С и витамина Е, водород не трогает полезные свободные радикалы, которые нужны иммунитету. То есть точечная работа. Именно поэтому у него нет побочных эффектов. Российские разработки. Факт, которым мы будем с вами гордиться. В России создан аппарат для ингаляционной терапии водородом. Это разработка научного медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава Российской Федерации совместно с центром Келдыша входит в Роскосмос. Технология прошла клиническую апробацию и получила регистрацию. Министр здравоохранения Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме лично подтвердил эффективность метода при хронической обструктивной болезни легких, заболевание, которое занимает второе место по смертности среди пожилых пациентов. Самые актуальные данные – 2026 год. Российские ученые опубликовали исследования в журнале «Терапевтический архив». Участвовало 60 пациентов с постковидным синдромом. Что показали результаты? Комбинация ингаляции водорода привела к регрессу одышки и кашля, улучшению качества жизни, увеличению пройденной дистанции в тесте 6-минутной ходьбы, восстановлению окислительного статуса организма. А главное, никаких побочных эффектов. Вывод авторов. Водород эффективен и безопасен для реабилитации. Исследователи Токийского столичного института гериатрии, ведущий центр по изучению долголетия, подтверждают, водород подавляет воспалительные цитокины, включая интерлейкин-6. Это значит, что хроническое воспаление, основа всех возрастных болезней, отступает. Также они доказали, что водород защищает митохондрии, те самые батарейки нашего с вами организма. Япония. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование показало, ингаляции водорода улучшают микробиоту кишечника у пациентов с язвенным колитом. Кишечник – это второй мозг и основа иммунитета. Водород помогает восстановить его здоровье. Пожилые люди, сердечно-сосудистые риски, проводили исследования, изучали эффект водорода на людях старше 65 лет. Всего 20 минут ингаляции в день на протяжении 4 недель – вот результаты. снизились значительно риски сердечно-сосудистых заболеваний, выносливость кардиореспираторной системы выросла на 22,5%, а сила хвата рук увеличилась на 4,6%. Россия. Профилактика старения. Минздрав подтверждает, ингаляции водородом улучшают когнитивные функции, снижают усталость, стабилизируют вес за счет улучшения метаболизма и положительно влияет на зрение при глаукоме. Метод обладает иммуномоделирующим и противовоспалительным действием. И главное, оказывает омолаживающее воздействие на весь организм. Не вы выглядеть становитесь, начинаете там на 20 лет, а ваши органы начинают работать, как тогда, несколько лет назад, более полноценное омоложение организма изнутри, хотя и внешне тоже, конечно, все это отражается. Я могу бесконечно рассказывать вам про водород. Вы можете задать только один вопрос. Что же делать? В какие клиники, в какие санатории ездить, сколько денег отдавать? Ребят, сейчас эта технология очень широко распространена у нас в России. Стоимость от 1000 рублей до бесконечности. 1000 рублей там за 10 минут ингаляции. Ну, причем есть уже и в малых городах России, не только в столице. Я слежу за этим, как это развивается. Но, согласитесь, гораздо

обязательном порядке, водородная терапия, пить водородную воду и дышать водородом. Точно так же в Японии поступают и с теми, кто попадает в реанимацию с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всегда и везде и всем водород. А у вас может быть дома, не в Японию ехать куда-то и не ждать, когда здоровье начнет разваливаться, вот тогда я и куплю себе генератор. А сейчас? Сейчас максимально эффективно, ежедневно, каждый день пить водородную воду и делать ингаляции. И то вам поможет один единственный прибор сделать. И ингаляции, и чтобы пить воду, достаточно генератора водородной воды Aqualife Premium. Но мы пошли дальше. Мы предлагаем вам комплект из двух генераторов. В комплекте генератор водородной воды Aqualife Premium и генератор водородной воды Light. Light просто за 5 минут приготовит вам водородную воду от 50 до 400 мл. Сколько зальете? Воду заливаете простую, обыкновенную. Вот питьевую, которую привыкли, ту используете. А генератор водородной воды Aqualife Premium, у него есть еще функция ощелачивания воды. У него есть функция, самое главное, ингаляции. Вы будете делать ингаляции водорода. И все это по одной цене – 29 тысяч рублей. Один оставили себе, второй отдали мужу или жене, или брату, или сестре. Там как хотите делить, хотите два себе оставлять. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Деньги вам сейчас не нужны, вы только оформляете заказ, оплачиваете, когда получаете заказ фактически на руки. Звоните прямо сейчас, успевайте. Я знаю, что такое количество комплектов ограничено, а предложение действует только сегодня. 8 800 505 0855. Но и еще один помощник. Я вам сказала, что вы омолаживаете таким образом организм изнутри. Внешне это тоже будет отражаться. Ну а если вы добавите водорода и на кожу, то внешне это будет отражаться еще быстрее. Я хочу вам прочитать один отзыв, с него начать. Девочки, рекомендую. Этот уникальный увлажнитель помогает сохранить, восстановить здоровье и молодость вашей кожи, обеспечивая ей необходимую защиту. Важно помнить, что без регулярного применения антиоксидантов, в том числе таких, как водород, кожа стареет быстрее и раньше, теряя свою упругость и эластичность, приобретая неравномерный цвет и микрорельеф. В общем, пишут о том, что кожа приобрела однородный тон, исчезли морщины Венеры на шее, и о том, что визуально кожа стала выглядеть более подтянутой. О чем идет речь? Речь идет об... Вот, хочу поделиться с вами результатами применения генератора водородной воды для лица. Он решил несколько задач. Утром просыпаюсь, обычно у меня под глазами небольшие мешки, нету их теперь. У меня жирная кожа, я с ней всю жизнь живу, мне 52. Это доставляет ряд неудобств. Например, через несколько часов косметика на глазах стекает в глаза, так как веки тоже жирные. Теперь такого нет. Кожа стала ровнее, носослезная борозда стала менее выражена. Пользовалась каждый день утром и вечером 3 недели. Девочки, рекомендую. Так вот, водородный увлажнитель для лица. Умываться водородной водой не получится, потому что водород – это газ. Пока вы эту воду нальете в ладонь, донесете до лица, там никакого водорода не останется. А наш водородный увлажнитель для лица и кожи, он выглядит как парус яхты. Белый, длиной сантиметров всего 13, шириной максимум сантиметров 5. И вот у него есть сбоку планка такая. Вы эту планку отодвигаете, внутрь заливаете воду, там буквально 50 мл. Планочку в сторону отодвигаете, и начинается процесс ионизации. Внутри такие же электроды, как в наших генераторах титановые. Идет процесс ионизации, и на выходе стоит распылитель. И вот если при помощи генератора вы делаете ингаляцию, потому что там в комплекте конюля, а при помощи водородного увлажнителя для лица вы пар с водородом распыляете сразу на лицо. Это лучшая защита для вашей кожи. Это то, что усилит действие всей вашей косметики, которую вы считали, что она не работала. Не хватало антиоксидантов. Вот при помощи такого увлажнителя вы дадите коже эти самые антиоксиданты. И сегодня, кстати, у нас их осталось ровно 25.
Я знаю это точно. Мне сказали всех предупредить, что их всего лишь 25 в наличии. А 100

0: стоит сегодня 9900. Это максимальная скидка только для радиослушателей «Комсомольской правды». Заказ можете оформить, и на все ваши вопросы ответят по номеру 8 800 505 0855.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Климатолог Алексей Карнаухов о возможном влиянии глобального потепления на экономику России и мира.
4: Это глобальное потепление несет не просто потепление, это не просто увеличение температуры, а это различные погодные климатические аномалии, смерчи, ураганы, наводнения, засухи и так далее. Вот это в основном, конечно, бассейн Тихого океана, в какой-то степени засухи в Индии, Южная Америка. Это как бы скажется на мировой торговле продовольствием. Это, конечно, такой фактор риска. Вот череда таких эль-ниньо, это необычно довольно. У нас сейчас немного другая экономика, немного другой такой экономический уклад в мире. Все-таки у нас достаточно накопленные резервы. И я надеюсь, что ситуации с голодом, по крайней мере, удастся избежать. Сейчас зато другие опасности существуют. В зоне Персидского залива вообще температуры, которые там наблюдаются, они вплотную приблизились к вообще тем температурам, при которых вообще человек может выжить, например. Там высокая влажность. И вот в странах с высокой влажностью и с очень высокой температурой люди просто погибают от жары. Даже вот сейчас еще и пока лето не наступило. Говорят, уже там и Париж, и Мадрид — это 38-35 градусов.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, я Яна Чурикова, телеведущая. Слушайте радио «Комсомольская правда». Только качественный контент.
2: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об экономике.
6: Российская экономика на данный момент находится в состоянии управляемого охлаждения. Это заявил вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке во время Петербургского международного экономического форума. По его словам, в последние три года российская экономика продемонстрировала устойчивость в непростых для страны условиях. За это время она выросла более чем на 10%. Это выше средних мировых темпов. Особенный рост продемонстрировали отрасли IT, сельского хозяйства и машиностроения, добавил Новак. На том же деловом завтраке зампред Банка России Алексей Заботкин сказал, что говорить о переохлаждении экономики России в целом неуместно, однако ситуация сильно отличается по секторам. Он пояснил, что на сегодня во многих секторах бизнеса ощущается сильный спад спроса с 2024 года, в то же время спрос и в других сегментах вырос. В апреле Владимир Путин попросил правительство представить предложение по мерам возобновления роста российской экономики. Он уточнял, что российский ВВП сокращается два месяца подряд. Через месяц глава Минэкономики Максим Решетников доложил президенту о восстановлении роста ВВП.
2: О политике.
6: Сергей Лавров заявил о попытках Европы направлять действия США по Украине. Министр иностранных дел назвал Соединенные Штаты единственной страной, которая признала необходимость устранить первопричину украинского кризиса. Как сказала глава МИДа, речь идет о проблемах безопасности России через втягивание Украины в НАТО. По его словам, Вашингтон до сих пор не стремится закрепить свои подходы с участием Киева и убедить Европу не мешать этому процессу. А это наиболее серьезная проблема в вопросе украинского урегулирования, считает Лавров.
2: Об инициативах.
6: В Госдуме предлагают обязать сотрудников ГАИ проверять автомобили со знаком «инвалид» на стекле на наличие в определенном реестре. Эта мера необходима для борьбы с нелегальным использованием этого знака, рассказал председатель Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. По его мнению, специальный знак можно приобрести и использовать нелегально, например, чтобы занимать парковочное место для инвалидов. Сейчас сотрудник ГАИ не обязан проверять наличие машины в реестре инвалидов, если под лобовым стеклом находится этот знак. Нилов отмечает о потребности в таких проверках, говорят сами инвалиды, так как часто отведенные парковочные места заняты незаконно. По итогам марта в двух регионах страны средняя зарплата превысила 200 тысяч рублей. Это Чукотка и Москва, пишет РИА Новости. В Москве сегодня до плюс 27 без осадков, в Санкт-Петербурге до плюс 25 облачно с прояснениями.
7: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Проблемы в ВСУ ведут к утрате Киевом территории. Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину. Обманутые биодроны искренне верят, что защищают родину. Как не попасть в сети вербовщиков? И что будет? Уже в это воскресенье в Армении парламентские выборы. Какое слово скажет армянский народ? Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Патриотизм и воля российского народа – главные условия достижения всех целей специальной военной операции, заявил на Петербургском международном экономическом форуме журналистам международных СМИ президент России Владимир Путин.
8: И есть еще кое-что, что является самым главным. Есть патриотизм и воля российского народа, которая является главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции.
7: Киевский режим научился, в общем, играть даже на чувствах патриотов. Обманутые биодроны искренне верят, что защищают родину. Как же не попасть в сеть вербовщиков? Об этом на КП.ру спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Дмитрий, на связи, приветствуем. И действительно, как?
9: Да. Попадают все. Даже борец с телефонными мошенниками, буквально год назад его разули на 10 миллионов рублей. Вот. Но я попытался дать в статье на сайте 13 психологических трюков, которые используют при вербовке. Там, кстати, нет ничего нового. Там нет ни гипноза по телефону. Приемы.
7: Дим, может быть, пару шагов. Да, то, чтобы.
9: Давай.
7: Угу, да, почетче. Я заодно, раз уж встрял, хотел спросить, речь только о подростках каких-нибудь, которые поджигают.
9: Нет, нет. Именно о взрослых людях, биодроны, это люди, которые совершают преступления из любви к своей родине. Понимаете? Перепрошивки. Не просто террористы, там завербованные за биткоины. Какие-то наркоманы, гурм или СБУ, а людей доводят до такого состояния, что они сознательно помогают родине и поджигают военкомат. Целый вагон таких преступлений. Вот. А, смотрите, основные психотехнологические приемы. Значит, сбор данных из открытых источников на человека. Когда ему звонит неизвестный, называет снилс паспортные данные, да, это сразу к человеку располагает. Особенно если он представляется, что он с какой-то там подвергшим, который сценарий, есть люди, которые работают со священнослужителями, с батюшками. Есть люди, которые с основными военными пенсионерами работают. Они знают, как и о чем с ними говорить. Техника 3D. Вам задают совершенно простые вопросы, на которые вы отвечаете «да». Там, как вас зовут? Дмитрий? Да. И так далее. Это подсознательно рождает в жертве доверие. Далее. Эмоциональные качели. Человек, который с вами общается, периодически скатывается в скрытую агрессию, потом обратно возвращается к доброжелательному разговору. Эффект ореола. Человек, мошенник в разговоре с жертвой к месту или к месту начинает набрасывать себе пух, козырять какими-то именами чиновников, силовиков там, и так далее. Социальная изоляция. Вот я с этим сталкивался, когда он не попал на удочку. И его убедили, что разговор секретный, никому об этом сообщать не надо, родственники не должны ничего знать. И без остановки качали на протяжении многих часов, изматывая жертву. Это тоже технология. Ну и как бы ограничение времени, жертвы всегда торопят, давят на усталость и прорабатывают возражения. Это тоже прием. Например, если общаются через соцсети, мошенник может быть в милицейской, допустим, форме, нарисованной в фотошопе. Мы как бы можем понять, что это фотошоп, но когда жертва находится уже в сбитом психологическом состоянии, она на это не обращает внимания, продолжает верить. Людей сначала заставляют брать кредиты, продавать имущество, занимать у родственников деньги. Потом ее выдерживают сутки в неведении, чтобы человек осознал, что он потерял все. А потом ему уже звонят якобы из спецслужб и говорят, что вы ключевой участник важной операции по поимке гадов. Помогите нам, подожгите, например, военкомат. Логики в этом нет вообще никакой. Но жертва в таком состоянии, что она уже это не отслеживает. Вот так.
7: Ну, то есть тут можно вернуться немножечко к давнишнему началу и поговорить о том, что, в принципе, зачем тут же всякие разные меры были, касающиеся того, что операторы должны помечать какие-то звонки, еще что-то. Ну, зачем брать с незнакомого номера отвечать в принципе? Да, если вас спрашивает Дмитрий, да, ну, вы не скажете «да», да, вы скажете сразу, ну, да, кто звонит, что надо там, ну, или...
9: Это, конечно, грубовато. Я помолчу.
7: Или помолчу. Да, да. Ну, то есть вот как бы встречное такое, сразу сбить вот эти вот, да, кто говорит, что хотели. Ну, грубо, но вот, хотя, конечно, да, времена меняются, к сожалению, ничего с этим не поделать. Но какие-то, может быть, вот как с эскалацией в дронах, да, но какие-то уже нужны неординарные меры. Ну, уже странно говорить про, на который год, да, про вот мошенников, которые так по телефону как-то берут доверчивых людей в свои руки. А в Крыму сейчас, в Севастополе отдельно говорят, ну, перестаньте фотографировать бензовозы, выкладывать. Уже это все, шутки прошли, уже это как пособничество, да, киевскому, пособничество врагу, измена родине. Но нет, все равно. Ну, как объяснить? Непонятно.
9: А, ну, сажать и штрафовать. Вот, ну, сажать это жестоко, но серьезный штраф, наверное, это таким сам себе репортером можно выкатить. Ну, почему? Я вот профессиональный журналист, прекрасно знаю, что можно снимать, что нельзя снимать. Причем даже без дополнительных объяснений.
7: Конечно.
9: Мне вот раз подсказывает, что вот это снимать не нужно.
7: Может быть, потому что все расслаблены, да, раньше какие-то простые вещи со школы объясняли, да, там, ну, начиная с «будь готов, всегда готов», и что за этим стоит буквально, то сейчас...
9: Ну, да. Это издержки медийной жизни, вечная самопрезентация, а я вот, посмотрите, что такое снял, все ставят лайки там в дурацких соцсетях, да, на 10 подписчиков, а потом это попадает куда надо, да.
7: Спасибо, спасибо, Дим, да, я думаю, продолжим на КПРУ подробности. Дмитрий Стешин, спецкор «Комсомольской правды». Проблемы ВСУ ведут к утрате Киевом территории, заявил на экономическом форуме Владимир Путин, а Зеленский сразу же опубликовал открытое письмо президенту России. Тем продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
10: Во время своего выступления на Петербургском экономическом международном форуме и во время встречи с представителями ведущих зарубежных СМИ Путин затронул несколько важных военных вопросов. В частности, он охарактеризовал состояние вооруженных сил Украины и обратил внимание на то, что главная проблема – это нехватка личного состава. Путин сказал, что за последнее только время ВСУ потеряли более 100 тысяч человек, а в среднем украинская армия теряет 40 тысяч в месяц. И не помогает даже принудительная мобилизация, в ходе которой в строй пытаются поставить 15-16 тысяч человек. Путин обратил внимание, что на Украине все более широкое распространение получает дезертирство. И причем мобилизации продолжаются. Уже 19-я мобилизация, а личного состава все равно не хватает. И вот на этом фоне вдруг идет информация, что Зеленский послал Путину открытое письмо. Я его читал, и мое главное впечатление, что это демагогическая бандеровская пропаганда. Ничего нового. Набор абсолютно демагогических старых мыслей, которые зачастую очень легко разгромить. Была бы моя воля, я бы ответил Зеленскому на это его открытое письмо. Но я бы ему сказал, что твоя власть отлавливает граждан Украины уже как собак. Твоя власть устраивает загранотряды, которые расстреливают солдат, бегущих с фронта. А потом так же, как собак безвестных, зарывают их в землю, лишь бы не платить семьям расстрелянных, убитых самими же украинцами солдат положенные деньги. Ты вообще, Зеленский, трепач. Обещал во время выборов остановить войну, но до сих пор ее не остановил. Ты, Зеленский, окружил себя коррупционной мафией. Вот та мафия, которая ворует деньги у Евросоюза, в Соединенных Штатах Америки и строит себе коттеджи недалеко от Киева. Это вот не мне тебе рассказывать, с кем ты свелся, с Миндичем, там, с Ермаком и так далее. Идем дальше. Зеленский, ты главнокомандующий не украинской армии. Эта армия держит в руках натовское зарубежное оружие, потому что уже советское закончилось почти полностью. Тут нечего гордиться тем, что в руках твоей армии зарубежное оружие. Твоя страна, Зеленский, потеряла суверенитет. Она уже управляется не тобой, не твоей кликой, а западными монстрами. Ты уже довел дело до того, что даже такой верный союзник, как Польша, плюет тебе в лицо и отказывается от того ордена Белого Орла, который тебе был вручен. Польша справедливо выступает против того, что ты поднял на щит бандеровцев, фашистов. Тебя президент Соединенных Штатов Америки Трамп справедливо называет попрошайкой, потому что ты бегаешь по миру с протянутой рукой, выпрашивая деньги и оружие. О чем с тобой можно после всего этого разговаривать? Ты грязная, рваная перчатка на руке Запада. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: Что будет уже в это воскресенье в Армении парламентские выборы? Какое слово скажет армянский народ? Об этом через пару минут.
11: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Итак, уже в воскресенье, 7 июня, в Армении пройдут парламентские выборы. С чем республика к ним подошла? Министерство обороны Армении прокомментировало появившуюся в СМИ и соцсетях информацию о вручении повесток гражданам, прибывающим из России перед выборами. Ранее онлайн-ресурс правящей партии «Гражданский договор» сообщил, что военная полиция Армении на пограничных пунктах прям вручает прибывающим из России гражданам повестки на 25-дневные учебные военные сборы. Представители власти считают, что граждане приезжают в Армению специально, чтобы проголосовать за оппозиционные силы. Армения практически лишилась российского рынка. Перед ней поставили выбор ЕАЭС или ЕС. Она его пока делать не хочет, но наверняка выбора в воскресенье этот выбор и сделают. В ЕАЭС не хотят мер против Армении, но стремление в Евросоюз, который превратился в военно-политический блок, вызывает обеспокоенность, заявил вице-премьер России Аверчук на полях экономического форума. Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ тогда, когда ей понадобится, и обратно не вернется. Так он ответил на дебатах на вопрос представителя партии «Сильная Армения», что означает замораживание членства в этой организации в ОДКБ. С нами политолог, востоковед Николай Севастьянов. Николай Николаевич, здравствуйте.
15: Добрый день.
7: Ну вот действительно интересно, что есть те, кто уехали из Армении, да, но душой там армяне, армянский народ, граждане, есть те, кто остаются. Что покажут эти выборы? Они опять проголосуют за Пашиняна, и это такая будет Украина 2.0?
15: Согласно всем опросам, Пашинян действительно выигрывает, и у него действительно в Армении много сторонников, которым нравится его риторика, нравятся те картинки, которые он им предлагает. А предлагает он именно картинки. Пашинян говорит о том, что давайте идти в ЕС, нам там дадут денег, будут инвестировать в нашу энергетику, а вот сейчас откроется коридор Трампа, а еще для нас откроют турецкий рынок, где нас очень ждут, и все у нас будет так хорошо, как не было никогда. При этом каждая из этих картинок – это очень сильное искажение действительности, потому что если брать ту же Турцию, ну много ли там будет желающих покупать армянские товары? Они не самые дешевые, турецкие товары дешевле. И не Ереван будет демпинговать на турецком рынке, а турки на армянском. И не армянские товары хлынут в Турцию, а турецкие в Ереван, убивая именно армянских производителей уже на внутреннем рынке. То же самое касается Евросоюза. Пример вот этих стран, с которыми любой диалог о вступлении в ЕС превращается в какую-то бесконечную историю, которая растягивается на десятилетия, а в это время страна деградирует, никого ничему не научил. По-прежнему люди хотят верить в красивый такой плакат, который Пашинян им вывешивает. Тем более Пашинян постоянно козыряет тем, что при нем растет экономика. Экономика растет. Но растет она опять же на трех китах. На российском рынке, куда идут армянские товары, которые больше нигде не нужны. На невероятно дешевом русском газе и перечислении денег из России в Армению. Вот как только это все исчезнет, там очень разные прогнозы, насколько рухнет армянский ВВП. Есть прогнозы, что он рухнет на двухзначные значения. И то, что сегодня Ереван говорит, что он всем все компенсирует, что европейцы помогут, это, конечно, вранье. Сейчас цель просто выиграть выборы, а как будет дальше, опять же, это не его проблема.
7: Если но референдума не будет. Вот эти выборы, они будут референдумом фактически.
15: Они являются, да, в какой-то мере таким вот неформальным референдумом, куда страна пойдет дальше. Но опять же, Пашинян – это потрясающий, успешный человек в плане запудривания мозгов. Человек, который сдал Карабах и объяснил армянам, что это хорошо, он без проблем потом объяснит им, что разорившиеся фермеры – это тоже хорошо.
7: Ну, как Зеленский, опять же, да, тот юморист и в сериале сыграл этот медийное лицо тоже, то на чем он там, на гитаре или на барабанах, то на автобусе поездит. То есть такая калька не калька, но что-то просвечивает.
15: Мне кажется, Пашинян даже посерьезнее. Это человек, который очень умный, который понимает, на чем играть, который безупречно знает армянский менталитет и предлагает армянам именно то, что они хотят от него услышать. Когда он снимает с них ответственность за любые поражения, находит сразу же виноватых и при этом обещает им какие-то золотые горы, в которые они хотят верить.
7: Ну, как бы вектор понятен. Выборы приблизительно понятно, куда дело идет. Значит, наши требования, ну, не требования, а как, да, размышления о том, что было бы неплохо провести референдум, куда же хочет армянский народ, в Евросоюз или остаться в ЕАЭС, в ОДКБ, тоже приблизительно понятно. не очень понятно, что мы будем с этим делать. Мы вот в 91-м году радостно в угаре скинули все окраины, сказали много чего по этому поводу. Да, а теперь окраины делают свой выбор. И этот выбор, он вот все как-то, куда бы он ни шел, это все против нас. Ну, в конечном итоге, да, в широком смысле. Не знаю, что армянский народ против нас ни в коем случае, и попадаются здесь мнения тех, кто находится здесь, и армяне, и азербайджанцы, и молдаване, кто здраво говорит о том, что такое Россия, что дала Россия народам, да, не только в историческом контексте, но и сейчас, как мы можем жить все вместе. Но, к сожалению, окраины куда-то сквозь пальцы уходят. И чего с этим делать-то стратегически? Мы же не можем все время говорить, что мы вам, а у нас в квартире газ, мы вам перекроем газ, значит, помидоры ваши тухлые, клубник. Да плевать им на все, ну видно же, на Украине на все наплевать, на экономику. Да, даже Германия отказалась от нашего газа. Китай вторую ветку не спешит забирать. Но можем ли мы только вот этими рычагами бесконечно оперировать?
15: Не можем. Более того, сегодня в Армении считают даже сторонники Пашиняна, что все эти меры – это все равно что-то временное, что после выборов все вернется на круги своя. Но тут важен, на мой взгляд, самый главный вопрос. Он заключается в том, что да, Армения сегодня идет в противоположном направлении, конечно же, будет становиться все более враждебной страной в отношении России. Это факт. И сегодня у нас нет, к сожалению, конкретных рычагов, чтобы этот процесс обернуть вспять. Но опять же, угроза от враждебной Армении для нас, она явно будет меньше, чем угроза от абсолютно враждебной Прибалтики. В этом плане угроза от Армении для российской государственности будет все равно очень низкая. Выгода от дружественной и союзной Армении, она более все-таки репутационная. И на практическом поле она несущественна. А вот затраты на то, чтобы удержать Армению в нашем поле, при том, что вкладываются огромные деньги, чтобы ее отсюда вырвать, крайне значительные. В этом плане сегодня, возможно, самое лучшее – это Армению отпустить и посмотреть, куда она приплывет. И да. В каком состоянии она будет на следующих выборах.
7: Ну, до следующих выборов. Но у нас опять как-то вот, да, такой подход. Мы говорим о бедах или выгодах армянского народа, говорим о бедах или выгодах очень много, как там европейские потребители себя чувствуют, как ему все хуже и хуже. Но куда-то за этим уходим мы сами. Да, вот, но мы всех уже отпустили и на все уже посмотрели, уже все понятно, уже до ручки дошли. Вы говорите, Прибалтика. Не очень понятно, честно говоря, в Прибалтике, сколько там вообще прибалтов осталось. Говорят, что вот прям практически кроме бюрократического аппарата-то и не осталось никого. Да? И стоит ли этому радоваться или стоит по этому поводу погрустить, да, что тоже это все результат 91-го года. Могло бы быть по-другому. И ну, что-то в долгую стратегически, ну, надо о чем-то, наверное, задумываться, как вам кажется. Да? Но мы можем всех отпустить, но видно же, куда дело идет по периметру наших границ. Да, уже в Азии плотно наши заключения и противники. Враг не предает. Уже в Азии плотно работает по всем направлениям. Да? Сколько времени пройдет, когда он там развернется? О каких военных блоках уже открыто говорится? Но что-то надо формулировать, что-то как-то, да, нас всего 150 миллионов, и территория большая, и вокруг что-то как-то не получается назвать ничего дружественным.
15: Ну, абсолютно верно. И опять же, дело в том, что в какой-то момент ту же Армению, на мой взгляд, мы потеряли прежде всего из-за того, что мы не вкладывались в альтернативу. То есть, когда были прежние армянские элиты, которые действительно очень сильно стали не устраивать значительную часть населения, это был объективный фактор, мы считали, что все-таки эти элиты, они для нас важны сами по себе, что это, у них нет альтернативы, что мы не можем создать им альтернативу. А Запад эту альтернативу создавал. И в итоге Пашинян пришел к власти именно на усталости от тех, кто был до него. В этом плане это в какой-то мере, да, наша беда, что мы не умеем раскладывать яйца в разные корзины. Что если есть одна корзина, мы будем все класть туда, а потом удивляться, как так получается, если эта корзина разбилась.
7: Но причем и по военной составляющей, да, мы же, находясь в одном блоке, продолжаем обучать, значит, что-то поставлять туда, и все это не без, не знаю, как вот, взаимная ли это любовь, и вообще, есть ли любовь в этих отношениях, да, потому что когда советское небо накрывало все эти республики, ну, отношения были явно другими, никто не говорил о какой-то прагматике, связанной с экономическими вопросами, да, взаимовыгодной партнерской торговли. Какие-то другими категориями оперировали, сегодня про них ничего не слышно. Есть ли они?
15: Такие категории были. Россия многие годы именно защищала Армению. Россия многие годы гарантировала безопасность и армянского населения в самой Армении, и в Карабахе. Но в итоге Пашинян сумел это обыграть против нас, когда он объяснил, что Карабах вообще был проклятием Армении, и что хорошо, что она от него избавилась. При этом одновременно проведя мостик к России. То есть удивительная вещь. Пашинян говорит своему избирателю, своему
7: дядерному
15: электорату,
7: ага, да,
15: что, смотрите, русские виноваты, что мы потеряли Карабах, но при этом потеря Карабаха – это хорошо. Он это соединил едино, это сработало.
7: Да. Спасибо большое. Николай Севастьянов, политолог, востоковед, в воскресенье покажет, что будет дальше. Томики по цене квартир, как устроен рынок контрабанды редких книг. Разбирался наш спецкор об этом после новостей.
2: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В Великих Луках 11:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Великих Луках открылась выставка, посвященная воздухоплаванию. Экспозиция находится в Музее олимпийского движения и спорта Псковского края. На ней представлено более 200 предметов. Документы, медали, кубки, значки, вымпелы, сувениры, грамоты, сертификаты, предметы спортивной экипировки и многое другое. Экспозиция выставки, открытой в рамках партийного проекта «Единой России. Историческая память», будет периодически меняться, но работать на постоянной основе.
17: В Великих Луках стартовала массовая высадка цветов. На городских клумбах планируется разместить около 50 тысяч саженцев. Среди высаживаемых растений – петунии, сальвии, агератум, бархатцы, лобелии, цинии и другие виды. В этом году специалисты приступили к работам позже обычного графика из-за холодной и дождливой погоды. Сейчас погодные условия улучшились, и клумбы начали преображаться. Также рассматривается возможность замены некоторых цветочных клумб на композиции из вечно зеленых хвойных растений. Сотрудники госавтоинспекции и подразделения по делам несовершеннолетних МВД России Великолукские провели акцию «Безопасные каникулы в летних лагерях при школах». Мероприятия прошли в Ивановской и Булыненской школах, а также в Переслединской гимназии. Ребятам объяснили, почему важно соблюдать правила дорожного движения, и рассказали о последствиях, к которым может привести их игнорирование. Полицейские проверили, насколько хорошо дети усвоили полученную информацию.
18: О валютах.
17: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27, юань 10.95.
18: О погоде.
17: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
19: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Радио «Комсомольская правда» здесь. Игорь Измайлов. В томике по цене квартир. Как устроен рынок контрабанды редких книг. Об этом расследование на kp.ru. В общем, пока мы с вами живем той жизнью, которой живем, вот параллельно есть и такая история. Кто-то от книг избавляется, а кто-то их вполне себе вот что, зарабатывает на них или ценит. Спецкор «Комсомольской правды» Александр Газа. Саш, приветствую.
20: Да, добрый день.
7: Про что эта история?
20: Ну, это история про то, что там, где что-то плохо лежит, однажды вызывает интерес различных мошенников, преступников и вот прочих негодяев. Отправная точка для вот моего расследования о контрабанде и кражах ценных, дорогих, старинных книг. Это, ну, об этой истории, наверное, многие слышали. Еще в прошлом году в Европе выявили целую сеть, целую группу людей. В основном это были уроженцы Грузии, которые путешествовали по разным странам, записывались в публичные библиотеки, где хранятся старинные книги, причем их интересовали именно старые издания русских классиков. То есть их интересовал конкретный рынок сбыта, видимо. То есть это прижизненные издания книг Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого. И вот они по поддельным чужим документам просили выдать им для ознакомления в читальном зале книги. Заменяли их поддельными томами, то есть копиями, которые не имели никакой серьезной художественной ценности, и скрывались. Таким образом, похитили около сотни книг в библиотеках Польши, Финляндии, стран Прибалтики, по-моему, даже Германия там была. В общем, по Европе проехались так хорошо, и там в несколько миллионов долларов оценивали совокупную стоимость вот этих книг, которые непонятно куда скрылись. Вышли на них благодаря новым технологиям. На одном из поддельных томиков обнаружилась ДНК, вычислили человека, которому оно принадлежит, и вот так раскрыли целую сеть. К нам эта история имеет самое непосредственное отношение, потому что в конце прошлого года возник скандал, когда на одном из аукционов журналисты среди лотов, которые продаются, обнаружили одну из книг, которая вот была таким образом похищена в одной из европейских библиотек, причем даже штампик Варшавской библиотеки публичной был выложен на сайте этого аукциона, то есть, ну, там фотографии книги, да, в каком она состоянии это, и, то есть, его не стали затирать, вот, как бы, смотрите, дорогие друзья, как выглядит эта книга. Но тут надо пометить, сразу объяснить людям, которые, может быть, далеки вот от мира раритетов и антиквариата, аукционы не проверяют происхождение вещей, которые им приносят на продажу. То есть они просто площадка, которая продает что-то. Проверка подлинности, проверка происхождения – это все, как бы, что называется, ваши проблемы. Проблемы конкретно покупателя, который должен добиваться вот чистой прозрачной истории от продавца. Поэтому вот в этом и есть главный затык системы, и он совершенно одинаковый везде, не только в России, но и в других странах мира. В частности, самый крутой мировой аукцион Sotheby's работает по той же системе, и через него время от времени продают либо ранее похищенные работы, там картины, антиквариат какой-то, скульптуры и прочее, либо даже и подделки бывают, через него реализовывают. Так что вот такая история, и я, конечно, ну, было удивительно, да, как вообще устроено, какие цены. Вот тот томик, о котором я сказал на аукционе, начальная цена была в 6 миллионов, продали в 2 раза дороже, почти за 12, то есть можно понять, какой есть ажиотаж.
0: Да, просто, ну, сразу по ходу интересно, у кого ажиотаж? То есть кто, ну, понятно, что это люди, да, не в ипотеку живущие, но вот почему? Это такая тяга к искусству и к классике, ну, поставить дома где-нибудь на Новой Риге, да, или в Майами томик, и листать его по вечерам или кому-то показывать, или это просто инвестиция такая, что, ну, во что еще вкладываться, да, когда все куплено, а там, глядишь, как это всегда можно продать. Но рост с 6 до 12 миллионов, а там, где 6-12, там 20 могут быть, наверное.
20: Ну, публика тут очень разная. Есть действительно ценители, да, ценители с деньгами, но действительно люди, разбирающиеся вот в книгоиздании, чтящие, так скажем, уровень писателей, поэтов, книги которых у них хранятся. Но есть и люди, для которых это просто, ну, извините за грубое слово, это просто понты. Угу. Достать книгу какую-то очень редкую, показать, вот у меня есть, посмотрите. Инвестиция, ну, наверное, такое тоже есть, потому что, естественно, эти книги не дешевеют. Но все-таки искусствоведы, с которыми я общался, они обращают внимание на важную деталь. Вот эти книги старинные, они требуют особого, даже не то что отношения, а особых условий хранения. Например, в музеях, если речь идет о очень старых книгах, для них могут даже поддерживать какой-то специальный микроклимат, потому что все очень старое, все может рассыпаться. Говорят, что без правильных условий хранения книгу можно, ну, в буквальном смысле испортить за несколько десятилетий, если она просто валяется на полке, если там под прямыми лучами солнца и прочее. Поэтому, говорят, даже среди богатых российских людей несколько таких случаев было, когда они уже понимают, что вот в том можно таким образом загубить, они проявляют, так сказать, щедрость, начинают представлять себя как меценатом и передают, например, в какой-то музей или в какую-то библиотеку, в какое-то хранилище государственное вот эту книгу, ну, чтобы, с одной стороны, это и пиар, с другой стороны, они понимают, что иначе книга погибнет, то есть не достанется она никому. Так что истории очень разные.
0: Да, спасибо, Саша. Александр Рогоза, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Археологи впервые обнаружили корабль настоящих пиратов Карибского моря. Останки судна нашли на Багамских островах в бухте Нассау, знаменитом месте, где в начале 18 века находилась единственная свободная пиратская гавань. Что еще обнаружили археологи и почему это произошло только сейчас, расскажет пират Василий Воронин.
1: Ученые впервые обнаружили корабль настоящих пиратов Карибского моря. Информацией о находке поделились археологи, проводящие экспедицию у берегов острова Нью-Провиденс на Багамах. В июне этого года им впервые в истории официально разрешили исследовать морское дно в районе Нассау, знаменитого места, где в начале 18 века находилась единственная вольная пиратская гавань. Она просуществовала 12 лет и стала убежищем самых известных пиратов, таких как «Черная борода» и «Калико Джек Рекхэм». Проект возглавил британский морской археолог Шон Кингсли. По его словам, ранее дно у побережья, где зафиксировано более 500 кораблекрушений с 17 века, никто целенаправленно не изучал.
21: Пираты ждут, что мы на Черной жемчужине поведем их за собой. И что они увидят? Жалкую посудину с перепуганными крысами. Нет, они увидят свободных людей и свободу. А враг увидит вспышки наших залпов, услышит звон наших стальных клинков и, наконец, поймет, на что мы способны.
1: Главной находкой ученых стал обугленный корпус корабля с каменным балластом, который может быть останками судна «Фэнси» Генри Эвери, совершившего в 1695 году самое прибыльное ограбление в истории. Общая сумма награбленных золота, серебра и драгоценных камней составила 85 миллионов фунтов в пересчете на современные деньги. При этом то, что обугленное судно покоится на дне, лишь подтверждает вероятную принадлежность корабля, так как пираты часто сжигали их до ватерлинии, чтобы скрыть следы своих преступлений от власти. Помимо корпуса, ученые также обнаружили поворотные и железные пушки, 25 свинцовых пуль, такелаж, бутылки и кирпичи из камбуза, а также 143 курительные трубки с гербом Англии. Археологи назвали их визитной карточкой пиратских нападений.
22: Дорогуша, это лодочка. Мой корабль бесподобен и горд. И он чуть ли не огромен. И он уплыл.
23: Почему его нет?
22: А, мистер Гибс. Вы не в курсе, почему уплыл мой корабль?
1: Сохранность находок ученые объяснили тем, что в водах Нассау много акул, и дайверы старались их не тревожить. Экспедиция также исследовала старинные карты и пещеры, где пираты якобы прятали сокровища, но ничего там не нашли. Всего у берегов Нью-Провиденс ученые обнаружили 6 затонувших кораблей, 3 из которых относятся к золотому веку пиратства. Однако руководитель экспедиции Шон Кингсли заявил, что в гавани и вокруг нее могут находиться еще десятки затонувших кораблей.
22: «Убив меня, ты доберешься до бухты. Обнаружишь там неприступную крепость, способную годами держаться под осадой. И тогда заскулишь. Ох, был бы сейчас тот, кого я убил внутри, он помог бы мне выманить этих пиратов наружу».
23: «Разве ты способен такое провернуть?»
22: «Убить меня ты можешь, а вот оскорблять не смей».
1: Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
24: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
26: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Дневник Петербургского международного экономического форума.
3: Здравствуйте, друзья. Продолжает свою работу открытая студия медиагруппы «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума. Меня зовут Антон Челышев, и я с большим удовольствием приветствую нашего гостя, губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Алексей Юрьевич, здравствуйте. Рады тому, что вы до нас дошли, потому что ПМЭФ – это такая, вот такой очень плотный график, я бы сказал, плотнейший на самом деле график, но здорово, что время мы друг для друга находим. Давайте тогда не трать этого самого времени на начнем с главного. Последние годы в Ульяновской области активным образом развивается промышленность, в частности, авиастроение. Каким образом вы оцениваете сегодняшнее состояние ульяновской экономики и ее перспективы, как ближайшие, так и вот с отдаленным горизонтом?
4: Действительно, последние годы промышленность у нас развивалась семимильными шагами. Мы показывали очень высокие результаты не только по Волжскому федеральному округе и в целом по стране занимали лидирующие позиции, и сейчас продолжаем эту планку держать. В первую очередь это все, что связано с автомобилестроением, с авиастроением, потому что это традиционные отрасли, где Ульяновская область всегда задавала темп. Завод «Авиастар», где выпускаются 76-е ЛИ. Сейчас большая программа техперевожения на этом предприятии. Ульяновский автомобильный завод, завод, который даже в 2022 году не останавливал свое производство, когда были введены санкции. Тогда, благодаря слаженной команде менеджеров, руководства, собственниками, были перенастроены логистические цепочки. И завод, те 40 тысяч автомобилей, которые должен был выпустить, он их выпустил. А если взять второй по величине город Димитровград, это ядерная наука. Институт атомных реакторов сейчас осуществляет новый инвестпроект, строительство многоцелевого нового реактора на быстрых нейтронах. Планируем, что в 2027 году он уже будет запущен. Это даст новый толчок для развития.
3: Давайте поговорим о, наверное, на главную тему. Поговорим о том, что в экономике принято называть человеческим капиталом. Молодежь действительно часто уезжает в крупные города, и эта тенденция ранее была очень ощутима в Ульяновской области. Вот что сейчас изменилось?
4: Ну, вы абсолютно точно подметили, что сейчас отток молодежи существенно стал ниже, даже по сравнению с 2021 годом, когда я поехал работать в регион. Ну, в первую очередь, конечно, это точка приложения труда. Хорошие рабочие места должны быть созданы, достойные, комфортабельные, с хорошей заработной платой. Это уровень жизни, это благоприятная среда, в которой проживают, возможность реализовать себя, в том числе в творческих профессиях, возможность получить какие-то стартовые капиталы для покупки жилья или снятия его в наем. Ну, в общем-то, такие обыденные жизненные вещи, но в комплексе, если по всем этим направлениям ведется системная работа, все это положительно сказывается. И вот этот тренд, который изначально он очень был тревожен у нас в регионе, я думаю, что мы потихонечку с ним справляемся.
3: Кстати, о заработных платах и рынке труда. В каких сферах сейчас особенно не хватает специалистов? Я почему как бы вот этот дополнительный вопрос задаю? Потому что, ну, как правило, в тех сферах, где специалистов не хватает, работодатель готов предлагать более чем конкурентные заработные платы. Ну и, как правило, мы понимаем, что специалистов как раз дефицит всегда высококвалифицированных, которые априори не могут стоить дешево.
4: У нас активно развивается сейчас в регионе в целом на всех предприятиях мехобработка. Нужны специалисты по работе на станках с числовым программным управлением, наладчики. Вот. Большая потребность у нас специалистов в сфере IT, потому что более 1500 IT-компаний в регионе. У нас три наших IT-компании входят в топ-10 по стране в целом по искусственному интеллекту. Одна из них даже возглавляет этот рейтинг. Вот. У нас требуются специалисты средних рабочих специальностей. Если взять Aviastar, то в ближайшие годы будет набираться еще 10 тысяч сотрудников этого предприятия. Ну, соответственно, для них будут создаваться условия.
3: За последние годы в Ульяновской области удалось привлечь целый ряд крупных инвесторов. Назовите, пожалуйста, несколько ключевых проектов, которые удалось реализовать в прошлом году.
4: Я очень рад, что в регион пришла компания «Севергрупп». Запущен завод «Гисловет», раньше он назывался у нас «Бриджстоун». У нас активно развивается завод по производству алюминиевой банки. В прошлом году была запущена мощнейшая линия по производству алюминиевой банки. Сейчас мощность этого завода 2,5 миллиарда банок. Компания «Арнест», наша российская компания. У нас есть большие перспективы, как я уже сказал, по развитию ядерной отрасли, связанной со строительством нового атомного реактора. Там инвестиции порядка 150 миллиардов рублей. Сейчас ведется работа. Рассчитываем, что 2027-2028 год ведем к запуску. У нас активно развивается Ульяновский автомобильный завод. Просто мы очень рады и видим те темпы, с которыми идет это развитие. Отрасль композитных материалов у «Росатом» ветролопасти полностью освоили выпуск лопастей для ветрогенераторов. Сейчас начинаем, используя эти же технологии, выпускать маломерные суда, катера для

0: Думаю, что в этом году мы новый рекорд поставим. На что будем дальше направлять свои усилия? Развитие животноводства, в первую очередь молочного животноводства. Здесь у нас еще сохраняется большой потенциал. Есть несколько проектов глубоко просчитанных. Я ставлю задачу переходить к более глубокой переработке сельхозпродукции. Строим с компанией «Содружество» крупный логистический портовый комплекс для того, чтобы эту продукцию отгружать в сторону Каспийского моря, дальше в Персидский залив. Начинаем строить крупное семеноводческое хозяйство, потому что для того, чтобы хороший урожай был, мало хорошей погоды, необходимо еще и зерна качественные. Вот, поэтому в этом ключе работаем. Вот, в общем-то, те направления, которые, я уверен, в постепенном подходе, обеспечит нам дальнейший серьезный рост в области сельского хозяйства и производства продуктов питания.
1: У Ульяновской области какие преимущества перед, так сказать, другими территориями в борьбе вот за этого самого крупного инвестора?
0: Ульяновская область, центр России, мы логистически очень выгодно расположены. Более того, у нас есть такая транспортная артерия, как река Волга. Вот это, ну, явное преимущество. Я думаю, здесь не стоит даже распространяться и что-то доказывать. Все это прекрасно понимают. Вокруг нас сосредоточены крупные города, полумиллионники, миллионники. Казань, Самара, Чебоксары, Пенза. До Москвы всего лишь 800 километров. Сейчас с введением трассы М-12 за 7-8 часов вполне можно доехать до Москвы. То есть с точки зрения логистики мы очень выгодно расположены. У нас есть территория опережающего развития, есть портовая особая экономическая зона, есть индустриальные парки, где предоставляются максимально комфортные налоговые режимы для наших резидентов, которые приходят в регион. Вот такой индивидуальный подход, личный контроль, хорошее расположение и желание максимально все эти условия создать, они дают хороший результат.
1: Этот год объявлен в Ульяновске годом авиастроителя. Что для вас лично означает этот юбилей и, собственно, какое место это предприятие с очень большой историей сегодня занимает в жизни региона?
0: Это крупнейшее предприятие авиастроительное не только в Ульяновской области, но и всей страны. «Авиастар» — это была последняя всероссийская комсомольская стройка. Объем инвестиций, которые были вложены, сопоставим со строительством Байкало-Амурской магистрали. И мы очень благодарны нашему президенту, что он подписал указ о праздновании 50-летия начала строительства авиакомплекса в Ульяновске. Огромная программа мероприятий. Основной день празднования – это 19 июня 2026 года. Ожидаем прибытия большого количества уважаемых гостей. И, пользуясь случаем, хочу и вас пригласить. 19 июня будет очень интересно. В конце дня будет авиашоу. Русские витязи покажут свое мастерство над Волгой. Я думаю, что вот очень хороший, интересный и запоминающийся на долгие годы праздник.
1: Ну, а если мы в целом поговорим о туристе, который впервые приедет в Ульяновскую область, что ему обязательно нужно увидеть?
0: Ульяновская область – это родина Ленина. Конечно, нужно посетить музей-заповедник родины Ленина, посетить дом, где жил в школьные годы Владимир Ильич. Но помимо этого, считаю, что туристу, особенно туристу, который любит активный отдых, будет очень интересно посетить наш национальный парк Сенгилеевские горы, походить по тропам, посетить так называемую тропу Сурка, посетить вершины Шиловскую шишку, Граное ухо, с которых открываются просто сумасшедшие виды на Волгу. Еще есть такое уникальное место – Ундери. Это палеонтологическая зона. Мы буквально несколько недель назад открыли новый палеонтологический музей. Я думаю, будет очень интересно это посмотреть. Ну и, конечно, полюбоваться и посмотреть изделия, которые делаются из нашего камня, который называется симбирцит. Это наш волжский янтарь. Камень, который обладает потрясающей энергетикой. У нас целая индустрия сейчас создается по обработке этого камня. Вот я считаю, те вещи, которые нужно обязательно увидеть, посетив Ульяновскую область.
1: Спасибо большое. Губернатор Ульяновской области Алексей Юрьевич Русских, гость открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на полях Петербургского международного экономического форума. Спасибо, Алексей Юрьевич.
2: Дневник Петербургского международного экономического форума.

0: Реклама.
1: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты. Шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
2: Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Геворг Мирзоян о том, почему Россия не применяет ядерное оружие.
4: Нам нужно как-то жить после войны. Да, до нее надо дожить, конечно, до победы, но надо еще думать, как мы будем жить после. Мы не американцы с условными иранцами. Мы не можем выбомбить ноль Украину, уехать на свое полушарие и там спокойно жить далеко от вот этих вот. Они будут у нас через границу. Нам с ними надо налаживать отношения. Более того, нам нужно интегрировать значительную часть бывшего украинского населения в состав Российской Федерации. Мы взвешиваем реакцию на наши действия со стороны наших партнеров. Заниматься условно ядерной бомбардировкой территории Украины нанесет очень серьезный удар по имиджу России. Без сомнения, то удар будет по имиджу, что мы расчехлили ядерное оружие против неядерной страны. Это конец режиму нераспространения там, ну, со всеми вытекающими. Мы не хотим этим заниматься. Мы считаем себя ответственной державой, которая не имеет права этим заниматься. Мы модернизируем ядерное оружие для того, чтобы его не применить. Это так и должно быть на самом деле.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
6: Кремль говорит.
5: В Кремле не стали раскрывать реакцию Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского. Как сообщил сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Путину передали письмо в письменном виде. По его словам, переговоры по Украине будут возобновлены и сложившаяся пауза будет нарушена, так сказал Песков. Накануне Владимир Зеленский опубликовал письмо, в котором предложил Владимиру Путину провести личную встречу и завершить боевые действия. Он напомнил, что переговоры готовы организовать Швейцария, Турция и арабские страны.
0: Об алкоголе.
5: Власти вернулись к идее онлайн-продаж российского вина. Вице-премьер Дмитрий Патрушев направил президенту предложение возобновить рассмотрение законопроектов о проведении эксперимента по продаже отечественного вина через интернет. Законопроект, внесенный в Госдуму еще в апреле 2023 года, предполагал, что продавать вино через Почту России можно будет без лицензии, но документ так и не был рассмотрен, и теперь предлагается расширить эксперимент, включив в него маркетплейсы, а возраст покупателей проверять с помощью единой биометрической системы и мессенджера Макс. В Почте России заявили, что готовы начать эксперимент, но противники, в том числе общественные организации и Минздрав, опасаются, что либерализация правил приведет к росту потребления спиртного, его доступности в удаленных населенных пунктах и создаст дополнительные риски для правоохранительной системы.
0: О зарплатах.
5: В марте этого года только два российских региона продемонстрировали среднюю начисленную зарплату выше 200 тысяч рублей. По данным Росстата, лидером по уровню оплаты труда стала Чукотка. Средняя зарплата в регионе достигла 246 тысяч рублей против 214 тысяч годом ранее. Второе место заняла Москва. Здесь показатель составил 220 тысяч. В марте прошлого года средняя зарплата в столице находилась на уровне около 189 тысяч рублей. В среднем по стране начисленная заработная плата в марте составила почти 113 тысяч. В России создали вакцину от аллергии на березу. Препарат для профилактики аллергии на пыльцу хотят зарегистрировать уже в сентябре этого года. Сейчас вакцина проходит третью фазу клинических исследований. Разработка рассчитана не только на сезонный полинос, но и на перекрестные пищевые реакции, которые часто бывают у людей с аллергией на березу. Например, на яблоки, орехи, морковь и другие продукты. По словам разработчиков, препарат уже показал хорошую переносимость и безопасность, а после регистрации его смогут вывести в продажу. Официальный курс доллара на сегодня 74.30, евро 86.27, юань 10.95.
2: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Живопырки. Греф рассказал о своем видении фундамента российской экономики, заодно поведав о всадниках апокалипсиса. По итогам переговоров в формате 5+2 наши миротворцы могут покинуть Приднестровье. И продажи легковушек в России растут несколько месяцев подряд, но радоваться, говорят, нечему. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Располагайтесь. Греф обозначил 4 всадников апокалипсиса в экономике. Высокая процентная ставка, растущая налоговая нагрузка. Высокая налоговая нагрузка – это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами. 4 не 4, но вот сколько-то набралось. Фундаментом российской экономики, по мнению Грефа, остаются представители небольшого бизнеса. Живопырки, назвал их глава Сбера. Предприниматели любого масштаба создают добавленную стоимость. Любого ли? Именно они формируют экономику страны, которая, в свою очередь, служит основой для развития государства. Главные люди нашей жизни – это бизнесмены. Экономист, исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Антон Юрьевич, здравствуйте.
7: Добрый день, как всегда.
2: Да, ну вот Герман Греф, отец родной, да, вот разложил все по полочкам. А, собственно, давайте попробуем это расширить. Да, вот он тезисами, такими крупными мазками прошелся.
7: А отец вами... родной экономической дискуссии. Надо отдать должное, он в ней активно участвует уже много-много лет и реально болеет за эту тему. На завтраке Сбербанка частенько, он проходит уже не первый раз, это традиционное мероприятие на ПМФ, частенько звучат такие хлесткие эпатажные заявления. Конечно, это привлекает внимание, но и в целом привлекает внимание к проблемам, да, с которыми действительно столкнулись. Я бы сказал, что, конечно, до апокалипсиса, я надеюсь, далеко, да, потому что вот вчера и, так сказать, президент наш говорил о том, что слухи о кончении нашей экономики сильно преувеличены, но это не значит, что не должно быть, так скажем, организованной совместной работы, дискуссии. Более того, Россия, страна, вот несмотря ни на что, такая коллегиальная. Да, есть бизнес, есть люди, наемные работники, да, есть политики, там есть общественность. Но все-таки есть какое-то единство, да, и вот в этом единстве действительно нужна дискуссия преодолевать те проблемы. Он назвал 4 вопроса. Ключевая ставка, крепкий курс рубля, административные барьеры и четвертое...
2: Растущая налоговая нагрузка.
7: Растущая налоговая нагрузка.
2: Мы его уже забудем через 5 минут.
7: Вы видите, по первому кварталу у нас мы что наблюдаем? Вчера вышел свежий обзор Росстата как раз под форум. Значит, 15% упали инвестиции. Это серьезное падение, поквартальное, да, там по сравнению с первым кварталом прошлого года. Такое наблюдается, вы знаете, я вот, может быть, в 22-м году там временно было что-то такое, да, или там ковид.
2: А какие инвестиции, Антон Юрьевич, о каких инвестициях речь? Внутренних, внешних, еще каких-то?
7: Нет, речь идет, конечно, о внутренних в основном инвестициях, потому что внешних инвестициях у нас сейчас практически нет даже по статистике. Но это серьезное
2: падение. То есть внешних нет, там... внутренние на 15% сели. Ну, сейчас-то Петербургский экономический форум-то с таким-то такой масштабный, да, с каждым годом все ярче и краше. Сейчас-то инвестиции потекут, прям только успевая лопатой грести, мне кажется.
7: Ну, понимаете, соглашений-то заключается много, и много есть проектов, которые, ну, как бы они там давно были запланированы, под них, может быть, там уже как-то и средства запланированы, да, это вот то, что касается наших национальных целей, наших магистралей, там, железнодорожных, скоростных и так далее. Но дело в том, что сейчас многие проекты-то приходится потихонечку передвигать, как это принято, вправо. Вот, например, недавно объявили о том, что даже такой государственный проект, как строительство трассы Джугба-Сочи, Сочи будет сдвинуть. Что уже говорить о заводах, да, которые, в принципе, сейчас на... Вы же понимаете тоже, что все заводы, там, срок амортизации оборудования, это там где-то, ну, 10-20 лет, то есть за 10-20 лет все полностью перестроено. перестраивается. Сейчас новый технологический цикл. Несмотря на то, что происходит вокруг, да, и с давлением, происходит смена мировых укладов, и сейчас время вкладываться. Вот, поэтому...
2: Ну вот тоннель построим на Аляску, смерти... сегодня объявим. За наш счет, правда, говорят?
7: Ну, ничего. Ну, вот я про не слышал, за чей счет. Я боюсь, что тут ни одна страна какая-то точно это не потянет. Это, может быть, 3-4 страны, причем самых крупных, такое могли бы себе позволить. Причем самое главное, куда он будет идти. Там же надо еще пути проложить дальнейшие.
2: Это
7: же
2: не важно, главное начать.
7: Но нет, я просто к чему. Да, на завтраке Сбербанка прозвучала оценка ситуации, прозвучала оценка того, что есть вот эти вот сейчас структурные препятствия. Значит, дискуссию, конечно, начал прежде всего бизнесмены, которые столкнулись прямо с падением своих показателей. Но сейчас она выходит на уровень и государственных деятелей. Все понимают, что надо... А почему вот другой вопрос, да, у меня? То есть дискуссий много, как говорят. Форумов много, дискуссий много, вот решений не так много. Вчера выступал декан экономического факультета МГУ Александр Александрович Аузан. Он говорил, давайте пробовать что-то, давайте не бояться... ошибаться. Вот я еще одну фразу вспомнил министра обороны нашей нынешней, что ошибаться можно, брать нельзя. Давайте, надо чего-то изобретать именно, ну, таким широким слоем. У нас много компетентных умных людей из бизнеса, из государства. Мы чуть-чуть встали в нашем инструментарии по, значит, экономическому развитию сейчас. А вот та модель, когда мы замещали импорт 22 года, и достаточно успешно это сделали, она себя чуть-чуть исчерпала. И за счет того, что уже заняли там часть ниш, и с другой стороны, за счет вот того, что остановили сейчас экономику, охладили за счет этих мер.
2: Но мы ее, вчера же было сказано, да, что мы ее отлично охладили, да, лучше всех охладили экономику, зашибись, так, чтобы экономия, чтобы инфляция
7: не выросла. Я думаю, что надо принимать участие и в этой дискуссии, и с президентом тоже, и многие группы готовят решения, я знаю, работают, и даже наш институт работает над тем. Но тут, понимаете, рисков много, опасений много. Хотелось бы инструментов, которые, так скажем, ну, не приведут к еще... Но с другой стороны, мы в состоянии, да, наша экономическая мысль, выработать инструменты для того, чтобы нам перезапуститься в этих условиях уже в новом многополярном мире. Только нужна консолидация. У нас не всегда все, да, там, даже там и во власти, в бизнесе друг с другом дружат. Вот это может быть даже и более важная проблема, чем практический инструментарий.
2: Вот, это невероятно интересно, потому что Аузан же... И, ну, не сказать, что раскритиковал, да, но он подсветил многие такие, ну, как бы стратегические вопросы, которые нависают, и не только с искусственным интеллектом. Он там сказал, что, значит, полушарие одно уже не работает, мы должны переезжать на другое, потому что это занял искусственный интеллект. Уже какие-то размышления в будущее. И вот смотрите, пока Герман Греф на завтраке Сбербанка перебирает четыре горошка, да, в виде крепкого рубля, там, барьеры, все это мы уже миллион раз слышали, и не очень понятно, что с этим делать. А вот то, о чем вы говорите, интересно, связанное с такими, ну, стратегическими, у нас модно теперь все вызов, у нас нет угроз, одни вызовы вокруг, да, но пусть будут вызовы стратегические в долгую. Ну, во-первых, мы находимся в состоянии войны со всем коллективным Западом, Китай как-то в сторонке, да, снимает сливки с этого, и мы должны понимать, что, там было сказано же на форуме, интересно, что война на десятилетия, такие размышления есть, как-то шибко их никто не опровергал, но что в долгую. Ну, как минимум,
7: хотя столетняя война между Англией и Францией была в истории, да.
2: Но мы понимаем, что завтра, как минимум завтра, ничего не закончится, да. А и вот хочется понимать, вот что, да, мы можем крепкий рубль, слабый рубль, там какие-то, но что мы делаем? Вот новый технологический уклад, значит, новый производственный процесс, искусственный. Если у нас это все, там перед Второй мировой мы могли купить, мы же видим, что мы не можем купить это сейчас, да. Какие решения?
7: У нас всего, конечно, нет. У нас есть под боком очень хорошие партнеры, или мы у них под боком, как угодно говорите. У нас есть Китай, который сейчас технологическим лидером становится, там больше технологических направлений лидирует, чем Америка, да. Это первое. Второе. Значит, нам костяк нашей экономики тоже надо поддержать, то, что есть там металлургия, обрабатывающая промышленность, которая сильная, и даже там сырьевой сектор на новый, там он же тоже переходит на новую технологическую основу, там искусственный интеллект, и там новые совершенно технологии, там спутниковые всякие, прочие. И прочее. Вот. И второе направление – это новые технологические сектора, которые мы не можем сейчас их не развивать, да, позволить себе. Значит, дальше нужны инвестиции, средства, ресурсы.
2: Внутренние,
7: кто это будет
2: получается.
7: Делать? Это будет...
2: А? Ну, внутренние, да, от кого еще ждать?
7: Ну, послушайте, у нас 60 триллионов рублей сбережений. Я знаю, сейчас несколько групп очень активно работают над тем, как бы все-таки найти возможность, чтобы люди вкладывались вот как раз вот эти структурные изменения, инновации и так далее, чтобы было гарантировано государством. Но Сбербанку сложно, у него же, понимаете, своя депозитная база, высокая ставка. А это хорошо, хорошие вопросы поняли, да, люди побаиваются, но надо сделать так, чтобы не боялись. А я поэтому еще раз говорю, то есть нам неизбежно что-то придется делать. Чем мы раньше сейчас опомнимся, тем лучше будет потом. Да, вот как-то хоть вот этот трек надо запускать. Понятно, что у нас вопросы безопасности, обороны, там, да, это сейчас в приоритете.
2: Но и Греф не назвал пятого всадника апокалипсиса вот запускать. Но разворуют же.
7: Так, ну, ладно. Знаете, что? Это вопрос уже консолидации общества, да.
2: Но это...
7: Вот, да. И грамотные, вдумчивые, да, политики по предотвращению таких вещей. И создание таких стимулов, чтобы не было стимулов, извините, разворовывать. Вот.
2: То есть, если в серьезную, да, то уже в серьезную. То есть это такой нависающий меч должен быть, чтобы даже неповадно было.
7: Послушайте, мы одним мечом не справимся без предпринимательской активности, вовлечения населения в предпринимательскую активность, что бы кто ни думал.
2: Спасибо огромное, Дмитрий. Очень интересно, Антон Свириденко был с нами. Ну и Приднестровье далее, наш мир. Творцы могут оттуда выйти. Вот об этом через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: Реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
10: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
11: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. А знаете ли вы что? Железобетон был запатентован французским садовником Жозефом Монье в 1867 году как материал для изготовления цветочных кадок и садовых емкостей.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская».
2: Российские миротворцы могут покинуть Приднестровье по итогам переговоров в формате 5+2, сообщил посол России в Молдавии Озеров. Россия никогда не отказывалась от вывода войск, но при соблюдении определенных условий. Об этом было заявлено в Стамбуле, еще подтверждено неоднократно. О том, что мы готовы осуществить эти действия, однако они должны стать результатом переговоров, сказал наш дипломат. Директор представитель МИД России, там определенный второй департамент, страны СНГ, туда Алексей Полищук заявил, что вывод российских войск из Приднестровья возможен, но только при урегулировании кризиса. Озеров же уже отмечал, что альтернативный вариант просто невозможен, хотя потому что в Приднестровье находится крупный склад боеприпасов. Резюмируя сказанное дипломатами, ситуация вокруг Приднестровья, видимо, накаляется на наших глазах. Директор Института социально-политических исследований и регионального развития из Тирасполя, эксперт финансового университета здесь, в Москве, Игорь Шорников. Игорь Петрович, приветствую вас.
12: Да,
2: здравствуйте. Ну, что тревожное сообщение, что происходит, и могут ли наши миротворцы выйти из Приднестровья, когда, и тогда что дальше?
12: Смотрите, позиция России осталась неизменна, вот как сейчас Николай Озеров заявил, точно так же и 25 лет назад Россия заявляла, что должно состояться урегулирование конфликта, которое предполагает безопасность приднестровцев, предполагает выполнение их гарантий, выполнение их всех там человеческих прав. И только после этого, когда будет подписан соответствующий документ между Кишиневым и Тирасполем, с участием всех сторон формата 5+2, тогда действительно российская миротворческая операция объявляется завершенной, и российские миротворцы должны будут покинуть свои посты, которые они, в общем-то, уже больше 35 лет на них стоят. Дело в том, что последние вот полгода Молдова вместе со своими, скажем так, западными покровителями очень активно пытается похоронить вот этот формат 5+2, отличительной особенностью которого является участие России. Он не устраивает Запад именно потому, что участником, гарантом, страной-гарантом является Россия. Но вот похоронить не удается, возобновить переговорный процесс вот сейчас дипломаты пытаются, и это все происходит на фоне новых заявлений со стороны Запада, со стороны Кишинева, что давайте сворачивайте миротворческую операцию, Россия должна убрать свои войска и так далее, и так далее. В общем-то, Россия еще раз просто объясняет этим людям, что пока права приднестровцев не будут гарантированы, пока не состоится полноценное урегулирование конфликта, миротворцы будут находиться на своем месте, будут выполнять свою миссию.
2: Провокации возможны или... Тут вопрос невозможный, а когда? Да, с учетом того, что и Украина под боком неоднократно что-то о чем-то подобном говорила, да и со стороны Румынии, да, то есть в целом Евросоюза. Ну и мы много слышали, в принципе, про то, что Молдавию начнут качать. Да, вот, как в этих условиях там мы можем защитить миротворцев?
12: Да. Действительно. Все эти 4 года, на самом деле, республика живет, в общем-то, как на вулкане. С одной стороны Молдова, с другой стороны Украина, и все время, и вот все эти идут попытки, знаете, раскачать вот эту лодку. Но за 4 года, заметьте, ничего не случилось такого страшного, слава богу. Но при этом одновременно идет экономическое давление на Приднестровье. Вот каждый год ухудшение происходит. В 2024 году таможенные пошлины ввели, в 2025 году попытались просто отрезать Приднестровье от газа. Вот сейчас, в 2026-м, новые налоги пытаются на приднестровские предприятия наложить. Но надо понимать, что Молдова, она скоро будет вступать в выборный период. 28-й год, 29-й год, там будут выборы. И эта власть, которая уже вторую каденцию, в общем-то, они там находятся, контролируют власть в Кишиневе, они своих обещаний ни одних, в общем-то, не достигли и не выполнили. И рассчитывать на то, что, допустим, там Молдова вступит в Евросоюз к этому времени, это, конечно, совершенный, скажем так, ну, все думающие люди понимают, что это невозможно. Но вот если они попытаются хотя бы решить вопрос с Приднестровьем, наверное, у них есть такой расчет, то исключать какие-то провокации, к сожалению, тут, так сказать, полностью нельзя. Но, к счастью, знаете, за спиной Кишинева там находится Бухарест, румыны не хотят втягивания своей страны в конфликт с Россией. Вот, поэтому есть определенная надежда, что все-таки они их остановят в случае, если там действительно на что-то попытаются решиться. Вот. Но вот со стороны киевского режима там вот сдерживающих факторов гораздо меньше. Наоборот, есть фактор Британии, которая пытается, скажем так, вот на этих региональных противоречиях только еще сильнее затянуть вот эту вот петлю конфликта.
2: Но в том-то и дело, да. А стратегический вопрос остается в том, что у нас нет сухопутной связи, да, как с Калининградом, например. И здесь сложнее, не пробьешь.
12: С Калининградом тоже нет. С Калининградом тоже нет сухопутной связи, но тем не менее факт российского флага никто не отменял. И подчеркну еще раз, 4 года находятся миротворцы, скажем так, между двух огней и республиками вместе с ними, но никто не попытался там ничего такого организовать. Потому что какого будет ответ России?
2: Ну, не знаю, что они попытаются. Ну, а какой будет ответ? Ну, вот если
12: какой будет ответ России, никто сказать не может. В том-то и дело. Уже МИД, так сказать, неоднократно говорил, что ответ будет.
2: Да, красные линии, мы все знаем.
12: В случае нападения на Приднестровье, он будет такой же, как в случае нападения на Россию.
2: Очень страшный будет,
12: больше 200 тысяч граждан.
2: Да, очень страшный будет ответ: красной линии не сметь. Это мы все знаем, да, и они тоже наверняка слышали. Но вот.
12: Но пока попробовать не захотели.
2: Ну, так ключевое слово здесь пока. Есть вероятность того, что полетит туда рой дронов. Или сначала один случайный, потом второй, потом 10, а потом. И вот как бы что? Тогда.
12: Вы знаете, в эту игру можно играть вдвоем, правильно? Рой дронов или сначала один, потом другой может полететь по какой-то из стороны НАТО, откуда они, собственно, в Россию залетают.
2: Да
12: они
2: не летит пока.
12: Тоже понимают. Не летит пока, и сюда не летит пока.
2: То есть ситуация напряженная, но в любой момент может, в общем, да,
12: все может быть, ничего исключать нельзя, но, вы знаете, тот фактор, что до сих пор этого не произошло, никто не попытался выстрелить из этого ружья, которое висит на стене с начала пьесы, в общем-то, есть надежда, что так оно и довисит благополучно.
2: Да, но вот с другой стороны, возможно, и речь про изматывание, о котором Зеленский писал, и на каждом этапе этого изматывания добавляются новые итерации. Ну, дай бог, да, спасибо. Игорь Шорников, эксперт финансового университета, директор Института социально-политических исследований и регионального развития. В России неожиданно выяснилось, что несколько месяцев подряд вдруг растут продажи легковых машин, наверное, ввозимых сюда из Китая или из других стран. А в мае было продано на 20% автомобилей больше, чем годом ранее. Правда, эксперты говорят, радоваться нечему. Наш Максим Чумаков прямо из купленной машины.
13: Легковые автомобили продолжают идти в рост. По итогам мая нынешнего года в России было реализовано около 110 тысяч новых авто, что на 20% больше, чем в том же месяце прошлого года. Лидерство на российском рынке в конце весны с большим преимуществом сохранила «Лада», на долю которой пришлось более четверти рынка. Около 28,5 тысяч проданных авто среди иностранных брендов. Самый высокий результат в очередной раз оказался у «Хавал», автомобили которого в мае разошлись тиражом в 15 тысяч единиц. В первую пятерку также вошли бренды «Тенет», «Джили» и «Чанган». По словам экспертов, в том числе на это повлияло планомерное снижение ключевой ставки. Это повлекло за собой снижение доходности вкладов, и многие начали искать своим средствам другое применение. Помогло и снижение курса доллара, однако эксперты не торопятся радоваться росту продаж. Как рассказал радио «Комсомольская правда» партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Маржаретта, сравнивать показатели с началом прошлого года не совсем корректно, потому как именно тогда произошло серьезное падение продаж, и это не столько рост, сколько стабилизация.
14: Надо понимать, что в прошлом году первое полугодие было провально катастрофически. И все сравнения с очень плохим уровнем прошлого года, они в этом году лучше, но я бы не сказал, что хорошо. Есть какие-то признаки чуть-чуть стабилизации, не улучшения, а стабилизации рынка. Это, в общем, уже внушает надежды, но пока еще не радует. Потому что даже если взять результаты там, первых четырех месяцев, да, это больше, чем в прошлом году. Но если умножить на 3, получается итоги года, опять же, в пределах 1 200 000 1 300 000, как в прошлом году.
13: Десятку самых продаваемых авто также дополнили китайско-белорусский бренд Belgi, Toyota, а также китайские Джейку и Jetour. Это связано с тем, что марки из Поднебесной берут своей доступностью и сравнительно низкой ценой, говорят эксперты. Однако для некоторых потребителей этого по-прежнему мало, поэтому они не торопятся обновлять свой автопарк. К тому же заметной преградой перед покупкой нового авто является рост цен и снижение покупательской способности. Поэтому на оставшуюся часть года рынок смотрит без оптимизма, подчеркнул Игорь Маржаретта.
14: Нету поводов для оптимизма, к сожалению. Цены растут на авторынке. силу того, что вот в первую очередь у нас государство повышает самые разные налогосборы и усложняет доставку автомобилей по параллельному импорту. Доходы населения, увы, не растут. Хотелось бы людям иметь новую машину, но, к сожалению, возможности для этого есть у очень небольшого количества людей в нашей стране. Для того, чтобы рынок раскрутить, нужно две вещи. Обе из области научной фантастики. Первое – резко повысить доходы населения. Второе – сократить аппетиты государства, потому что сегодня в стоимости автомобиля порядка 50% – это налоги и сборы.
13: Самый сильный рост спроса показывает бренд Toyota вдвое как в мае, так и во всем первом квартале года. При этом официально бренд на российском рынке не представлен.
2: Страховка лета бережет. Какие страховые полисы смягчат сезонные удары судьбы? Расскажем после новостей.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
15: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните «звездочка-125» и узнавайте, как это сделать. «Звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В Великих Луках 12:30 в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Специалисты компании «Газпром» газораспределения Псков приступили к летней ремонтной кампании в рамках подготовки газовой инфраструктуры к следующему осенне-зимнему периоду. Общий план работ включает приборное обследование более 106 километров газопроводов и техническое диагностирование свыше 27 километров сетей. В Великих Луках запланирован демонтаж 5 газовых колодцев на набережной Новослободской, улице Жукова в Никулинском саду, а также улице Манежной. Работы пройдут без отключения подачи газа с бесколодезной установкой. Установка кранов в подземном исполнении. В Великих Луках волонтеры помогли пожилым горожанам принять участие в голосовании за проекты благоустройства общественных территорий на следующий год. В отделении дневного пребывания молодые люди помогли представителям старшего поколения проголосовать с помощью смартфонов за понравившийся вариант. При этом волонтеры действовали в рамках закона. Они не нажимали кнопки без присутствия голосующего и не запрашивали у него пароли. Сейчас в городе идет голосование, от результатов которого зависит, какие именно объекты получат финансирование и будут благоустроены в следующем году. ЗАО «ЗЭТа» посетили специалисты ООО «ГЭХ Инжиниринг», одной из ведущих инжиниринговых компаний в области энергетического строительства и реализации крупных проектов электроэнергетики. В ходе визита представители предприятия ознакомились с производственными решениями, применяемыми при изготовлении оборудования солегазовой изоляции, а также с компетенциями в сфере проведения высоковольтных, приема сдаточных и типовых испытаний, обеспечивающих подтверждение надежности, качества и соответствия выпускаемой продукции требованиям современной электроэнергетической отрасли. Рабочий визит стал важной площадкой для развития взаимодействия в рамках реализации отраслевых проектов.
18: О валютах.
19: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юань 10 рублей 95 копеек.
18: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
20: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Страховка лето бережет. Разбираемся, какие страховые полисы смягчат сезонные удары судьбы. Об этом на kp.ru. Некоторые обратили внимание, что в страховых продуктах появилась такая услуга, как защита от дрона, например, жилища. Не то чтобы это сезонная история, но может статься лишним-то и не будет. А вот если какого-нибудь клеща или там иного членистоногого снять с себя, да, и как-то это посчитать, то вот, может быть, страховая и поможет. Экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков надел панамку, отправился на пляж и газон с шезлонгом. Жень, приветствую.
21: Да, ну, на самом деле, да, я физически нахожусь на Петербургском международном экономическом форуме, но ладно, будем считать, что...
2: Но мыслями-то, мы мыслями уже, да, уже вот там, где нужно подстраховаться или застраховаться. Что же предлагает рынок сегодня, почем, да, и что он готов оплачивать в случае чего?
21: Ну, то есть рынок страховых услуг довольно просто устроен, то есть мы платим небольшой какой-то взнос и потом в случае какого-то форс-мажора получаем выплату. То есть у нас, в принципе, на рынке уже сложились такие нормальные условия, когда компании достаточно крупные, компании с хорошим рейтингом, с таким вполне понятным денежным потоком, с понятными... в общем, инструментами перестрахования, так называемого, то есть когда, в общем, одни страховые компании страхуют других от каких-то крупных выплат. То есть это, в общем, такой очень математически просчитанный рынок, и, собственно, здесь каких-то проблем с выплатами уже давно не, в общем, не наблюдается. А что касается как раз, что можно застраховать и сколько все это стоит, там широкий спектр рисков, вот, и стоит это, что интересно, не очень много. Вот, например, по вопросу вот самого беспилотников, которые многих волнуют, это действительно такая серьезная проблема. Но получается, что я посмотрел, да, специально, сколько стоит страховка от ППЛА, она стоит от 50 до 100 рублей в год.
2: То есть это, в год? От 50 до 100 рублей в год?
21: Да. Это, то есть, небольшая цель, ну, потому что, ну, риск, он, так, давайте объективно смотреть, да, риск того, что беспилотник попадет конкретно в вашу квартиру или в ваш дом, он все-таки очень маленький. Вот, поэтому, собственно, страховые, они, в общем, и оценивают его не очень дорого, но в любом случае, знаете, с одного 50 рублей или 100 рублей, с другого клиента и так далее. Но это, получается, одна из опций страхования. То есть если мы не можем там условно отдельно просто взять, условно застраховать свой дом или квартиру только от беспилотника. Ну, то есть обычно это входит в общий полис страхования имущества.
2: Вот нет, Жень, ты знаешь, да, возмущаются люди, вот как бы почему эта история возникла. Возмущаются люди, купившие квартиру в ипотеку и вынуждены выплачивать страховку квартиры. Ну, как, да, понятно, когда что-то в кредит берется, машина, квартира, требуется страховка. И вот в эту страховку не входит почему-то, значит, именно беспилотники. Хотя входит полное уничтожение, там, ну, пожары, вот это все. А вот беспилотник не входит, да, и почему-то люди вынуждены вот докупать или как опция отдельно еще, ну, что-то.
21: Нюанс, здесь сразу, да, могу сказать, что это риск не компании страхует. То есть их там несколько игроков.
2: Да.
21: И большинство, соответственно, договоров, они не входят. А в ипотечное страхование, которое, в общем, ну, такой тоже такой инерционный продукт, и банки, в общем, какие-то давно утвержденные договора там используют, поэтому я думаю, что его пока просто не включили. Ну и, надеюсь, не включат, потому что его включат только в том случае, если этот риск станет более, ну, как сказать, очевидным для большинства там ипотечников. Да? Ну, хотелось бы, чтобы все-таки этот риск был самым минимальным и самым дешевым. Да? Сначала пилотики прилетали бы гораздо реже в жилые дома и так далее. Поэтому здесь они и так редко прилетают, но тем не менее. Да.
2: Жень, может быть, пару шагов здесь на всякий случай куда-нибудь к окошку, да, чтобы или на все, ну, поувереннее мы могли слышать информацию. Да, какие еще, интересно, что еще, да, можно ли, ну, про клеща все знают, вроде такая история популярная, но наверняка что-то еще есть. Утонуть случайно, если... А, к сожалению...
21: Все про нее знают, и никто при этом, все условно знают про прививки, но тоже никто не страхует. Здесь как бы тоже есть. Вот. Вот, поэтому там большой список есть этих полисов, которые можно использовать. Поэтому надо просто подбирать условно под себя.
2: Да, спасибо. Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды», вот, с Петербургского международного экономического форума, где, кстати, сегодня ожидается пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина уже вот совсем скоро. И, кстати, вот президенту доложено о письме Зеленского, и не только, а и о реакции мировых лидеров на послание Зеленского. И так или иначе, эта тема будет фигурировать там на пленарке Петербургского международного экономического форума. Ну, а возвращаясь к тому, о чем Евгений Беляков рассказывал, подробности еще раз скажу на kp.ru. Интересная история, связанная со страхованием. Конечно, все дорожает, но посмотреть, что предлагается, сколько стоит. Вот, например, неочевидное, но, пожалуйста, важный риск падения деревьев. О загородном участке идет речь. Если есть большие деревья, то можно включить эту опцию в полис. Тем более, в общем, погода неустойчивая, периодически ветра в наших регионах и во многих появились. Поэтому почему нет? И вот атака дронов, о которых мы говорили, их сбивает, но иногда и или обломки падают на участке, или дома, или леса. Сами дроны пролетают. И вот средняя сумма возмещения за ущерб по этому случаю составляет 125 тысяч рублей. Но если, например, дрон влупится, простите, влетит в квартиру, то, наверное, 125 тысяч рублей-то и не хватит по нынешним временам. А вот год назад владельцам дома в Брянской области, который сгорел за падение обломков беспилотника, выплатили 1,5 миллиона рублей, рассказали в одной из крупных страховых компаний. Это в Брянской области, приграничье, ну, там куда угодно может влететь, и только ли люди должны заниматься страхованием, или, может быть, как-то еще что-нибудь подумать в этом направлении. О том, куда сходить в предстоящие жаркие выходные, чтобы посмотреть, где себя показать, Оксана Фомина.
1: Афиша. Приветствую всех, кто на волне «Комсомольской правды». В эфире «Афиша» представлю я, Оксана Фомина. Первые выходные лета изобилуют интересными событиями. Хочется побывать везде и сразу, но придется выбирать. В музее Пушкина открылась выставка «Мадонны Ренессанса». Вообще-то выставок будет 4. В каждой из них покажут по одной картине выдающихся живописцев эпохи Ренессанса из частных российских коллекций. Сейчас можно увидеть «Мадонны с играющими младенцами». Работа выполнена в мастерской Леонардо да Винчи, одним из его учеников. Считается, что в основе этого полотна рисунок самого Леонардо. На рентгеновском снимке отчетливо виден набросок, выполненный серебряным штифтом. Вообще же, содержание этой картины противоречит нашему первому впечатлению о ней. Мы видим милую игру младенцев и Мадонну в такой охраняющей их позе. Но смысл картины трагический. Младенец Христос сжимает в руке птичку. Это щегол, символ смерти. А Иоанн Креститель обнимает Агнца, намекая на жертвенную миссию Христа. Картину будут показывать 2 недели. С 14 июня ее место в итальянском дворике займет новое полотно. Посетители музея увидят произведение венецианца Джованни Беллини, картин которого нет в музеях России. Следом пройдут моновыставки художников Луи Синьорелли, Франческо Граначчи. Каждая продлится по 2 недели. Ну а весь проект будет длиться до 26 июля. Сейчас в ботаническом саду Аптекарский огород витает особый аромат. Там под открытым небом зацвел чубуш или жасмин садовый семейства гортензиевых. В коллекции сада есть формы и сорта чубушника обильно цветущего, мелколистного, тонколистного и седоватого. А вот подлинный жасмин растет в субтропической оранжерее. На открытом грунте он не выживет, слишком суровый климат для этого растения у нас. Так что фото и селфи с подписью «Я и жасмин», сделанные в Москве, не соответствуют действительности. На самом деле это «Я и чубушник». Свое название чубушник, кстати, получил за свои стебли, которые шли на изготовление чубуков для курительных трубок. В саду кусты чубушника растут в самых разных местах. Попробуйте, отыщите их все. Итак, напоминаю, все это в ботаническом саду МГУ, Аптекарский огород. А на Зиле фестиваль «Фо Керамикс». Более 70 керамистов из разных уголков страны соберутся, дабы представить свое творчество во всей красе. Каждый бренд оформляет собственный стенд-инсталляцию, полностью отражающий его неповторимый стиль. Посетителей ждет масса красивых и уникальных вещей. Авторская посуда, предметы интерьера, декор, подарки и украшения, созданные с душой и собственной философией. Также будет представлен большой выбор товаров, необходимых для занятий керамикой. Глины, инструменты, печи и материалы для творчества. Пройдут лекции, а также мастер-классы, где каждый сможет создать свой первый шедевр под руководством профи. Итак, ЗИЛ 6-7 июня. На этом сейчас все. С вами была Афиша и я, Оксана Фомина. Не скучайте, скоро услышимся вновь.
20: Афиша. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
22: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Добрый день, уважаемые радиослушатели. По некоторым данным медиков, четверть людей, у которых болят ноги, умирают в течение 5 лет. И дело тут вовсе не в суставах или коленях. Инсульт и инфаркт – вот истинная причина. Только вдумайтесь, каждый год в мире 15 миллионов человек умирает за доли секунд, а ведь это больше, чем численность Москвы. Представляете? А те, кто выжил, зачастую остаются парализованными и неспособными защититься от нового удара. Почему так происходит? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Ниной Андреевной Солнцевой.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ужасающие факты, которых вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно если вы в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. Посмотрите, как меняется ваша кожа с годами. Она теряет упругость и стареет. То же самое происходит и внутри нас. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках, закупорка артерий, а дальше смерть. Да-да, ваши органы умирают медленно и неотвратимо, а самое печальное, что вы этого не замечаете. Это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Так же и у нас. Если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда, если в мозге – мозговой инсульт, а в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – это уже первый признак прячущейся болезни. Неужели вы не хотите быть здоровыми долгожителями? Чего уж лукавить, все хотят. Только как это сделать? Лечить ноги или постоянно пить сердечные препараты? А если откажет печень?
23: Нина Андреевна, современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
5: У группы российских специалистов нашлась уникальная разработка. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда» – настоящее совершенство медицины. Весь секрет этого аппарата в его уникальном, глубоком воздействии на наши органы. Внутри нас есть целые энергетические станции – митохондрии, которые отвечают за жизнь клеток и формируют здоровье органов. И если страдает одна клетка, то по цепочке начинают страдать и другие. И так орган за органом срабатывает принцип домино – отсюда боль, воспаление, и вот вы уже не можете подняться с сумкой по лестнице. Не отчаивайтесь, ведь теперь у вас есть «Надежда» – инновационный аппарат высокотоновой терапии. Особая частота электрических импульсов невероятно сказывается на работе митохондрий. Ваши клетки начинают оживать, больные органы получают кислород и питание – и начинают выталкивать вредные вещества. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах, ведь «Надежда» стала лауреатом 100 лучших товаров России, а также «Надежда» получила золотой знак качества, всероссийская марка «Знак качества 21 века», а вслед взяла и платину.
23: То, что вы сейчас сказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Андреевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
5: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально подробную информацию о приборе у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40. Звонок по России бесплатный. И важный приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция «Скидка 5000 рублей» только для слушателей «Комсомольская правда», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товаров ограничено. Скидку предоставляет компания ООО «Продекс», ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 40 40. 8 800 777 40 40.
23: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
5: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно нажать кнопку, и лечение началось. Вы почувствуете, как боль сменяется теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. И это здорово. «Надежда» подарит вам силы и долголетие, которое не купишь ни за какие деньги. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. «Надежда» — это прорыв в медицине, за которым будущее, и сейчас лучший момент для его покупки. Ведь именно сейчас действует уникальная акция, скидка 5000 рублей только для слушателей «Комсомольской правды», которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество товара ограничено. Узнать подробности об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 4040. 8 800 777 4040.
23: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
5: Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как заболевания опорно-двигательного аппарата, артрозы, миалгия, мышечная атрофия, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония, болезнь артерий, заболевания сосудов, заболевания центральной и периферической нервной системы, остеохондроз, дарсопатия, радикулит, невралгия, заболевания мочеполовой системы, заболевания бронхолегочной системы, нарушения.

0: его основе лежит высокотоновая терапия. Расскажите подробнее, что это такое и чем она так хороша?
1: Это очень интересно. У аппарата «Надежды» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» направлена на улучшение кровоснабжения тканей суставов и питания их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы.
0: К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
1: У огромного количества людей появился шанс избавиться от боли в ногах и укрепить свое здоровье. Ведь «Надежда» может помочь в лечении большого количества болезней. Вы только представьте, как можно жить на пенсии, не перебираясь хромыми шагами по квартире, а активно, без труда ходить в магазин, помогать с внуками, работать на даче. И это не фантастика, это реальная жизнь. Так зачем себя этого лишать? Вы заслужили это по праву. Усаживайтесь поудобнее, берите в руки «Надежду» и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. Действие «Надежды» направлено не только на снятие боли, но и на устранение ее причин, снижение риска инсульта и инфаркта. И сегодня его можно приобрести со скидкой 5000 рублей в течение часа после выхода этой программы. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777-40-40 и начните помогать своему здоровью. 8 800 777-40-40. Не ждите особого случая. Не отказывайтесь от жизни. Вы этого достойны. Сейчас ваше время жить.
0: Жизнь без надежды невозможна. Особенно, когда это касается здоровья. Подарите себе не просто надежду, а здоровье и уверенность в завтрашнем дне. Живите долгие годы, сажайте огород, рыбачьте. Всего вам доброго. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Евгений Минченко о возможных точках военной эскалации и готовности применить ядерное оружие.
5: Очень многие у нас в российской элите исходят из того, что даже если вот этот такт сейчас закончится на украинском направлении, через какое-то время начнется где-то еще. Наиболее очевидные точки потенциального нового конфликта – это Балтийское море. Они боятся атаки на прибалтийские страны. Мы опасаемся атаки на Калининград и блокирование вообще морского сообщения России через Балтийское море. Вторая потенциально острая проблемная точка – это Приднестровье и, соответственно, конфликт с Молдовой. Тем более, что у нас там нет на данный момент сухопутной границы. В этом и проблема, что не можете использовать пистолет против комара. И вот то же самое с ядерным оружием. Все-таки вопросы с порогом применения и с тем, насколько ядерное оружие вообще является серьезным козырем. В том числе, я так понимаю, что европейцы и американцы, они рассматривают сценарии недопущения использования России ядерного оружия.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама.
6: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
7: Подпишись со скидкой

0: На «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио «Комсомольская правда». Лето – основной период размножения для большинства видов птиц и млекопитающих. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О важном.
2: Модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума с участием Владимира Путина станет журналистка из Индии. Речь идет о ведущей телеканала «Индия Тудей» Гити Махан. Об этом сообщили источники из Росконгресса, но накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию. Завтра увидите, так он сказал в четверг. Гита Махан специализируется на внешней политике Индии и международных новостях. В декабре 25-го вместе с коллегой Анджаной Ом Кашьяной я взяла интервью у Владимира Путина. Махан бывала в Донецке, Луганске, Херсоне, а в 22-м году журналистка в прямом телеэфире отрезала себе волосы в знак поддержки участников протестов в Иране. Сегодня Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Мероприятие должно начаться в 15:00, займет как минимум 2 часа, говорили в Кремле. Радио «Комсомольская правда» будет вести прямую трансляцию.
1: А США.
2: США могут отменить поставку томагавков в Германию. Как пишет издание «Политика» со ссылкой на источники, администрация Трампа рассматривает возможность отмены плана передач ФРГ этих крылатых ракет, так как Вашингтон опасается, что Москва может воспринять поставку как эскалацию. Как уточняют источники издания, Пентагон заморозил сделку, которая была заключена при бывшем президенте США Джо Байдене. Ведомство также проводит анализ возможного ответа со стороны России. Среди потенциальной реакции Москвы Пентагон допускает размещение дополнительных ракетных комплексов в Калининградской области и Белоруссии. Издание отмечает, что возможная отмена поставок ракет «Томагавка» Германии станет частью более широкого сокращения США в НАТО. В начале мая Дональд Трамп объявил о решении вывести 5000 американских военнослужащих из Германии.
1: О происшествии.
2: В прибрежной зоне порта Констанцы в Румынии обнаружили еще 4 беспилотные лодки, начиненные взрывчаткой. Об этом сообщают румынские СМИ со ссылкой на источники. Сегодня утром в этом порту взорвался морской беспилотник. Все произошло около 10:30. Беспилотник обнаружили за несколько часов до этого. Спасательные службы успели провести эвакуацию. При взрыве никто не пострадал, а в румынской Минобороны говорили, что дрон относится к типу, который использовался в боевых действиях на Украине. В Госдуме намерены добиться введения обязанности для сотрудников ГАИ проверять автомобили со знаком «инвалид» на стекле на наличие в соответствующем реестре. Об этом рассказал депутат Ярослав Нилов. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Реакция будет уже сегодня. Владимиру Путину доложили о реакциях мировых лидеров на письмо Зеленского. Решение принято. Будапешт снял свое последнее вето на помощь, на поддержку Евросоюза Украины и очередной теракт Киева. 5 моряков из Азербайджана погибли из-за ударов по зерновозам в Азовском море. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Тема письма Зеленского так или иначе будет фигурировать на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. В пятницу сообщил пресс-секретарь Песков. По его словам, Путину доложили о реакциях мировых лидеров на послание Зеленского. Ранее глава киевского режима опубликовал какой-то на несколько страниц странный текст на своем сайте, назвав это открытым письмом, в котором предложил президенту России провести личную встречу в третьей стране для завершения конфликта. В Раде уже назвали, там же, на Украине, они сами назвали это послание очередной картой агонии. Не стоит ни чернил, ни бумаги, на которой написано об этом американский журналист, ну, теперь он себя журналистом называет, а вообще разведчик, Скотт Риттер, рассказал Артин по поводу этого письма. С нами член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Бесмак.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-2-0-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
6: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущих, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. По традиции, каждую пятницу в прайм-тайм мы подводим такие неформальные, я бы сказала, народные итоги уходящей недели. Обычно Катя собирает целый воз того, что беспокоит ее и, по ее же мнению, всех наших великолучан, и мы все это вместе обсуждаем и ставим все точки над «и». Ну что, началась, я бы сказала, весенняя, летняя пора, а значит, в городе то и дело слышатся звуки асфальтоукладчиков. У да. меня вот всегда ассоциируется.
7: Совершенно верно. Всем
6: с этим.
7: Добрый день еще раз. Да, на самом деле в этом году очень активно взялись за асфальтово-дорожное покрытие, как оно правильно называется. Ксения, ты меня точно можешь поправить. Как,
6: каждый
7: как я по
6: год
7: тебе скучала,
6: нас...
7: Ксения.
6: Каждый год у нас большое количество, конечно же, благоустраивается дворов.
7: Слушай,
6: наверное...
7: ну в этом году как-то особенно.
6: Это,
7: либо
6: наверное,
7: раньше просто
6: так просто... кажется, потому что раньше объемы, в принципе, в связи с тем, что очень серьезные, да, скажем так, проблемы экономического характера в нашей стране, то бюджет остался ровно такой, как он был.
7: Может быть, просто последние годы как-то мы этого не наблюдали, да, а в этом году, ну вот как по мне, ну просто
6: да нет,
7: практически
6: объемы,
7: каждый участок города ремонтируется.
6: Объемы те же самые объемы, просто в этом году благодаря тому, что в марте началась действительно календарная весна, поэтому все началось раньше. Во-первых, начался ремонт локальными картами проспекта Ленина. Я думаю, что все это заметили. Сейчас локальными картами началась ремонтная пора на проспекте Гагарина. Что значит это локальными картами? В связи с дефицитом бюджета, да, и, допустим, как в случае проспекта Ленина, нужны большие федеральные вложения, да, чтобы полностью его реконструировать, делают ремонт локальными картами. То есть не полностью, да, дорогу, а большой промежуток, где, ну, самый аварийный считается. И вот такая практика в Великих Луках сейчас есть. И действительно, проспект Ленина, давайте, да, уж будем честны, стал гораздо лучше после этого ремонта, чем
7: да,
6: был.
7: Да, все, кроме пешеходной зоны.
6: Ну, да.
7: Да. Все, кроме пешеходной зоны. И мне всегда очень странно, почему как-то вот... Нет, я понимаю, что очень много людей передвигается на автомобилях. Я понимаю, что общественный транспорт у нас, вот автобусы, слава богу, ходят. Маршрутные такси, так называемые. Все это понятно. Но мне всегда обидно за пешеходов. А в частности, обидно за людей, которые... Мамочки с колясками. За людей, которые ограничены в возможностях передвижения. Да, там просто не проехать. Но там действительно не проехать. И еще будучи сама с маленьким ребенком, я вот ходила к маме, она как раз-таки живет в этом районе, в центральном, на проспекте Ленина, и мне просто было, ну, не пройти с коляской, понимаешь, какой бы это был, не был сезон. Вот эти ямы, я уже не побоюсь этого слова, это даже не какие-то там, я не знаю, маленькие потертости асфальта, это прямо ямы, и у них уже такой огромный слой многовековой вот этих
6: засыпей. Ну, к сожалению,
7: засыпей, да.
6: Вот те люди, которые когда-то боролись за липы, бились за каждое старое аварийное дерево, которое в итоге либо упало после последних, да, там, серьезных стихий, да, ну просто, ну там, есть у нас несколько лип, которые просто упали, вот просто развалились. А из-за того, что вот этот процесс был затянут общественным резонансом, да, мы просто навсего пролетели с финансированием в том году, когда это было реально получить. Но мы убеждали людей про липы. И вот если бы где-то бы был бы здравый смысл, наверное, больше, то деньги бы уже были на ремонт проспекта Ленина, и мы бы уже с вами ходили по новым тротуарам. Ну, а теперь ждем, пока...
7: Финансирование же выделялось.
6: Нет, финансирование не выделялось. Финансирование могло выделиться, если бы проект поступил вовремя на федеральный уровень. Но так как в Великих Луках был резонанс, да, и были некоторые группы лиц, которые сейчас вообще в городе Великие Луки больше не проживают, они обратились, да, там, с петицией по поводу вырубки, против вырубки, да, там, спила этих старых лип, проект заморозили.
7: А без спила невозможно было?
6: Нет, невозможно, потому что нужно было полностью, нужно, вернее, полностью вскрывать всю дорожную часть, включая вот там, где сидят эти липы, потому что там находятся коммуникации, которые у нас проложены.
7: Под еще липами?
6: Под липами, конечно. Когда...
7: И без спила это
6: нет,
7: сделать невозможно.
6: Ну а как? Если нужно извлечь старую...
7: технологии,
6: если
7: знаешь...
6: нужно извлечь старую трубу, причем что водоканалы, тепловые сети подозревают, особенно водоканал, что там они рассыпятся даже просто, ну, там деревянные даже трубы еще лежат.
7: Такой вопрос, да, как же так получилось, что липы посажены там, где идут коммуникации? Или просто раньше этим вопросом,
6: Кать, этим,
7: ну,
6: вопросом
7: не
6: раньше
7: особенно кто-то занимался?
6: Никто не задумывался послевоенные годы, как правильно сажать липы. Это сейчас есть правила благоустройства, градостроительные планы, планы коммуникации, когда даже каждый провод, который ведет нам интернет в дом, есть на карте. Раньше никто об этом не думал. Сажали, строили.
7: Как могли.
6: Как могли, да. И все это же было высокими темпами, так как город был стер с лица земли, да, поэтому никто, конечно же, не думал о том, что когда-то это нужно переложить или когда-то так скакнут технологии, что трубы должны быть пол...
7: Хорошо, я тебя услышала. Финансирование, которое сейчас выделяется на ремонт дорог, это, получается, с города выделяется
6: средства. Это города и региональный, это городской и региональный бюджет. Этих средств не хватит даже, чтобы просто убрать весь асфальт с проспекта Ленина.
7: Угу. А если хотя бы локально засыпать вот самые большие участки на пешеходной зоне на Ленина?
6: Когда дорога стоит на очереди в капитальный ремонт, а тем более, когда есть уже проект, который одобрен всеми министерствами, тратить деньги на...
7: Позволить, короче, себе это невозможно.
6: То есть это будет уже, получается, расточительство бюджета, то есть это нецелевое использование, так как проект, ну, грубо говоря, вот если завтра случится так, что деньги в министерстве найдутся, да...
7: И они типа сразу выделяются.
6: Сразу
7: вот
6: выделяется, да, да. И поэтому, ну, нецелесообразно тратить большие средства на вот это вот.
7: Сложная, конечно, система, которая простым гражданам, которые ходят по этим дорогам, недоступна и непонятна, потому что мы же в первую очередь все-таки думаем о собственном, как это, благополучии, можно сказать, да, чтобы нам было удобно, комфортно и так далее. Ксения, кстати говоря, вот затронула тему спила деревьев, и в нашем популярном паблике также была обозначена эта, в кавычках, проблема. И спил деревьев иногда необходим просто потому, что дерево находится в аварийном состоянии, и это просто нужно понимать. Вот непосредственно то дерево, которое на фотографии я там увидела, оно действительно требовало, мне кажется, спила, но оно такое, знаешь, уже полусогнутое, полуразрушенное, и многие почему-то этого не понимают. Другой разговор, если его не вовремя спилить, и потом, опять же, не дай бог, конечно, случится какой-то ураган или что-то еще, нам в последнее время природа преподносит такие не очень приятные сюрпризы каждое лето, и это дерево может просто куда или на кого-то свалиться. Поэтому давайте мы сначала немножечко, как это сказать, подумаем.
6: Слушай, ну вот, например, да, Москва, Санкт-Петербург, они же вообще к этому относятся достаточно просто и лояльно. У них спиливают, реально спиливают не просто там аварийное дерево, а вот надо построить дом. Да, вот есть.
7: Спилили.
6: Спилили. И никто, ну, там с плакатами и около лип...
7: Ну, у них нету, потому что, знаешь, вот этой вот любви к зелени. У нас,
6: не
7: кстати...
6: стоит. Но мы тоже должны двигаться в сторону урбанизации, если мы хотим быть городом, да. И тем более у нас в зеленхозе в нашем ЖКХ есть целые специалисты, которые занимаются вот исследованием больных деревьев. И, к сожалению, в городе их большое количество, потому что все они были посажены в послевоенные годы, да. Была Чернобыльская авария, были другие экологические факторы, которые повлияли на эко-ландшафт даже нашего города. Об этом просто никто не задумывается, да, но на самом деле, если стоит ель, и по нашему мнению, ну, она там какая-то желтая, да, там не очень
7: несимпатичная,
6: но мы ее вот не дадим спилить. На самом деле, эта ель уже не приносит никакой экологической пользы городу.
7: Кислород не вырабатывает и не дает нам.
6: Да, да, да, более того, она вырабатывает все возможные
7: вредные вещества другие деревья.
6: Всякие насекомые и так далее. Особенно клещи любят подобную историю, да, а сейчас у нас бум, да, клещевой бум, это отмечает и Роспотребнадзор, что и обработка, если вы посмотрите сайт администрации города, идет там действительно в ежемесячном режиме, после каждого дождя вновь обрабатывают, да, об этом предупреждают жители, особенно владельцев животных. Но вот я, как сама владелец, да, собаки, я снимала клеща городского с собаки, который уже впился. Вот, поэтому...
7: А ты ничего не колола собаке?
6: Я не колола, мы пьем симпарику. Это идентично нашей с вами прививке от...
7: Просто, да, уважаемые радиослушатели, будьте, пожалуйста, действительно очень внимательны, особенно если куда-то идете в лес, например, прогуляться. Это любят многие гулять по весеннему лесу. Пожалуйста, средства защиты обязательно какие-то при себе иметь.
6: Конечно.
7: Плюс одеваться как соответствующим образом. И если вы обнаружили клеща, я, кстати говоря, слышала, точнее, как слышала, читала, да, что его не обязательно вести в СЭС на исследование, а лучше сразу принять вот какие-то таблетки,
6: ну, там
7: соответствующие антибиотики.
6: Да, есть целая схема, там принимаешь большое количество йода и других препаратов. Я сама просто сталкивалась с тем, что меня кусил клещ.
7: Ни разу в жизни не кусал,
6: и он оказался дурным, скажем так, потому что он кусил меня в октябре, я был нездоровый клещ, я вот пропивала весь этот, да, курс, скажем так. Но вообще, когда вот я с этим столкнулась, не в нашем, правда, городе,
7: а
6: в инфекционной,
7: ты его сдавала, да?
6: В инфекционной больнице мне сказали, что такое 300 рублей, да, там, за исследование этого клеща. Вы будете зато спокойны, да?
7: Ну, а сколько его исследуют по времени? Сразу?
6: Да быстро, там, да? Сутки буквально.
7: Ну.
6: Но в любом случае, тебе врач подбирает там правильную терапию, ты там не сам бежишь, вот бабушка там мне сказала, как лучше пить. Во-первых, у всех есть какие-то непереносимости свои, есть аналоги препаратов, и вам подберут для вас удобную форму, скажем так. Особенно если это дети, там вообще другая история. Поэтому я бы, вот, знаешь, все-таки рекомендовала клещей сдавать в этом случае, потому что так будет...
7: Чтобы точно убедиться.
6: Да, во-первых...
7: Я почему-то прочитала, что там анализ типа 2 недели делается.
6: Нет, быстро.
7: А
6: в инфекционной больнице...
7: заражение 72 часа. Ну, то есть за 72 часа может произойти.
6: В инфекционной нашей больнице, не в СЭС, а если обратиться в ковид наш, да, это мы называем его ковид. Вообще это больница, которая исследует все инфекционные, да, заболевания, в том числе и клещей. Там у них современное оборудование, и все это делается очень-очень-очень быстро. Ну и вообще даже для самого же Роспотребнадзора очень важна эта статистика. То есть тебе попался клещ,
7: насколько
6: он тебя укусил,
7: вот опасные,
6: там, да,
7: да.
6: Значит, там вот неблагоприятная среда. Ну а мы прервемся на короткую рекламную паузу.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема».
8: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
9: «Меня бомбит» – новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Меня бомбит». И сегодня Катя Пахомова, Ксения Фадеева, ее ведущие. Мы вот уже с Ксенией поговорили и про клещей, и про асфальт новый. И теперь, Ксения, давай, наверное, продолжим тему наших недовольств наших граждан. И вот Ставского, 19, твой район, насколько я знаю, да, где-то плюс-минус.
6: Плюс-минус.
7: Там вот такая проблема, что произошло, я так понимаю, то ли что-то, вот я не очень вижу по фотографии и не написано в тексте, то ли там трубы перекладывали, то ли что-то такое, и в конечном итоге осталась большая яма-канава, которая уже превращается в помойку. Вот такая история, и жители негодуют, не понимают, что делать с этим, куда обращаться.
6: И обращаться нужно в ЖКХ.
7: Да.
6: Всем, когда
7: я
6: вот
7: всегда говорю, что
6: обращать...
7: у нас есть приложение «Дом» замечательное.
6: Есть «Дома», можно, если вы там располагаете временем, да, обратиться в ЖКХ, не обязуется подрядчика, тот, кто перекладывал эту трубу, это могут быть три организации, либо Водоканал, либо наши тепловые сети, либо Газпром, да, и согласно правилам благоустройства, которые существуют после любой работы подобной, они должны за собой убрать, привести все в порядок, то есть восстановить то самое благоустройство. Вот, кстати, вчера депутат Дмитрий Белюков, депутат, кстати говоря, данного округа, выкладывал дворы после ремонта на улице маршала Жукова, недалеко от Ставского, 19, и на улице Тимирязева. Как раз-таки он брал на контроль тот момент, чтобы после ремонта двора и укладки нового бордюрного камня подрядчик сделал обратную засыпку. Что это значит, да? Ну, между
7: вернул
6: землю.
7: Угу.
6: Да, вернул землю, вернул исходный вид, все за собой убрал. И вот действительно такие обращения есть, имеют место быть, и сейчас к этому более пристальное внимание стали обращать, да, чтобы все-таки после ремонта чувствовался этот ремонт, да, а не так, что новый асфальт лежал, рядом бордюр с огромными дырками, да, между ну,
7: очень часто
6: двором.
7: История, кстати, у
6: да,
7: нас
6: и
7: такая.
6: Вот вчера Дмитрий Белюков как раз-таки на это очень сильно обратил внимание. Кстати, о ремонте дворов он тоже уже стартовал. Вот буквально сейчас на проспекте Гагарина сразу два двора ремонтируют. Это Гагарина 137 и Гагарина 7, корпус 1. Я вот всегда радуюсь за наши дворы, потому что у меня есть практика, с чем сравнить, да, в другом, в соседнем городе, не будем называть каком, чтобы нас потом не уличили в любви к Великим Лукам, но наши дворы в разы лучше. Вот в разы лучше. Вот кто бы что ни говорил. У нас нет такого, что ты въезжаешь в двор и попадаешь просто ямой на яму. Но нет такого. Давайте будем честными. Многие дворы вообще отремонтированы. Например, у нас на улице Жукова, Ставского, вот я с собакой гуляю в том районе, я вот что ни иду, двор отремонтированный. Ну, прям действительно отремонтированный.
7: Ну, там, может быть, да. Вот опять же возьму Северный микрорайон. Тебе прям рекомендую проехаться.
6: На Северном микрорайоне очень каждый год по 3-4 двора ремонтируют.
7: Вот улица Гражданская, не дам тебе соврать. Значит, заезд во двор — это вокзальная...
6: Заезд во двор и двор — это разные вещи.
7: Нет, именно во дворе. Во дворе, то есть дом, мусорки, и вот, собственно,
6: ну,
7: вот
6: в общем,
7: тут...
6: пока тут Катя объясняет, я могу сказать, что ремонт двора — это тоже дело рук жителей. Вот где жители поактивнее и обращаются к своему депутату либо в ЖКХ с заяв, то этот двор ставят автоматически в ремонт, и, как правило, 14 дворов в год ремонтируют. И, ну, согласно, да, вот этому рейтингу обращений. Как только вы принесете заявление даже в свою управляющую компанию...
7: Можно даже не приносить, можно просто написать
6: можно
7: через приложение
6: можно
7: дома.
6: Можно написать. Есть все депутаты ВКонтакте. Это тоже теперь расценивается как официальное обращение жителя. Есть ВКонтакте, если вы не хотите париться
7: ВКонтакте
6: с
7: ВКонтакте стало официальным обращением.
6: Абсолютно.
7: Оно было не так давно, пару лет назад, точно неофициальным, потому что я писала...
6: Абсолютно. И... Если вы напишете главе города Николаю Козловскому, главе администрации Андрею Беляеву или просто в группе ВКонтакте администрации, это также берут в работу как обычное обращение...
7: Это очень круто, потому что не нужно никуда ходить.
6: ...гражданина. Поэтому тут все в ваших руках, и чтобы ваш двор преобразился... вообще нужно просто же связаться с управляющей компанией.
7: Вот смотри, сразу же тебе, как это сказать, в ответ жильцы писали, но ничего не получилось. Я так понимаю, что это опять же ваш вот микрорайон Ставского 26-28. Значит, смотрите, жители, опять же, жители, кстати говоря, выносят мусор в контейнерная зона, да, вот это, дома, который еще не сдан. Дома, который еще не сдан. И, соответственно, я так понимаю, что дом, который еще не сдан, никакая управляющая компания как бы
6: не, конечно, нет.
7: Не это, да. И вот жильцы бьют тревогу, что там все захламлено. Вот эта контейнерная площадка для мусора, она вся захламлена мусором. И, собственно, мусор откуда взялся? Понятно,
6: не с неба
7: откуда.
6: Упал.
7: Не с неба упал, да?
6: Не с неба упал.
7: Ребят, поэтому здесь только один единственный выход. Вам никто этот мусор не уберет,
6: конечно,
7: кроме вас самих. Куда бы вы ни обращались. Но это просто вот в противовес к тому, да, что обращаемся, не обращаемся. Здесь нет смысла обращаться, дома не сданы там еще.
6: А, но там есть, конечно,
7: компания.
6: Собственник, который дома эти строит.
7: Ну, не собственник этот мусор выбрасывал.
6: Ну, естественно,
7: ну,
6: не его проблемы.
7: Да? И нас, при всем при том, захламлена мусорка настолько, что даже, вот знаешь, может, конечно, можно сослаться на то, что птицы расстегали, но там мусор уже по всей вот этой дворовой территории. То есть...
6: Вообще проблема мусора, она существует.
7: Ой,
6: вот эти
7: такая.
6: Вот люди, которые жалуются, мне всегда вот у них хочется в лоб прям спросить, ну, а что это администрация города этот мусор выносила, или там кто-то, ну, как-то, ну, вот странная
7: политика. Странная, да, совершенно я с тобой согласна, но вот, например, в нашем доме, многоквартирный дом, и у нас очень хорошо оборудованы эти контейнерные площадки для мусора, да, вот эти, они недалеко находятся, близко, и более того, и с одной стороны, и с другой стороны, ну, понятное дело, что с другой стороны это другой дом,
6: все,
7: но управляющая,
6: да,
7: у нас...
6: не доносит, да?
7: Управляющая у нас одна, да, компания. Все равно они почему-то считают, что вот в эту маленькую мусорку около скамейки, около подъезда, лучше запихнуть свой мусор. Но вот для меня это, знаете, из разряда мы сами все это и создаем, эти проблемы.
6: Абсолютно.
7: Мы сами эти проблемы
6: создаем,
7: и если мы немножечко головой начнем думать, а я так понимаю, некоторым особям это вообще как-то не светит, то у нас не будет проблем с мусором в городе вообще. Вот едут они, автомобилисты, окурок, хлобысь на дорогу. А
6: или
7: что,
6: влажную
7: почему...
6: салфетку какую-нибудь.
7: Влажную салфетку. Фантик, бумажку.
6: Фантик, да.
7: Ну, как бы, ребят, столько раз мы про это говорим, столько раз. Это просто осознанность своя собственная. Есть огромное количество городов, в которых я была, я могу привести примеры, прямо назвать их, где, ну, нет этого мусора.
6: Да.
7: Ну, нету. И люди там просто добропорядочные и осознанные.
6: Они просто к этому
7: относятся
6: как к своему
7: к этому, да,
6: дому,
7: как...
6: прежде
7: да,
6: всего, да. А не как к каким-то обязанностям. А еще, да, вот здесь было такое достаточно честное обращение в водоканал. Начался у нас сезон ремонтных работ не только на асфальте, да, но и другие наши важные предприятия, как водоканал, тепловые сети, начали сезон ремонтных работ. И то и дело, где-то нет воды, где-то, да, горячий, теплый. Ну так вот, собственно говоря, ситуацию водоканал прояснял о том, что отключение частой воды, да, особенно вот за пределами центра, связано с тем, что у нас сейчас идут работы на главном городском водоводе. Этот кольцевой водовод построен еще в 70-х годах и является, ну, одной из важных артерий, да, нашего города. Его протяженность почти 25 километров, чтобы вы понимали. И вот, к сожалению, время берет свое, водовод нуждается в модернизации. Да, это технически сложная история, поэтому, когда они там ведут работы, а сейчас они меняют аварийные участки, чтобы зимой без воды как раз-таки не остаться, да, то происходит отключение. Поэтому нужно, ну, с пониманием отнестись к этому. Понятно, что в нашем случае, в нашем мире, кажется, отключение воды – это... что-то такое сверх нормы.
7: Да, но... 21 век, миром правят нейросети, да, мы до сих пор в тазу.
6: Да, но мы живем в городе, который достаточно старый город, да, мы все-таки не...
7: Реинновационная Москва-сити.
6: Да, да, да, у нас тут не Сбер-сити, конечно, где уже умные трубы, и дома могут общаться с собой по почте.
7: Кстати говоря, в этом году отключение достаточно позднее, чтобы люди не мерзли.
6: Да, да, да, достаточно позднее отключение, это раз. А во-вторых, то, что нужно ремонтировать все, и отключение действительно в этом году сдвинули даже почти на месяц в другую сторону.
7: В конце мая, мне кажется. Так же, как
6: да.
7: и отопление, друзья мои. Самая важная тема также в пабликах — это то, что начали все мерзнуть. Я вспоминаю свои школьные годы, мне кажется, мы в апреле.
6: Уже, да,
7: в начале апреля. Да, ходили в шерстяных
6: носках. Слушайте, ну давайте вот просто экономически посчитаем.
7: Да.
6: А на улице завтра плюс 21 градус. Зачем в 21 градус вам отопление? Не хорошо, знаю. Если вы мерзнете, вы можете купить электро...
7: Ну, он сушит воздух.
6: Нагреватель. И как бы если посчитать, сколько вы за отопление потом в конце месяца заплатите...
7: Нет, ребят, давайте просто адекватно ко всему относиться и не перебарщивать. Мы прервемся на небольшую паузу и совсем скоро к вам вернемся.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
11: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
12: Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
8: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
8: Об атаках.
2: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин. Всего на подлете к столице сегодня были сбиты 7 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил мэр. Информация о возможных пострадавших или повреждениях на земле Собянин не привел. Аэропорты Домодедово и Внуково уже почти 10 часов принимают и отправляют рейсы по согласованию. Жуковский полностью приостановил работу с 7 утра. Российская экономика на данный момент находится в состоянии управляемого охлаждения, заявил вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке во время Петербургского международного экономического форума. По его словам, в последние 3 года российская экономика продемонстрировала устойчивость в непростых для страны условиях. За это время она выросла более чем на 10%. Это выше средних мировых темпов. Особенный рост продемонстрировали отрасли IT, сельского хозяйства и машиностроения, добавил Новак. На том же деловом завтраке зампред Банка России Алексей Заботкин сказал, что говорить о переохлаждении экономики страны в целом неуместно, но ситуация сильно отличается по секторам. Он пояснил, что на сегодняшний день во многих секторах бизнеса ощущается сильный спад спроса с 2024 года, в то же время спрос в других сегментах вырос. В апреле Владимир Путин просил правительство представить предложение по мерам возобновления роста российской экономики. Президент уточнял, что российский ВВП сокращается 2 месяца подряд, и через месяц глава Минэкономики Максим Решетников доложил Путину о восстановлении роста ВВП.
13: о валютах.
2: Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует курс доллара на уровне 84-85 рублей на конец этого года. Об этом он рассказал на форуме в Петербурге. В феврале Греф заявлял, что в 2026 году причин для укрепления рубля не будет. Тогда он прогнозировал курс в районе 90-95 рублей за доллар. А в ноябре 25-го называл благоприятным для внешней торговли курс в диапазоне от 98 до 105 рублей.
13: О санкциях.
2: США ввели санкции против президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, его жены и еще трех человек. В список также внесен Алехандро Кастро Эспин, единственный сын бывшего президента Кубы Рауля Кастро. Он работал ранее советником комиссии по обороне и нацбезопасности Кубы. Введенные с 4 июня ограничительные меры запрещают въезд на территорию Соединенных Штатов, замораживают имущество и банковские счета физлиц в Америке, также распространяются на неамериканские организации, которые могут вести с ними бизнес. Вероника Борисенкова, служба информации.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
9: Меня бомбит! Новая программа о самых ярких и обсуждаемых итогах недели. Главные новости в деталях, ключевые моменты в контексте и комментарии от ведущих программы «Меня бомбит». «Меня бомбит».
6: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа «Меня бомбит». У микрофона сразу две ведущих, Катя Пахомова и я, Ксения Фадеева. Очень бурно мы обсуждаем итоги уходящей недели. Вроде бы, казалось, неделя рабочая, короткая, но столько всего произошло. Да, действительно, произошло много, но я сейчас хочу выступить с призывом. Сейчас идет голосование за комфортную городскую среду. Тоже кажется, что деньги великим луком падают с потолка федеральные. Но нет, ребята, сейчас мы живем в таком мире, что все решают люди. Чем больше людей сегодня примет участие в голосовании за объекты благоустройства в следующем году, тем выше вероятность, что городу Великие Луки дадут необходимое финансирование на благоустройство тех или иных объектов. Вот смотрите, в прошлом году мы перевыполнили план, который стоял перед городом, проголосовало свыше 8 тысяч человек. И нам отремонтировали сразу две территории. Это всем вам известный городской пляж, да, который действительно преобразился, я там гуляю сейчас с собакой. И вторая территория – это возле ЖД моста. Тоже объективно.
7: Со стороны Гагарина.
6: Да, со стороны Гагарина стал лучше. Сейчас там ведут борьбу с птицами. Борьбу с птицами и с гнездами. Сейчас опять, наверное, зоозащитники будут себя бить в грудь, но когда ты не можешь присесть на лавку, это, наверное, не есть хорошо.
7: Переборчик, да, ребят.
6: Сейчас будут ликвидировать гнезда, чтобы птицы не скапливались, да. Отремонтировали две территории, а годом раньше мы не дотянули до нужной цифры, нужного процента, и нам отремонтировали всего лишь одну территорию, и то дали денег неполное финансирование. Еще городу пришлось изыскивать свои средства. Поэтому, чем сейчас больше людей подключится к голосованию, а это сделать очень просто, заходите на сайт загородскаясреда.ру и выбирайте город Великие Луки, там вам будет предложено на голосование три территория. Это сквер на улице Ставского, 56, и, чтобы вы так понимали, это сквер, где большое красное сердце, да, а оно там микро благоустроено, да.
7: Ну, там уже хорошо стало по сравнению с тем, как было.
6: Есть желание, чтобы там была детская площадка. Действительно, микрорайон Заречный нуждается в большей, наверное, части детских площадок, потому что ближайшая в том районе, это на улице Дворецкой, но это далеко от улицы Ставского. А следующий объект, который предлагают на суд зрителям, это зрителям и нашим жителям, это дворовая территория между дворов на улице Радищева и Матвея Кузьмина. Это, кстати говоря, территория выдвинута самими жителями, а там по задумке активистов хотят сделать, ну, так называемую коробку для игры в футбол и хоккей. Ну, почему бы нет? Тоже, мне кажется, отличная история. И следующая территория, это Глинки...
7: То, за что я голосовала.
6: Глинки 5. Это напротив школы номер 6. Ты за это голосовала?
7: Да.
6: Вот. Там тоже есть сквер, но он действительно уже стал старым.
7: Подизносился. И там не хватает, конечно, тоже.
6: Поэтому голосуйте, да, это не...
7: Сделать несложно, абсолютно. Все сейчас цифровизовано и очень удобно. Зашли на сайт, пару кнопок нажали, проголосовали. Еще, кстати, вы можете проголосовать за Великолукский район, потому что там дается возможность такая, то есть ты голосуешь и за свой город, и за Великолукский район. До 12 июня голосование, то есть у нас еще, в принципе, тут с вами, сколько, 4 недельки есть, так что давайте, кто не голосовал, обязательно проголосуйте, мы же как бы это все... И вот о сквере, который сделан около вокзала со стороны Гагарина, я вот лично от себя хочу сказать, раньше там была просто помойка, а теперь ее благоустроили, снесли незаконные постройки, что тоже немаловажно, друзья мои. Теперь там приятно находиться, действительно, я там живу рядышком и замечаю, что все время там какой-то народ есть. Да даже молодежь, ну и пускай, а где им тусоваться? Ну надо же где-то сидеть. Там и лавочки красивые, и очень замечательные мостики, о которых мы, кстати говоря, мечтаем на улице Вокзальной.
6: Речка Ситов, кстати говоря, тоже была предложена на вот это формирование комфортной городской среды. Но она не прошла по критериям, потому что тех денег, которые выделят
7: там просто
6: в этом проекте, да, в проекте формирования городской среды, просто на всего не хватит.
7: Да, потому что речка Ситовка нуждается, конечно, в большом ремонте.
6: Поэтому давайте, ребят, голосуйте, подключайтесь. Другого варианта быть не может.
7: Да, всем большое спасибо, кто уже принял участие, кто еще не принял участие. Мы ждем, что вы проголосуете за улицу Глинки. Ну или Заставска, где живете, там голосуйте, конечно же. Любая благоустроенная зона, она хорошо повлияет на всю инфраструктуру нашего города.
6: Абсолютно верно.
7: А мы с вами прощаемся. Оставайтесь на волнах Луки ФМ. С нами интересно. И всем пока-пока.
6: Пока-пока.
14: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас. Про туризм на Луки ФМ.
15: Всем здравствуйте, это Луки ФМ, программа про туризм. У микрофона ведущая проекта Ксения Фадеева. Пятница, сегодня 13-е, но мы с вами поговорим о хороших моментах нашей жизни, о путешествиях. И сегодняшний выпуск я предлагаю посвятить грядущим весенним каникулам детским. По статистике, больше всего россиян и, конечно, жители нашего города берут свой первый отпуск именно на этот период, чтобы провести время с детьми, как-то разнообразить свой досуг. Что мы можем вам предложить в Псковской области? А предложить Псковской области на самом деле можно много. Если вы собираетесь провести каникулы детские в Великих Луках, то тоже есть здесь чем заняться. Краеведческий музей города на этот период разработает специальные квесты, выставочные пространства будут работать, всевозможные игры и мастер-классы будут проходить. Это достаточно интересная штука, да, что ребенок может и познакомиться с историей родного края, и интересно провести свой досуг. Конечно, будут работать и пришкольные лагеря в школах, но наверняка вы захотите больше времени провести с ребенком дома, поэтому отправляйтесь на прогулку в Краеведческий музей. Торговый центр, да, развлекательный, атмосфера, также будут работать все весенние праздники, активити-зона, кинотеатры, автоматы и общепиты. Ну и, конечно же, парк, если погода действительно устаканится по-весеннему теплая, будут работать уже все аттракционы, будут работать открытые игры, ну и точки быстрого питания. Но если вы, наконец-таки, хотите выехать за пределы, да, нашего города, то отправляйтесь, например, в Кунинский район, в усадьбу Модеста Петровича Мусоргского, где можно не просто соприкоснуться с жизнью композитора, но погулять по его усадьбе, по красивым аллеям, насладиться оранжереей, она, кстати говоря, цветущая весь год, и познакомиться с интересной жизнью и судьбой композитора. Также рядом, да, с Модестом Петровичем Мусоргским есть база отдыха «Волынь», которая также предлагает тур, весенние каникулы. Можно не просто с ночевкой оставаться, можно приезжать днем, платить за вход и пользоваться всей инфраструктурой базы отдыха, посещать мастер-классы, кататься на сегвеях, велосипедах, наслаждаться гладью Жижицкого озера, дышать свежим воздухом. Пчелиный хуторок тоже с радостью открывает свои двери для школьных групп. Что ждет ребят на хуторке, это погружение в мир пчел. Ребята познакомятся с удивительной жизнью этих трудолюбивых насекомых, заглянут в улей. Также детям расскажут про предметы крестьянского быта. Они смогут тем самым соприкоснуться с историей. А на территории хуторка есть отличная детская площадка. Там же будут еще находиться кролики. Ну и завершение, естественно, сладкое чаепитие. Почему бы и нет. Еще одна усадьба, которая будет работать все весенние каникулы, это усадьба в Полибино. Женщина, которая изменила мир, это, конечно же, усадьба Софьи Васильевны Ковалевской. В программе там тематические экскурсии Полибинского замка, да, фотозоны, просмотры фильмов и, конечно же, удивительная прогулка по старинной липовой аллее. Также отличное времяпровождение. База отдыха «Солнечный» в Невельском районе также ждет своих гостей. Можно приехать просто погулять, можно остаться с ночевкой. Рядом, недалеко от базы отдыха, улиточная ферма, которая преобразилась за зиму. Там провели ремонт, также ждет маленьких гостей, чтобы окунуться в мир улиток, познакомиться с их жизнью, узнать интересное, да, истории создания проекта и продуктах, интерактив будет с улитками, и, конечно, в завершение будет дегустационная подача горячих улиток по-бургундски. Экскурсии проводятся ежедневно, кроме понедельника. Единственное, что необходимо, предварительная запись, но, думаю, это того стоит. Конечно, если говорить про Великие Луки, еще одно место не для скуки – это конюшня в Баландино. Там не только можно покататься на лошадках, но и также попроситься на экскурсию. Для вас проведут экскурсию, расскажут про этих удивительных животных, дадут покормить, погладить, даже почесать гриву. Мне кажется, отличная альтернатива дальним поездкам. Это им любознательно и интересно, и думаю, что не только детям, но и взрослым. Еще одно место, куда бы я хотела вас пригласить, это экоферма «Изборский страус». Она, кстати, стала победителем премии «Народное признание». Здесь можно окунуться в удивительный мир, где царит гармония природы и экзотики. Главные звезды фермы – это, конечно, черные африканские страусы. Вы сможете не только познакомиться с этими удивительными птицами, но и пообщаться с ними, узнать много интересного об их жизни и повадках. Но страусы, кстати, не единственные обитатели фермы. Вас ждут настоящие северные олени, верные спутники народов Крайнего Севера, которые с радостью примут угощение из ваших рук. А еще здесь можно пообщаться с милыми пушистыми овцами романовской породы. После увлекательной прогулки по ферме обязательно нужно заглянуть в местный ресторан. Здесь настоящий гастрономический рай. Можно попробовать нежнейшие стейки из мяса страуса. Кстати, это мясо очень полезное. Или воздушный омлет из страусиных яиц. Это не только вкусно, я повторюсь, но и полезно. А для тех, кто заботится о своей красоте, это больше, конечно, к мамочкам, на ферме есть уникальная возможность приобрести крема, бальзамы со страусиным жиром. Эти средства известны своими целебными свойствами и помогут сохранить молодость и красоту вашей кожи. А если двигаться дальше в ту сторону, конечно же, после Изборска, да, ну, Изборского страуса, можно просто посетить Изборск, да, знаменитую Изборскую крепость, погулять по Мальской долине, посетить ключи, которые бьют, да, на протяжении всего года. Там же живут на протяжении всего года лебеди. И покормить этих чудесных, красивых птиц. Кстати говоря, следующей точкой, которая может стать в Печорском Изборском районе, это форелевый хуторок. В Печорском округе это не просто ферма, это настоящий оазис сельского туризма. На берегу живописной реки вы можете половить рыбу вместе со своими детьми. Все, что поймаете, вам обязательно там приготовят, а можете забрать с собой. Там же есть фермерский ресторан, где подают блюда из форели, осетра, утки, кролика и других местных продуктов. Все натуральное, все свежее. А еще здесь проходят регулярные рыболовные турниры. Не только Федерации Псковской области, да, рыболовного спорта, но и Белоруссии, Калининграда, Москвы и Санкт-Петербурга. Все посетители отмечают очень высокий сервис форелевого хуторка, поэтому попробуйте, почему бы и нет. Ну, а я прервусь на короткую рекламу, чтобы после продолжить.
16: Реклама.
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
18: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343 93 и 8 911 692 2432.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
16: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
21: Вы любите путешествовать? Найти неизвестное в известном – это про вас, про туризм на Луки-ФМ.
22: Всем снова здравствуйте, это Луки-ФМ, программа про туризм. И мы говорим о том, куда же отправиться в путешествие на весенние каникулы, которые состоятся уже в конце марта. До рекламы я остановилась на том, что пригласила вас всех посетить в Печорском районе Форелевый хуторок. Ну и, конечно же, если вы оказались в Печорском районе, как не посетить Печорский монастырь, не погулять по обители, понаслаждаться красотой Печор. Они очень сильно преобразились, очень сильно город изменился. Он напоминает очень маленький европейский уютный уголок. Там красивый парк, красивые скверы, прогулочные зоны, торговые ряды, интересное кафе «Не святые святые». В общем, будет интересно и взрослым, и детям. Но опять же вернемся в Великие Луки и окрестности. Вдруг вы никуда не хотите далеко ехать, тогда можно ознакомиться с фермой торговой марки «Красное знамя». Там детям приглашают на экскурсию. Можно узнать, как производится настоящее качественное молоко, познакомиться с современными технологиями, увидеть, в каких условиях живут буренки, которые дают такое вкусное молоко. Детям расскажут, откуда берутся молоко в бутылке. Ребята увидят весь процесс сбора молока, понаблюдают за буренками и телятами и также покормят животных из своих рук. И взрослые дети в завершении экскурсии полакомятся настоящим натуральным молоком, свежим хлебом собственного приготовления. А ферма торговой марки «Красное знамя» находится в деревне Насва Новосокольнического района, поэтому почему бы нет? Мне кажется, можно вообще соорганизоваться классом и съездить, посмотреть. Кстати говоря, еще у нас в городе активно развивается именно культурно-познавательный туризм, и это здорово, и отдел по туризму комитета культуры ВИГО города Великие Луки познакомил тут недавно жителей с квест-шоу «Форт Боярд». Именно такое шоу теперь есть в Великих Луках. Это не просто игра, это целая палитра незабываемых впечатлений. Команда профессионалов проводит мероприятия, особенно трепетно относится к каждому гостю. Адрес это улица Гоголя, дом 7А. Игра сама длится 2,5 часа. Там профессиональные актеры, экзотические животные, фотозона в стиле «Форт Боярд», лазерное шоу, которое потом перерастает в дискотеку, музыкальный баланс с участием старцев «Ура», ну и поздравления от лучших ведущих. Мне, кстати говоря, нравится эта идея, как и для всего класса, а также для, например, празднования дня рождения вашего ребенка. Почему бы нет? Ну и, конечно же, Псковская область славится санаториями, и весенние каникулы тоже отличная возможность на недельку отправиться в здравницу, поправить здоровье свое, поддержать здоровье ребенка, да, укрепить иммунитет. Три санатория Псковской области расположены. Это санаторий «Голубые озера». Данный санаторий расположен в поселке Опухлики в Сосновом Бору на берегу чистейшего живописного озера Малый Иван. Также есть санаторий «Череха», это в Пскове. Санаторий расположен на берегу реки в Сосновом Болото. И знаменитый санаторий «Хилово», семейный санаторий на базе источников минеральных вод. Цены пока не кусаются, поэтому самое время отправиться туда, забронировать, почему бы и нет. Ну, а если вы хотите выехать за пределы Псковской области, то отличная для этого вещь – это Москва, столица нашей Родины. Всегда прекрасна в любое время года. Если ваш ребенок никогда не был на Красной площади, весенние каникулы – отличное время для этого. Во-первых, не жарко, во-вторых, там не так еще много туристов. В-третьих, неделя, да, дает возможность отправиться в столицу нашей Родины на более большее время, чем просто выходные. Санкт-Петербург также всегда рад юным гостям. Эрмитаже есть специальная экскурсия, разработанная для школьного возраста, то есть не так перегружена, она рассчитана на определенное количество часов в игровой форме, поэтому рекомендую. Ну и, конечно, в Санкт-Петербурге много других музеев, где отдельные экскурсии предусмотрены для детей школьного возраста. Из Пскова, кстати, можно на недельку отправиться в Калининград. Сейчас билеты, вот, ловить от меня лайфхак, достаточно дешевые, на двоих это может обойтись в 10 тысяч рублей в обе стороны. Единственное, самолет летает раз в неделю по субботам, то есть если вы отправитесь в субботу, то в субботу вернетесь. Неделя в Калининграде точно оставит неизгладимые впечатления как для вас, так и для вашего ребенка. Пока не кусаются цены в Калининграде на гостиницы, но можно всегда снять квартиру, тем самым вы не будете привязаны к месту, да, и к распорядку дня в гостинице. Также из Пскова можно отправиться в Сочи, но это если позволяет бюджет, потому что, конечно, на весенние каникулы Сочи стоит достаточно дорого. Минеральные воды также доступны для жителей Псковской области, если вот прям прямой перелет. Ну и из Пскова можно также отправиться в Москву, буквально час полета, и вы в столице нашей родины. Если говорить вновь про город Великие Луки, то будут работать у нас и художественные салоны, и выставочные залы. Центральная городская библиотека имени Семевского и модельная библиотека имени Гайдара также готовят для детей на весенние праздники разнообразную программу. Рекомендую всем просто подписаться на группу ВКонтакте и следить за новостями. Ну а с вами была Ксения Фадеева. Мы с вами попутешествовали на весенних каникулах по Псковской области и не только. Оставайтесь с Луки FM. Подкаст программы ловите сразу после эфира в официальной группе ВКонтакте, Луки FM, в Телеграм-канале и в национальном мессенджере Макс. Всем пока-пока!
20: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто космос.
0: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичность

0: самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину, расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету. А еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
1: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама. Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты. Шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
6: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
7: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского –

0: Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
2: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала дня на подлете к столице уничтожены 9 БПЛА. Аэропорты Домодедово и Внуково уже более 10 часов принимают и отправляют самолеты по согласованию. Жуковский полностью приостановил работу с 7 утра. Мэр Собянин также заявил, что доля беспилотников, преодолевших системы ПВО всех рубежей столицы, составляет всего 0,001%. Это показатель высочайшей эффективности по сравнению с другими странами, добавил он. Власти вернулись к идее онлайн-продаж российского вина. Вице-премьер Дмитрий Патрушев направил президенту предложение возобновить рассмотрение законопроектов о проведении эксперимента по продаже отечественного вина через интернет. Законопроект об этом был внесен в Госдуму еще в апреле 23-го. Он предполагал, что продавать вино через Почту России можно будет без лицензии, но документ так и не был рассмотрен. Теперь предлагается расширить эксперимент, включив в него маркетплейсы, а возраст покупателя проверять с помощью единой биометрической системы и мессенджера МАКС. В Почте России заявляют, что готовы начать эксперимент. Противники, в том числе общественная организация Минздрав, опасаются, что либерализация правил приведет к росту потребления спиртного, его доступности в удаленных населенных пунктах и еще создаст дополнительные риски для правоохранительной системы.
0: О зарплатах.
2: В марте этого года только два российских региона продемонстрировали среднюю начисленную зарплату выше 200 тысяч рублей. Это данные Росстата. Лидером по уровню оплаты труда стала Чукотка. Средняя зарплата в регионе достигла 246 тысяч рублей против 214 тысяч годом ранее. Второе место у Москвы. Здесь показатель составил 220 тысяч рублей, а в марте прошлого года находился на уровне около 189 тысяч рублей. В среднем по России начисленная заработная плата в марте составила почти 113 тысяч рублей. Таким образом, показатели двух регионов более чем вдвое превысили среднероссийский уровень. «Автодор» разрабатывает основанную на искусственном интеллекте систему, которая будет автоматически выявлять уставших водителей. Об этом рассказал председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко. Система, по его словам, будет видеть машины, которые, например, виляют на дорогах или долго едут без остановки. Официальный курс доллара на сегодня 74.30, евро 86.27, юань 10.95. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами в прямом эфире официальный представитель компании «Аквалайф» Михаил Рудаков и Ася Рак.
4: Здравствуйте.
3: От всей души желаем вам прекрасного настроения. Также желаем быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Это программа «На чистую воду», где мы говорим о самом простом и эффективном источнике здоровья человека. И у меня к вам вопрос, друзья. Почему мы болеем и стареем? Сократ 400 лет еще назад, 400 лет до нашей эры сказал: «Здоровье еще не все, но без здоровья все ничто». Казалось бы, простая, гениальная фраза, но почему мы теряем здоровье? Почему к 40, а то и к 30 годам начинают сыпаться болячки? Ответ, друзья, прост, и он спрятан внутри нас. Наше тело состоит из 70 триллионов клеток. Это 70 триллионов маленьких живых существ, которые каждую секунду работают на вас. Клетки не живут в вакууме. Какие-то из них плавают в жидкости межклеточной, внутриклеточной, в крови, в лимфе. Какие-то статичны, И внутри каждой клетки тоже есть жидкость. И качество этой жидкости – это и есть качество нашего здоровья. Еще американский ученый Алекс Карелл, Нобелевский лауреат 1912 года, поставил потрясающий эксперимент, я считаю. Он взял сердце эмбриона цыпленка и поместил его в раствор, который по составу был как плазма крови. Каждый день он менял этот раствор, убирал отходы, добавлял свежие питательные вещества. И что вы думаете? Сердце жило 28 лет. При том, что курица в природе живет 5-6 лет. Когда Карл перестал менять раствор, сердце погибло. Понимаете, о чем это говорит? Если вовремя удалять отходы жизнедеятельности клеток, клетки живут в 4-5 раз дольше. А что такое эти отходы? Это кислоты. Молочная, мочевая, углеродная, фосфорная, серная. Организм старается их нейтрализовать, вывести. Но с возрастом, из-за неправильного питания, стрессов, недостатка воды, он перестает справляться. Отходы накапливаются, организм окисляется, закисляется, образно говоря, да, ржавеет изнутри. А вот как помочь организму очищаться на клеточном уровне и как не допускать избыточного окисления? С чего уже сейчас необходимо начать путь к здоровому будущему? Вот на этот вопрос я и попрошу сейчас ответить мою коллегу Асю. Ася, тебе слово.
4: С воды. Ответ, да, банальности прост. Причем надо контролировать, именно контролировать четко, сколько вы пьете. Стоит отпустить контроль, и вы сразу же перестаете пить эту воду. Вот правда. Потому что не потому что плохие, не потому что не хотим себе здоровья, не желаем, а просто потому что жизнь ускорилась в разы, мы все время бежим, наше время пропадает где-то в гаджетах, мы очень многозадачны. Поэтому если не держишь питьевой режим под контролем, то просто из него выпадаешь. Собственно говоря, современная наука, врачи говорят, что именно отсюда большинство заболеваний и происходит. От оксидативного стресса, который мы запускаем самостоятельно. Не потому что хотим, а просто в силу вот таких обстоятельств, ускоренной жизни, экологии и всего остального прочего. И здесь, опять же, за счет того, что вокруг нас огромное число сейчас огромное количество информации и огромное количество всевозможных методов поддерживать свое здоровье, что мы просто в растерянности, мы ищем каких-то высоких технологий, абсолютно забывая, что есть основа, есть фундамент. Это основа и это фундамент – это вода. Вот так все легко и просто. Есть одно единственное «но». Вода должна соответствовать тому, чего хочет наш организм. Да? Ну, наш организм, естественно, хочет жить здоровым и бодрым. За это он и борется всеми силами. И если мы ему в этом не помогаем, а наоборот, еще больше запускаем оксидативный стресс, то, естественно, начинаются поломки. А оксидативный стресс запускается в том числе из-за того, что мы либо не пьем воду, либо если и пьем, то мало и неправильную. Поэтому, Миш, давай постараемся кратко, емко объяснить, что же такое правильная вода.
3: Да, действительно, вода, которая течет легко доступна нам, она может поддерживать этот оксидативный стресс, потому что она, к сожалению, является тоже окислителем, то есть нас окисляет. Вот для того, чтобы вода была правильной, она должна быть противоположна этим процессам, то есть она должна быть антиоксидантом. По сути, похожа на воду в нашем организме. И самое главное, на что стоит обращать внимание, то, что поддерживает воду и дает ей название правильное, то есть вода с антиоксидантными свойствами, это, конечно же, два важных показателя. У правильной воды вода pH, это один из самых главных показателей, это pH, и второй показатель ОВП. У правильной воды pH должен быть, как наш организме, то есть слабощелочным, потому что все жидкости в нашем организме, все в основном это слабощелочные, там от 7 до 14, до 9 pH в нашем организме, это сам pH может быть максимально, это 14 pH, да, но в нашем организме, еще раз говорю, от 7 до 9, то есть и вода, которую мы с вами пьем, должен соответствовать этому показателю от 7 там, до 9 pH. Все, что, кстати, ниже 7, это все кислотные жидкости, и они поддерживают, опять же, окислительный статус нашего организма. Но самый главный все-таки показатель, который, к сожалению, не сохраняется долго в воде, поэтому такую воду нужно готовить, это такой маленький спойлер. Этот показатель называется ОВП. ОВП – это аббревиатура от трех слов, да, окислительно-восстановительный потенциал. И если говорить, опять же, о нашем организме, то ОВП нашего организма всегда отрицательный, пока мы живы. Во всех вообще живых организмах все жидкости именно имеют ОВП отрицательный. Это способность вообще, что это такое? Это способность жидкости быть либо окислителем, как вы понимаете, либо восстановителем. То есть либо отбирать электроны, энергию, да, по-другому говоря, или отдавать ее. Если у воды есть отрицательный ОВП, то она будет нас восстанавливать, она будет антиоксидантом. Восстановители мы все прекрасно знаем, еще раз говорю, антиоксиданты. Если уж совсем по-другому, да, сказать обычным языком, это, конечно же, заложено в саму этимологию слова. Слово «восстановитель» — это в большинстве случаев хорошо, окислители — плохо. И вот тут стоит привести сравнение. Показатели PH и ОВП у популярных напитков, которые, друзья, мы все, многие любят пить, да, и сладкие газировки там, и чай, и сладкие, и кофе, и пиво, да. Все это жидкости, друзья, с кислым PH и очень положительным ОВП, а значит, они нас будут окислять. А если сравнить, допустим, PH и ОВП сладкой газировки и уксуса, друзья, это будет практически по PH и ОВП одинаковые, да, они идентичны, они будут совпадать. Так что если вы балуетесь этими напитками, имейте в виду, что вы пьете практически уксус, только спрятанный вот за сахаром, это не ощущаете. Я уверен, что все со мной согласятся, что такие напитки, как минимум, не полезны, если не сказать вредны. Но опять же, если есть вредные напитки, которые нас окисляют, то есть и полезные напитки, употребление которых нас будет восстанавливать. Вот об этом мы и говорим с вами. Да.
4: Все верно, все точно так же, как и с едой. И важен баланс. Важно не запретить что-то и вычеркнуть из своей жизни навсегда, а соблюдать баланс. Это 80 к 20. 80% в вашем рационе еда, которая дает вам микро-макроэлементы. 20% вкусняшки, пожалуйста. Но когда наоборот, вы нарушаете баланс, и отсюда возникает оксидативный стресс. Оксидативный стресс – это причина 90% всех заболеваний. Поэтому если мы будем смотреть с вами на статистику, а вы посмотрите на свой букет, там артериальная гипертензия, диабет второго типа, жировой гепатоз печени, трофическая язва. Куча болезней, куча лекарств от каждой, но первопричина одна – оксидативный стресс. Вот у всего, что я перечислила, одна 90% заболеваний вызвано оксидативным стрессом. Чтобы избавляться от заболеваний, надо избавиться от первопричины. Но ведь это же логично, согласитесь. Устранить оксидативный стресс. И наука доказала, провела уже практически 3000 исследований, в рамках которых пришла к выводу. Вода с отрицательным ОВП, насыщенная молекулярным водородом, антиоксидант номер один, который уничтожает оксидативный стресс под корень, а значит, уходит первопричина всех заболеваний. Что надо? Надо завести себе источник воды с отрицательным ОВП. Можно уехать жить в Японию, а можно один раз в своей жизни купить себе ионизатор воды. Те, кто это уже сделал, подтвердили своим собственным опытом, что это работает. У нас гигантское количество отзывов от людей, которые снизили сахар в крови, которые улучшили реологию крови, которые справились с проблемами желудочно-кишечного тракта, ушла изжога, наладился стул, камни в почках вышли и так далее, и так далее. И вы так можете. Надо только попробовать. Для этого у нас есть тестовый период. Он длится 90 дней. То есть с момента получения ионизатора вы его заказали, он пришел к вам домой, вы его получили. У вас есть ровно 90 дней, в течение которых вы пользуетесь ионизатором, вы пьете эту воду, готовите ее в ионизаторе. Но в течение 90 дней в любой момент можете вернуть ионизатор нам, а мы вернем вам все деньги. Успейте дозвониться и заказать 8 800 505 0855. Сегодня для вас особое предложение. Не было давно, и не знаю, когда появится еще раз, потому что ограниченная партия пришла. И сегодня мы предлагаем комплект ионизатор воды Аквалайф и генератор водорода для лица и тела, увлажняющий. То есть водород и отрицательный ОВП будут работать на вашей коже, и вы получите и исцеляющий, и омолаживающий эффект. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Только сегодня такой комплект за 34 тысячи. Успевайте. 8 800 505 0855. Водород снаружи, водород внутри и ионизатор для всей семьи. Вся семья сможет пить воду. Прям как в настоящих японских клиниках. 8 800 505 0855.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Продолжается прямой эфир. Для вас в прямом эфире работают официальные представители компании «Аквалайф» Михаил Рудаков и Ася Рак. И мы с вами говорим о самом простом источнике для здоровья, а именно о воде. Хочется начать эту часть со слов хирурга, доктора медицинских наук Николая Мосова. Он говорил так: врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. Друзья, наша главная задача – создавать для здоровья прочный фундамент, чтобы к докторам ходить как можно реже, желательно только на профилактические осмотры. И один из краеугольных камней этого фундамента, как я это уже сказал, это то, что мы пьем каждый день – вода. Именно вода – это основа жизни, и именно от ее качества зависит очень-очень многое. Мы с вами состоим на 3/4 из воды, и поэтому нам, особенно летом, сейчас идет лето, да, и особенно летом легче всего, во-первых, налаживать питьевой режим, и, конечно же, нужно это делать, потому что воды мы теряем значительно больше, чем в другие времена года. И для того, чтобы наладить питьевой режим, как мы выяснили в прошлой части, с правильной водой, с водой, похожей на воду в нашем организме, с водой с антиоксидантными свойствами, необходимо, чтобы у каждого из нас появился источник такой воды. А, к сожалению, вода из крана не обладает антиоксидантными свойствами, она только поддерживает оксидативный стресс, причину 90% заболеваний. Но она может стать легко антиоксидантом, если вы зальете такую воду либо в генератор водородной воды, либо в ионизатор воды. И вот сегодня, что стоит отметить в самом начале, да, этой части, что сегодня мы, как производители генераторов водородной воды, ионизаторов воды, мы даем особое, делаем особое предложение для вас, друзья, а именно нашу главную модель многофункционального ионизатора воды Aqualife 4 в одном мы предлагаем приобрести не просто со скидкой, но и в комплекте с генератором, увлажнителем для лица и тела водородной воды. А это значит, что вода будет как внутри, так и снаружи. А знаете, что кожа получает влагу по остаточному принципу. И вот сегодня мы даем и делаем такое предложение, которое позволит вам влагу получать и снутри, и снаружи. И, кстати, это очень эффективно. Для того, чтобы заказать этот комплект, а их ограниченное количество, тоже обращаю на это внимание, Необходимо просто набрать номер телефона 8 800 505 0855. Еще раз скажу, что цена на этот комплект максимально выгодная, максимально низкая. 34 тысячи рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. Мы еще не раз об этом скажем, но кратко о том, тому, кто не знает. Это время, на которое вы можете сомневаться при пользовании ионизатором воды. Чувствовать, ощущать вот те эффекты, которые дает нам ионизированная вода. Если вы получили результат положительный, вам все нравится, вы оставляете прибор себе. Нет, мы без опреснения причин разрешаем вам вернуть прибор. Мы возвращаем все деньги до копейки. Вот как действует этот тестовый период. Это ваша безопасность и это наша уверенность, которую мы демонстрируем этим тестовым периодом в том, что это все работает. Но, как говорится, доверяй, но проверяй, поэтому успевайте, заказывайте этот комплект, летний я бы даже назвал этот комплект, генератор водородной воды для лица и тела, плюс ионизатор воды Aqualife Premium для всей семьи, многофункциональный, 4 в одном. Цена комплекта 34 тысячи рублей. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Но я предлагаю, Вася, давай подробно разбираться, как же вода ионизированная помогает нам быть здоровым. Ну, может быть, начнем с того, чтобы чуть подробнее рассказать об увлажнителе, который сегодня идет в комплекте.
4: Давайте, давайте пару слов. Это будет, собственно говоря, и о том, и о другом.
3: Давай.
4: Потому что в воде, которая проходит ионизацию, вырабатывается молекулярный водород. Это самая маленькая молекула антиоксиданта. Он проникает даже через гематоэнцефалический барьер. И сегодня он признан наукой как самый эффективный антиоксидант. Получать его можно разнообразными способами внутрь. Можно делать ингаляции, можно пить воду, насыщенную водородом. Но вот что не сработает, это если умываться водой, насыщенной молекулярным водородом, потому что все-таки это газ. И даже вот воду водородную, которую мы получаем, ее надо пить свежеприготовленной, да, максимально быстро успевать выпить, чтобы получить терапевтический эффект и максимальное количество антиоксидантов. Именно поэтому невозможно такую воду продавать. Да? Ее надо получил, выпил, приготовил, выпил. Вот вы дома в ионизаторе готовите и выпиваете. Почему же не сработает умываться такой водой? Ну, потому что, еще раз повторюсь, это газ. Пока вы будете воду переливать в удобную посуду, чтобы полить на лицо, пока плевать, то ну, не будет там водорода. Для этого и создан водородный увлажнитель для лица и тела. Он визуально похож на парус, яхтенный парус. Он даже такой у нас бело-жемчужного цвета есть, есть бирюзовый. Он в длину сантиметров 13-15, шириной сантиметров 5-6, наверное, где-то так. Сбоку у него есть планка, которую вы отводите вниз, предварительно налив внутрь воды, там 20 миллилитров, по-моему, Миш, да?
3: 30.
4: И 30. 30 миллилитров простой воды. Вот простой. Так же, как и в ионизатор, вы заливаете простую воду. Отводите планку вниз, и начинают вырываться пары. Именно пары, газ, водород, который вы распыляете на кожу. Зачем? Ну, во-первых, эффект, если у вас псориаз, крапивница, дерматит, вульгарная экзема, что-то еще, возникновение всех этих кожных заболеваний тоже кроются в оксидативном стрессе. И вы будете воздействовать двумя способами на оксидативный стресс изнутри. Вы пьете воду ионизированную щелочную, или вы пьете воду ионизированную водородную, и ту в нашем ионизаторе получаете с легкостью, и распыляете на кожу непосредственно на участке, где возникли проблемы. Вы не представляете, каких результатов вы достигаете. Просто отзывов гигантское количество, и исследований, в том числе, как это влияет, тоже большое число. Но самое главное, что надо понять, кожа – это самый большой человеческий орган, и именно он в первую очередь сталкивается с большим количеством свободных радикалов. Это солнце, это экология, это излучение от телевизора, компьютера и прочее, прочее. Поэтому ей надо помогать быть здоровой. И это не только для тех, у кого есть какие-то проблемы с кожей, типа псориаза или чего-то еще. Да? Это для всех. Это в том числе еще и визуальное омоложение. Это выравнивание тона лица. Это избавление от каких-то неприятных высыпаний. Это сглаживание морщин. Поэтому вот такой увлажнитель, я не знаю, это находка номер один для дам сегодня, с моей точки зрения. Я с ним не расстаюсь так же, как и с генератором водородной воды. То есть я постоянно пью и постоянно распыляю водород на лицо. Попробуйте и вы. Сегодня это уникальный комплект. 34 тысячи. Ионизатор воды Аквалай, при помощи которого вы готовите и щелочную, и кислотную, и водородную, и серебряную воду, и увлажнитель водородный для лица и тела. По сути, это генератор водорода, при помощи которого сам водород вы непосредственно распыляете на кожу. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок бесплатный, оплата при получении. Ну, а мы, Миш, давай поговорим о том, что же говорит наука, как там влияет ионизированная вода на наши тела и наше сознание.
3: Так дело в том, что наука говорит об этом очень много. Дело в том, что вот если говорить о том исследовании, которое проводится, да, водород, допустим, против артрита. И на самом деле вода работает, я вот еще раз говорю, на клеточном уровне, и она гасит воспаление и реально помогает даже суставам. Неважно, как называется ваша болезнь, главное то, что вы делаете для ее решения. Если вы действуете на первопричину, а первопричины, как вы уже слышали не раз от нас, это 90% всех заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И вот если вода или вообще вы нашли антиоксидант, который действительно максимально усваивается хорошо, так вот это значит, вы будете воздействовать на первопричину. И вот вода максимально экологичный, максимально природный, да, антиоксидант для нашего организма. Если она прошла ионизацию, и если эта вода водородная, ионизированная щелочная вода, это как раз-таки тот самый антиоксидант. И вот сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши, оно было опубликовано в 2012 году, и его ценность в том, что оценивали не просто там субъективные ощущения, как я себя чувствую, да, а конкретные лабораторные маркеры. Взять 20 пациентов с ревматоидным артритом. И что такое ревматоидный артрит? Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая при этом хрящи и кости. Вот люди пили, внимание, в этом, когда исследовали данную проблему, да, всего 530 мл водородной воды в день. Ну, согласитесь, это немного. Да? Пили 4 недели, потом был перерыв, и еще потом пили 4 недели. И вот какие результаты получили. Первое. Снизился показатель окислительного стресса на клеточном уровне. То есть, если простыми словами, уменьшилась та самая, как я уже говорил, ржавчина внутри организма. Уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткани. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов. Анализ крови и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,8. Это очень высокая активность. До 3,2. Это уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. А, друзья, и третье, это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом, то есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. И вот у таких пациентов прогноз был обычно лучше, потому что терапия срабатывает эффективно. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью. И вы так можете, попробуйте. У вас есть тестовый период 90 дней. И сегодняшнее предложение эфира – это 2 прибора, а именно генератор водородной воды для лица и тела, плюс ионизатор воды Аквалайф премиум, 4 в одном, но многофункциональный, цене 34 тысячи рублей. Для заказа звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. 8 Слушайте радио «Комсомольская правда». Встретимся в следующий час.
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламная информационная программа. На здоровье. Рекламная информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как несладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенное средство, которое доказало свою результативность. Оно способно помочь обрести твердость и долго наслаждаться сексуальной близостью. Называется оно «Секрет императора». Император раскроет мужчинам свой секрет. Как возродить и кратно улучшить свою интимную жизнь? Звоните с мобильного телефона на короткий номер +125 и узнавайте подробности о секрете императора. +125. Благодаря секрету императора мужчина становится более страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом без химии. Он позволяет получить незабываемые ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства, страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер +125. Звонок бесплатный и анонимный. +125. Натуральное средство «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +125. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В Великих Луках, 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Специалисты компании «Газпром Газораспределение Псков» приступили к летней ремонтной кампании в рамках подготовки газовой инфраструктуры к следующему осенне-зимнему периоду. Общий план работ включает приборное обследование более 106 километров газопроводов и техническое диагностирование свыше 27 километров сетей. В Великих Луках запланирован демонтаж 5 газовых колодцев на набережной Новослободской, улице Жукова в Никулинском саду, а также улице Манежной. Работы пройдут без отключения подачи газа с бесколодезной установкой. Установка кранов в подземном исполнении. В Великих Луках волонтеры помогли пожилым горожанам принять участие в голосовании за проекты благоустройства общественных территорий на следующий год. В отделении дневного пребывания молодые люди помогли представителям старшего поколения проголосовать с помощью смартфонов за понравившийся вариант. При этом волонтеры действовали в рамках закона. Они не нажимали кнопки без присутствия голосующего и не запрашивали у него пароли. Сейчас в городе идет голосование, от результатов которого зависит, какие именно объекты получат финансирование и будут благоустроены в следующем году. ЗАО «ЗЭТа» посетили специалисты ООО «ГЭХ Инжиниринг», одной из ведущих инжиниринговых компаний в области энергетического строительства и реализации крупных проектов электроэнергетики. В ходе визита представители предприятия ознакомились с производственными решениями, применяемыми при изготовлении оборудования солегазовой изоляции, а также с компетенциями в сфере проведения высоковольтных, приема сдаточных и типовых испытаний, обеспечивающих подтверждение надежности, качества и соответствия выпускаемой продукции требованиям современной электроэнергетической отрасли. Рабочий визит стал важной площадкой для развития взаимодействия в рамках реализации отраслевых проектов.
7: О валютах.
10: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юань 10 рублей 95 копеек.
7: О погоде.
10: Сегодня в Великих Луках малооблачно, температура воздуха около +25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
7: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Продолжается прямой эфир. С вами по-прежнему в прямом эфире работают официальные представители компании «Аквалайф» Михаил Рудаков и Ася Рак. Хочу отметить, это заключительная часть нашего большого эфира, поэтому в самом начале расскажу о предложении, действующем сегодня до 19:00 для всех слушателей радио «Комсомольская правда», а именно Сегодня для того, чтобы получать ту самую воду, которая является антиоксидантом из обычной питьевой воды, вы можете получать ее с помощью ионизаторов, генераторов водородной воды. И для того, чтобы у вас появился дома такой прибор, сегодня это максимально выгодно сделать. А именно, сегодня ионизатор воды Aqualife многофункциональный, который готовит все виды ионизированных вод, ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную. Он никуда не встраивается, имеет голосовой помощник, 7 степеней защиты в нем есть, да. Так вот, 4 года гарантия только для слушателей «Комсомольской правды». Сегодня он идет не просто со скидкой, но и в комплекте со вторым прибором, маленьким, удобным, красивым летним гаджетом, так назовем его, да, который насыщает вашу кожу не просто водой, не просто влагой, а водой, насыщенной молекулярным водородом. Об этом мы уже рассказывали, почему так эффективно использование технологии молекулярного водорода. Если Ася захочет, она напомнит вам и о словах Михаила Мурашко, который говорил на прошлом Петербургском международном экономическом форуме о нем. Так вот, сегодня эта технология доступна вам по максимально выгодной цене. Ионизатор воды Aqualife Premium плюс увлажнитель для лица и тела водородный генератор по цене 34 тысячи рублей. Для заказа звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Напоминаю, что мы завод-производитель, мы представляем завод-производитель, поэтому, когда вы приобретаете у нас, звоните по этому номеру телефона, вы общаетесь непосредственно с представителями завода. Мы всегда с вами на расстоянии вытянутой руки, более 10 лет уже на волнах радио «Комсомольская правда», и много-много есть положительных отзывов о нашей продукции, но об этом вы можете узнать на нашем сайте aqualife.club. Главное – попробовать сами. Я вот сколько изучаю эту тему, понимаю, что пока не попробуешь, не узнаешь. А вот мы даем вам время, тестовый период, на то, чтобы вы это попробовали, проверили на опыте на своем и подтвердили. Я уверен, что это так и произойдет, как происходит в 99% случаев. Если же вдруг вам не зайдет, не понравится, вы можете вернуть. Вот мы вам и даем этот тестовый период на проверку. 90 дней, 3 месяца. Друзья, вы ничем не рискуете, рисков ноль. Но попробовать должен каждый, друзья, для того, чтобы дать свою оценку на основе своего опыта. Звоните 8 800 505 0855, доставка бесплатная, оплата при получении, не нужно никаких денег сейчас, оплатите при получении. Еще раз повторю номер телефона 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Успевайте, потому что, кстати, количество комплектов ограничено и только сегодня, друзья. Поэтому не откладывайте в долгий ящик, звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ну а я передаю Асе слово. Мы закончили прошлую часть на том, что говорили о исследованиях, которые подтверждают эффективность ионизированной воды. Давай, наверное, об этом продолжим. Или, может, отзывы вспомним?
4: Да, давай продолжим. На самом деле, очень хочется вспомнить одно из исследований. Оно, кстати, его результаты были опубликованы недавно. Это Токийский университет. Они взяли 48 человек в возрасте 76+.
3: Очень актуально.
4: И эти люди посещали салон здоровья, я так понимаю, это что-то вроде нашего московского долголетия, где люди общаются по интересам, занимаются спортом, и разделили эти 48 человек на две группы. Одна группа пила воду простую, такую, как, может быть, вы прямо сейчас пьете, потому что продолжаете считать, что все это реклама, маркетинг и никакого отношения к здоровью не имеет. А вторая группа пила воду водородную. И спустя время начали проводить разные тесты, проверять, что же произошло. Произошло следующее. В группе, где пили воду простую, сила ног, есть такой тест, встань со стула, сколько человек может сесть, встать со стула за 30 секунд. Так вот, он показывает силу ног и, собственно говоря, то, каковы риски у человека потерять равновесие, упасть и получить серьезные травмы, там, переломы и прочее. Так вот, в группе, где пили воду простую, сила ног уменьшилась. Представляете? Я не помню точную цифру, но суть в том, что она уменьшилась. А в группе...
3: Изменение произошло, да.
4: Да. А в группе, где пили воду водородную, увеличилась сила ног и скорость походки. Что это значит для вас? Это возможность самостоятельно стоять на своих ногах, без помощи. Это возможность самостоятельно пойти в аптеку, в магазин, в поликлинику, на прогулку. с любимыми внуками, или с любимой собакой, или встретить свою подругу, соседку, которую 1000 лет не видели, потому что из дома не выходите. А у вас будет эта сила в ногах. Это профилактически работает. Но вот и как показал этот эксперимент, просто в эксперименте не описано, каковы результаты теста были на момент, когда ну, приступали. То, что мне доступно, не, в самом исследовании, конечно же, все это есть. Но суть, еще раз, там, где пили простую воду, сила ног уменьшилась, а там, где пили водородную воду, сила ног увеличилась. Также можно вспомнить множество разнообразных исследований по этому принципу, проведенных касательно снижения сахара в крови. Да, люди с диабетом второго типа также были разделены на две группы. Одна группа пила воду простую, вторая группа пила воду ионизированную щелочную. Там, где пили воду простую, ничего не поменялось, а в группе, где пили воду щелочную, сахар в среднем снизился на 20%, а потребность в инсулине на 60%. Вот как это все работает. Попробуйте. Как попробовать, вам Миша сейчас напомнит.
3: Да, тестовый период 90 дней мы даем вам для пробы, да, на получение собственного опыта. Как это действует? Приобретайте прибор с момента получения, не с момента отправления нам, вами, прибора, да, а с момента получения прибора вами. Начинается отсчет 90 дней, в течение которых вы пользуетесь прибором, готовите в нем воду, пьете ее, и наблюдайте за собственным самочувствием. Если вас все устраивает, если вы подтвердили наши слова об эффективности ионизированной воды, оставляйте прибор себе. Нам не нужно даже будет вам как-то еще напоминать об этом, вы все прочувствуете. Если что-то пойдет не так, если что-то вам не понравится, вы можете вернуть прибор в течение вот этих 90 дней, мы вернем все деньги без каких-либо удержаний. Друзья, это ваша безопасность и наша уверенность. Мы показываем таким образом свою уверенность в том, что это работает. Друзья, попробуйте. Сомневаться не нужно. Сегодня цена на два прибора, которая не повторялась уже давно, ее не было, да, и вряд ли повторится. Количество наборов ограничено. Это прибор ионизатор воды Aqualife Premium 4 в 1 и увлажнитель для лица и тела, водородный увлажнитель для лица и тела. Очень красивый, очень удобный гаджет. Кстати, моя сестра прошлым летом на море взяла его с собой и была очень удивлена и приятно удивлена тем, что когда она получила ожоги, ну, перезагорела, да, вот она воздействовала увлажнителем на сгоревшую кожу, и все боли прошли, и она быстрее зажила и стала, и даже не облизала. Ну, я сам подтверждал такой же эффект и у меня был. Друзья, вы звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Но я хотел бы еще сказать пару слов о тех водах, которые готовит ионизатор. Это и серебряная вода, она является природным антибиотиком, она убивает более 700 вирусов и бактерий, а при применении, допустим, допустимых концентраций серебряная вода убивает всю патогенную, условно патогенную флору организма, но остается при этом абсолютно безопасной для собственной полезной флоры организма. Друзья, это прям, необходимо каждому, потому что вот этот прибор, который многофункциональный, он готовит еще и серебряную воду. А еще он готовит и кислотную воду, которая называется анолит. Ася, может, пару слов скажешь?
4: Ну, буквально пару слов, да. Это настоящая находка, потому что обладает антибактериальными, антимикозными, антисептическими свойствами, то есть и герпес, и какой-то грибок на ногах, пожалуйста, кислотная вода. Это ежедневный уход за кожей. В том числе, потому что здесь pH соответствует pH кожи, и такая вода при умывании не сушит кожу, кожа говорит вам спасибо за то, что вы ей умываетесь. Это, допустим, редко, но можно принять от бессонницы, у нее очень высокий окислительно-восстановительный потенциал. И за счет этого она обесточивает вас, скажем так, и вы практически моментально засыпаете. Поэтому не злоупотребляем редко, когда вот никак ежедневно, не на ежедневной основе, да. Но если вдруг отравились, если вдруг у вас жуткая диарея, тоже стакан кислотной воды и опа, все из нас проверили, по-моему, в компании, что через 20 минут буквально вся эта диарея проходит, то есть кислотная вода убивает всю вот эту патогенную флору. На самом деле просто незаменимо и на кухне, и в косметологии настоящее чудо, вот правда. Да. Герпес тоже одно прижигание и нет. Просто нет его.
3: Можно еще пару слов?
4: Да, конечно.
3: Ставлю. Друзья, зайдите на маркетплейс, вы увидите, что она даже продается. Называется «Анолит», и увидите, что цена за пол-литра составляет 300 рублей. А это у вас готовится в любом количестве из обычной питьевой воды в ионизаторе. И всегда она максимально свежая, друзья. Так что экономия со всех сторон. Сторон и, конечно, поддержка здоровья организма. Друзья, сделайте свой первый шаг навстречу своему здоровью. Звоните прямо сейчас 8-800-505-0855. Звонков, скорее всего, много, и поэтому... Если вы не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, который заканчивается на 0808. Так что поднимайте трубку. Успевайте, 15.00, количество комплектов ограничено. Два прибора по цене одного. Звоните 8-800-505-0855. 8-800-505-0855.
6: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
7: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
12: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинк» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
14: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном.
15: Петербургский международный экономический форум. Главное.
16: Меня зовут Антон Челышев, и я с большим удовольствием приветствую нашего гостя на форуме в этом году, губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Михаил Яковлевич, здравствуйте.
17: Здравствуйте.
16: Очень рады вас видеть. Давайте начнем с... Понятно, будем говорить об экономике Ярославской области. Начнем с промышленного сектора экономики региона. Что в целом на данный момент промышленный сектор экономики Ярославской области из себя представляет? Какие точки роста промышленного сектора вы считаете наиболее перспективными для области?
17: У нас очень диверсифицированная экономика. В этом плане грех жаловаться, потому что у нас и все отрасли представлены. Конечно, это и традиционные наши отрасли, такие как двигатели строения, это химия, нефтехимия, фармацевтика, перерабатывающая промышленность. Но мы развиваем все инвестиции по всем направлениям. Когда меня спрашивают, какие у вас приоритеты, я всегда говорю, что у нас приоритетов нет, потому что нам важны любые инвесторы. И маленькие, и средние, и большие, и в любые направления. И у нас даже появляются такие экзотические направления весьма, как, например, вот производство выращивания орхидей, которое не было никогда, соответственно, в Ярославской области, да и вообще в России. А теперь у нас 2,5 миллиона орхидей из 10 миллионов орхидей, которые привозят сейчас в целом в нашу страну. Вот теперь уже 2,5 миллиона не привозят, потому что они наши российские орхидеи из Ярославля. А вообще у нас в планах вот за несколько лет это количество увеличить до 7 миллионов из 10 миллионов орхидей. Кто бы мог подумать, да? Причем это все происходит у нас в Ярославской области. И мы уже пошли экспериментально в тюльпаны. Наш инвестор пошел. Уже первые 3% от общего количества тюльпанов также будет выращиваться в Ярославской области. Не говоря уже о том, что мы полные монополисты, 100% практически по горшковой розе. Это вот в качестве примера. Или, например, вот мы подписываем крупный проект сейчас здесь на ПЭФе по козоводству. Серьезный проект, тоже первый у нас в Ярославской области, который будет реализовываться. И производство молока будет, производство под детские различные продукты питания. Это такие проекты, которые являются для нас новыми, вообще, в принципе, которых у нас раньше не было. Помимо того, что, естественно, серьезные большие объемы идут по модернизации производства, например, там газовые турбины, серьезные инвестиции, несколько миллиардов рублей, такие крупные, мощные очень. Или, например, мы вводим новый завод осенью по сырным закваскам. Это первый в России завод по сырным закваскам. Сейчас все сырные закваски, все импортные. И вот у нас он появляется в Угличе. Осенью будем открывать. Ну вот такие производства для нас, конечно, имеют огромное значение. У нас вообще всего по Питерскому экономическому форуму мы подписываем на 176 миллиардов инвестиций. Это примерно процентов на 90, ну почти в два раза, можно так сказать, больше, чем в прошлом году. Это значимая цифра. 21 проект. Из них 10 проектов промышленности, 6 проектов в туризме, строительстве отелей различных, кемпингов, крупных таких комплексов, несколько проектов в IT-сфере. И, кстати, мы будем уже в этом году открывать огромный тоже, в первую очередь, огромного дата-центра в Новоселках. Это такая промышленная зона у нас под Ярославлем, где строятся новые заводы, где они модернизируются. На форуме мы планируем, что у нас вот добавится, как я уже сказал, 176 миллиардов в нашей такой копилке инвестиционной субъекта. 21 проект, 3,5 тысячи новых рабочих мест. Это и агропром, и промышленность, и туризм, и строительство жилья.
16: Это то, что вы планируете подписать здесь, на форуме в 2026 году?
17: Да. Это в два раза больше, чем то, что мы подписали здесь, на форуме в 2025.
16: Сама цифра немаленькая, и прирост по сравнению с прошлым годом очень большой. А в целом, вот текущий объем инвестиционного портфеля Ярославской области во сколько сейчас оценивается? Ну и какие меры вы принимаете, что позволяют вам прирастать инвестициями год к году там, в два раза?
17: У нас за 2022-2025 год было привлечено 600 миллиардов инвестиций частных. Это серьезные, огромные деньги.
16: То есть это не договоры, это уже деньги, которые пришли в регион?
17: Это факт. Это уже факт. Это не план, это не разговоры, это факт. 600 миллиардов инвестиций 2022-2025 года. Сейчас в работе у нас 425 миллиардов. В работе это значит в реализации, не в разговорах. В разговорах намного больше. Если говорить про прошлый год, то это было порядка 176 миллиардов рублей инвестиций, привлеченных фактически. И это очень такие значимые для нас цифры. Вообще, если говорить про направление развития, конечно, мы стараемся использовать все источники. И наш региональный бюджет, и муниципальные бюджеты, и федеральный бюджет. И у нас идут большие, серьезные, крупные проекты инфраструктурные. Трасса 1М8 – это порядка 70 миллиардов рублей новая. Дорога, по сути, две полосы в каждую сторону будет. Или аэропорт новый, миллионник, который мы строим. Или третий мост через Волгу в Ярославле, который мы строим. Уже строим, не разговариваем, не проектируем, а строим. Тоже 32 миллиарда рублей, очень значимый проект. Кампус инженерный, по которому практически мы уже на выходе решения в Рыбинске. 20 миллиардов рублей. Полоса в аэропорту – это 4,5 миллиарда рублей. Набережная в Ростове-Великом – 3 с лишним миллиарда рублей. То есть серьезные, большие федеральные инвестиции. Хотел, конечно, поблагодарить и нашего президента Владимира Владимировича Путина и правительство Российской Федерации за поддержку. Но главный локомотив развития, как мы все это видим, конечно, это частные инвестиции. И вот я про цифры вам рассказал. Цифры, ну, говорят сами за себя.
16: Безусловно, да, здесь, что называется, не прибавить. Хотя нет, прибавить, наверное, всегда можно. Отнимать вот не стоит. Давайте, может быть, поговорим об агропромышленном комплексе Ярославской области. Здесь какие за последние годы основные достижения вы могли бы назвать? И какие меры поддержки в агропроме существуют? И какие из них наибольшую эффективность показывают?
17: Конечно, нам еще есть над чем работать, это совершенно точно. Потому что из тех полей под обработку, которые у нас есть, мы примерно используем 260 тысяч гектар. У нас еще свободных около 350-370 тысяч гектар. И мы, конечно, заинтересованы в привлечении инвесторов. Традиционные культуры, которые у нас, понятно, что это кормовые культуры, это первое. Второе – это рапс, это селекционный картофель, мы лен теперь выращиваем. У нас уже первый гектар там есть. Сейчас еще вводим серьезные объемы по льну и по выращиванию, и по производству. И вообще мы намерены это направление серьезно развивать, вот как лен. Могу сказать, что мы все земли оцифровали. Они у нас все на нашем инвестиционном портале Ярославской области. И каждый инвестор может прийти, посмотреть, какие земельные участки мы предлагаем, какие-то культуры, которые мы сразу обозначаем, какие это возможно. Плюс, конечно, все наши объекты культурного наследия, все наши промплощадки, то есть всю программу приватизации, пожалуйста, да, все это есть на нашем инвестиционном портале. Если возвращаться, опять-таки, да, к агропромышленному сектору, то, безусловно, вот мы начали тоже такое новое для нас направление. Это сады, причем яблоневые сады. И уже это направление так вот прям хорошо пошло. Там и черная, получается, черная смородина, тоже развиваем это направление. Мы подобрали те культуры, которые соответствуют нашей почве, потому что мы все-таки не Краснодарский край, и здесь есть разница. Поэтому мы смотрим с инвесторами те культуры, которые у нас наиболее интересны, и именно их и реализовываем.

0: Ярославское мороженое.
1: Ждем появления новых, я так чувствую, новых брендов, продуктов питания, которые произведены, выращены в Ярославской области. Я думаю, что вот мы, чтобы мне подсказать, что мы очень скоро об этом услышим.
0: Ну, я хочу сказать, что у нас все очень быстро. То есть мы вот что можем нашим инвесторам точно гарантировать, это то, что мы постараемся, чтобы все проходило четко, быстро, то есть оформление земельных участков, все там меры поддержки, которые у нас существуют, их большое количество для наших инвесторов. У нас есть территория опережающего развития со льготами. У нас просто есть хорошее отношение к инвесторам, доброе. И мы стараемся, чтобы инвесторы чувствовали на себя уверенно. Мы очень удобно расположены по логистике, потому что весь московский регион рядышком, около нас, от Переславля, Залесского, так вообще там час езды до Москвы с небольшим. От Ярославля 3 часа езды. Рядышком крупные города находятся, мы прямо в окружении всех наших регионов, прямо в самом центре России. Ну и северо-запад рядышком, Санкт-Петербург. То есть логистика – это очень много значит в настоящее время. А у нас и аэропорт, и дороги, и вода всюду, Волга. Поэтому инвесторы идут, и плюс они видят, что у нас действительно очень позитивное отношение, и мы стараемся всех инвесторов, каждый чувствовал себя как дома, вот привлекать вот таким вот образом.
1: Я не могу не задать вопрос о туристическом потенциале региона. Понятно, что он огромен. Что делается для того, чтобы туристов приезжало еще больше в регион?
0: Приезжает огромное количество людей. Именно в Бриетово у нас есть такой район, округ, да, муниципальный Бриетово. И там прямо паломничество и рыболовов, и охотников. Ну, конечно, у нас еще и Пошехонье, тоже такой город прямо на Рыбинском море. По туризму мы идем очень серьезно впереди, можно сказать, да, наших, вот входим в такие, в топ-регионы по развитию туризма. Я собирательно скажу, это те, кто и ночующие, и не ночующие. У нас по прошлому году 13 миллионов 200 тысяч человек.
1: Выездной туризм.
0: Да, 13 миллионов 200 тысяч. Это огромное количество. Мы выросли в несколько раз за последние годы. И задача, конечно, у нас там 25-30 миллионов. Мы такие амбициозные цели перед собой ставим. Я считаю, что абсолютно все реалистично, потому что у нас все для этого есть. Когда у людей глаза горят, хочется их поддерживать, и чтобы вместе дальше шли и развивали наш регион. Мы, Ярославская область, нам есть чем гордиться.
1: Михаил Яковлевич, спасибо большое. Вот на такой замечательной мажорной ноте мы начинаем и начали свою работу на полях Петербургского международного экономического форума 2026 года. Это открытая студия медиагруппы «Комсомольская правда». И мы благодарим нашего первого гостя, губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Михаил Яковлевич, спасибо большое.
0: Спасибо огромное.
1: Региону.
0: И я хочу тоже пожелать «Комсомольской правде» развития, процветания. Всегда с огромным удовольствием к вам прихожу.
1: Спасибо большое.
2: Петербургский международный экономический форум. Главное.
3: Реклама.
4: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
5: 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Сергей Шейн о возможных причинах для применения 5-й статьи Европой.
8: Если слушать риторику европейцев за последние годы, ну вот, да, европейского крыла НАТО, давайте их так сейчас обзовем, то здесь должна быть недвусмысленное нарушение территориальной целостности, суверенитета, значит, страны-члена НАТО и страны-члена ЕС. Поэтому инциденты с дронами, все понимают, что, в принципе, там, значит, это может быть следствием работы ПВО, может быть следствием там чего угодно, и таким образом это вроде непреднамеренное, да, соответственно, нарушение воздушного пространства и нанесение ущерба. Поэтому с точки зрения европейцев, если Россия целенаправленно нападет, да, или, соответственно, какую-то покажет очень явную военную активность в отношении какого-то из стран-членов и НАТО, и Европейского Союза, тогда это будет повод. И это, кстати, подается как повод тогда и для подготовки к военному конфликту с Россией со стороны Европейского Союза, что рано или поздно Россия нападет на, соответственно, одну из стран Европейского Союза, особенно после окончания украинского кризиса. Я думаю, что здесь вот эти логики, они сходятся в одной точке.
6: Сказано на радио «Комсомольская «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе.
5: Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.

0: Радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Владимир Путин скоро начнет свое выступление на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Радио «Комсомольская правда» будет вести прямую трансляцию. Пленарное заседание по традиции считается центральным мероприятием форума. Президент выступит с большой речью, говорил помощник президента Юрий Ушаков. А его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявлял, что главная часть выступления будет посвящена экономическим вопросам, как внутренним, так и международным. Также Путин уделит внимание политическим проблемам. А сегодня Песков добавил, что в своем выступлении Владимир Путин поделится видением пути России. Вместе с российским президентом в пленарном заседании участие примут главы Танзании, Узбекистана, заместитель председателя КНР, министр энергетики Саудовской Аравии. Петербургский международный экономический форум стартовал 3 июня, продлится по 6 июня.
0: А Подмосковье?
1: Подмосковье укрепляет внутренние и внешние бизнес-связи. На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Андрей Воробьев обсудил сотрудничество с российско-германской внешнеторговой палатой. Немецкий капитал остается крупнейшим иностранным инвестором региона. Там работают более 40 компаний. В частности, фирма «Мастерлок» планирует запустить в области мобильный ремонт и импортного оборудования. Кроме того, Подмосковье расширяет партнерство с Санкт-Петербургом. Андрей Воробьев и Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве в экономике, науке, культуре и спорте. Регионы будут активно обмениваться опытом госуправления. Никакая страна сейчас не может возместить выпавший объем нефти в 16 миллионов баррелей в сутки из-за ближневосточного кризиса. Это заявил глава Роснефти Игорь Сечин. Отвечая на вопрос, ожидает ли он роста цены нефти до 150 долларов за бочку из-за закрытия Ормузского пролива, Сечин посоветовал обратиться к, цитирую, товарищу Трампу. 26 мая представитель оперативного штаба вооруженных сил Ирана Ибрагим Зальфагари допустил подорожание нефти до 200 долларов за бочку, если соглашение с Ираном не будет достигнуто. Цены на нефть стали расти после того, как в конце февраля Иран закрыл проход через Ормузский пролив в ответ на удары со стороны США и Израиля. Через морской коридор шло более 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. В конце мая Минэнерго США сообщило, что объем стратегического нефтяного резерва страны сократился до минимального уровня с апреля 2024 года. Официальный курс доллара на сегодня 74.30, евро 86.27, юань 10.95. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Ключевой день Петербургского экономического форума. На главной площадке вот-вот начнется пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. И пять главных ожидаемых тем выступления президента на пленарной сессии обсудим и вспомним, какие заявления сделал президент на пленарном заседании ПМФ в прошлом году. Ну и давайте, в общем, вспоминать и ожидать. Наверное, стоит сказать о том, что до последнего было неясно, кто будет модератором пленарной сессии с участием российского президента Владимира Путина на, собственно, Питерском международном экономическом форуме. И вот буквально несколько минут назад было сообщено, что модератором будет журналистка телеканала «Индия Тудей» Гита Мохан, вот та самая, которая брала у российского президента Владимира Путина интервью в прошлом году, в 2025-м. Ну и также, наверное, стоит понять, что сейчас продолжается ожидание огромного количества зрителей, когда начнется, собственно, это пленарное заседание. Ну и вот на этой главной площадке есть ожидание от слов президента, который выступит с речью. Кстати, в прошлом году она была чуть меньше часа. Было и потом обсуждение и ответы на вопросы, но тем не менее. Вот прямая трансляция выступления Владимира Путина на на ПМФ-2026 будет идти на сайте kp.ru, так что не пропустите. И в прямом эфире радио «Комсомольская правда» также это будет происходить. Как только пленарная сессия начнется, мы здесь все находимся в ожидании. Ну и в прошлом году, помимо, собственно, речи Владимира Путина, само пленарное заседание на Питерском международном экономическом форуме продолжалось 4 часа. Вот давайте вспомним и обсудим ключевые моменты с заместителем редактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Зобов с нами на прямой связи. Андрей, я вас приветствую, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Андрей, скажите, вот лично у вас, у наших с вами коллег, какие ожидания от этого выступления, какие ключевые моменты вы считаете основополагающими?
3: Ну, во-первых, нужно сказать, что «Голос Кремля» Дмитрий Песков сделал такой небольшой спойлер, немножко размытый, но начнем с него. Угу. Президент будет говорить, я цитирую Пескова, президент будет говорить о своем видении того, куда нам идти в плане развития страны, в экономике, в социальной сфере, и какие у нас основные вызовы. Это очень интересно, потому что именно это дает понимание участникам рынка и представителям бизнеса, которые, собственно, и представлены на ПМФ, на что им ориентироваться концептуально, потому что именно слова главы государства определяют основной вектор. Вот что сказал Песков. Понятное дело, что речь на ПМФ – это речь, одна из программных речей Путина экономического плана. Она будет в первую очередь затрагивать экономические вопросы. Здесь можно вспомнить, что на прошлых таких выступлениях, вот, например, в 2025 году Путин говорил не только важное для бизнеса, но важное для простых граждан. Пять главных тем были: это инфляция в России, рост зарплат, ключевая ставка, ее рост, планы ее дальнейшего понижения, глобальные изменения. Например, в 2025-м президент большую часть выступления посвятил теме искусственного интеллекта. И мы понимаем, что в этом году эта тема стала еще более актуальной. И, собственно, множество мероприятий, например, прошедший в Астане буквально неделю назад саммит ЕАЭС тоже был посвящен искусственному интеллекту. То есть мы прекрасно понимаем, что президента эта тема интересует. Президент понимает, что это одна из ключевых направлений развития всего мира, всей мировой экономики в частности, потому что от развития и зависят новые рабочие места или, наоборот, сокращение рабочих мест. В общем, основные экономические тенденции связаны именно что с искусственным интеллектом. Ну и, естественно, под конец своей речи Путин выделяет традиционно цели России в экономике. Он всегда рассказывает, как он видит развитие России, и даже более того, ставит задачи для, собственно, администрации президента. Потом все эти высказывания, это не просто пустые слова, потом все эти высказывания через месяц или полтора традиционно превращаются в указы президента, которые он подписывает, там, распоряжение правительству, финансовому сектору, Центробанку и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Угу. Вот. То есть основные от основного выступления Путина могут быть такие ожидания. Но у нас есть вторая часть, которая бывает не менее интересна, а иногда для простого человека даже более интересна, потому что это живой разговор. Если вот мы говорили, прошлое заседание длилось 4 часа, угу, то час из этого было выступление Путина, и 3 часа было общение. Понятное дело, что основным спикером был именно что президент, несмотря на то, что там были представители и Китая, и других стран. Но, естественно, основное количество вопросов вот из оставшихся 3 часов были направлены Путину. Путин отвечал на какие-то ожидания, на какие-то темы, которые поднимали представители бизнеса, приехавшие представители бизнеса из других стран. Это были причем и западные страны, и страны Востока и Азии, то есть дружественные, в общем-то, нам государства. И вот там список тем расширяется еще более существенно. Там очень часто мы можем услышать то, что мы называем ласково путинки, то есть такие яркие, броские, меткие цитаты президента. Там в прошлый раз, например, было сказано, какую ошибку может допустить Украина. фатальную для нее, и она, кстати, ее не допустила. Там говорилось, в каком случае будет применено ядерное оружие. Может быть, точнее, применено ядерное оружие. То есть разговор такой по всем темам, естественно, украинская тема, учитывая, что она касается и экономики, и развития страны, она часто превалирует, но и международные темы там обсуждаются. Тут абсолютно очевидно, что президента, например, спросят о ситуации вокруг Армузского пролива и...
2: Да, внешняя политика тоже, безусловно, интересует. Да, Андрей, я благодарю вас. Это Андрей Зобов, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды». Зайдите и прочтите материал на портале kp.ru за авторством как раз Андрея Зобова. Собственно, мы также продолжаем находиться в ожидании пленарной сессии Петербургского экономического форума. Ну а далее у нас реплика полковника Бранца.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
4: Во время своего выступления на Петербургском экономическом международном форуме и во время встречи с представителями ведущих зарубежных СМИ Путин затронул несколько важных военных вопросов. В частности, он охарактеризовал состояние вооруженных сил Украины и обратил внимание на то, что главная проблема – это нехватка личного состава. Путин сказал, что за последнее только время ВСУ потеряли более 100 тысяч человек, а в среднем украинская армия теряет 40 тысяч в месяц. И не помогает даже принудительная мобилизация, в ходе которой в строй пытаются поставить 15-16 тысяч человек. Путин обратил внимание, что на Украине все более широкое распространение получает дезертирство. И причем мобилизации продолжаются. Уже 19-я мобилизация, а личного состава все равно не хватает. И вот на этом фоне вдруг идет информация, что Зеленский послал Путину открытое письмо. Я его читал, и мое главное впечатление, что это демагогическая бандеровская пропаганда. Ничего нового. Набор абсолютно демагогических старых мыслей, которые зачастую очень легко разгромить. Была бы моя воля, я бы ответил Зеленскому на это его открытое письмо. Но я бы ему сказал, что твоя власть отлавливает граждан Украины уже как собак. Твоя власть устраивает загранотряды, которые расстреливают солдат, бегущих с фронта. А потом так же, как собак безвестных, зарывают их в землю, лишь бы не платить семьям расстрелянных, убитых самими же украинцами солдат положенные деньги. Ты вообще, Зеленский, трепач. Обещал во время выборов остановить войну, но до сих пор ее не остановил. Ты, Зеленский, окружил себя коррупционной мафией. Вот та мафия, которая ворует деньги у Евросоюза, в Соединенных Штатах Америки и строит себе коттеджи недалеко от Киева. Это вот не мне тебе рассказывать, с кем ты свелся, с Медичем, там, с Ермаком и так далее. Идем дальше. Зеленский, ты главнокомандующий не украинской армии. Эта армия держит в руках натовское зарубежное оружие, потому что уже советское закончилось почти полностью. Тут нечего гордиться тем, что в руках твоей армии зарубежное оружие. Твоя страна, Зеленский, потеряла суверенитет. Она уже управляется не тобой, не твоей кликой, а западными монстрами. Ты уже довел дело до того, что даже такой верный союзник, как Польша, плюет тебе в лицо и отказывается от того ордена Белого Орла, который тебе был вручен. Польша справедливо выступает против того, что ты поднял на щит бандеровцев, фашистов. Тебя президент Соединенных Штатов Америки Трамп справедливо называет попрошайкой, потому что ты бегаешь по миру с протянутой рукой, выпрашивая деньги и оружие. О чем с тобой можно после всего этого разговаривать? Ты грязная, рваная перчатка на руке Запада. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
0: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Россия вернула из украинского плена 185 бойцов, взамен переданные 185 военнопленных ВСУ, сообщила Минобороны. Подробнее через пару минут.
5: реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Продолжаем обсуждение. И сейчас мы поговорим с вами о том, что Россия вернула из украинского плена 185 бойцов и взамен переданы 185 военнопленных ВСУ. Это сообщение Минобороны Российской Федерации. Три семьи вернулись сегодня к близким в Россию с Украины, и 5 человек отправились на Украину. Пресс-служба омбудсмена Яны Лантратовой сообщает эту информацию. Ну, а вечером накануне, в четверг, президент сказал, что российская армия полностью взяла под контроль Луганскую Народную Республику и свыше 85% территории Донецкой Народной Республики. Это Владимир Путин сказал на встрече с главами мировых информационных агентств на полях Санкт-Петербургского экономического форума международного. Да, ну и Россия, безусловно, готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами, также заявил Владимир Путин. Чтобы начать переговоры, нет необходимости приостанавливать боевые действия. Это добавил президент, а также подчеркнул и рассказал о том, какую роль в урегулировании конфликта должна играть Европа. И вот, к слову, Владимир Путин также объяснил применение орешника в одной из последних атак.
8: Что касается наших новых систем, они появляются. Это касается и орешника. Но это несколько отличается от того, что мы делали еще в прежние времена, до конфликта на украинском направлении. Ведь мы подобные системы испытывали на полигонах, а орешник-то не испытывали. И это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. И это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. Потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
2: И еще одно заявление Владимира Путина накануне. Патриотизм и воля российского народа – это главное условие достижения всех целей специальной военной операции, подчеркнул президент.
8: И есть еще кое-что, что является самым главным. Есть патриотизм и воля российского народа, которая является главным условием достижения нами всех целей и задач специальной военной операции.
2: Напоминаю, что прямая трансляция пленарной сессии Питерского экономического форума этого года будет вестись в эфире радио «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Мы ждем ее начала. Как всегда, оно задерживается на несколько минут. Но как только оно начнется, вы, уважаемые слушатели, будете в курсе, и прямая трансляция сразу же начнется. Ну а пока по заявлениям российского президента Владимира Путина, сделанного накануне при общении с журналистами, мы обсудим с военным обозревателем, полковником в отставке. На связи с нами Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, здравия желаю, приветствую вас.
9: Добрый день.
2: Виктор Николаевич, ну вот то, о чем многие говорили, о чем многие судачили, вчера президент расставил точки над «и», да, применение «Орешника» в одной из последних атак было четко объяснено, и это уникальный момент, да, то, что испытания сразу в поле происходят, да, и результаты с помощью дронов используют, да, потому что был удар по той территории, на которой удобно было бы посмотреть эти результаты. Я, честно говоря, в истории военной науки такого пока еще не помню. Может быть, вы как эксперт расскажете нашей аудитории?
9: Ну, я тоже не помню таких случаев, когда оружие применяют сразу на поле боя, без испытаний, без проверки его на полигоне, как оно работает.
2: И еще не в полной мере, да? Оно еще не в полном боевом...
9: Еще не в полной мере, потому что, да, потому что «Орешник» все три раза, которые были применены на Украине, работал болванками, так скажем, да? Не реальными взрывчатыми вещами, не фугасными, не осколочно-фугасными, не специальными боеголовками, не даже какими-нибудь там, ну, уникальными боеголовками, которые разработаны специально для него. Ну, например, с детонирующими такими мощными взрывами, да? А только болванками. Первый раз, когда он пробивал несколько этажей Юзмаша, завода по производству ракет в Днепропетровске, и вот сейчас в Белой Церкви и в каком-то районе Киева. Вот. Ну, для того, чтобы знать, как будет, как работает, как ложатся шесть боеголовок его, вот, какое у них вероятное отклонение от центра цели, как называется это.
2: Виктор Николаевич, вот, можно себе представить, да, что будет, если там боевая часть будет содержаться собственно, в запускаемом этом «Орешнике», если просто это металлические болванки, судя по всему, пролетали, да, а если будет еще и взрывчатая часть, там будет вообще ой-ой-ой.
9: Если будет боевая часть, зависит от того, какая будет. Фугасная будет. Фугасная – это тоже, что такое фугасная боевая часть? Это боеголовка, которая врезается в землю и потом там взрывается и разносит все вокруг, да? Что такое осколочно-фугасная? Это когда она в землю врезается, вот, взрывается, но вместе со взрывом вылетают осколки, тысячи осколков, которые поражают все вокруг. То есть фугасная предпринимается для того, чтобы поразить какой-нибудь объект, вот, уничтожить объект. А осколочно-фугасные в первую очередь еще для того, чтобы поражать пехоту в открытой и в защищенной местности. Ну, еще, может быть, как у нас есть солнцепеки, когда такой специальной боевой частью, которая взрывается, кислород выжигает и прочее. Это вообще страшная вещь. Вот. И, может быть, и ядерная боевая часть. Безусловно, «Орешник» обладает такими ядерными боевыми частями индивидуального наведения, которые летят по специально заданной цели. Каждая идет на свою цель. То есть они могут поразить огромную площадь. Вот поэтому вот провели испытания, чтобы знать, как в городских условиях. Ну, и понятный намек, что если в следующий раз, это может в городских условиях, это может быть в Киеве, вот, где есть и резиденция президента, и другие правительственные здания на той же Банковской улице.
2: В том числе и бункеры, да, которые загублены в землю.
9: Да, в том числе и бункеры, да, да, да, да. Но бункеры-то поразить можно и так, да, пробивая их, но можно еще поразить бункеры и внутри взорваться все, да, и пустить там вот этот вот выжигающий кислород, термобарическую боевую часть. Это вообще будет страшная вещь, потому что бункеры, вы же понимаете, в бункере не прямые тоннели идут, они за углом, различные разветвления, а термобарическая боевая часть, ей все равно, какие у вас завихрения там, или тоннели как загибаются, она будет сжигать весь воздух, который там есть.
2: Да? Вот бы тот тоннель, по которому вооружение для ВСУ идет из Польши и прилегающих стран, да, вот орешником ударить, 75%.
9: В Польше нет тоннелей, но есть тоннели в Карпатских горах, это не Польша, это со стороны Венгрии и Словакии идут, да, такая станция ЧОП. Но не обязательно тоннели поражать. Вот я уже 4 с лишним года говорю о том, что есть станции на границе Украины с Польшей, вот, в ЧОП, есть на румынской границе, где переодевают вагоны с узкой европейской колеи на широкую российскую колею. Вот эти станции надо разрушить, и мы мгновенно отрезаем Украину от Европы, от Польши отрезаем. Ну, Венгрия не поставляет, и Словакия не поставляет на Украину свое оружие, да, и боевую технику, но поставляют через их территории другие страны, поставляют это все. Поэтому разрушить станцию в ЧОПе, вот, и все, и оттуда тоже прекратятся движения поездов. Тоннели, ну, тоннели, может быть, нам еще пригодятся когда-нибудь, да, потом в перспективе. А станцию отстроить проще, чем тоннели пробить новые. Вот. Но вот такие вещи надо делать. Но почему не разрушают эти станции? Ну, тоже понятно. Вы наберите в интернете фразу, что Россия продает в Европу, и вы сразу поймете, что даже несмотря на то, что мы ведем боевые действия на Украине, мы продолжаем через Украину, через Белоруссию, через прибалтийские страны поставлять в Европу урановые заготовки для атомных электростанций, титановые конструкции аэробусов, удобрения, уголь, ну и многое другое, там вплоть до мебели, да, мы поставляем. Так что бизнес идет, война идет тоже, так что, видимо, время еще не пришло наносить удары по этим станциям.
2: Да, спасибо. Спасибо большое, Виктор Николаевич, за ваше четкое разъяснение. Виктор Литовкин, военный обозреватель и полковник в отставке, был с нами на прямой связи. Мы обсудили последнюю информацию, которая касается специальной военной операции на Украине, и продолжаем находиться в ожидании пленарки на ПМФ.
7: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о планах Трампа относительно Украины.
11: Курс Белого дома, мне кажется, не изменится даже после поражения, если оно случится на выборах, имеется в виду партии республиканцев. Но корректировки все-таки возможны. Потому что вот Трамп занимает такую позицию, ну что ли, ну такой тяни-толкай какой-то. Вот он и нашим, и вашим где-то, да, только тогда, конечно, когда понимает, что ситуация критическая. Он не отказывается от Зеленского в принципе. Потому что бросить управлять, манипулировать процессами на таком огромном пространстве, да, а понимаем, что через Украину и Европу управляет Трамп, он не готов. Но и как управлять таким несуразным, очень странным устройством, как Зеленский, тоже не совсем понятно. Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому вот Трамп какую-то вот занимает позицию, то как будто бы он меняет взгляд там. Да. Не-не-не, он ничего не меняет. Такой подход.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
12: А Тарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: 15:30 в Великих Луках, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Псковская область станет площадкой для проведения третьего международного форума «На том стоим», посвященного российской истории и культуре. В этом году мероприятие пройдет под девизом «Служение России. Смысл и образ жизни». В программе форума запланирована научная конференция и дискуссия. Культурная часть форума включает концерты классической, этнической и эстрадной музыки. Перед гостями выступят музыканты и артисты из России, Италии, Шотландии, Уэльса, Индии и Китая. Организатором выступает Фонд развития международных общественных и культурных коммуникаций «На том стоим». Проведение форума поддержано губернатором Михаилом Ведерниковым, правительством Псковской области и региональным министерством культуры. Основной государственный экзамен по географии, биологии и иностранному языку сдавали сегодня девятиклассники в Псковской области. Как сообщили в правительстве региона, количество девятиклассников, сдающих ОГЭ, выросло на 630 человек. В этом году их порядка 7300. Для проведения основного государственного экзамена в девятых классах организовано 62 пункта проведения аттестации. Для присутствующих на экзаменах специалистов было проведено обучение на региональной учебной платформе и курсах повышения квалификации. Учитель биологии Лычевской средней школы имени Матвея Кузьмина Светлана Козлова стала призером среди финалистов Всероссийского конкурса по разработке учебных материалов для агротехнических классов. Мероприятие организовано платформой «ЯВ-Агро-Агроклассы» Россельхозбанка при поддержке фонда «Сколково». Конкурс объединил более 400 авторов, школьных учителей, преподавателей колледжей и вузов с опытом работы со старшеклассниками. Участникам предстояло разработать полный комплект из 10 занятий, ориентированных на профильную подготовку школьников, которые учатся в классах с агротехническим профилем. Комплекты уроков, разработанные финалистами, опубликованы на платформе «ЯВ-Агро-Агроклассы». Уроками могут воспользоваться все учителя и ученики 7-11 классов, зарегистрированные на платформе.
7: О валютах.
13: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27, юань 10.95.
7: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках малооблачно. Температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
7: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Здравствуйте. Ключевой день Петербургского экономического форума. На какие экономические вопросы мы ожидаем получить ответы от российского президента? Вспомним вчерашнее заявление Силуанова, Орешкина, Решетникова на ПМФ и сегодняшний доклад, который сделал глава Сбербанка Герман Греф. И также обсудим свежие заявления МИДа. Чуть подробнее о всех обозначенных темах с удовольствием поговорим в ближайшее время. Напомню еще раз для наших слушателей, прямая трансляция пленарного заседания на Петербургском экономическом форуме начнется в ближайшие минуты, и ее трансляцию можно будет смотреть на нашем сайте kp.ru, и, конечно, прямой эфир будет в эфире радио «Комсомольская правда». Но пока еще пленарка не началась, есть ощущение, что еще несколько минут у нас есть, поэтому мы будем обсуждать информацию, которая у нас есть. Как правило, напомню, президент делает ряд очень важных политических заявлений в рамках международной повестки и, конечно же, экономических. Вот как раз сейчас попробуем выяснить, на какие экономические вопросы мы хотели бы получить ответы, чего ожидаем. У нас на прямой связи кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Михаил Кимович, я вас приветствую. Здравствуйте.
14: Здравствуйте.
2: Михаил Кимович, ну вот вас, как эксперта в области экономики, хочу спросить, что, на ваш взгляд, непременно в своей сегодняшней речи должен затронуть президент, поскольку это экономический форум, да, и, конечно, экономика России волнует и вас, и огромное количество бизнесменов и других специалистов по всей стране?
14: Ну, как было анонсировано, значительная часть доклада президента будет посвящена все-таки экономическим вопросам, хотя мы понимаем, что президент должен, на то он и президент, чтобы осветить, в общем-то, все грани существующего положения на данный момент. Но вот из экономического положения, вот на мой взгляд, и на взгляд многих бизнесменов и экспертов и прочим, надо в конце концов разобраться с нашей денежно-кредитной политикой. То есть насколько она оправдана, вот эта жесткая денежно-кредитная политика, которую проводит Центральный банк, оправдывая это тем, что он борется с инфляцией. Но вместе с тем, что мы видим, что вот его борьба с инфляцией на инфляцию производит очень такое, как бы сказать, ограниченное впечатление, зато очень хорошее производит впечатление на подавление темпов экономического роста. Вот все эти рассуждения о том, что мы все-таки растем, там, вот не нулевые темпы роста, это с точки зрения арифметики, не нулевые темпы роста, это темпы роста. С точки зрения экономики, все, что ниже 4, ну ладно, 3%, это все сравнимо с депрессией. Вот что это такое. А воловой темпы роста экономики, то есть увеличение волового внутреннего продукта, отсюда это основа основ вообще всей экономики. Это и наполнение бюджета, это и экспортные возможности, это рабочие места, это рост заработной платы и так далее, и так далее. Это основа основ. Если вы проводите такую денежно-кредитную политику, которая подавляет темпы роста, ну, о чем тогда можно разговаривать дальше? Можно, конечно, вспоминать, что у нас темпы роста выше, чем в Западной Европе, но почему-то не упомянуть о том, что на Востоке темпы роста выше, чем у нас, вспоминать о том, что экономика обязательно должна быть цикличной почему-то, она циклична не должна быть, на то правительство и существует, чтобы противостоять циклам и вот этой цикличности, и не обязательно так это безвольно говорить о том, что, ну, был период подъема, но теперь период спада, что нам делать, если вот экономика обладает таким свойством? Она-то обладает таким свойством, но на то и существует правительство, чтобы как минимум, ну, может быть, не противостоять снижению, но во всяком случае смягчить вот это падение цикла и так далее, и так далее.
2: Михаил Кимович, ну вот мы видим, что и глава Сбербанка Герман Греф сегодня тоже выступая обозначил 4, как он сказал, всадников апокалипсиса в экономике. Это он перечислил: высокая процентная ставка, растущая налоговая нагрузка. А высокая налоговая нагрузка, крепкие рубли, проблемы, связанные с административными барьерами. Вот можете ли вы как-то это прокомментировать? Согласны ли вы с вот таким заключением?
14: Ну, один из всадников – это амазонка, да, как известно, да, один из всадников сидит в дамском седле, да, как амазонка. Это действительно справедливо, это то, о чем я сейчас сказал. Высокой налоговой нагрузкой я к ней отношусь более спокойно, потому что если у предприятий есть возможность пользоваться кредитом дешевым, и если есть возможность выпускать акции и размещать их на фондовом рынке, а высокая ключевая ставка не дает возможности это сделать, потому что ни один разумный человек не будет покупать акции, и предприятия не будет покупать акции с непонятным дивидендом, когда можно их запросто разместить в банке и получать высокий доход, ни о чем не волнуясь. Так что тут тут вот налоги даже, на мой взгляд, не такой уж сдерживающий фактор. Вот крепкий рубль – это производное от состояния экономики. Это вот глубочайшее заблуждение даже у председателя, главы такого уважаемого банка, каким является Сбербанк, о том, что вот рубль живет, и вообще валюта живет какой-то своей самостоятельной жизнью, это совершенно, в общем-то, такое достаточно распространенное заблуждение, которое от профессионалов не хотелось бы слышать. Вот, позиция и курс национальной валюты – это есть производное от общего состояния экономики. Ну вот, а про исчерпание ресурсов – это вообще непонятно, что он имел в виду, потому что темпы роста экономики, и экономика всегда зависит от ресурсов одних и тех же. Их нельзя ни исчерпать, ни добавить, ничего. Они все время одни и те же. Это инвестиции, это ресурсы природные, это рабочие силы и так далее. Кстати, когда говорят о том, что у нас исчерпалось вот рабочая сила на рынке, то исходят, тоже делают еще одну ошибку. Исходят из стационарного положения экономики, то есть в данный момент. Но они учитывают то, что экономика, ее структура находится в динамике, и занятость находится в динамике. И вот эта производительность труда должна расти, и расти на основе искусственного интеллекта, на основе цифровизации экономики, то есть достижения научно-технического прогресса, и тогда никакой проблемы с рабочими руками нету, наоборот, высвобождается достаточное количество рабочих рук, но которые надо применять уже вопросы переориентации, профориентации, профподготовки и так далее, и так далее. Так что вот тут у меня я с большим, так сказать, огорчением слушаю все вот эти выступления наших руководителей экономического блока.
2: Михаил Кимович, но вот что касается фундамента российской экономики, я опять сейчас процитирую Германа Грефа, он сказал, что им являются представители небольшого бизнеса, он даже сказал такой термин, использовал «живопырки», да, предприниматели любого масштаба, которые создают добавленную стоимость, вот как они формируют экономику страны, которая, в свою очередь, как он сказал, служит основой для развития государства. Но вот сейчас, честно говоря...
14: Вы знаете, да, слушаю. Тут опять передергивание вот этого. Есть такое, ну, мы все время ссылаемся на малый, средний бизнес, упоминаем этот знаменитый, известный немецкий Миттельштанд, на котором держится вся экономика, но мы забываем уточнить, что в их понимании вот этот малый бизнес и Миттельштанд, это тот, который ассоциируется, это представители реального сектора экономики, которые ассоциированы с крупными компаниями как раз. И крупные компании создают костяк экономики, и они часть функций, вот, которые требуют гибкости, инновационности и прочего, отдают на откуп малым компаниям, которые, может быть, они даже иногда и специально создают такие как бы псевдонезависимые вот эти малые компании, которые вот это все делают, но работают на крупный бизнес. Вот это вот настоящий Миттельштанд, а не пирожковые и не маникюрные.
2: Хорошая аналогия. Спасибо вам большое, Михаил Кимович. А вот как вы восприняли слова министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова, который в том числе упомянул, что Россия достигла финансового суверенитета? Как вы смотрите на эту точку зрения?
14: А вот это как раз вот тут неоспоримо, потому что кто нам что запрещает? У нас внутренняя экономика, у нас единственная проблема с финансовой стороны – это дефицит бюджета. Вот, но дефицит бюджета, как мы выяснили, это зависит от производительности труда и темпов роста экономики и валового внутреннего продукта. А все остальное у нас действительно, нам никто ничего в финансовой сфере, нам никто ничего не может диктовать, потому что внешний долг у нас очень низкий, он фактически никак не влияет, это ниже 14% по отношению к ВВП. Никакого влияния он на нас не оказывает. Вот эти вот рассуждения о том, что нас отсекли от какого-то от операции с долларом, но ведь можно рассчитываться не обязательно долларом, это тоже есть еще какое-то такое устойчивое заблуждение, что кто-то когда-то, почему-то, ну, ссылаясь на Бреттон Вудс, приказал рассчитываться только долларом и только эта валюта для расчетов отнюдь не бывала. Рассчитываться можно было и сразу и всегда любой другой валютой. Просто доллар был более удобен. Так что тут тоже никакого диктата для нас не существует. И вот эти ограничения по каким-то банковским расчетам, тоже, как мы знаем, что вся банковская система, вот мировая, она, крупные банки, они все связаны между собой системой корреспондентских счетов, по которым они совершенно запросто могут прогонять расчеты, если нельзя прогнать из банка А в банк Б напрямую, то можно прогнать...
2: Очень рад, что вы согласны, Михаил Кимович. Спасибо большое за ваше разъяснение. Михаил Беляев был с нами на прямой связи. Россия по дипломатическим каналам не получала никакого письма Зеленского, заявил Сергей Лавров. Обсудим через 2 минуты.
15: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
16: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
17: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. «Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать?» И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые...
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев у микрофона. Напомню, что мы находимся в ожидании начала пленарной сессии на Питерском международном экономическом форуме, где с речью выступит президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Ну и дальше будет обсуждение, естественно, вопросы. По опыту прошлых лет можно сказать, что это затянется на несколько часов, но прямую трансляцию можно будет смотреть и слушать на сайте kp.ru, а также в эфире радио «Комсомольская правда». Но пока пленарная сессия еще не началась, мы обсуждаем главные темы дня. И вот еще одна. Россия по дипломатическим каналам не получала никакого письма Зеленского, по крайней мере, на сегодняшний момент, заявил глава МИДа российского Сергей Лавров. Дмитрий Песков ранее сообщил, что у Москвы нет официальных каналов общения с Киевом. Ну и тема письма Зеленского, так или иначе, многие ожидают, будет фигурировать на как раз пленарке МФ с участием российского президента. Об этом сказал и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путину доложили о реакциях мировых лидеров на послание Зеленского. Ну а ранее глава киевского режима опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором как раз Владимиру Путину предложил провести личную встречу в третьей стране для скорейшего завершения конфликта. Ну а у нас на связи директор Центра политического анализа, политолог, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Павел Данилин. Павел Викторович, приветствую вас, здравствуйте.
19: Здравствуйте.
2: По поводу письма открытого Зеленского в адрес Владимира Путина, как вы к этому относитесь? Можете как-то прокомментировать? Многие говорят, что это фарс, во-первых, потому что написано оно на украинской мове, при всем при том, что по-русски и тот, и другой президент прекрасно говорят. То есть это было все-таки письмо, адресованное Путину, но адресовано оно не Владимиру Путину.
19: Ну, конечно же, оно было адресовано не Владимиру Путину, и опубликовано оно именно поэтому было в блоге а не было направлено Владимиру Путину по тому или иному источнику, каналу информации, передачи. А такие каналы есть. Но речь-то не об этом. Речь о том, что это письмо было адресовано гражданам России в целом. А Путин просто был одним из соадресатов. Причем не просто гражданам России, а тем людям, которые сейчас находятся в состоянии высокой тревожности из-за участившихся ударов в ВСУ по дальним регионам России. Да, и они, эти посты Зеленского, это же не один пост, а это была целая серия постов, там по два абзаца в посте, они были нацелены на то же самое, что делает сейчас ЦИПСО украинское, на раскачивание общественных настроений в плане «Ой, все пропало, там перрон уходит, вокзал уезжает». И это, конечно, это глупо повестись на это. Мы побеждаем в конфликте, мы побеждаем в прямом боестолкновении, мы побеждаем на линии фронта. Да, идет война, да, к сожалению, в ходе этой войны есть жертвы. Вот только что во время режима тишины, который был согласован, между прочим, с украинской стороной МАГАТЭ, был нанесен удар по Запорожской атомной электростанции. Были 5 военнослужащих ранены, 2 инженера ранены тяжело. Вот. То есть, как бы отмечу, что согласованно был этот режим тишины. Да, вот удар. Удар по детям, по студентам в Старобельске. Удар по спасателям, которые приехали ликвидировать последствия вчера в Луганской области. Удар по электричке, удар по автобусу туристам из Москвы в Винакию. Это же чистый демонстративный террор, который устраивают украинские террористы, ровно с одной целью — напугать людей. Они прекрасно понимают, что у них все плохо, они проигрывают. Но они пытаются нас убедить в том, что проигрываем мы. Нельзя на это вестись. Это война. Эта война, она ведется в том числе и на психологическом уровне. Нам нельзя ни в коем случае поддаваться на эти провокации украинские. Нам нужно, не только украинские, это же работа согласованная. Там, например, в тексте этого Зеленского четко и очевидно прослеживаются ни русские, ни украинские нотки. То есть это похоже на плохой перевод с английского на русский, а потом с русского на украинский. Да, так вот. И в этом контексте, конечно же, нам нужно требовать, единственное, что требовать от наших властей, от наших военных, это заканчивать специальную военную операцию таким образом, на котором настаивает Владимир Владимирович Путин, верховный главнокомандующий. То есть на уничтожение нацистской хунты, на уничтожение нацизма на Украине, на демилитаризации, денацификации, ну и, конечно же, на возвращении нам наших земель, наших исконно русских земель.
2: Я вот, Павел Викторович, вот на что обратил внимание, не могу с вами это не обсудить. Я прочел версию экс-советника российского президента Сергея Станкевича. Он намекает на то, что Зеленский это письмо не просто так сделал. Во-первых, чтобы перебить повестку, потому что все говорят про Питерский международный экономический форум и так далее. Но есть версия, что вот по делу Мидаса в Киеве и на Украине вроде как Зеленскому заранее слили информацию о скором выходе новых пленок, где фигурирует его голос и голос Елены Зеленской, как раз по теме масштабного воровства. И поэтому нужно создавать некий информационный щит, чтобы будущее разоблачение можно было сказать, что это козни Кремля, и все это в ответ на...
19: Ну, конечно, Ермак, Миндич, все это серьезная проблема для украинских властей. И поэтому они занимаются эскалацией как раз для того, чтобы повестку перебить, повестку изменить. изменить, чтобы говорили о том, что вот посмотрите, что у нас происходит на ЛБС, вот посмотрите на наши удары, а вы тут со своим миндичем и пленками.
2: Угу. Павел Викторович, я вас благодарю. Большое спасибо. Это Павел Данилин, директор Центра политического анализа, политолог, доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Напомню, что очень скоро стартует пленарная сессия на Питерском международном экономическом форуме, где с речью выступит российский президент Владимир Путин. На сайте kp.ru будет прямая трансляция и в эфире радио «Комсомольская правда». Также пока мы продолжаем нашу программу с другими темами. Россиян предупредили об участившихся мошеннических схемах перед Днем России. Злоумышленники обещают гражданам выплаты в честь праздника, а также продают поддельные туристические путевки. Как себя уберечь от мошенников, расскажет подробнее мой коллега Василий Воронин.
20: Мошенники активизировались в преддверии Дня России. Праздники традиционно являются излюбленным временем злоумышленников, особенно государственные, такие как 12 июня. К ним могут быть привязаны различные выплаты и вознаграждения. А значит, у преступников появляется возможность использовать День России как предлог для совершения мошеннических действий. Например, притворяясь сотрудниками официальных государственных органов. В этом году распространение получила схема, когда злоумышленники прикидываются крупным банком и предлагают пользователю принять участие в праздничной акции. Они даже создают сайт, маскирующийся под портал банка. Жертве предлагают пройти короткий опрос, в результате которого человек якобы получит денежное вознаграждение. После завершения опроса пользователю предлагается ввести персональные данные, номер телефона

0: пишешь адрес сайта, он какой-то кривой или очень длинный, очень сложный, или подстраивается, подделывается, мимикрирует под какие-то известные другие сайты, но немножечко отличается. Но, опять же, это ненадежный способ, и не каждый пользователь, далеко не каждый пользователь будет это проверять. Поэтому лучше, в принципе, избегать и вот эти лишние ссылки не кликать.
1: Второе направление преступных схем связано с тем, что в этом году День России выпадает на пятницу, а значит, вместе с выходными у россиян появляется небольшой отпуск. Можно спланировать выезд на отдых за город или туристическую поездку, посещение ресторанов с семьей или друзьями, экскурсии и так далее. И мошенники не упустят случая воспользоваться ситуацией, предлагая якобы выгодные путевки и туры. Помимо поддельных сайтов, предлагающих россиянам авиабилеты или фишинговые ресурсы по бронированию и аренде жилья, граждан также подстерегают настоящие турагентства, которые продают фейковые туры. Как рассказали эксперты, узнать, с кем вы имеете дело, достаточно просто. Нужно проверить наличие агентства в реестре Министерства экономического развития. Если же фирма настоящая, но вас все равно что-то тревожит, не стоит сразу вносить всю сумму. Достаточно ограничиться предоплатой, а полную сумму внести только тогда, когда вам выдадут все документы, а также номер брони, рассказала менеджер по туризму Елизавета Кочетова.
2: Во-первых, если вы приходите в туристическое агентство и оплачиваете свою поездку, то вам должны выдать, естественно, договор и чек о том, что вы оплатили и, значит, ушли домой ждать своего отпуска. Но длительность терять не стоит, необходимо запросить номер брони у туроператора. То есть на сайте любой абсолютно тур можно проверить по номеру бронирования. То есть вот вы уходите, турагент вводит бронь, мы ждем подтверждения отеля. Как только отель нам подтверждает, мы уже обязаны в течение максимум 3 дней внести ваши деньги на счет туроператора.
1: В прошлом году самой часто встречающейся мошеннической схемой были фейковые госвыплаты. Граждане получали массовую рассылку сообщений от имени госуслуг, Минцифры или выдуманного единого центра выплат с обещаниями премии, приуроченной к 12 июня. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
3: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Начнется ли большая война России с Европой? Как наказать НАТО за помощь Украине, чье ядерное оружие самое мощное в мире? Каждый будний день в 16:00 по московскому времени полковник Виктор Баранец и гвардии рядовой Аким Апачев отвечают на главные вопросы об армии, боевых действиях и международной политике. Звоните в прямой эфир, чтобы пообщаться с Баранцом и Апачевым. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Вступайте в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
3: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летние отпуска стали массовым явлением только в 20 веке. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Об атаках.
5: ВСУ нарушили режим тишины на Запорожской АЭС. Дрон атаковал сотрудников группы разминирования Министерства обороны. Ранены 5 военнослужащих, всем оказана необходимая медицинская помощь. По данным пресс-службы станции, нападение

0: произошло в первые часы действия режима тишины, введенного для проведения работ по восстановлению линии Днепровская, имеющей важное значение для обеспечения безопасности атомного объекта.
1: О важном.
0: Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что договорилась со своим украинским коллегой об обмене списками гражданских для возвращения на родину. Она провела первую встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом. Также выработано решение о совместном посещении военнопленных, которые находятся и на территории России, и на территории Украины.
1: А Подмосковье.
0: Губернатор Московской области Андрей Воробьев на полях ПМФ заключил два стратегических соглашения, направленных на экономический рост и развитие человеческого капитала в регионе. Первое подписано с председателем правления ВТБ Андреем Костиным. Оно касается развития промышленной недвижимости и создания рабочих мест. Документ поддержит не только крупных игроков, но и малый и средний бизнес, которого в Подмосковье насчитывается почти 500 тысяч. Второе подписано с гендиректором платформы «Россия – страна возможностей» Андреем Бетиным. Оно продолжает сотрудничество, стартовавшее на ПМЭФ в 2021 году. Платформа способствует прямым кадровым назначениям. Выпускники проектов «Время героев» и «Лидеры России» занимают ключевые посты. По поручению губернатора в области реализуется и собственная программа «Герои Подмосковья».
1: О погоде.
0: В гидрометцентре назвали сроки прихода в столицу 30-градусной жары. Такой температура в Москве может установиться к середине следующей недели. В среду, 10 июня, днем в столичном регионе ожидается до плюс 20, плюс 30 градусов. При этом местами не исключены дожди. В ночные часы столбики термометров зафиксируют отметку плюс 18. Метеорологи отмечают, что и в предстоящие выходные погода в Москве и области будет по-летнему теплой.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юаня 10 рублей 95 копеек. Больше новостей в мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Евгения Глинская, служба информации.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
3: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда», в эфире «Военное ревю». Наверное, не будет преувеличением сказать, что в последние дни, даже в последние часы, вот даже сейчас, внимание мира приковано к Санкт-Петербургу, где проходит международный экономический форум. Вот сейчас с минуты на минуту ожидается большое выступление президента Российской Федерации. А из всех выступлений, которые мы слышали в исполнении Путина в последние дни, есть очень много-много любопытного, но я военный человек, и, конечно, меня прежде всего интересовали вопросы, военные вопросы, вопросы безопасности. Но если вы меня сегодня спросите, а что такое для тебя Петербургский экономический форум, я скажу, что это вот площадка, где человечество, в своих представителей, пытается осмыслить, в какой исторической точке находится человечество, включая, безусловно, Иран. На Петербургском экономическом форуме многие ответы на многие очень актуальные вопросы. И экономика, и безопасность, и культура, и международные отношения. Петербург говорит миру, как он видит устройство в ближайшей перспективе и в отдаленной перспективе. Но что касается военных вопросов, вы наверняка обратили внимание, что Владимир Владимирович вчера очень серьезное внимание уделил российско-украинским отношениям, в том числе в военной области. Ну что, Путин напомнил Киеву о том, что мобилизация идет совершенно таким, я бы не побоялся сказать, таким скотским образом. Людей отлавливают для фронта, как собак. Людей теряют в огромных количествах. За последние месяцы, сказал Путин, украинская армия потеряла больше 100 тысяч человек. Еще одна очень яркая цифра, которая характеризует, я бы сказал, моральное состояние украинской армии. Больше 200 тысяч дезертиров. Есть и другие факты, которые не могут не вызвать определенные чувства удивления и возмущения. Те случаи, которые происходят в украинской армии, где, например, свои же украинцы добивают тяжело раненых и контуженных солдат, чтобы власть украинская не выплачивала семьям погибших и раненых определенные льготы, определенные законы. Она таким образом экономит. А разве вы не слышали, что именно в украинской армии сегодня действуют закранотряды? Да, в том числе с участием наемников, которые стреляют в спину солдатам и офицерам, которые иногда целыми подразделениями снимаются с боевых позиций и в тыл. Я сегодня, конечно, не могу сказать вам о том письме, которое открытом письме, которое Зеленский направил в эти дни. Я читал это и скажу без всякой дипломатической казуистики. Это такая, знаете, типичная, вонючая, бандеровская идеология, заложенная в письме Зеленского. Вы знаете, когда говорит человек, первый человек на Украине, политический деятель, способный спокойно, убедительно оценивать ситуацию, в которой оказалась его страна. Вы знаете, у меня было такое впечатление, что это письмо пишет какая-то сварливая баба. Киевском рынке.
1: Представляете? Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Да. Извините, некоторые технические неполадочки. Но я хочу закончить о том письме, открытом письме, которое Зеленский направил.
1: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
6: сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy Александр Сосновский о том, почему Германии выгодно говорить о российской угрозе.
7: Я думаю, что это такое, как немцы говорят, дискрепанция между разговорами высшей политической элиты Германии и реальным состоянием дела и ожиданиями. Конечно же, никто не ожидает, что русские танки перейдут границу где-нибудь в Польше и, пройдя таким смерчем через всю территорию Польши, начнут оккупировать всю Германию. Речь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что под эгидой разговоров о войне, о скорой войне, можно быстро перестроить свою индустриальную мощь, уже это немощь, я бы сказал, перестроить свою индустриальную немощь и поставить ее на военные рельсы. Что, собственно говоря, Германия сейчас и делает. Если просто посмотреть хотя бы на структуру Бундесвера, немецкой армии сегодняшнюю, в ней нет ничего, что говорило бы о подготовке Германии сегодня к большой какой-то войне. Скорее речь идет о том, что Бундесвер готов переместить свои вооруженные силы или свои возможности куда-то в другие страны, в Польшу, Прибалтику, еще куда-то. Я бы сказал так, если оценивать Бундесвер и желания Германии, то разговор о нападении России приведет к тому, что Германия создаст свою полицейскую армию, которая будет способна держать в узде всю Европу. И к этому все будет идти.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
8: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев, обсуждаем главные темы дня, и напомню, что мы находимся в ожидании начала пленарной сессии на Питерском международном экономическом форуме, где примет участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, выступит с речью, ну и потом, естественно, будет обсуждение, и не только выступление Владимира Путина. Впрочем, об этом подробнее можно будет узнать и на сайте kp.ru, где будет вестись прямая трансляция. И, естественно, в эфире на радио «Комсомольская правда». Ну и напомню, что по традиции пятница, а сегодня 5 июня, это ключевой день Петербургского экономического форума, не первый год уже. И вот на его главной площадке как раз и начнется пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина. И на нашем портале kp.ru уже можно ознакомиться с предварительной информацией: инфляция в России, рост зарплаты и ключевая ставка. И, естественно, упоминание о прямой трансляции выступления Владимира Путина на ПМФ-2026. Будет идти на сайте kp.ru и в прямом эфире радио «Комсомольская правда». И вот такой материал опубликован как раз на нашем портале kp.ru. Зайдите, прочтите. Много важных тезисов автора этого материала Андрей Зобов, который вспоминает о том, как прошлые выступления Владимира Путина проходили на Питерском международном экономическом форуме, и перечислил также он и пять главных тем, о чем будет говорить президент на пленарном заседании Питерского экономического форума. Произойдет это, ну, в течение ближайшего часа совершенно точно. И вот, кстати, пресс-секретарь «Голос» Кремля Дмитрий Песков назвал главные темы выступления. Об этом также можете прочесть подробнее на нашем портале. Мы скоро продолжим наш эфир.
6: Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
9: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
10: Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78 505.
11: сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
13: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уже не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В эфире Сергей Григорьев. Всех приветствую. Здравствуйте. И мы, еще раз напомню, находимся в ожидании начала пленарной сессии на Питерском экономическом форуме 2026 года. Наблюдаем мы картинку. Кстати, вы можете на сайте нашем kp.ru также ее наблюдать. Там будет вестись прямая трансляция. Напомню, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, примет участие в этой пленарной сессии и будет как раз ее в том числе и открывать. Ну вот мы видим, что уже народ рассаживается сейчас по своим местам, погас свет в зале, огромный-огромный экран, на котором идет обратный отсчет 3, 2, 1, и, судя по всему, мы сейчас услышим начало пленарной сессии Питерского экономического форума.
14: Она знает моменты, когда человечество замирало перед выбором. Война или мир? Раздел или сотрудничество? Хаос или стабильность? 1780-й. Америку и Европу штормит. Идет война за независимость США. Но Россия предлагает правила. Декларация вооруженного нейтралитета Екатерины II защищает нейтральное судоходство. Впервые право становится сильнее оружия. Порядок там, где царил хаос. 1942. Мир перед лицом общей смертельной угрозы. Системы непримиримы, идеологии противоположны, но прагматизм оказался сильнее. СССР, США, Великобритания, Китай создают антигитлеровскую коалицию. Серьезные вызовы требуют единства. 2015. Сирия на грани распада. Сценарий Ливии и Ирака казался неизбежным. Но Россия предложила диалог. Останинский формат собрал за одним столом непримиримых врагов. Государственность сохранена. Угроза терроризма остановлена. Сегодня мир вступил в эпоху необратимых перемен. Фрагментация торговли, борьба за ресурсы, конфликты. Судьбы миллионов зависят от решений, принятых сегодня. Но есть в мире сила, способная остановить разрушительные тенденции. Страна, которая помнит уроки истории, готовая к партнерству на десятилетия вперед. Эта сила – Россия. Место, где начинается диалог. Гарант того, что договоренности будут работать. Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему.
8: После достаточно модного и помпезного высокотехнологичного видеоролика в зале был включен свет, и вот сейчас нам показывают как раз общий план зала, где будет проходить в ближайшие минуты пленарная сессия Питерского экономического форума, в которой, напомню, примет участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Несколько зрителей еще ходят по залу, но все основные лица, основные участники, в том числе и представители иностранных государств, дружественных Российской Федерации, также в зале присутствуют, с волнением смотрят по сторонам. На сцене несколько пустых кресел. И есть ощущение, что сейчас... А вот и трансляция.
15: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Президент Объединенной Республики Танзании Самия Сулуху Хасан. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирамонович Мирзиёев. Заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэн, модератор пленарного заседания Гита Мохан.

0: На моменте представления президента Российской Федерации и остальных участников пленарной сессии зал встал и встретил всех участников аплодисментами. Сейчас зрители и участники пленарной сессии Питерского экономического форума рассаживаются по своим местам. Спикеры также занимают место на сцене. Участников вам уже перечислил диктор. 5 кресел, 5 человек на сцене. Я так понимаю, что сейчас они возьмут специальные аппараты, где будет синхронный перевод, поступать им прямо в уши, и все будет готово к началу. Да, вот мы видим, что сейчас как раз примеряют специальное устройство для синхронного перевода. Переводчики готовы. Зрители в зале также надевают эти приборы на себя, чтобы не пропустить ничего важного.
1: Намаскар, намасте,
2: здравствуйте. Намаскар, намасте, здравствуйте. Приветствую вас. Ваше превосходительство, уважаемые гости, друзья, для меня честь приветствовать вас на этой важной дискуссии в тот момент, когда мир, вне всякого сомнения, находится на перепутье. В течение десятилетий международный экономический порядок формировался из ряда мощных столиц, рядом мощных доминирующих учреждений на основе принятых правил. Однако новый экономический международный порядок, архитектура, формируется сейчас. Она носит более разнообразный характер, само собой исполнена больших противоречий, однако является более представительной. И страны, представленные сегодня на подиуме, отражают это изменение. Россия, которая является великой державой в центре геополитических изменений сейчас, КНР, которая является одной из крупнейших экономик мира, а также определяющей силой в ИИ, торговле, инфраструктуре. Узбекистан представляет восход Центральной Азии, а также регион энергетики, взаимосвязанности, а также геополитических возможностей. И, наконец, Танзания, которая является важным голосом с африканского континента, во главе которой стоит одна из величайших женщин-лидеров наших времен. И, само собой, поскольку модератор из Индии, мы можем сказать, что мы добавили индийских пряностей, придали больший баланс и сделали все для того, чтобы все чувствовали себя комфортно. Вопрос, стоящий перед нами, прост, однако очень глубок. Мы видим только перераспределение силы, или же мы являемся свидетелями появления справедливого миропорядка? Эпоха назидания, прессинга, запугивания оказывается под вопросом и бросает вызов. Но в то же время независимость поддерживать непросто. Стратегическая автономия сопряжена с издержками. Так что сегодняшняя дискуссия не ограничивается вопросами геополитики. Она посвящена цене суверенитета, на чем неоднократно заострял внимание президент Путин. Могут ли страны защитить национальные интересы без того, чтобы быть вынужденными объединяться в лагеря, сталкиваться с санкциями? Будет ли многополярный мир по-настоящему справедливым? Или один центр силы будет просто-напросто заменен рядом центров, которые будут соревноваться между собой? Может ли БРИКС и сотрудничество по линии Юг-Юг перейти от риторики к подлинности и стать инструментом взаимодействия? Речь идет о транспортных коридорах, технологического, энергетического сотрудничества. Может ли все это дать глобальному югу настоящий голос? Может ли возникнуть порядок, когда страны не будут слушать, что им говорят, а будут говорить сами? И на этом я предлагаю начать нашу сегодняшнюю дискуссию. Прежде всего, позвольте пригласить президента Российской Федерации, уважаемого господина президента Путина, который выступит со вступительным словом.
3: Добрый день, уважаемые дамы и господа, уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемая госпожа Самия Сулуху Хасан, уважаемый господин Ханджин, дамы и господа. Мне очень приятно видеть такой зал представительный. Вот мы сейчас только с Шавкатом Мирамоновичем и обменялись этими впечатлениями. Он обратил внимание на то, что зал полностью заполнен. Это говорит о том интересе, который вызывает Петербургский экономический форум. И я хочу всех поприветствовать участников, гостей. Россия, Санкт-Петербург вновь принимают руководителей ведущих компаний, бизнесменов, экспертов. В этом году из более чем 130 стран для развития деловых контактов и установления новых связей. Наша ведущая сейчас задала планку, тему обозначила. На эти темы я и постараюсь говорить, но вот перед тем, как войти сюда, она же и сказала о том, что, по ее мнению, очень хорошая обстановка была создана теми, кто организовывал мероприятие. Я хочу в самом начале своего выступления поблагодарить всех, кто организовывал этот форум сегодня. Спасибо большое. Уникальность, привлекательность Петербургского форума как раз и заключается в возможности свободного диалога по вопросам, которые интересуют предпринимателей, целые отрасли и даже целые государства. Мы всегда открыты для тех, кто заинтересован в работе с нашей страной, кто готов к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству. Убеждены, именно такой подход – слышать друг друга, понимать интересы каждой стороны, находить общие развязки и есть гармоничный путь развития. Возможность дать ответ на те серьезные вызовы, с которыми столкнулся современный мир. Мы видим, какие потрясения испытывают энергетические рынки, как провоцируется напряженность в отдельных регионах, прежде всего на данный момент времени на Ближнем Востоке, как реализуется недальновидная политика европейской бюрократии, которая сопровождается агрессивной риторикой и ведет к дальнейшей утрате позиции Европы в мировой экономике. А кроме того, подрывает региональную и глобальную безопасность. Фактически, европейские элиты провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Эти процессы возникли не сами по себе. Они стали следствием того, что мир переживает крупнейшую за последние десятилетия структурную трансформацию. Причем такая трансформация – это не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития. Что было раньше? На что хотел бы обратить внимание? На протяжении десятилетий модель глобального развития строилась вокруг ограниченного числа финансовых центров, технологических решений, страховых и логистических узлов, рейтинговых агентств, резервных валют. Такая конструкция подавалась как универсальная, как подходящая якобы всем, а главное, как якобы нейтральная. На деле же она все чаще использовалась в качестве инструмента политического давления и недобросовестной конкуренции, когда расчеты, технологии, логистика или даже доступ к информации могут быть отключены в один момент, чтобы наказать того, кто решил действовать в своих собственных национальных интересах. То есть, по сути, это была специально созданная система зависимости или выкачивания ресурсов. Сегодня подавляющее большинство стран это видит. Видят предприниматели, банки, промышленные компании, фермеры, перевозчики. Стало очевидно, что инвестиционные планы, шаги по развитию бизнеса могут столкнуться с серьезным риском. Риском того, что внешняя инфраструктура, на которую они опираются, может быть использована против них. И потому государства начинают развивать собственные технологические решения, создавать свои маршруты поставок, свои институты. Россия ощущает эти изменения в полной мере. Сохраняется давление на нашу страну, но вместе с тем у нас стало шире пространство для маневра. Появились новые партнерства, новые финансовые и технологические решения. Мы осваиваем более перспективные рынки. Таким образом, Россия оценивает глобальные перемены не только как угрозу, но и как колоссальные возможности. И чтобы распорядиться ими, мы стремимся действовать быстро и прагматично. Повторю, корни нынешней турбулентности в мире в том, что он переходит от вертикальной иерархической модели, которая работала в интересах отдельных государств, причем небольшого количества государств, к более сложной, распределенной и многополярной. Что имеется в виду? Прежде всего, меняется структура роста в пользу новых центров развития стран глобального юга. И это, уважаемые коллеги, ну вы и сами это хорошо видите и знаете, это не декларация, а объективная реальность. Ведь в странах, о которых говорю, растет население, формируется средний класс, развивается промышленность, расширяется внутренний рынок. А значит, строятся города, дороги, порты, энергетические и цифровые сети. Появляются собственные финансовые, образовательные и научно-технологические центры. Отмечу в этой связи, что мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, когда возможности получают миллиарды людей, которые раньше были на периферии глобальной экономики. Очень важно, что новые центры роста хотят сами определять траекторию развития, получать большую долю добавленной стоимости, создавать свои бренды, стандарты и компетенции. Так, если посмотреть на динамику мирового ВВП за последние 5 лет, то почти половину его ежегодного прироста, 49%, обеспечили государства БРИКС, тогда как вклад так называемой «большой семерки» оценивается в 18%. Для справки могу добавить, что при росте мировой экономики в 2021-2025 годах в среднем на 4,1% ежегодно 2% было обеспечено странами БРИКС и только 0,8% странами большой семерки. В настоящее время доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%, доля большой семерки менее 29%. По этому показателю БРИКС обогнал семерку еще в 2020 году, но лидерство БРИКС увеличивается. По прогнозам, это соотношение будет и дальше прибавлять в пользу БРИКС. За счет чего, возникает вопрос, что происходит? За счет того, что темпы экономического роста в странах БРИКС будут устойчиво выше. Они сейчас выше и будут еще выше. Эта тенденция сохранится. Если у стран семерки до конца текущего десятилетия они составят в лучшем случае 1,5% в год, то у БРИКС этот показатель в среднем будет превышать 4%. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, это не мы придумали. Это данные МВФ и Мирового банка, международных институтов. Они сами об этом вынуждены говорить. Конечно, бизнесу интереснее там, где более динамичное развитие, где есть перспектива для увеличения производства и сбыта продукции. Поэтому фокус глобальной торговли, а вместе с ней и финансовой системы, также будет смещаться. Он уже смещается, и тенденция будет продолжаться. Многие годы основные потоки товаров, капиталов, информации проходили через небольшое количество западных инфраструктурных узлов. Даже когда товар шел из одной страны Евразии, скажем, в другое государство Евразии, то расчеты, логистика, страхование, арбитраж опирались на институты третьих стран. Это создавало дополнительные издержки, формировало и политическую зависимость. Сегодня международная торговля становится более эффективной. Увеличиваются поставки без лишних посредников, развиваются расчеты в национальных валютах, открываются новые коридоры. В Евразии это коридор север-юг, в трансарктический транспортный маршрут, связи через Каспий, Центральную Азию, Черное море, Дальний Восток. Все эти проекты, логистические маршруты, являются реальными чертами сегодняшнего и, что важно, будущего развития. Как пример того, что глобальная торговая система перестает быть западноцентричной, отмечу следующее. За 25 лет доля БРИКС в мировой торговле товарами более чем удвоилась. В прошлом году на страны нашего объединения пришлось почти четверть мирового экспорта. А этот показатель продолжает расти неуклонно. Как растет и внутренний товарооборот БРИКС. Он уже превышает триллион долларов в год. Особую, значимую роль в этих процессах получают так называемые страны-коннекторы, если их можно так назвать. Они соединяют рынки, технологии, финансовые потоки, культуру ведения бизнеса. Причем речь не только о простом транзите, перевозка через определенную территорию. Здесь также важно отметить, главное обеспечивать доверие, логистику, расчеты, правовую определенность и технологическую совместимость. В работе панельной сессии принимают участие президент Республики Узбекистан. Я просил бы еще раз его поприветствовать. Спасибо большое, что вы с нами. Руководитель страны, которая является одним из центров экономического роста. В ней активно растет население, реализуются промышленные планы, увеличивается аграрный и энергетический потенциал, внутренний рынок. В то же время Узбекистан выступает важным связующим звеном между Россией, Центральной и Южной Азией, Китаем, Ближним Востоком. Таких примеров, когда собственное развитие гармонично дополняется и использует преимущества связи с другими центрами многополярного мира, будет все больше. Это в полной мере касается и другого нашего гостя из Танзании. Еще раз, пожалуйста. Танзания, которая играет схожую роль в Восточной Африке. Отмечу еще одну важную тенденцию. Глобальная торговая архитектура постепенно уходит от первоначальных принципов Всемирной торговой организации. С начала 21 века количество двусторонних, региональных и мегарегиональных соглашений в сфере торговли увеличилось почти в 4 раза. Почему это происходит? Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто ее и создавал. А именно западные государства. Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны. А когда Запад проигрывать начал в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительными. В ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции. Тем самым западные страны фактически выключили механизм ВТО, подорвали доверие к этим институтам. А раз нет доверия, и институт больше не работает должным образом, значит, у бизнеса, у государств найдется другое решение, и оно находится в виде двусторонних и многосторонних торговых соглашений. И еще, уже говорил, санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара и евро. Это просто очевидный факт, это нужно признать. Теперь все страны, хочу это подчеркнуть, все без исключения, они, как и Россия, могут в любой момент лишиться доступа к своим законным активам, которые размещены в долларах или евро, а также к западной финансовой платежной инфраструктуре. Мы с вами понимаем, что вопрос в недобросовестной конкуренции. Поводы могут быть разные, они всегда найдутся. Как в нашем случае конфликт на Украине, в каком-то другом случае конфликт на Ближнем Востоке, конфликты в Африке, даже отношение к ЛГБТ-сообществу. Пожалуйста, можно придраться к чему угодно, но в основе все-таки одно и то же. Это недобросовестная конкурентная борьба. Кстати, подрывает доверие к Западу и печальное состояние его государственных финансов, имея в виду высокий государственный долг и большие бюджетные дефициты. Вот госдолг еврозоны в 2025 году вырос до 81,7% от ВВП. Худшие показатели известны: у Греции 146, у Италии 137, Франции 115, Бельгии 108%. У России, кстати, 16,4. Но плавающая такая цифра немножко. Вчера я говорил на встрече с главными редакторами информагент. Некоторые наши эксперты показывают цифру 15,8, но, во всяком случае, несопоставимая величина. Так, дефицит бюджета Евросоюза в 2025 году 3,1% ВВП. Максимальный дефицит таких стран, как Польша, 3,7,3, Бельгия 5,2, Франция 5,1, США 5,9, в России 2,6%. Он может по итогам этого года подрасти, но, я думаю, будет все равно меньше, чем у других промышленно развитых стран. Такая ситуация чревата для западных валют новым всплеском инфляции. А подобное уже было в 2021-2022 годах, когда за два года цены в зоне евро и в США выросли на 14%. Очевидно, что в таких условиях страны мира сокращают активы на Западе и переводят расчеты на национальные валюты. Все шире используют альтернативные платежные системы, увеличивают роль цифровых финансовых активов, в том числе цифровых валют центральных банков своих стран. Россия в торговой связи с ведущими партнерами уже главным образом использует национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%, то есть почти две трети. Подчеркну. Миру нужна современная, гибкая и ответственная финансовая архитектура, без рисков, запретов и преград, а со стимулами для суверенного развития. Ее инструменты должны снижать издержки, ускорять расчеты, расширять доступ к финансированию и, конечно, с должным противодействием уходу от налогов, мошенничества, отмыванию средств. Разумеется, на это нужно обращать особое внимание всегда. Далее. Исторически сложилось так, что Запад рассматривался другими странами как источник технологического развития. Но и здесь мы видим серьезную трансформацию. За 25 лет страны БРИКС существенно нарастили высокотехнологичный экспорт. Теперь он превышает треть глобальных поставок. И это говорит об изменении технологического лидерства в мире. Постепенно это происходит, но это идет. Так, у нашего стратегического партнера Китая больше всех патентов в области искусственного интеллекта, где, кстати, и у России есть очень хорошие перспективы. Давайте поприветствуем зампредседателя Китайской Народной Республики. Другой наш ключевой партнер, Индия, является одним из ведущих игроков IT-индустрии. На нее приходится весомая доля глобального рынка программного обеспечения. Россия занимает высокие позиции в темпах внедрения цифровых платформ, торговых маркетплейсов, решений в финансовой сфере в области городских сервисов, здравоохранения и образования. Они улучшают качество жизни людей и в России, и в десятках стран мира, где успешно конкурируют с зарубежными аналогами. Мы также лидируем в такой сложной сфере, как атомная энергетика. Более 80% строительных проектов АЭС на мировом рынке реализуется при участии Росатома. Более 80%. Это такой серьезный показатель. Серьезные инженерные, технологические заделы у нас и в управлении водно-энергетическим балансом, что приобретает все большее значение в Азии, в Африке, да и во всем мире. Полагаю, что коллеги, которые участвуют в нашей панельной сессии, с этим не могут не согласиться, соглашаются с этим. Очевидно, что важнейшим фактором глобальной трансформации является именно технологический прогресс. Эксперты выделяют три ключевые технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, способные менять жизнь граждан, работу бизнеса, деятельность государства. Что это? Это искусственный интеллект, который позволяет обрабатывать большие массивы данных, принимать оптимальные решения практически во всех сферах. Второе – это автономные системы, которые кардинально повышают производительность труда, меняют целые отрасли экономики. И, наконец, третье – это платформенные решения, которые позволяют участникам рынка напрямую, в реальном времени и в автоматическом режиме обмениваться информацией и заключать сделки. По прогнозам ученых, специалистов, те страны или группы стран, которые располагают полным набором собственных технологий в области искусственного интеллекта, автономных систем и цифровых платформ, станут мощными центрами суверенитета многополярного мира. Более того, без этих технологий реальный суверенитет будет в принципе невозможен. Подчеркну, наличие собственной технологической базы принципиально важно для стран с большим населением, обширными территориями и самобытной культурой. Такие государства не могут выступать только пользователями чужих решений. И в таком случае они рискуют стать объектами управления со стороны чужих платформ. А как они будут использоваться, это вопрос. По сути, перед крупными государствами, настоящими цивилизациями, стоит вопрос исторического выбора. Либо они создают собственные платформенные и технологические контуры, либо превращаются в цифровую периферию. И здесь не нужно обманываться. Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости. Россия уже получила такой урок. Мы увидели, как некоторые поставщики программного обеспечения уходят с рынка, как блокируются платежи, как политика вмешательства в коммерческие отношения происходит. Поэтому будем укреплять собственную критическую инфраструктуру, а сотрудничать, вступать в кооперацию только с теми партнерами, которые уважают взаимные обязательства. Такой опыт, проверенный годами, накоплен у нас в отношениях с Китайской Народной Республикой, действительно стратегическим партнером России. Наше экономическое сотрудничество охватывает практически все сферы, включая высокие технологии, транспорт, машиностроение и, конечно, энергетику. Уважаемые друзья, как уже сказал, позиции в системе мировых экономических связей, глобальное лидерство зависит от способности той или иной страны обеспечить собственный суверенитет. Не будет преувеличением сказать, что гонка за суверенитет развернулась и набирает оборот. Речь не только о возможности противостоять внешнему давлению и защищать национальные интересы. Это также вопрос качества государства, экономики, общества. Суверенитет означает быть сильнее и, подчеркну, умнее. А значит, точнее управлять ресурсами, эффективнее инвестировать, в том числе в технологическое развитие. Подчеркну, настоящий суверенитет требует эффективности. Нельзя сказать, мы суверенны, поэтому можно делать дорого, медленно и неудобно. Наоборот, на всех участках работы нужно действовать максимально активно, с наибольшей отдачей. Нужно быстрее производить, обеспечивая рост доходов государства, бизнеса и граждан. В напряженных, непростых условиях Россия продолжает укреплять свой суверенитет, не замыкаясь, а напротив, расширяя круг партнеров. Да, сейчас экономическая динамика сдержанная, наверное, мы еще об этом поговорим. Здесь напомню о поставленной задаче перед правительством. Уже со следующего года нужно вернуться к устойчивым темпам роста отечественной экономики. Сделать это можно только при одном условии – увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл. За 2021-2024 годы прирост инвестиций в России составил почти 38% реального выражения. А в прошлом году, конечно, было снижение. Обращаю внимание, Запуск нового инвестиционного цикла является ключевой задачей экономических властей, а рост инвестиций – важнейшим индикатором эффективности работы. Важно, чтобы экономический рост был сбалансирован, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. А она у нас уже существенно замедлилась и продолжает снижаться. Вот, по-моему, вчера тоже говорил, по прогнозу инфляция в текущем году приблизится к 5,2%. Мы с коллегами регулярно обсуждаем вопросы экономической повестки. И отмечу, что динамика промышленного производства, валового внутреннего продукта, потребительской активности в России находится в плюсе. В апреле промышленное производство в России выросло, несмотря на все проблемы. Наверное, тоже будут об этом сегодня вопросы какие-то. Но, во всяком случае, в апреле промышленное производство в нашей стране выросло на 1,9%, в том числе обрабатывающая промышленность на 3,1%. Розничный товарооборот прибавил 6,5%. ВВП в апреле текущего года вырос на 1,3%, за январь-апрель текущего года подрос еще на 0,2%. И что в этой связи хотелось бы сказать? Мы, конечно, слышим критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъем. Главное, что мы сохранили, это основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено. Необходимо, чтобы эти тенденции закреплялись, а позиции нашей страны в мире, наш суверенитет становились более прочными. В этой связи обозначу некоторые соображения о том, какой суверенитет нужен России. Я уже обозначил там чуть выше. Сейчас несколько слов поподробнее. Первое. Как уже отметил, суверенная экономика опирается на сквозное внедрение технологий, на использование передовых решений, которые упрощают работу бизнеса, переводят многие процессы в автоматический режим, а значит, помогают повысить производительность труда и эффективность экономики в целом. Этот тезис особенно относится к области обороны и безопасности. Заметные результаты в России в платформизации, если можно так выразиться, по внедрению во все сферы экономики, по динамике роста электронной коммерции порядка 30% в год у нас наблюдается. Наша страна находится в числе глобальных лидеров по этому показателю. Это в том числе говорит о качестве российских платформенных решений, которые приносят выгоду и отечественным производителям, и зарубежным поставщикам. Сегодня уже упоминал про наших друзей и партнеров Республику Узбекистан. Вот в качестве примера. Оборот узбекских товаров только через платформу Wildberries в 2023 году составил 418 миллионов долларов. Это было в 2023 году. А уже в 2025 году почти 1,5 миллиарда, с перспективой выйти на уровень свыше 2 миллиардов долларов в текущем году. О чем это говорит? Ну, просто производители товаров, причем самых разных, включая мелких, средних производителей, через эту структуру, через эту платформу, спокойно попадают на российский рынок. И оборот, не только, кстати, на российский, используя нашу платформу и на рынке других стран, ну, главным образом, в данном случае, на российский рынок, и объемы-то как растут. И люди работают эффективно, и зарабатывают хорошо, их малые и средние предприятия развиваются. И при всем при этом

клиентов по всему миру, и их количество растет. Тем самым российские платформенные решения становятся настоящим драйвером развития экономик партнеров. Платформизация в России охватывает не только торговлю, но и транспорт, финансы, логистику, туризм, а также такие области, как здравоохранение, образование, медиасфера и другие. Конечно, надо наращивать темп, заниматься дальнейшей платформизации отраслей с внедрением искусственного интеллекта и автономных систем. У нас уже принята национальная стратегия развития искусственного интеллекта. И прошу правительства подготовить такие же национальные стратегии в части автономных систем и цифровых платформ. На форуме будущих технологий, которая состоится в начале следующего года, предлагаю обсудить развитие экосистем платформенной экономики. И прошу профильную межведомственную рабочую группу при администрации президента сопровождать подготовку этого форума. Второе, на что хотел бы обратить внимание. И сегодня, и на перспективу суверенитет страны определяют люди. Их знания, квалификация, умение овладеть передовыми технологиями и создавать прорывные товары, услуги, целые рыночные направления. Эти профессиональные навыки, конечно, должны хорошо оплачиваться. Только в случае высокого качества жизни и высоких зарплат наша страна будет конкурентоспособна, успешна в демографическом плане. Сильными специалистами, уверенными в своей успешной профессиональной карьере, в своем будущем. В России один из самых низких уровней безработицы среди всех промышленно развитых стран. Он составляет примерно 2,2% экономически активного населения. Это очень хороший результат по сравнению с другими развитыми государствами. Ну, для сравнения могу сказать, что вот к нам приближается Япония 2,5%, в Индии 4,2%, в США 4,2%, в еврозоне 5,9%. За 5 лет зарплаты в российской экономике выросли в реальном выражении более чем на 30%. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции. Темп, безусловно, высокий. Вновь подчеркну, дальнейший уверенный рост заработных плат должен быть связан в первую очередь с повышением производительности труда, а также с эффективной организацией производства на основе современных технологических решений нашей сильной инженерной школы. Отдельный вопрос касается трудовой мобильности, когда специалист может найти более современную, высокооплачиваемую работу на новом предприятии в другом регионе страны. Там, где потребность в кадрах особенно высока, а производство представляют растущие стратегические отрасли, настроенные на выпуск продукции с большой добавленной стоимостью. Как известно, наиболее мобильные молодые люди, которые только закончили учебу или учатся на последних курсах вузов, университетов, для их хорошего профессионального старта мы договорились законодательно закрепить инструмент стажировок с четкими обязанностями работодателя, правами сотрудников и правовыми гарантиями. А также договорились модернизировать ученический договор, адаптировать его под современные условия. Зная, что поправки в трудовой кодекс подготовлены, прошу правительство и Государственную Думу ускорить их принятие. Третье. Очевидно, что суверенитет такой большой страны, как Россия, определяется не только силой столицы или нескольких крупных промышленных центров. Важно, чтобы каждый регион привлекал инвестиции, создавал качественные рабочие места, развивал производство и городскую среду. На площадке нашего форума организованы выставочные стенды, где субъекты федерации демонстрируют свои сильные стороны, успехи и перспективные планы. Проводят переговоры с инвесторами, компаниями, которые хотят выйти на их рынок. Уверен, участники нашей панельной дискуссии, гости уже увидели эту богатую палитру российских регионов, смогли ближе с ними познакомиться. Но по традиции на полях форума подводятся итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. В этом году первенство разделили Москва, Республики Татарстан и Башкортостан, Нижегородская, Московская области. Впервые в число лучших
вошли

0: Санкт-Петербург и Сахалинская область. Среди регионов, показавших самую высокую динамику, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Омская, Владимирская, Волгоградская области, Краснодарский и Приморский края. Поздравляю коллег с этими результатами. Будем и дальше оказывать здесь финансовую поддержку регионов, в том числе по линии инфраструктурных бюджетных кредитов. За последние 4 года через этот инструмент регионам было выделено свыше 1 000 000 000 000 рублей. До 2030 года планируем направить еще 750 миллиардов. При этом мы списываем задолженность регионов по бюджетным кредитам за последние 2 года почти на 440 миллиардов рублей, а в этом году перенесем на более поздний срок погашение такой задолженности еще более чем на 100 миллиардов. Освободившиеся средства регионы могут направить в том числе и на проект развития. Добавлю, что с текущего года в национальном рейтинге состояние инвестиционного климата учитывается еще одно направление. Речь идет о сокращении инвестиционно-строительного цикла на объектах культурного наследия, старинных домах, усадьбах, зданиях. Задача их быстрее отремонтировать, вовлечь в хозяйственный оборот, сделать доступными для посещения граждан. Это особенно актуально для городов Центральной России, для наших туристических точек притяжения, в том числе на маршруте всемирно известного Золотого кольца. Отмечу успешную работу с объектами культурного наследия Ярославской и Нижегородской, Липецкой и Новгородской областей, а также Татарстана. Рассчитываю, что и другие регионы последуют их примеру и в восстановлении объектов культурного наследия, и в целом для развития субъекта федерации нужно использовать потенциал стратегических бизнес-партнеров, то есть крупных наших компаний, предприятий, которые играют определяющую роль в экономике того или другого региона. Уже решено подготовить механизмы участия таких компаний в строительном секторе, в развитии социальной инфраструктуры, детские сады, школы, больницы, поликлиники. Прошу завершить эту работу в кратчайшие сроки. Здесь же напомню, что мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы, чтобы разгрузить столицу и дать импульс развитию бизнеса в субъектах федерации, укрепить доходную часть их бюджетов, создать новые рабочие места. Сергей Семенович, столица это не повредит. В качестве позитивного примера таких переездов можно привести компанию «Русгидро» и банк ПСБ. Принято соответствующее решение в объединенной двигательно-строительной корпорации. В финальной стадии находятся такие решения по компаниям группы РЖД, а также по другим структурам, работающим в сфере железнодорожного строительства. Понимаю все сложности, которые связаны со сменой места работы компании, но нужно эти усилия наращивать. Далее. Современное предпринимательство – это зачастую не просто развитие бизнеса, а настоящее созидание. Когда вокруг формируется более удобная городская среда, а то и целые населенные пункты, комфортные, привлекательные для жизни – такие примеры у нас есть. Считаю правильным поддержать новаторские подходы частных инвесторов, дать здесь, что называется, больше творческой свободы через новые экономические строительные решения, соединить высокотехнологичные инвестиции, туризм, культуру, креатив и локальную идентичность в рамках специального правового режима. Также нужно предусмотреть возможность коллективного инвестирования в проекты городской среды, то есть механизмы, которые позволят гражданам напрямую участвовать в развитии родного края, поселка, вкладываться в улучшение его облика. Прошу правительство совместно с институтами развития, агентством стратегических инициатив сформулировать такую нормативную базу. Далее. Сильная, суверенная, динамичная экономика означает развитие частной инициативы. Ведь именно предприниматели, компании находят и формируют рыночные ниши, производят товары и услуги, стимулируют занятость. Для высокой деловой активности важна предсказуемость, стабильность инвестиционного климата. Бизнес должен четко понимать налоговую систему, тарифы, регулирование, меры и механизмы поддержки со стороны государства. В целом условия работы на годы вперед. Мы уже провели донастройку системы налогообложения. Выстроили линейку поддержки инвестиций как на федеральном, так и на региональном уровне. В сотрудничестве с деловым сообществом подготовили национальную модель целевых условий ведения бизнеса. В том числе речь идет о конкретных шагах для упрощения регистрации компаний и подачи налоговой отчетности. Эту работу, безусловно, нужно продолжить, сделать удобнее подключение к инфраструктуре, повысить эффективность правоприменения и так далее, и так далее. Очень важно, и хочу вновь подчеркнуть, чтобы национальная модель приносила ощутимые результаты для бизнеса, для предпринимателей. Отдельно скажу буквально два слова о системной работе в части малого и среднего бизнеса. Уже много сделано для того, чтобы инициативные, предприимчивые люди могли легко начать свое дело, запустить производство, оказывать востребованные услуги населению. Однако, когда бизнес растет, развивается, то порой возникают организационные трудности, дополнительные финансовые затраты. И не каждый предприниматель готов с ними справиться. Нужно минимизировать эти издержки, обеспечить так называемый бесшовный переход бизнеса в более высокую категорию, в том числе с помощью готовых цифровых решений или индивидуального сопровождения. Прошу правительство вместе с ВЭБом и, конечно, с деловыми объединениями подготовить концепцию плавного перехода при развитии и росте бизнеса, которая охватит все этапы от самозанятости к индивидуальному предпринимательству, а затем и к компании со всеми плюсами корпоративного управления. В этой работе обязательно нужно учесть переход экономики на платформенный рельс. Кроме того, обращаю внимание вот на какую тему, которая тоже была в центре дискуссии и находится, знаю. С текущего года понижен порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. В следующем году предполагается, что он будет 15 миллионов. Еще через год 10. Мы подробно обсуждали этот вопрос и с представителями бизнес-сообщества, с председателем правительства. Вот что хотел бы сказать. Считаю возможным отложить дальнейшее снижение порога выручки. Да. Я так и знал, что в этом месте обязательно реакция зала будет. Да. И зафиксировать его сегодня, как сегодня, на текущем уровне. Не буду называть срок, но чем дальше, наверное, тем лучше. Прошу правительство совместно с депутатами Государственной Думы внести необходимые поправки. А также предлагаю вместе с представителями деловых объединений продумать льготные и более комфортные условия для малого и среднего бизнеса в производственных сферах. Считаю, что это позитивно отразится и на создании более справедливой конкурентной деловой среды. Такая задача по обелению нашей экономики поставлена, и мы будем продвигаться в ее решении. И, наконец, в завершении, сильная, суверенная страна, как уже не раз говорил, не может быть закрытой. Да, жизнь доказала, что мы должны сами производить критически важную продукцию, укреплять инфраструктуру, которая имеет принципиальное значение для безопасности государства, для предпринимателей, для повышения качества жизни людей. При этом мы должны обязательно наращивать связи с зарубежными партнерами, выстраивать кооперацию, продвигать трансграничные проекты. Мы, безусловно, продолжим реализовывать планы по расширению возможностей автомобильных и железных дорог, в том числе именно на основе отечественных технологий. Будем развивать сеть высокоскоростных железнодорожных магистралей. Пилотный проект здесь, как известно, трасса Москва-Петербург. Также имею в виду наращивание мощности морских портов и трансарктического транспортного коридора как глобальной артерии. Будем развивать отечественный торговый и ледокольный флот, строить танкеры и другие суда разного класса. Здесь мы ставим перед собой задачу войти в десятку ведущих стран мира по совокупному дедвейту нашего торгового флота. Прошу правительство и Министерство транспорта продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. Собственная логистическая и производственная, технологическая и финансовая база, предсказуемая среда для бизнеса и развития кадрового потенциала – это мощные конкурентные преимущества на глобальном рынке. Залог успешной работы с теми странами и инвесторами, которые заинтересованы в сотрудничестве и партнерстве, хотят создавать и наращивать с нами взаимовыгодные альянсы. Вкладываться в Россию, в совместный бизнес – и мы, безусловно, и приглашать наши компании к сотрудничеству. Уверен, проведение таких мероприятий, как Петербургский экономический форум, внесет свой весомый вклад в эту большую и очень важную работу, позволит всем нам добиваться дальнейших успехов на пути процветания наших стран и народов. Спасибо за ваше внимание.
1: Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии Питерского международного экономического форума. И сейчас эта пленарная сессия, естественно, будет продолжаться. Напомню, что помимо российского президента в ней принимает участие президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Объединенной Республики Танзания Самия Сулуху Хасан, а также заместитель председателя Китайской Народной Республики Хань Джинь. Ну а модератор пленарной сессии сегодня — это журналистка из Индии, и это исполнительный редактор и ведущий канала «Индия Тудэй» Гита Мохан. Основные заявления и основные слова, которые президент Российской Федерации произнес в своей речи, которая продолжалась чуть менее часа, ну почти час на самом деле, это о том, что доля БРИКС в мировом ВВП – это 44%, и темпы экономического роста в странах БРИКС будут устойчиво выше, потому что за четверть века прошедшая доля БРИКС в мировой торговле товарами более чем удвоилась, и сейчас более четверти мирового экспорта это составляет. Ну а внутренний товарооборот БРИКС – это $1 триллион. То есть, если подытоживать много слов президента, которые были сказаны, речь шла о том в первой части выступления Владимира Путина, что страны БРИКС, можно сказать, что страны глобального юга, тут, конечно, Африка не последнюю роль играет, и остальные страны, примкнувшие к ним, приняли решение каким-то образом отвязаться или отключиться от западных так называемых облачных технологий и таким образом пытаются приобрести или обрести политическую независимость. При этом выяснилось, что все эти страны вместе представляют собой значительную экономическую силу, и цифры президент также привел. Ну и упомянул также воровство российских активов, что повлияло на отношение к основным резервным валютам, как к доллару, так и евро. Остальные заявления российского президента Владимира Путина на Питерском экономическом форуме обсудим в ближайшие минуты в нашем эфире.
2: Главное. В студии Евгения Глинская. Здравствуйте. Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил о крупнейшей структурной трансформации, происходящей в мире. Это не переход от одной фазы цикла к другой, происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития, подчеркнул глава государства. Он добавил, что мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, которые раньше находились на периферии мировой экономики. Прибалтика опасается иска в Международный суд ООН от России за ущемление прав русскоязычного населения, постоянно проживающего на территории Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщает французское издание «Le Monde». Местные власти отвергают все обвинения в свой адрес. При этом, пишет издание, ссылаясь на данные латвийской разведки, Москва намерена использовать этот инструмент для дестабилизации своих оппонентов. Павел Дуров раскритиковал блокировки приложений в России. Сооснователь Telegram заявил, что подобные меры лишь отдаляют страну от цифрового суверенитета.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В некоторых странах летом вводят сиесту. Дневной перерыв на сон из-за жары. Но не в России. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда».
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на пленарной сессии Питерского международного экономического форума. И главное заявление будем в нашем эфире обсуждать в ближайшие минуты. Продолжается, кстати, пленарная сессия еще до сих пор. После выступления Владимира Путина будут выступления и других участников. Естественно, сессия вопросов и ответов, и будут дискуссии. Об этом также можно смотреть на нашем сайте kp.ru. В эфире радио «Комсомольская правда». Мы экономические заявления российского лидера будем обсуждать с экспертами. На прямой связи с нашей студией экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Начнем с того, что вот вам, как экономисту, показалось самым важным в речи Владимира Путина на Питерском экономическом форуме сейчас.
4: Ну, во-первых, было обозначено, что сейчас происходит глобальная трансформация всего мирового порядка, начиная от тех времен, когда Запад лживо уверял, что существующий тогда порядок управления финансами, управления страхованием и всеми остальными инструментами, в том числе и ВТО, торговли и так далее, нужны для пользы всего мира. На самом деле этот порядок существовал для извлечения прибыли и стагнации всего остального мира в интересах буквально нескольких стран. Теперь, когда это стало понятно и началась глобальная трансформация мира, наш президент четко показал, что наше объединение экономическое БРИКС опережает и по темпам развития, и по текущему положению. Мы сейчас, БРИКС занимает 40% мирового ВВП, а страны G7 занимают 29% мирового ВВП, и разрыв увеличивается. Во-первых, во-вторых, то, что было четко обозначено, что суверенитет является основой стабильного и уверенного развития, было обозначено, что только высокие зарплаты и высокие доходы наших граждан будут нам гарантировать уверенное развитие, потому что внутренний рынок является опорой для нашего собственного технологического развития. Были четко названы те направления такого передового развития. Это в первую очередь искусственный интеллект, это автономные системы и это платформенная экономика. Ну и дальше был интересный разговор о том, как надо уравнивать уровень развития отдельных регионов. Было отдельно указано о том, что культурное наследие надо поддерживать, в первую очередь развивая туризм в те места, где у нас есть в регионах большие возможности по представлению тех культурных точек притяжения, которые необходимо развивать, ну и много чего другого. Переезд крупных корпораций в другие регионы для выравнивания вот этого экономического развития. И, в общем, в принципе, речь достаточно позитивная. Очень мне понравилось сравнение нашего текущего положения и наших перспектив с другими регионами, которые в прежние времена считались самыми развитыми, самыми, надо сказать, суверенными и самыми, к которым стоит стремиться. А теперь мы их, наше объединение и Россия довольно успешно опережает, начиная от низкого уровня безработицы и заканчивая высокими экономическими темпами роста, да, и был четко обозначен, что со следующего года Россия начнет новый инвестиционный цикл. Для этого, в принципе, все готово.
1: Вот было сказано также, что группы стран, которые располагают полным набором технологий в области искусственного интеллекта, станут мощными центрами многополярного мира. И вот мы сейчас можем даже эти страны выделить, пожалуй, да, это Соединенные Штаты, это Китай. Также российский президент сказал, что хорошие перспективы и патентная база есть еще и у Российской Федерации, не упомянув при этом Европу, потому что там, по-моему, очень зарегулированная эта область сейчас, и многие эксперты предполагают, что Европа вылетела из этой гонки в области искусственного интеллекта, по крайней мере, на текущий момент. Что вы думаете об этом?
4: Ну, понимаете, технологическое развитие Европы было полностью завязано на Соединенные Штаты, и финансовые, и развлекательные, и мессенджеры, и браузеры, и все остальное было у них американским. Сейчас они пытаются ускоренными темпами избавиться от этой зависимости, но все-таки достаточно большой разрыв, и то, что они пытаются делать, особенно на фоне того, что у них огромные средства уходят, например, там, на помощь Украине, вместо того, чтобы тратить деньги на собственную экономику, ну, известно же, что за предыдущий период они успели позакрывать, например, Германии свои атомные электростанции, начали уничтожение, ну, практически закрыли и начали уничтожение угольных электростанций. В общем, с такими условиями развития и с такими проблемами с пониманием реальных возможностей собственных экономик, собственных стран и собственных ресурсов, они вряд ли будут сокращать разрыв не только в искусственном интеллекте, не только в развитии искусственного интеллекта, но и просто в тех технологических платформах, которые раньше были полностью американскими на европейском континенте, а сейчас, собственно говоря, там есть большая такая лакуна, которую приходится заполнять и бежать одновременно во все стороны. Европе точно не получится, особенно в условиях падения промышленности из-за отказа от российских энергоресурсов и, естественно, так сказать, трудности с обеспечением энергоресурсами европейской экономики.
1: Вот вы упомянули атомную энергетику европейскую. Я обратил внимание на слова президента о том, что более 80% проектов в сфере атомного строительства в мире осуществляется при участии Росатома. Это же очень и очень серьезная цифра в мировом масштабе.
4: Ну да, Росатом является глобальным лидером и технологическим, причем лидером не только в строительстве энергетических объектов, но и вообще во всех ядерных технологиях, начиная от медицины, заканчивая там инструментами контроля, изотопами. Там очень много всяких технологий, которые на базе использования ядерных материалов можно использовать в различных странах. Тем более, что Россия, когда приходит в какую-либо страну, всегда предлагает не только, собственно, строительство ядерных электростанций, но и полностью создание в этих странах новых ядерных отраслей, полного цикла использования ядерных материалов вот во всех тех областях, которых я упомянул, от медицины до сельского хозяйства и до космоса и так далее. То есть мы обучаем людей, которые работают в этих странах именно из числа граждан этих стран, и создаем целые новые отрасли экономики одновременно с созданием ядерных электростанций.
1: Ну вот вы уже упомянули о том, что со следующего года российское правительство должно вернуть экономику страны к устойчивому росту. При всем при этом экономическую динамику в России сейчас Путин назвал сдержанной и сказал, что по прогнозам инфляция в этом году приблизится к 5,2%. А вот что вы думаете по этому поводу?
4: Ну, действительно, сегодня темпы роста не так велики. У нас за прошлом году вообще в декабре отмечался экономический спад, ровно потому, что вот эта трансформация глобальной экономики, она отражается и на нашей экономике. Мы постепенно переходим от экономики глобальной торговли и поставки дешевых энергоресурсов на мировые рынки к собственному производству полного цикла продукции из тех же, на базе тех же энергоресурсов. Например, вот самый известный амурский газохимический комплекс, где у нас из нашего газа, который проходит через этот амурский газохимический комплекс, сам газ уже потом идет в Китай, а из этого газа извлекается огромное количество очень ценных материалов, которые потом используются для для других отраслей промышленности, и потом и там же делается, например, пластмасса. И все это делается для того, чтобы у нас обеспечить все производство, которое у нас на территории, вот реальный сектор экономики, который у нас сейчас создается, большим количеством собственных материалов, потому что мы должны обеспечивать полностью все, что у нас есть, по максимуму собственным производством, просто из-за того, что это гораздо более эффективно, с одной стороны, экономически, с другой стороны, более безопасно с точки зрения отрезания нас от различного типа ресурсов, от технологий, от сырья, от материалов, от финансовых, от финансовой структуры, что мы увидели в предыдущем периоде. Сейчас мы достраиваем некие производственные цепочки, которые в ближайшее время, я думаю, что в следующем году мы это реально увидим, когда сейчас мы делаем сырье, материалы, потом мы начнем делать комплектующие, и уже в следующем году уже начнется инвестирование в строительство окончательных финальных сборочных производств, и мы уже начнем производить конечную продукцию под собственными марками из собственных материалов, которые мы предыдущие периоды закупали за границей.
1: Валерий Валерьевич, у нас буквально минута остается. Я вот про общее ощущение и впечатление хотел у вас спросить от выступления российского президента на Питерском экономическом форуме. Вот не показалось ли вам, что в какой-то момент выступление стало походить на послание к Федеральному собранию? Очень много поручений по экономике, там, по социалке в адрес правительства. При этом оно максимально деполитизировано, по крайней мере, вот само выступление, и все посвящено было повышению инвестиционной привлекательности России.
4: Вы знаете, именно так, вот именно такое впечатление у меня и возникло, что наш президент описывает те стратегические направления развития, которые были проложены и по которым мы неуклонно следуем, и начал уже раздавать поручения правительству. Действительно, это было очень похоже на послание к Федеральному собранию или выступление в правительстве, но это означает, что стратегическое планирование у нас работает, и это стратегическое планирование никогда не останавливается, и корректировки вносятся по постоянно, в том числе и на ПМФ.
1: Огромное вам спасибо, Валерий Валерьевич. Это Валерий Корнеев, экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик, был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Сильная и суверенная страна не может быть закрытой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Питерском экономическом форуме. Обсудим через 5 минут.
3: Реклама.
5: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты. Шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
6: Для лиц старше 12 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, как обезопасить себя от прослушки.
8: Простые правила: при конфиденциальных разговорах рядом телефон не держать, в категорированное помещение не заносить геопривязку, подъезжая там в зоне СВО, менять телефоны, ну хотя бы симку менять на местную симку. Кнопочный телефон, кстати, это иллюзия спасения, потому что как только вы разрешаете смски, смски идут через сервер, который фиксирует и ваши смски, и ваше местоположение. Есть правила игры, их надо соблюдать, они 100% не спасут, но очень здорово вас обезопасят, и особенно вашу конфиденциалку.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». В произведениях Чехова, Блока и Горького лето – это дачный сезон. С июня по август границы между сословиями размывались. Дворяне, интеллигенция и купцы съезжались за город, пили чай из самоваров на верандах и ставили любительские спектакли. Это было уникальное культурное явление. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О форумах.
2: Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил о крупнейшей структурной трансформации, происходящей в мире. Эта трансформация не переход от одной фазы цикла к другой. Происходит именно изменение самой парадигмы глобального развития, подчеркнул глава государства. Он добавил, что мир становится более справедливым, когда экономический рост охватывает все больше стран, которые раньше находились на периферии мировой экономики. Кроме того, российский лидер отметил, что глобальная торговая система перестает быть западноцентричной. Так, лидерство стран БРИКС в глобальной экономике выросло и будет только набирать обороты.
3: Об инфляции.
2: Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам года приблизится к 5,2%. Об этом президент сообщил, выступая на пленарной сессии ПМЭФ 2026. Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас существенно замедлилась и продолжает снижаться, отметил глава государства. Как сообщалось ранее, прогноз по инфляции в 2026 на уровне 5,2% указан в обновленном майском макропрогнозе Минэкономразвития. Предыдущий сентябрьский прогноз предполагал инфляцию на уровне 4%. Центробанк в апреле сохранил прогноз по инфляции в стране в этом году в интервале от 4,5 до 5,5%.
3: Об экономике.
2: Президент раскрыл долю рубля в экспортных операциях России. Она достигла 65%, указал Владимир Путин в ходе выступления. Россия в торговых связях с ведущими партнерами уже использует главным образом национальные валюты. Так, доля рубля в наших экспортных операциях сегодня составляет 65%, то есть почти две трети, уточнил президент. Владимир Путин также сообщил, что перед правительством стоит задача со следующего года вернуться к устойчивым темпом роста экономики. Президент добавил, что зарплаты в стране за 5 лет выросли на 30% в реальном выражении. При этом уровень безработицы в России один из самых низких среди промышленно развитых стран.
3: О валютах.
2: Официальный курс доллара на завтра 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юаня 10 рублей 85 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
1: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Сильная суверенная страна не может быть закрыта. Об этом заявил президент России Владимир Путин. У России очень хорошие перспективы в области искусственного интеллекта. И Питерский экономический форум в этом году принял гостей экспертов более чем из 130 стран. Эти и другие темы обсудим подробнее в ближайшие минуты в эфире радио «Комсомольская правда». Ну, начнем с того, что сильная суверенная страна не может быть закрытой, заявил президент России Владимир Путин, выступая с речью на пленарной сессии Питерского экономического форума. Если перечислять еще важные заявления президента, то Россия должна сама производить критически важную продукцию. Перед странами стоит вопрос исторического выбора: либо создавать свои платформы, либо стать цифровой периферией. И три технологии будущего президент российский также перечислил. Это искусственный интеллект, автономные системы и платформенные решения. У России очень хорошие перспективы в области искусственного интеллекта, подчеркнул российский президент. Давайте вот это в том числе и обсудим с председателем Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко с нами на прямой связи. Герман Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Не хочется вот вставлять палки в колеса после речи президента, но тем не менее Россия должна сама производить критически важную продукцию. А в сфере там, искусственного интеллекта, в сфере железа для компьютеров, в конце концов, да, для вычислительных мощностей, я, честно говоря, немного удивлен и понимаю, что нам догонять еще очень долго. Даже не потому, что мы очень сильно отстали, а в том смысле, что каким образом это может окупиться? Мировые корпорации, насколько я понимаю, стали мировыми корпорациями и производят все для всего мира, именно потому что у них огромное количество людей это покупают, и можно вкладываться в деньгах. А у нас кто это будет покупать? В России нет такого количества покупателей, чтобы все эти инвестиции быстро окупились.
6: Ну, смотрите, все, что касается программного обеспечения, у нас уже две части, есть программное обеспечение и железо. Угу. Все, что касается программного обеспечения, у нас относительно все неплохо. Есть местами, где мы действительно выглядим совсем хорошо, есть местами, где нам есть что догонять, но там, по крайней мере, обозримое поле для догоняния, потому что это только мозги, с мозгами у нас все было хорошо. С железом проблем, конечно, бесконечно больше. Вырабатываются разные позиции по оценке, что такое отечественное железо. А сейчас выразился некий компромисс, что отечественное железо – это все-таки, конечно, не 100% импортозамещенное. Действительно, сложно себе представить, что мы сейчас возьмем, сложимся и, допустим, выпустим в обозримом близком будущем процессоры адекватные, там, ну, допустим, последним решением там, NVIDIA или Intel. Это маловероятно, действительно.
1: Ну, хотя бы предпоследним.
6: Это не, там уже не надо, там лучше вот все-таки вот, потому что вот, с 10-летней давности отставанием это такой сложный вопрос, нужно это или нет, но тем не менее уже сейчас появляется история про дружественные страны и про технологическую независимость, да, все-таки технологическая независимость это несколько другая история с импортозамещением, это значит, что мы настолько плотно сплетены с партнером, что отказаться, то есть если мы точно уверены, что партнер не соскочит, то ну и зачем нам изобретать эту историю? Да, понятно, что жизнь нас учит много разного, и то, что кто сегодня друг, может завтра оказаться в разной позиции, но в переводе на русский язык в дружбу надо вкладываться. Как мы сейчас, условно говоря, вкладываемся в дружбу с Китаем и с нашими странами БРИКС, там всеми вот в этой всей этой истории. Поэтому я думаю, что по железу мы все-таки будем двигаться более реалистичным способом. Это назовем начинка, да. То есть программная начинка для железа мы умеем делать, но железо нам придется во многом брать у партнеров.
1: Герман Сергеевич, но по поводу информационной безопасности тогда у меня следующий вопрос. Мы можем бесконечно доверять огромному количеству партнеров, но партнеры могут ведь нам не сказать о том, что у них есть возможность превратить любую железку там в кирпич или на программном уровне там зашиты какие-то алгоритмы, в которые пробраться просто невозможно. И такие возможности есть. Там вот мы помним всякие истории с Западом и с корпорацией китайской Huawei. Да, не зря они сейчас от них отказываются масштабно, потому что здесь и промышленный шпионаж, и информационная безопасность. Соединенные Штаты это беспокоит. А мы опять на доверии будем работать?
6: Ну, мы не работали никогда на доверие, хотя надо заметить, что последние 25-30 лет цифровизации, автоматизации, мы работаем и на зарубежном железе, и все это время еще работали на зарубежном софте. А должен заметить, что с точки зрения безопасности, в первую очередь, конечно, самое дырявое и самое то, что может быть передано, украдено и свистнуто, это то, что касается софта. А есть совершенно нормальное решение, которое я на Старой площади видел. На айфоны просто ставятся фильтры, и да, действительно, железо американское, программное обеспечение наше, и в целом мы некоторый уровень безопасности обеспечиваем. Нам же не нужно для среднего класса чиновников обеспечить уровень безопасности, ядерной безопасности. Mm-hmm. Да? Никто не будет их за это скрывать, поэтому для определенного уровня безопасности все вполне решаем. Да? То есть там не надо абсолютизироваться и говорить о том, что мы вот прям совсем. Разработки Касперского Женя, разработки наших коллег, еще несколько компаний у нас крупных есть, которые занимаются безопасностью, они ставят фильтры, и такой, знаете, фильтр между железом и программным обеспечением позволяет в целом быть достаточно спокойным за то, что у нас будет все в нашей сохранности. Ну и хочу напомнить, что вам любой причастный к разведке скажет, что, конечно, основная потеря данных происходит все-таки не на программном обеспечении, не на железе, а на людях.
1: Да.
6: То есть люди,
1: да,
6: – самое слабое звено.
1: Уборщица и тетя Люба – это самое слабое место.
6: Да. И стикер в правом верхнем углу экрана монитора с паролем и логином.
1: Также российский президент сказал, что перед странами стоит вопрос исторического выбора. Вот либо создавать свои платформы, либо стать цифровой периферией. Мы на последнем примере с общероссийским национальным мессенджером Макс. Да, вот не все успели продумать. Да, его удалили, по крайней мере, из App Store. Последние данные о том, что это связано с какими-то там санкциями, я так понимаю, что не стали раскрывать представители Apple, о каких именно санкциях идет речь. Если это так, если они говорят правду, это, скорее всего, означает, что мессенджер Max будет убран из магазина приложений для Android, и что мы будем делать? Ведь получится тогда, что фактически все, ну, популярные, скажем так, мессенджеры на территории России в той или иной степени заблокированы.
6: Ну, в отличие от айфона. Угу. На андроиде у нас есть наши магазины, и есть магазины у коллег и у Samsung, есть у коллеги Honor. То есть здесь Android позволяет гораздо больше, гораздо шире. Да? То есть, соответственно, если с Android, с Google Play Google удалит, допустим, Max, я не думаю, что что-то это как-то скажется совершенно катастрофично, потому что очень многие уже пользуются нашими русторами, у нас вот там все приложения наших банков санкционных и так далее и тому подобное. Вот, поэтому здесь мы более-менее защищены. Другой вопрос, что, конечно же, нужно договариваться и поддерживать решения там, на Android, там, на Linux для стационарных компьютеров. Единое, чтобы и затягивать партнеров, чтобы мы все были взаимозаинтересованы друг в друге. У каждого есть какая-то часть, которой нет у соседа, да, и договариваться, да, потому что только в едином таком ключе мы сможем выстоять, ну, давайте скажем, там, против Apple, да, например. Uh-huh. Так их назовем, да. Вот. Только в рамках БРИКСа, договорившись со всеми, там же тоже коллеги обеспокоены очень сильно, да, поэтому нужно искать формы, которые бы гарантировали взаимную зависимость друг от друга, то есть, чтобы у нас не было таких историй, под настроение взял и там партнеры кинул, да. Вот. Но в едином ключе мы сами не справимся, так же, как и они сами тоже не справятся. Поэтому мы здесь идем, как я понимаю, вместе, да, то есть и китайцы заинтересованы, и индусы, и Бразилия, то есть все в целом заинтересованы в том, чтобы иметь софт, который был бы относительно независим, потому что мы как-то раньше верили вот во все вот это, знаете, на водопое не стреляют, что только бизнес, что софт всегда будет нейтрален. Оказалось, что ничего нейтрального нет, деньги, власть, они выстраивают другие конструкции. Поэтому, да, надо включать политику, надо включать давление. Нужно понимать, что чтобы продвигать, государство должно озадачиться продвижением нашего софта, не только к нам себе брать, допустим, коллеги, что разрабатывают, но и свое двигать. И здесь очень много работы для нашего МИДа. Как я понимаю, именно ЭКО.
1: Да, согласен. Герман Сергеевич, три технологии будущего президент обозначил, но помимо искусственного интеллекта, автономные системы и платформенные решения. Вот можете для нашей аудитории про платформенное решение чуть подробнее рассказать, потому что, а что это такое платформенное решение вообще?
6: Ну, он говорит, еще повторюсь, он говорит, искусственный интеллект, автономная система и платформенное решение. Платформенное решение – это, условно говоря, давайте скажем, это наши маркеты, да, то есть это наши банки современные, которые, если мы сейчас на них посмотрим, это не банк, это уже действительно неизвестно что. Конечно, они порошок еще стиральный не продают, хотя, возможно, уже и продают внутри себя, да. Вот, платформенное решение – это история, которая позволительна только в случае, когда у вас хорошо отлажена логистика, хорошо отлажена доставка, у вас нет магазинов, у вас есть разнообразные варианты пункта выдачи заказов. Мы понимаем примерно, что через какое-то время они станут едиными пунктами выдачи, ну, потому что на одной там, улочке иметь 4, как не очень логично. Это примерно будет как у сотовых операторов, когда они, конечно, разные, но вышки у них одни, да, то есть они как-то делят частоты. Uh-huh. Вот, а платформенная экономика, она по-другому формулирует вообще рынок, да, это у нас уходит эра супермаркетов уже, помните, сперва были киоски в 90-е годы.
1: Да.
6: Ну, слушатели помнят, были киоски, до киосков там еще продавались в метро, спирт-рояль был, потом появились киоски, потом появились магазины, потом появились супермаркеты, а сейчас супермаркеты, наверное, прекращает свое существование потихонечку, да, то есть они, конечно, еще живы, но вместе с
1: заложниками... Ну, скорее, магазинчики шаговой доступности, скорее,
6: останутся, да? Да, остаются магазинчики шаговой доступности, потому что помидоры у меня, надо отдать должное, вот они там мне больше нравятся, чем доставки, да. Вот, но в целом это и есть платформенная экономика, когда у вас уже весь цикл загнан. Прием денег, доставка, оно все распределено, оно все централизовано. То есть нет такой, вы можете зайти, вот как
1: то есть вот это time to market минимальное количество времени отнимает. Герман Сергеевич, я вас благодарю, спасибо большое. Это Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Питерский международный экономический форум в этом году принял гостей экспертов из более чем 130 стран. Подробнее через пару минут.
3: Новости. Главное.
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте. Зарплаты за 5 лет выросли на 30%. Такие цифры привел Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании в рамках ПМЭФ. Именно в реальном выражении, то есть за вычетом инфляции, темпы, безусловно, высокие, отметил президент. Он указал на то, что дальнейший рост зарплат должен быть в первую очередь связан с повышением производительности труда. Кроме того, должна быть сделана эффективная организация производства. За основу необходимо взять современные технологические решения российской инженерной школы. Президент также предложил отложить снижение порога выручки для уплаты НДС и зафиксировать его на текущем уровне. Прошу правительства совместно с депутатами Госдумы внести необходимые поправки, обратился к ним Владимир Путин. И срочная новость с лент информагентств астронавтам на МКС. Приказано перейти в корабль и подготовиться к эвакуации в связи с ростом утечки воздуха в российском сегменте, сообщили в НАСА. Все подробности уже через 15 минут.
3: Реклама.
9: «Комсомольская правда» приглашает на книжный фестиваль «Красная площадь». Читайте, смотрите, слушайте и отдыхайте. Ваши любимые авторы, артисты и музыканты, приходите за лучшими книгами нашего издательства. Подпишитесь со скидкой на «Комсомольскую правду» и попробуйте кофе «Вкус Африки» в кофейне «Комсомолки». Ждем всей семьей на главном книжном фестивале страны с 4 по 7 июня. Красная площадь. Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
1: Продолжаем главные темы дня. В эфире радио «Комсомольская правда», в студии Сергей Григорьев. И, естественно, тема Питерского международного экономического форума остается одной из главных. В этом году Питер принял гостей экспертов из более чем 130 стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин. И глава государства также сделал много воодушевляющих заявлений, в том числе о развитии внешних торговых рынков России на фоне санкций. И подчеркнул масштабы России, масштабы БРИКС в цифрах. Интересно, как на это отреагирует Запад и что на это скажут в Киеве в том числе. Вот с таким вопросом мы обратимся к специальному корреспонденту деловой газеты «Взгляд», автору телеграм-канала «Русский Сыч» Юрий Михайлович Васильев с нами на прямой связи. Юрий Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте. Как вам заявление...
10: Здравствуйте, друзья.
1: Да, и как вам вообще выступление Владимира Путина на питерском экономическом?
10: Ну, то, что мы достали, как говорится, никуда особо не откладываемый БРИКС, да, может быть, он ушел с первых страниц в последние, скажем так, год так полтора, и уже многие злопыхатели говорили, ну, все, ничего не получилось. Тут, смотрите, жив, живехонек, с очень интересными цифрами. Вот мне понравилось, как Владимир Владимирович, собственно говоря, расставлял их очень тщательно и очень четко по выступлению, чтобы каждая из них сработала. Скажем так, ну вот называется, вот у нас было такое тайное экономическое, если не оружие, то по крайней мере такое масштабное средство для диалога с нашими недоброжелателями. Это и то, что, посмотрите, кто у нас присутствует на сцене. Президент Узбекистана и президент Танзании. В одной 72 миллиона человек, в другом 38 миллионов. Ну вот 110 миллионов человек из глобального большинства, да, вот у нас присутствует на МЭФе. Ну, еще немножечко заместитель председателя Китая. То есть все это плюс, как говорится, уместность, да, вот в связи с тем, а вчера говорилось в рамках МЭФа на встрече с зарубежными корреспондентами, вселяет, пусть и осторожный, но оптимизм.
1: Оптимизм есть, тем более, что если посмотреть на цифры, да, то они можно назвать разгромные, которые озвучил президент. Динамику мирового ВВП за последнюю пятилетку 49 почти процентов – это страны БРИКС, да, или страны глобального юга. А большая семерка – это всего лишь 18%, а за четверть века, если брать, то долю БРИКС мировой торговли товарами более чем удвоилась. И вы абсолютно правильно сказали, что БРИКС так немножко, тема БРИКС в информационной новостной повестке как-то немножечко притихло в последнее время, но вот да. Сейчас президент ее возродил, и, на мой взгляд, многим западным представителям это не понравится, они же будут каким-то образом наверняка реагировать, чтобы эту волну погасить обратно.
10: Ну, конечно, не понравится и прочее, но, опять-таки, нынешняя, как мне кажется, в ныне созданной ситуации, я имею в виду не только и не столько взаимоотношения России и стран Запада по украинскому конфликту, не только, опять-таки, растущий Китай и, соответственно, перетекающее производство, но, как мне кажется, Ормузский пролив и то, что происходит вокруг него, мне кажется, все это переведет, да, вот реакцию Запада и того Запада, да, вот старого света, Европы, прежде всего, я думаю, это все-таки будет пока в область словесных интервенций, так называемых. Они будут, давайте небольшой прогноз, они будут достаточно кирулянски оспаривать цифры, говорить о том, что это не те подсчеты, не того, это и что не сделан, то не понял, что понял, то не так. Мне кажется, здесь будут какая-то словесная эквилибристика, а вот каких-то, скажем так, вот более фундированных цифр пока что не будет. Но посмотрим, как говорится, что будет, что у нас там ближайшее получается, G20. Ну, поглядим, господи.
1: Вот что интересно еще, да, я вижу, уже многие начали реагировать на слова президента про то, что он отметил рост зарплат россиян за 5 лет на 30%, но сразу же поднялись голоса о том, что такая инфляция, согласно данным Центробанка, за 5 лет чуть выше 30%. Что изменилось в покупательной способности населения, уже начинают вопрошать вот люди в комментариях, я вижу. Что вы думаете по этому поводу?
10: Я думаю, что тяжелее, безусловно, стало, как говорится. Но тяжелее стало не в том смысле, что кто-то проваливается больше в нищету, а из того, что мы, как говорится, за тучные годы более-менее к чему-то привыкли, может быть, стал, как говорится, меньше выбор, может быть, стала, да, вот шринкфляция, да, вот когда за то же самое ты платишь не за килограммы, а за 900 грамм, за 850. Это все тоже достаточно тревожно, безусловно, настораживает людей, безусловно, радоваться здесь нечему. Но опять-таки, да, всегда мы говорим о том, что какие-то агрегаторы, да, вот агрегационные цифры большой экономики не всегда бьются с тем, что у нас в кошельках и у нас в карманах. Но такое есть, но опять-таки, нищих новых, слава тебе, Господи, не видно.
1: Спасибо большое за ваше время и за ваши ответы. Юрий Михайлович, благодарю вас. Это Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд», автор телеграм-канала «Русский Сыч» был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Кстати, к 2050 году каждый четвертый человек на планете будет африканцем. Это заявил президент Танзании Самия Сулуху Хасан, как раз выступая на Питерском экономическом форуме на пленарном заседании вскоре после российского президента. С вами был Сергей Григорьев. Оставляю вас в руках Маши Бачининой.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о программах лояльности банков. Расскажем, какие они бывают, как их правильно выбрать и сочетать, чтобы получить максимальную прибыль. Конкуренция на финансовом рынке большая. И это хорошо для нас, обычных клиентов. Российские банки активно предлагают нам программы лояльности. Тут и скидки, и повышенная доходность сбережений. Но, конечно, главный компонент этих программ – кэшбэк. Размер тут имеет значение. Хороший кэшбэк – отличное конкурентное преимущество, ведь это возврат части потраченных денег, которые банк отдает клиенту, и часть игроков рынка активно пользуются этой возможностью для привлечения клиентов. Суммы возвращаются немаленькие, совокупно речь о сотнях миллиардов рублей, и объемы с каждым годом растут. Не все банки афишируют свою щедрость, но по данным от крупнейших финансовых организаций можно составить примерную картину. Так, в 2025 году банки начислили клиентам около 500 миллиардов рублей кэшбэка, и с каждым годом эта сумма растет. В среднем, по словам участников рынка, с покупок возвращается около 2%. Это примерно равно той комиссии, которую банкам платят продавцы, у которых установлены платежные терминалы. Но есть некоторые нюансы, которые должны знать клиенты банков. Во-первых, сам кэшбэк может быть разным. Одни банки возвращают клиентам реальные деньги, другие предпочитают отдавать бонусы, и это снижает реальную эффективность кэшбэка. Бонусы сложнее потратить, если по условиям программы они не конвертируются в рубли. Плюс есть риск, что они в какой-то момент сгорят. Во-вторых, есть ограничения по максимальной сумме кэшбэка, а в-третьих, дополнительные условия. Например, чтобы получить возврат со своих покупок, необходимо оплатить картой не менее определенной суммы в месяц. Отсюда вывод. Перед оформлением договора с банком желательно узнать, какие именно условия по программе лояльности там действуют, чтобы точно знать свои возможности. Помимо кэшбэка, крупные банки часто привлекают клиентов целым комплексом продуктов и услуг, которые есть в их экосистемах. Это различные скидки на покупки в магазинах-партнерах, дополнительная доходность по вкладам и накопительным счетам, доступ к различным сервисам, например, к онлайн-кинотеатрам и многое другое. Особенное внимание уделяется тем клиентам, которые держат на счетах в банке крупные суммы – несколько миллионов рублей. Для них создают премиальные пакеты услуг в зависимости от сумм свободных денег. Тут и бесплатные бизнес-залы в аэропортах, и оплаченное такси пару раз в месяц, и много других дополнительных преимуществ. Главное условие – держать в банке не ниже определенной суммы. Кстати, важный нюанс. Доходы, полученные от кэшбэка, не подлежат налогообложению. Они считаются отложенной скидкой.

0: работает, ведь банк вправе менять эти условия в одностороннем порядке. Поищите, кто из игроков рынка сейчас предлагает наилучшие условия, и станьте клиентом этого банка. Или, если уже им являетесь, чаще пользуйтесь его картой. Самое главное, заведите себе одну полезную привычку. В начале календарного месяца выбирайте категории повышенного кэшбэка. Это самая частая практика у банков. Если не выберете, никакого возврата не получите. Или он будет минимальным. А выберете, сможете неплохо сэкономить. При этом можно выгодно сочетать разные банки. Где-то получать повышенный кэшбэк в кафе и ресторанах, а где-то на заправках и в супермаркетах. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Выгодных вам покупок с кэшбэком и прочими атрибутами программы лояльности. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
1: Личные финансы. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На «Радио Комсомольская правда». Июнь – самый стабильный месяц. Никакой другой месяц в году не начинается в один и тот же день недели, как июнь. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О технологиях.
2: Владимир Путин указал на очень хорошие перспективы России в области искусственного интеллекта. Исторически сложилось, что Запад рассматривался другими странами как источник технологического развития. Но и здесь мы видим серьезную трансформацию. За 25 лет страны БРИКС существенно нарастили технологический экспорт. Теперь он превышает треть глобальных поставок. Это говорит об изменении технологического лидерства. Так, у нашего стратегического партнера Китая больше всех патентов в области ИИ. У России есть очень хорошие перспективы, отметил глава государства.
3: О зарплатах.
2: Зарплаты за 5 лет выросли на 30%. Такие цифры привел Владимир Путин именно в реальном выражении. То есть за вычетом инфляции темпы, безусловно, высокие, отметил президент. Он указал на то, что дальнейший рост зарплат должен быть в первую очередь связан с повышением производительности труда. Кроме того, должна быть создана эффективная организация производства. За основу необходимо взять современные технологические решения российской инженерной школы. Владимир Путин подчеркнул, что она считается сильной.
3: О важном.
2: Владимир Путин анонсировал переезд из Москвы в регионы крупных компаний. Президент назвал в их числе РЖД. Это необходимо для стимулирования развития бизнеса в субъектах страны, отметил глава государства.

0: государства. Понимаю все сложности, которые связаны со сменой места работы компании, но нужно эти усилия наращивать, заявил Путин. По мнению главы государства, это поможет разгрузить столицу, создать импульс для развития бизнеса в других регионах России, укрепить доходную часть их бюджетов и создать новые рабочие места.
1: О космосе.
0: Астронавты перешли с МКС на корабль «Дрэгон» на время устранения утечек в российском модуле «Звезда», сообщила пресс-секретарь НАСА. Она подчеркнула, что речь идет о мерах предосторожности. НАСА и Роскосмос работают над определением коренной причины трещин, а российская корпорация управляет проблемой с помощью операционных мер по снижению рисков и периодических ремонтов. Во время осмотра переходной камеры модуля космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха, сообщили в Роскосмосе. В космосе экипажу и бортовым системам ничего не угрожает. Давление на борту МКС стабильно и поддерживается на расчетном уровне.
1: О погоде.
0: В столице плюс 24, ясно и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, друзья. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Итак, завершилась речь президента России Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Сегодня она заняла 45 минут. За последние годы выступление стало одной из самых емких речей главы нашего государства на площадке Петербургского форума. Примерно столько же, кстати, выступление российского лидера заняло 5 лет назад. Владимир Владимирович коснулся всего. И международной, конечно же, повестки, и учитывая вчерашнее выступление специальной военной операции, а также, конечно же, экономической ситуации, в первую очередь, нашей с вами страны. Давайте обсуждать и рассуждать. У нас в студии заместитель редактора международного отдела «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич. Дмитрий Олегович, приветствую вас.
3: Здравствуйте.
2: Давайте начнем, наверное, все-таки с международки. Путин назвал заявление о планах России напасть на НАТО не просто бредом, а, я цитирую, сознательной провокацией, ну, чтобы заставить европейцев больше тратить на оборону. Вот как вы считаете, удастся ли переломить эту информационную войну? Есть ли какие-то способы, механизмы, если элиты Европы продолжат раздувать призрак русской угрозы? Извините.
3: Ну, беда в том, что из России поступают противоречивые сообщения для западного читателя. С одной стороны, я имею в виду даже читателя, в смысле интеллектуального человека, который не только смотрит телевизор, да, но читает газеты, смотрит интернет и так далее. С одной стороны, вот президент правильно говорит о том, что это бред, а с другой стороны, у нас постоянно выступают всякие военные эксперты, которые говорят, ударим ядеркой, еще чем-то, что это полезно, что это нужно. И, конечно, западные СМИ обожают этих спикеров наших, они их не приглашают на свои конференции, но они их охотно цитируют, и тут есть чем попугать западного обывателя. Дело в том, что Россия попала в действительно сложную ситуацию. С одной стороны, мы должны как-то этих людей привести в чувство, объяснить им, что когда дроны летят на Петербург в первый день экономического форума, да, и попадают в Кронштадт, то это никуда не годится, и Россия на это может ответить очень жестко. С другой стороны, нужно объяснить, что мы не собираемся завоевывать Польшу, возвращать себе Прибалтику, на черт она нам нужна, извиняюсь, с такими людьми. Вот, и не собираемся опять, как в 1939 году, присоединять Суоми-красавицу в Финляндию. Угу. Вот, и президент, ну, мне кажется, внес какую-то нотку здравого смысла во все эти вещи, когда сказал о том, что, конечно, это сознательная провокация с целью повысить европейские военные расходы, которые повышаются, я напомню, уже больше 10 лет, когда нам говорят, что «Ой, да Европа оказалась застана врасплох российской враждебностью, мы же все это время понижали расходы». Нет, вы их повышаете уже 12 лет, как минимум. А вот этот период, когда Европа действительно пожинала дивиденды, значит, отсутствия военных расходов или их низкого уровня, он был когда-то еще, по-моему, до перестройки.
2: Друзья мои, кстати, на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума началась дискуссия, дискуссионный блок, и, соответственно, будем обязательно цитировать и вопросы, и ответы нашему президенту. Это обычно самый живой и интересный блок. Ну, например, Владимир Путин уже сделал заявление, что никакой международной изоляции России изначально не было. Были только попытки, которые предпринимала администрация Байдена. Вот, пожалуйста. Так, Дмитрий Олегович, продолжаю дальше. Европа, о потерях европейских позиций. Наш президент отметил, что Европа теряет позиции в экономике, европейские элиты провоцируют хаос. При этом он выразил уверенность, что Европа осознает необходимость диалога. По вашим наблюдениям, что сильнее влияет на решение Брюсселя? Это экономический спад или страх оказаться слабым?
3: Ну, смотрите, надо отличать Евросоюз и брюссельскую демократию и Европу, да? Вся проблема в том, что в последние годы вот, голос избирателя, возможности избирателей в европейских странах повлиять на политику Евросоюза очень ограничены. Посмотрите, даже, не знаю, по западным поисковым системам, вы узнаете, что членов Еврокомиссии особенно никто не выбирает. То есть система выборов очень многоступенчатая, где там избиратель, вот этот рядовой француз или немец, это связь очень-очень многоколенчатая, скажем так, в этом коленчатом валу. Вот, и Брюссель, безусловно, руководствуется идеологическими соображениями, это ужасно, потому что та идеология, которая сейчас принята в Европе, которая до последнего времени господствовала в США, рассматривала Россию как реакционную страну. Значит, убежденного врага феминизма, значит, убежденного врага всего, что есть только прогрессивного на Земле.
2: Например, меньшинств.
3: Да, вот этого и политики, так сказать, обшивания ваты, меньшинств всего. Угу. Вот, и они так себя в этом убедили, что вот эта идеология, мы ее не улучшим, да, она закостенела вот в этой форме враждебности, может быть, по счастью, не только к России, она и Китай демонизирует, я уже не говорю об Иране и о других странах мусульманского Востока. Вот, и от Брюсселя в ближайшие годы ничего хорошего ждать не приходится.
2: Дмитрий Олегович, я вас верну вот как раз вслед за тем, что вы только что сказали, что демонизация России продолжается, и чего-то нового ждать, нет, это вряд ли. Но президент говорит, что не было изоляции России изначально, инициатором попыток была администрация Байдена, а потом Европа за этим последовала. То при чем-то тогда Европа, получается, все затеяла Америка или, в частности, байденовская администрация?
3: Я думаю, что надо вернуться к фактам и вспомнить другие выступления нашего президента. Вот эта теория, что Европу на все плохое в отношении России толкает исключительно Америка, она, по-моему, уже показала свою несостоятельность. Я напомню, что наших, даже если возьмем такую внешнюю канву, наших музыкантов, художников, артистов из Европы изгнали еще раньше, чем из США. Эта политика проводится давно, и, кстати, это была проблема поднята на нынешнем форуме, вот на этом круглом столе «Россия-США», там выступали Валерий Гергиев, да, крупные наши фигуры культурной сцены, Михаил Петровский, директор Эрмитажа, и они все сказали, что это ужасно, что наше поколение имело намного больше возможностей, чем нынешние молодые люди. Мы могли путешествовать в Америку, могли путешествовать в Евросоюз. Они вспомнили все обмены, которые были там с Гугенхайским музеем в США. Гергиев вспомнил, как он дружил, значит, с Леонардом Бернстайном, великим американским музыкантом, как ему никто не мешал выступать в Мюнхене. А теперь это все по политическим причинам свернуто, и когда нам говорят, что вот тоталитаризм – это выдумка и так далее, нет, тоталитаризм, обратите внимание, он, знаете, его сразу можно отличить по политизации искусства. Вот ты играешь на скрипке? Нет, ты не просто играешь на скрипке, ты для нашей системы играешь на скрипке или для чужой? Вот, и если ты играешь для плохих идей на скрипке, то мы тебя запретим, и никакой класс твоей игры тебе не поможет. Вот из этого исходили все тоталитарные системы.
2: Как бред сумасшедшего какого-то.
3: Это бред сумасшедшего, но это жизнь. Что Гергиев стал дирижировать хуже за последние несколько лет.
2: Наоборот,
3: почему
2: лучше?
3: Они его запретили, да, в Европе и в США сейчас?
2: Потому что вот. Символичен, потому что патриотичен, потому что не боялся высказываться
3: знаете,
2: в пользу.
3: Вы знаете, даже другое. Он с начала СВО не сказал ни слова о политике. Молчание наказывается.
2: Шутка
3: ты,
2: от Путина.
3: Ты должен не молчать, ты должен высказаться за нас.
2: Ну да, вот. да. Послушайте, а то я уже сказала, анонсировала. Простите, что я так перескакиваю. Дмитрий, невозможно не сказать.
3: Да.
2: А Путин, если шутит, то это растаскивает. Сейчас начнется. Путин, комментируя упоминание Зеленским его возраста, отметил, что некоторые мировые лидеры постарше.
3: Ну, есть и постарше, да.
2: Да, и мы знаем. А тут же главное не возраст, а состояние.
3: Конечно.
2: Конечно. Вот. Есть биологический возраст, а есть по паспорту. Но вот снова к упоминаниям, что на Петербургский форум приехали представители европейских стран, об этом тоже напомнил Владимир Владимирович. И по поводу Америки, да, вот мы сейчас с Дмитрием Олеговичем говорим обо всем этом, что Россия до сих пор поставляет уран на американский рынок, и Штаты как-то очень гибко обошли в санкциях именно вот эти поставки.
3: Но они сейчас ставят вопрос о том, чтобы вот любыми усилиями, средствами, расходами уйти от этой, как они говорят, зависимости. В этом плане Штаты, кстати, идут за Европой, а не впереди Европы. Я со стороны Европы с 92-го или 93-го года слышу вот это идиотское выражение, значит, мы им поставляли нефть и газ, они говорят, уйти от зависимости, то есть не покупать. На самом деле, это мне все время напоминало, помните, с чего начинали нацисты? Они ведь перед Холокостом, они не сразу убивали евреев, расстреливали, они сначала их решили нищими сделать путем бойкота их товаров. И был лозунг «не покупаю евреев». Вот, приблизительно то же самое здесь, только если бы Гитлер был политкорректным деятелем, он написал бы «уходите от зависимости от еврейских товаров вот, или от еврейских услуг». Вот, то же самое у нас. И самое главное, мы это терпели все эти годы и даже говорили «ой, да мы действительно сами хотим, чтобы были еще какие-то дополнительные поставщики». Весь этот кошмар, он для меня был абсолютно очевиден все 90-е годы и 2000-е, когда они просто откровенно под видом ухода от зависимости отказывались от покупки товаров у народа, который они вот объявили виновным.
2: Друзья мои, мы продолжим разговор с Дмитрием Олеговичем, следить за Петербургским международным экономическим форумом и за дискуссией, в которой также принимают участие и наш президент, и трое других президентов, буквально через несколько секунд. А сейчас новости.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на Гоголя 2Б. Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Это итоги дня на радио КП в студии Дмитрий Баевич. Дмитрий Олегович, вот, собственно, продолжим с вами обсуждать выступление Владимира Владимировича и периодически перебиваться его ответами на вопросы журналистов. О колониальном подходе Путин предложил Евросоюзу отбросить вот этот колониальный подход, относиться к России как к равному партнеру, пообещав тогда, цитирую, и газ потечет по трубам. Это что, сигнал какой-то? Ну, я понимаю, что Путина разбирают на цитаты, да, изучают его речи и так далее. Собственно, кому это сигнал, если это он?
3: Дело в том, что когда у нас говорят, что мы были такие наивные, нас обманули, мне кажется, наши начальники на себя наговаривают, не такие мы были наивные. Просто и Путин, и в целом российская элита, когда практически мы за свои деньги прокладывали трубы в Европу, да, а когда мы это делали, мы исходили из того, что они прагматичны, они себя обворовывать не будут. Мы предлагаем дешевое топливо, дешевую энергию. Это же сейчас очень важно. Они от этого не откажутся. Отказались. Ради идеологии, да, вот так вот. В этом плане, когда у нас говорят, что вот не надо употреблять выражение «тоталитарный режим», «тоталитарный строй», это все в прошлом. В каком же прошлом, если запрещают писателей и музыкантов на том уровне, на котором никогда не запрещали? Даже, напомню, в самые худшие времена холодной войны Ван Клайберн приезжал сюда и выступал в консерватории, у нас сейчас вспоминали, да, а, значит, наши артисты даже и при Сталине ездили в Лондон, выступали, ездили в США, всякий раз это было событием, а сейчас вот у нас просто, мне кажется, те люди, которые власти, они сами подзабыли, что в свое время идеология была важнее экономики, и вот нам показали наши противники нынешние на Западе, что они прекрасно отказываются от российского газа, дешевого, ради идей. Идей безумных, но обязательных в западном политическом классе. По этой идеологии, значит, помните, как они называют Китай? Диктатура. Китай назвал диктатурой перед своей поездкой туда Аннелена Бербок. Вот. То же самое и про нас. Они, значит, говорят, что это было преступление, что Германия согласилась на прокладку этого самого «Северного потока-2».
2: Ну, в общем, Европа совершенно похоже, и не надо питать каких-то иллюзий, не собирается отказываться от украинского нарратива, да, в угоду какому-то комфорту. Вернемся к панельной дискуссии. Значит так, все, что говорил сейчас Путин, пока вот мы с вами общались, один из российских бизнесменов встречался с Зеленским в Киеве, вернулся, я с бизнесменом встретился, самое главное, Зеленский просил о встрече. Ну, понятно. Я сначала читаю, знаете, мы все видели, как Дональд Трамп воспитывал автора письма Зеленского. Думаю, ну все, Путин, как говорится, уколол, как говорится, в сердце. А дальше он объясняет, зачем вот этот вот был пассаж. Потому что открытое письмо Зеленского написано с элементами хамства, сказал президент. Он выразил уверенность, что это попытка сорвать возможность личной встречи. И добавил, что не видит смысла им встречаться, потому что смысл украинской стороны – остановить наше наступление, а нам нужны договоренности. И до встречи с Зеленским, вообще, если она состоится, нужно найти решение. Ну, то есть надо подготовить встречу, а не просто так куда-то ехать, рвануть, встретиться и разойтись. И, конечно же, вот тоже хамить не надо.
3: Ну, все меняется на глазах, нынешняя ситуация. У нас позиция была, помните, какая? Нам нужно не перемирие, а мир. Угу. Перемирие, вот эта морская фигура «замри», все остановится. Значит, что это означает? Означает, что украинские войска подтянут резервы, Европа нарастит свое производство вооружений, отправит их в Украине, и нам будет еще тяжелее воевать. Вот это логика была нашего отказа от перемирия и требования мира. Вот. Но сейчас становится ясно, что вообще-то ситуация тупиковая, потому что ну, вот эти надежды на какую-то быструю победу одной из сторон, они оказываются в нынешней войне иллюзорны. Потому что как раньше Россия побеждала? Мы пробивали фронт врага, ловили кураж, что называется, идут вперед.
2: Да, сейчас
3: войска,
2: совсем всё иначе.
3: Другие, значит, противник в панике, потому что там прорвались, здесь прорвались, он бежит, и мы побеждаем. А сейчас любой боец у себя на планшете или еще чем там видит всю картину боя, да, и создать панику очень сложно. И где-то не пробьешься, туда сразу летят 10 дронов тебя убивать. Вот, это технологическая какая-то новая тупиковая ситуация, и в этой ситуации действительно надо прекращать кровопролитие, но с определенными гарантиями безопасности, потому что то, что сейчас себе позволяет Украина, я думаю, президент и другие участники форума об этом скажут. Ну, что это такое? В Румынии взорвался их морской дрон.
2: Да, причём они что-то там у них как медом намазано.
3: Значит, ну, а перед этим их, значит, дроны водные были в Греции, пугали греков, чуть там не взрывались.
2: Ну, слушайте, может, глаза откроются у кого-то.
3: Посреди Средиземного моря, значит, наш танкер, по-моему, его тоже украинский дрон, значит, водный, запущен откуда-то из Ливии. Ну, то есть это какие-то становятся международные пираты-флибустьеры в худшем смысле, потому что пираты, они хоть жизнью рисковали, а эти запускают дроны.
2: Дмитрий Олегович, хочу успеть. Вот смотрите, Владимир Путин говорит, ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина, остальные могут создать условия и выступить гарантами. Это он на вопрос, комментируя усилия Трампа по украинскому урегулированию. Я тогда не очень понимаю, у меня некий когнитивный диссонанс. Он говорит о том, что мне с Зеленским пока встречаться не о чем, не вижу пока смысла, нам нужны, соответственно, решения, а не такие вот какие-то...
3: Заявления. Да,
2: да, заявления и прочее, прочее. При этом говорит о том, что все-таки должны сесть за стол переговоров...
3: Россия и Украина.
2: Да. Вот объясните
3: мне. Ну, смотрите, очевидно, во время встречи в Анкоридже были достигнуты определенные договоренности. Это сейчас становится ясно. Отсюда и дух Анкориджа, да, с которым мы не хотим прощаться. Очевидно, предполагалось, что Россия будет развивать наступление, а США надавят на Европу и на Зеленского, принуждая их к миру. Вот, это неплохой план, но, очевидно, ему сопротивлялись. То есть Трамп может сказать, а почему российское наступление такое медленное, а Россия, в свою очередь, может сказать, а почему Трамп так и не надавил ни на Украину, она по-прежнему получает разведные данные от США, ни толком не надавил
2: на
3: Европу.
2: Так это не на Украину, это надо на Илона Маска давить просто.
3: Ну, знаете, там я имею в виду, что Трамп мог бы надавить на Илона Маска, чтобы тот перестал это делать.
2: Да.
3: Но он это почему-то не сделал. Вот. К тому же Трамп влез в иранскую авантюру, испортил свои отношения с Европой. Сейчас вообще вопрос, может ли он на нее давить. Он, если вообще так говорить об отношениях, то все какие можно было сказать оскорбления в адрес немецких, британских и итальянских руководителей, Трамп уже сказал. Вот. Но, в общем, оказалось, что Трамп не, ну, толком или не может, или не хочет тоже давить. Вот, поэтому, очевидно, мирный план, если вот у нас он был, да, связан с Анкориджем, приходится его пересматривать. Какие-то новые возникают, значит, элементы. Но, в принципе, ведь Россия чего требует? Россия требует безопасности. То есть очень важно, совершенно очевидно, что к границам 91-го года возврата не будет. Вот, России очень важно закрепить, что те территории к нам отойдут. Они к нам отойдут по закону, и никто не будет их оспаривать. Потому что, как Путин правильно сказал, если их будут оспаривать, то получится, что в следующий раз опять Европа скажет, а Украина борется за свои земли, мы ее поддерживаем.
2: Вот. Вот. А, значит, у нас тут Путин заявил, что не видит никаких угроз для российской экономики, ни сейчас, ни в ближайшей перспективе. И добавил, что украинские атаки на инфраструктуру наносят России определенный ущерб. Это значит только одно – нужно укреплять ПВО.
3: Ну, президент обязан быть оптимистом, президент обязан внушать гражданам уверенность в своих силах. Он старается это делать.
2: По поводу экономики, России сознательно идет на охлаждение экономики ради ее здоровья. Ну, здесь-то понятно, последнее, это все ясно, это нам еще Набиуллина объясняла. Вот. Но как-то люди ждут не только укрепления ПВО.
3: Набиуллина сейчас только ленивый не ругает.
2: Почему? Она на больничном. Я ее не ругаю.
3: Человек, я имею в виду, что вы, конечно, не ругаете, но Сергей Миронов, значит, другие люди, извините, без экономического образования не вовсю ругают. Я не могу себя назвать таким прям симпатизантом Эльвиры Сахибзадовны и ее супруга, бывшего руководителя Высшей школы экономики Кузьминова. У меня к ним есть много чего о них рассказать. Угу. Но нужно отметить одно. Инфляция, инфляционного взрыва, которого Запад ожидал в России, не произошло. И, очевидно, это благодаря действиям Центробанка. Кто-то будет говорить, что они, значит, вот эти действия Центробанка не позволяют, не помогают нам производить оружие. Я вам скажу, что если бы у нас был такой финансовый кризис, как в Советском Союзе в 1991 году, мы бы сейчас думали не о вооружениях, а о том, как семьи прокормить. Поэтому
2: не
3: спасибо,
2: спорю, Дмитрий,
3: спасибо Набиуллиной, что у нас инфляция действительно не убийственная.
2: Заместитель редактора международного отдела «Комсомольская правда» Дмитрий Бабич. Спасибо, Дмитрий Олегович, огромное.
3: Спасибо вам.
1: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама.
10: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
11: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
12: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету.
13: 12+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В Великих Луках, 18:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области на экскурсии для семей участников СВО выделили более 1 300 000 рублей. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем официальном канале на платформе «Макс». Губернатор отметил, что на эти средства, выделенные из резервного фонда правительства области, по его поручению, будут организованы экскурсионные поездки в Печоры, Изборск, Себеж, Пушкинские горы и в усадьбу Ореховна. Он обратил внимание, что такие небольшие семейные путешествия помогают семьям участников СВО переключиться, узнать что-то новое об истории нашей Псковской земли, а главное, интересно провести время вместе. Велики Луки присоединятся к празднованию Всемирного дня велосипедиста 6 июня. Для горожан подготовили велопробег, детские заезды и соревнования для спортсменов и любителей. Утренний блок начнется с регистрации участников велопробега с 9:30 до 10 часов на площади Ленина, дом 1. Далее старт велопробега Всемирный день велосипедиста в 10:30. Детская программа на острове Дятлинка начнется с регистрации в 11:00. Торжественное открытие в 11:10, старт заездов в 11:30. Дневной блок для спортсменов и любителей 13+, начнется с регистрации в 13:30 на улице Фурманова, строение 83. Награждение в 15:00 после финиша последней группы. В Национальном центре «Россия» в Москве прошел галоконцерт победителей, обладателей Гран-при фестиваля «Единство. Наследие. Россия». Мероприятие было посвящено открытию 12-го международного фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». В концерте принял участие образцовый коллектив театра детской песни «Летний дождь» из детской музыкальной школы номер 1 имени Мусоргского города Великие Луки. В составе ансамбля выступили Мария Куранова, Ева Галиченкова, Валерия Чистова, Ульяна Абинина и Ника Ермолаева.
13: О валютах.
16: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86.27, юань 10.95.
13: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
1: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702.
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Итак, продолжаем подводить итоги дня. Самый главный итог сегодняшнего дня, который, в общем-то, еще даже итогом не стал. Ну, во-первых, это выступление президента России на Петербургском международном экономическом форуме. Это первое. И вот сейчас участие в панельной дискуссии в режиме вопроса-ответа. Путин вместе с другими президентами, которые также находятся в Санкт-Петербурге, отвечает на вопросы. Давайте разбираться. С нами на связи кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальности искусств МГИК Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
17: Здравствуйте, Мария.
2: Да, вы как-то, знаете, такое ощущение, что сейчас готовы 100-метровку пробежать. Такое решительное выражение у вас лица.
17: Путин зарядил своей фразой «работайте, братья», а то что-то как-то последнее время народ подзакис, а тут, глядишь, и взбодрились все, слава тебе, Господи. Я думаю, что еще надо будет приперчить его ответ, как прикрепить письменный ответ к Орешнику, чтобы побыстрее доставить, так быстрее дойдет до Зеленского.
2: Ну, вот тут не поспоришь, конечно, но хочется сказать так конструктивно, если серьезно, ну, немножко мы как-то хотим конкретики. Вот вы мне скажите, пожалуйста, вот Зеленский, он же, даже если бы был глупым человеком, то его-то хоть один найдется среди них, среди окружения, не глупый, да, ну, какие-то советники. Ну, давайте будем, не будем шапкозакидательством заниматься. Исходя вот из этой преамбулы, зачем он страдает этим популизмом? Потому что такие вещи не пишутся на всеобщее обозрение. Эти вещи решаются в каких-то кулуарах, история это показывает. Там, я не ну, можно много примеров привести. Как, например, Гитлер Польше предъявлял претензии вслух, да, война началась и так далее. Там было и в 2014 году это было. Не суть. Зачем это ему?
17: Ну, вы не забывайте, что вы имеете дело с украинской политикой, она всегда носит карнавальный характер. В карнавале вы же знаете, да, главное это эпатаж, яркость, там, сверкание, клоуны опять. Ну, откуда без них. Вот. Ну, вот поэтому, конечно, карнавальность политики Украины предполагает определенные подобные шаги, что лишний раз подтверждает его намерение. А намерение было одно – через хамство, через оскорбление сделать все возможное, чтобы к этому серьезно не отнеслись, и, соответственно, ни о каких переговорах серьезных речи не шло. Но надо сказать, что я-то достаточно хорошо знаю вот этого ублюдка, и достаточно давно с ним общался. Это не он писал, он вообще писать не умеет. С точки зрения скетчей, текстов, ему пишут, он озвучивает. Поэтому здесь узнается рука мастеров, в том числе из 95-го квартала группы сценаристов, которые в свое время были собраны им, и дальше вместе с ним пошли и в офис президента. Вот, и вместе с ним остались, когда он узурпировал власть в том числе. Так что здесь писал не он, а ему. А он просто озвучивал, как обычно, говорящий рот.
2: Но в любом случае, все равно, зачем? Понимаете, карнавальность, чтобы все блистало и сверкало, как-то обеспечивается, например, бомбежкой наших мирных граждан. Тоже все сверкает.
17: Да, да. Безусловно. Но это письмо, как всегда, оно преследует несколько целей. Одна из целей, конечно, чтобы ему отказали, хотя он якобы выступил с мирной инициативой. А с другой стороны, это чисто работа на внутренний электорат, на внутренних титульных патриотов, так называемых, а вернее нацистов, которых он возглавил. Причем, просто по истории Украины, которая совсем ничего, там всего несколько там десятилетий, как незалежная, да, но украинство имеет достаточно глубокие корни, как ментальное оружие Запада против русских людей на южной окраине, то есть с точки зрения перекодировки сознания малороссов. Так вот, казачество, запорожское казачество, то самое, которое в свое время Екатерина II поставила на нем крест, учитывая, сколько раз они предавали и Господа Бога, и Россию, хотя клялись на верность. Так вот там, помните, Репин писал картину, как казаки пишут письмо турецкому султану? Вот здесь его сценаристы решили, что это будет самая удобная форма использовать текст этого сомнительного с точки зрения исторических фактов письма, потому что сам Костомаров, историк, в свое время, когда его о нем написал, он тоже сомневался, что оно имело место быть. Но дело не в этом. Вот они взяли, как бы себе увидели эту картину, да, поскольку люди как не семи пядей во лбу и не имеют определенных исторических знаний, вот они решили в этой же форме, подрифтить. Подрифтили. Внутренний электорат доволен. Ближайшие день-два, пока не прилетят очередные наши ракеты и не убьют очередное количество там командиров, солдат и всего остального, они будут там счастливы, смотрите, как мы им дали. Вот потом будет потом. Это люди, которые не меряют
2: Юрий достаточно Владимирович, длительный... давайте будем еще честными, да, и ответственными. Ведь не только мы по ним, но и они по нам. Да, вот, люди гибнут. Понимаете, я сейчас никого не критикую. Боже меня упаси думать о себе, что я умнее, чем Путин. Нет, я бы и не хотела этой участи, серьезно. Но я вот понимаю, вот смотрите, Путин сейчас только что заявил. Я просто смотрю за лентами, которые вот переполнены его сообщениями, и пытаюсь как-то глубже разобраться. Путин заявил о неизменности цели СВО. Вот это прям круто, потому что я предыдущих несколько дней задавала вопрос. Ребята, а вот если так, то что, у нас цели поменялись? Вот были у меня такие мысли. Дальше он говорит, эти цели обозначены еще в начале специальной военной операции, а затем в июне 24 года, напоминает нам президент. То есть РФ будет добиваться денацификации Украины и, соответственно, исходим из того, что боевые действия завершатся, исходя из поставленных нами целей. Но мне бы, и я думаю, не только мне, хотелось бы знать какие-то методы, я не знаю, инструменты. А то мы, получается, все как-то в лозунги упираемся. Это я сейчас не про президента, а вообще, да, в принципе. Правильно. Поймите меня правильно.
17: Да, конечно. Мария, я прекрасно понимаю, потому что там же вы опустили сейчас слово демилитаризация, а учитывая то, как они сегодня бьют по нам, вместо демилитаризации просто милитаризация усилилась. Да. Но просто мы сейчас с вами находимся в моменте, который достаточно сложно оценить, потому что мы не владеем действительно всей глубиной информации, полностью с вами соглашусь. Насчет рецептуры лечения этой ситуации. Да, сложно, безусловно, это правда, абсолютно. И не надо как бы делать вид, что этого не происходит. Тяжело, особенно учитывая, что они избрали тактику, которую на войне, если действительно это война, слабая сторона всегда, особенно где присутствует англо-британская, британо-американская, усы, лапы, хвост и уши, которые оттуда торчат, всегда они прибегают к тактике террора, это их почерк. Да, то есть мы-то предлагаем еду на вы, но поскольку сил у них там нет, вот они терроризируют внутри нас. И самая главная задача, чтобы мы с вами и заговорили о том, что что-то у нас не то, а давайте будем заканчивать, а давайте будем говорить об усталости. Ну, кстати, очень хорошая тема усталости. Они же на это именно и педалируют. Ну, во-первых, с точки зрения литературы, был такой пример в свое время в средневековой литературе, французский образец, песня о Роланде, где... Да, песня о Роланде, да, там, когда воевали с сарацинами Карл Великий, там тоже было из-за усталости они приняли решение, которое в результате привело к гибели героя и многих десятков тысяч солдат. Потом у нас с вами был в истории случай, когда русский народ в определенном смысле действительно устал от Первой мировой войны, и когда сюда приезжали ублюдки в пломбированных вагонах, да, закончилось тем, что им противостояли просто идейные юнкера, вместо того, чтобы кадровые офицеры взяли в руки оружие. То есть все как-то устали и смирились, пускай будет как будет. Вот сегодня мы переживаем очередной исторический этап, который имеет массу примеров и в истории, и в философии, и в литературе, когда действительно враг рассчитывает на то, что мы с вами вот подзуживаемые и провоцируемые с точки зрения подобных ударов, соблазнились усталостью, сказав, слушайте, мы так устали, давайте заканчивать. Ну, то есть соглашаться на любые условия. Но на какие любые условия мы можем согласиться? Мы же с вами прекрасно понимаем, что эта тактика террора, она будет продолжаться до тех пор, пока существует вообще географически на карте мира там, да, государство под названием Украина. То есть мы с вами, кстати, об этом говорили не так давно, буквально там еще год назад, когда общались. Да, действительно, это серьезная задача, которую могут решить только русский солдат. Исключительно русский солдат и все средства технических новшеств, которые разрабатывают наши ВПК. Сейчас, насколько мне известно, ведется серьезная работа с точки зрения подавления сигналов, чтобы была возможность прикрыть и от спутников, например, там Starlink, да, разведывательных спутников Запада, и от их, скажем так, средств мониторинга на месте, без не спутниковой, а другой фиксации, хотя бы дивизию 2, лучше 3, да, которые могли бы оперативно появиться в нужном месте и, условно говоря, решить исход этой войны. Потому что сейчас наводнил Запад Украину своими новшествами в сфере ВПК. Действительно, очень сложно. А мы всегда работали и работаем, и будем работать по принципу сохранения жизни, в первую очередь, наших солдат, потому что это самое ценное и дорогое, что у нас есть. Да, сейчас сложно. Но, кстати, в этой войне не так давно была подобная ситуация. Помните, когда появилась ЧВК «Вагнер», когда под Артемовском, да, Бахмут исторический, когда их наколотые наркотиками наркоманы шли, как бы, мне ребята лично рассказывали эту ситуацию, когда ты стреляешь в него, ты ему руку отстрелил, он продолжает идти. Ты ему ногу прижал, он продолжает ползти. И им противопоставили совершенно другую систему, которая обезбашенная, которая вот по принципу там, уважения и всего остального, наши заключенные, в том числе, как бы я в Вагнере тогда не забылось, мы переломили ситуацию психологически, и даже наркоманы начали от наших ребят убегать. Сейчас ситуация подобная с точки зрения перелома психологического. Враг пытается нас с вами прежде всего психологически сломать. Ну, я, насколько мне известно, работа очень серьезная ведется, и в ближайшее время, опять же, один из факторов – это использование наших ракет, которых у нас за это время накопилось немало. И да, сам Путин, кстати, вчера, если вы слышали, говорил о том, что Орешник пока прилетал, но
2: да,
17: он не прилетал.
2: Да, давайте с этой цифры начнем. Про Орешник у меня как раз был вопрос. Буквально после выпуска новостей сейчас нужно уступить эфира нашей новостной ведущей, узнать последние новости. Друзья, с нами на связи кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК Юрий Кот.
7: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
18: Реклама. Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
19: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках.
20: 78-505.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
23: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
2: Продолжаем подводить итоги дня. Вместе с нами Юрий Кот. Юрий Владимирович, смотрите, вы про орешник начали, я, соответственно, хотела бы подхватить об испытаниях орешника. Для тех, кто пропустил, напомню, президент раскрыл большую-большую государственную тайну, это я процитировала. Удары по укрепрайону в ДНР и по другим объектам были лишь испытаниями, чтобы посчитать до миллиметра последствия перед применением в районе городской застройки. Скажите, пожалуйста, Юрий Владимирович, а как вам кажется, это вот предельно честное и технически подробное заявление, это что-то более сильное оружие? Мне просто, ну, это же был расчет на некий психологический эффект на противника. Просто Путин никогда ничего так просто не говорит. Это же разведчик. А Юрий Владимирович, включите звук. Я по губам еще не умею. А вот пошло, да. Хорошо, отлично.
17: Я вот могу несколько раз даже повторить. Очень рад на вас смотреть. Спасибо. Даже когда не понимаю, кто говорит. Мари, дорогой мой человек, вы понимаете, за словами Путина стоят очень интересные факты с точки зрения возможностей. Смотрите. Ну, если мы можем контролировать до миллиметра попадание болванки, это значит, он именно это и является целью исследования, а это фактически лабораторная работа, да, в боевых условиях. Причем мы понимаем, что сбивает не Украина, а сбивает весь Запад, пытается бороться с нашими ракетами безуспешно. Это значит, что, во-первых, у нас есть средства мониторинга, которые находятся над местом удара, и они могут находиться не только в атмосфере, но и за атмосферой, да, например, спутники. Есть наши глаза на месте, значит, которые могут быть уже завербованы или сотрудничать с нашей разведкой, как среди комсостава людей, имеющих отношение к этой ситуации, так и среди мирного населения. То есть там же на самом деле, знаете, это спокойствие утки на воде. Да? Вроде все как бы ничего не кажется, что ничего не происходит, а лапки-то у нее гребут. И все это время наша разведка тоже гребет. Не по-детски гребет в этом ситуации, потому что действительно ситуация сложная. Относительно психологического воздействия, да, безусловно, и это тоже. Но я думаю, что это психологическое воздействие не на Зеленского. Зеленский-то понятно, он из бункера фактически не вылазит. А если его и вытаскивают оттуда там за ноги, чтобы он руками цепляется, только для того, чтобы его показали, что он еще жив, и что он там где-то там фонит на фоне разрушенных каких-то объектов. Чтобы просто были ситуации, когда он снимался на риле, если помните, в самом начале СВО, и его на этом подловили. Вот. Поэтому сегодня его реально вытаскивают, а потом обратно он бежит. Относительно его окружения, я думаю, здесь тоже достаточно серьезный разговор, потому что вот сегодня Путин заговорил о каком-то его знакомом бизнесмене, да, которого пригласили для разговора, а после этого ударили по нашим детям в ЛНР старобельске. Надо сказать, что, очевидно, существуют какие-то контакты, они происходят. По моей информации, уже давным-давно, многие годы сюда бегут ходоки с желанием договариваться и от Ахметова, который террорист, там, спонсирует террористическую организацию, и от Коломойского. Но с ними разговаривать не о чем, потому что они убийцы, они террористы, и поэтому разговор короткий должен быть с ними, пуля в висок, да и все. Я думаю, что здесь ситуация достаточно серьезная, потому что она расширяет спектр воздействия на окружение Зеленского. Не существует ни одного вида ПВО, которое могло бы остановить наш орешник. И поэтому не за горами то время, когда начнет прилетать достаточно серьезно. Опять же, почему мы не разрушаем? Знаете, некоторые вот друзья, там, знакомые, коллеги часто используют нарратив про ядерную бомбу, ядерный удар по Киеву. Это, конечно, очень удобно было бы сделать, чтобы кто-то удовлетворился своими желаниями, но все-таки это мать и городам русским, и все равно это рано или поздно будет Россия. Домой вернется все. Вот, должно вернуться, а уж каким способом, это другой разговор. Просто мы с вами все...
2: Так, подождите, место никуда не денется, но разрушится там. Ну вот я тоже никогда это не понимала. Мне вот эта мать городов русских, вы простите, пожалуйста, я сейчас, наверное, буду попирать историю. Мне жизни дороже человечески, чем мать городов русских в этом эмпирическом понимании.
17: Да. Ну, с одной стороны, возможно, и да, но все-таки нет. Есть сакральные точки для русской цивилизации. Это престол Богородицы, который называется Киево-Печерская лавра. Таких престолов всего 4 в мире. Афон в Грузии, Иверия, наша Дивеево и, собственно говоря, мать и городам русским. Это немаловажные вещи, которые имеют сакральное значение не просто на словах, но и с другой стороны. Но и опять же, ядерная пыль, она же очень долго распадает, поэтому это будет просто уже разговаривать со Львовом подобным образом. Мне кажется, что это как раз замечательная как бы, точка для применения подобных сил. А относительно войны, которая идет, я бы хотел просто сказать, вчера один из разведчиков здравомыслящих сказал об этом, мы должны с вами настраиваться, что это не закончится завтра и послезавтра. Давайте будем исходить из худшего, что эта война будет длиться еще десятилетие. Да, до 2035-36 года. Если получится раньше, это хорошо. Но для нас жизненно важно не любой ценой, а именно закончить эту войну с точки зрения поставленных задач демилитаризации и денацификации. Демилитаризацию, кстати, проще провести, чем денацификацию, потому что придется еще серьезно работать потом, даже после десятилетия и с другими поколениями. Но это наш с вами экзистенциальный вопрос, который мы обязаны решить, потому что если мы этого не сделаем, то рано или поздно опять начнем кровоточить. Опять
2: мы оставим эту войну в наследство нашим детям тогда. Так, да. У нас еще есть время. Я пытаюсь, соответственно, сложить все вот самые последние свежие высказывания. Путин, значит, смотрит бегло с утра письмо Зеленского, говорит сегодня, не вижу смысла нам встречаться, смысла Украины остановить наше наступление, нам нужны договоренности. Ну, то есть он держит в голове. До встречи с Зеленским нужно найти решение, то есть подготовить эту встречу. И, ну, говорит, хамить мне не надо. И так далее, и тому подобное, что, мол, встречаться я пока не вижу смысла. Тогда я вообще не понимаю, знаете, чего, вот этого всего, всей этой возни Евросоюза, Америки, переговоры, а давайте вот это, давайте так попробуем, а смысл? Изображение дипработы какое-то?
17: Ну, это возня, о которой вы говорите, нужна, потому что сегодня мы имеем дело с войной на разных направлениях, по разным фронтам, и дипломатический это тоже фронт, и медийный это тоже фронт, экономический тоже фронт. То есть одновременно приходится Владимиру Владимировичу играть на всех досках, да, эту партию, понимая, что где-то есть сильные, где-то есть слабые стороны, а надо все это смотреть в комплексе. Дипломатическая история нужна в первую очередь для того, чтобы как можно больше симпатиков появлялось у России. Они очевидны. Сегодня мы все их видели на ПМФ, они были многие озвучены, это коллективный Юг, Азия, Средняя и Дальняя и так далее. И это ключевой момент, потому что самый главный, основной потенциал, экономический в первую очередь потенциал с точки зрения будущего планеты, будущего мира, это безусловно именно наш азиатский и южный регион. Дальше, если мы говорим о медийном, ну, ответить надо было, почему? Потому что все-таки принципиально нацисты, руководимые, я уверен, что Британией в первую очередь, хотя я думаю, что и американцы там поучаствовали, они этого не скрывают, старлинки все-таки применяются для наведения. Все-таки они ударили показательно во время начала ПМЭФ, если помните, и питерцы очень так удачно, на мой взгляд, шутили по поводу дыма Анкориджа, который они увидели наконец-то.
2: Ну, вот, когда а я что-то эту шутку как-то упустила, вы меня сейчас повеселили, серьезно.
17: Да, это было... Да, да, это был такой дух анкориджа. Я правда, я тоже улыбнулся, потому что питерцы в своем репертуаре. Молодцы, красавцы, не сохраняем присутствие духа, и это правильно. Вот, но надо было просто это отработать, потому что это была провокация, медийная провокация, отмалчиваться нельзя в таких вещах. И Владимир Владимирович это сделал, на мой взгляд, блестяще, показав силу. Ну и честно вам скажу, его обращение к нашим солдатам, у меня мороз по коже шел, я видел, как у него дрожит голос, и я его прекрасно понимаю, потому что эти слова крайне важны. Порой, знаете, в своем каком-то бытовании, там, люди, не видящие войны по-настоящему, они забывают о том, что она идет. А ребята там действительно каждый день решают самую главную задачу. Задачу нашей с вами жизни, жизни наших с вами детей. Вернее, задачу нашей с вами победы. Да, победы на линии фронта. Которая только первая на самом деле будет победа, потому что после победы на линии фронта открывается необходимость победы на других участках, экономическом, повторюсь, геополитическом, там, дипломатическом и так далее. Так что здесь, на мой взгляд, самые главные слова, которые звучали сегодня в речи Владимира Владимировича на эту тему, это обращение к солдатам, то есть четко отсекается. Да, мы готовы с вами разговаривать, да, мы готовы даже переговариваться и что-то решать, но мы уже с вами имеем опыт Минских соглашений, поэтому, ребята, слова — это слова, дела — это дела. У нас есть возможности решить задачу украинского фронта с помощью армии. И если надо, мы его решим.
2: Ну, то есть это вот то самое естественное разрешение и денацификация. Естественное разрешение. Это вот именно то, о чем вы сейчас сказали. А, ну, у нас мало времени. Я такой короткий, люблю эти детские или женские вопросы. Они как бы прощают меня, когда я предупреждаю на берегу. Киев, в общем, он просто дурачится. Он ни на какие компромиссы, ни на какие договоры, договоренности, кроме как минские, да, со сносочкой, не собирается соглашаться или идти, или готовиться.
17: Вы знаете,

0: жизнь такая штука, знаете, в ней очень быстро летит время. Не успеешь прилечь, уже закапано.
1: Все ясно. И закончили так на позитиве. Юрий Владимирович, спасибо. Юрий Кот, кандидат философских наук, декан факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств МГИК, был с нами на связи.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
3: Реклама. Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
4: Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
5: Подпишись со скидкой на «Комсомольскую правду» в период проведения Всероссийской декады подписки с 1 по 11 июня на сайте shop.kp, на сайте Почты России или в почтовом отделении связи. Выгодные цены. Читай любимую газету. 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: О переговорах.
7: Владимир Путин не видит смысла в организации двусторонней встречи с Зеленским. В ходе пленарного заседания президент сообщил, что бегло ознакомился с открытым письмом украинского лидера. В нем глава киевского режима позволяет себе хамство. Так он пишет о возрасте российского лидера. Отвечая на критику Владимира Зеленского о длительности своего нахождения у власти, Путин напомнил о необходимости строго следовать конституции страны. Он подчеркнул, что удержание власти вне рамок основного закона остается узурпацией и уголовным преступлением, прозрачно намекнув на статус самого Зеленского после отмены выборов на Украине. Путин добавил, что главное не возраст, а работоспособность. Президент отметил, что усматривает в этом послании попытку сорвать возможность личной встречи. Из-за откровенного хамства в тексте и выдвижения заведомо неприемлемых условий, Путин заявил, что пока не видит смысла в организации двусторонней встречи на предложенных Киевом условиях. Официальная Москва по-прежнему настаивает на полном завершении конфликта на основе компромиссов и реалий на поле боя, а не на временном перемирии для передышки ВСУ. «Работайте, братья», — обратился к российским бойцам президент, отвечая на вопрос о письме Зеленского.
6: О спецоперации.
7: Наша страна исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением цели России, подчеркнул Владимир Путин. К ним традиционно относятся демилитаризация, денацификация и нейтральный внеблоковый статус Украины. Президент дал понять, что любые политико-дипломатические форматы, включая предложенные Киевом инициативы, не имеют перспективы, если они игнорируют сложившиеся территориальные и стратегические реалии. Любая фиксация ситуации по текущей линии фронта без выполнения условий Москвы рассматривается как неприемлемая.
6: Об атаках.
7: Срочная новость информационных агентств. Сергей Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках. По словам мэра столицы, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

0: о космосе.
1: Роскосмос приостановил ремонт по устранению утечек на МКС, поскольку сейчас проводятся дополнительные измерения и анализ данных. Экипажу корабля Crew Dragon разрешено вернуться на борт станции, заявила пресс-секретарь НАСА Беттани Стивенс. Ранее астронавты перешли с МКС на корабль Dragon в целях предосторожности. Во время осмотра переходной камеры модуля космонавты обнаружили два потенциальных места утечки воздуха. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Друзья, здравствуйте. Это итоги дня на радио «Комсомольская правда», в студии Мария Баченина. Работайте, братья. Путин обратился к солдатам на поле боя. Обращаться нужно не к авторам этого письма, имеется в виду письмо, открытое письмо Владимира Зеленского нашему президенту, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И вот, обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья. В общем-то, это уже прозвучало в выпуске новостей, и мы обсуждали с экспертами. Ну, а сейчас самое время поговорить и об этом, в том числе, со специальным корреспондентом «Комсомольской правды», военкор Дмитрий Стешин с нами на связи. Дим, приветствуем.
4: Добрый вечер.
3: Ты уже, в общем-то, высказался по поводу письма Зеленского, и высказывание твое было еще до момента, когда стало известно, что Путин ознакомился с ним. Скажи, пожалуйста, это вот я всех спрашиваю, но, знаешь, с каждым разговором все больше и больше приходит каких-то версий на ум. Возможно ли здесь такая, что соскочить с фронта без формальной капитуляции?
4: Цель письма Зеленского. Я правильно понял?
3: Да, правильно. Не молчи, мы в эфире.
4: Да. Нет, я другое усмотрел. Да. У Зеленского, по-видимому, большие проблемы. Я считаю, что разрушение на Украине критичное. Просто по логике войны, из веса нашего залпа и количество запускаемых по ним разных приборов, и ракет, и дронов. Срочно нужно было сообщить, что Украина побеждает. Адресат был письма выбран не случайно, потому что таким образом письмо получило нужную медийную огласку, его прочли все. Планетарное значение. Но написано оно было в стиле репризы КВН. Опытным капитаном, да, из команды капитанов КВН. Ну, кем Зеленский является. Я, кстати, угадал, что ответа на письмо не будет.
3: Ну, то есть то, что сейчас отвечал Владимир Путин на дискуссионной сессии, это не ответ, это просто как бы комментарии, да?
4: Вот работайте, братья, просто вот единственное, что можно было сказать нашим бойцам на письмо человека, да, с которым мы воюем уже столько лет.
3: Дима, в чем смысл хамить? Это же вот если я тебе нахамлю, это же я себя унижу в глазах тех, кто прочитает или послушает. Это же известно как-то с детства, мы это детям говорим. В чем смысл, а?
4: Это не хамство, это гэги. После каждого вот такого оборота там подразумевается смех в зале, аплодисменты.
3: А, ситкомовский прием, да, я понимаю.
4: Да, в английских комедиях там ржут за кадром. Ситком.
3: Что здесь вот надо смеяться, такой сноска смеха аудитории. Странно это как-то, понимаешь? Это все, я, конечно, понимаю наивность своих вопросов каждый раз. А что так можно? А что, президент может быть таким несерьезным? А что, президент может выходить в состоянии некого наркотического опьянения, да, наркотики зло?
4: Может.
3: Вот, теперь я знаю ответы, но все равно не верю в эту парадигму, что я живу одновременно со всем этим. Смотри.
4: Мне кажется, Зеленский может все. Пока он устраивает Запад как фигура. Вот. Потом конец его будет ужасен и мгновенен. Вот. И непредсказуем. Грибочков поест, отравится. Да все, что угодно.
3: Скажи мне, пожалуйста, вот это потом, прости, я перебила. Потом.
4: Да.
3: А потом это когда?
4: Может быть, уже осенью.
3: Вот мы же прицепились к тому, что Путин сказал, что конец СВО. Он уже, да, скорое завершение, вот так это было. Мы прицепились. Потом начинаются тут какие-то в этом пазле, в этой мозаике появляются еще детали. Вот что нам делать простым людям? Ну, мы же слушаем президента, мы как-то прислушиваемся, тепло к нему относимся и так далее и тому подобное. Слушаем тебя, слушаем еще мнение, читаем все. Вот что бы ты сказал так, чтобы, знаешь, вот по-свойски, вот как вот своим. Когда это когда?
4: Если мы не победим, нам конец. С нас не слезут. Нас не оставят в покое. Нас будет ждать череда гражданских войн, экономический крах, возможно, голод, болезни в форме эпидемий. Другого варианта нет. Запад не устроил, а как он разобрал СССР в 91 году. Российская Федерация ему показалась слишком большой, большим государственным образованием. Она ему мешает. Вот прошло 30 лет. Они постепенно готовили как бы окончательный демонтаж, да. Но я не скажу, что Россия в границах Московского царства, но пообрубать еще раз по границам, да, со всех сторон они хотели. И сделать так, чтобы, ну, как минимум, их любимая же тема – это управляемый вялотекущий конфликт на границах какого-то образования государственного, которое им не нравится. Вот. Но вялотекущего не получилось, потому что связались с Россией в данном вопросе, да, и отступать Россия не собирается, но демонстрирует готовность к миру. А мир у нас такой, что действительно киевская шайка после установления этого мира больше 15 минут не проживет. Такие у нас требования к миру. Да, и они совершенно разумные. Если они не хотят идти на наши мирные инициативы, значит, будем воевать дальше.
3: Путин ясно дал понять, что не намерен останавливать наступление, сказал, что Россия контролирует 100% ЛНР, около 85% ДНР, 80% Запорожской области. Скажи, пожалуйста, а когда дозреет, ну, допустим, тот же Евросоюз для некого ускорения действий своих собственных? То есть они, ну, я не знаю, видят же, наверное, какие-то цифры? Или как минимум сейчас слышат в исполнении нашего президента?
4: Я думаю, когда они дозреют, когда дойдут до точки сборки, они уже этого не поймут. Им будет не до этого. Вот. Я еще раз как бы закончу свою мысль, что прекращение войны с Украиной на условиях Украины и Запада — это война, оставленная даже не нашим детям, а уже азумерам, да? Потому что уже совсем скоро они будут совершеннолетние.
3: Да, это правда, да, это правда. Это корректировка абсолютная в яблочко. А нелегитимность Зеленского. Ну, своего рода это получается как некий такой инструмент, да, с точки зрения политики и дипломатии, манипулятивный. Тут ничего такого плохого нет, я ни для кого секрет не открыла. Ну, а вообще, собственно, а зачем его мы применяем? Для чего? Чтобы его заменили, Зеленского? Ну, пока ты сам говоришь, что он всех устраивает, и вряд ли мы этого не понимаем. Мы, я имею в виду, конечно, Кремль.
4: Да нет, нам нужен полностью слом государственной системы Украины. Потом поиски решения уже о примирении наших народов. Да?
3: А ты считаешь, что примирение народов вообще после того, что СВО поставлено будет на стоп и зафиксировано это в документах, возможно?
4: Да, да.
3: Вот ты возможно, добрый человек, Дмитрий Стешин.
4: Возможно, через осознание, до чего довел Украину весь постмайданный режим. Вот как только вот это осознание произойдет, и примирение будет автоматически, да. Впоролись в блудняк, есть вот такое выражение, только очень страшное и кровавое.
3: Да. Путин заявил, что нового оружия, способного изменить ход СВО у России, соответственно, ну, вспоминая про Орешник, это зачем он открыл эту очень серьезную, страшную военную тайну? Я пыталась процитировать Путина.
4: Так.
3: Ну, зачем он сказал о том, что Орешник это были просто испытания, что там не было боевого применения?
4: У меня такое ощущение, что он пошутил.
3: Да, у тебя такое? Потому что вот тут мнение расходится у всех. Мне просто любопытно твое восприятие.
4: Ну, я уже видел крики. Да вот как это мы миллионы вгоняем, значит, в какие-то сараи на окраине Киева? Угу. Мне кажется, там в этих сараях все-таки что-то было поражено. А о чем? Почему ты решили не говорить?
3: Ничего себе шуточки. А, ну, вообще... Нет, я понимаю, мне очень понравилась шуточка
4: про... По некрологам в городах английских, американских, где находятся крупные военные училища.
3: Я понимаю, о чем ты говоришь.
4: Задержка в неделю, полторы обычно все начинает вылезать. Вот некрологи, катался на водных лыжах по пустыне и так далее. Вот там какие-то дурацкие происшествия. Самолет упал, сразу 6 офицеров НАТО погибло. Не вернулся из отпуска.
3: Ну, такие все, что сегодня сказал Путин в Киеве, как назовут, невыполнимым ультиматумом?
4: Ну, думаю, да, да.
3: И скажут, что это Россия, вот мы предложили в очередной раз мир, а Россия этот мир отвергла.
4: Ну, они могут говорить все, что угодно, да. Но Россия свою позицию давным-давно обозначила. Уйти с наших территорий, с Донбасса в первую очередь, и в тех территориях, которые зафиксированы у нас в Конституции. Только потом можно будет разговаривать, а никак не наоборот. Не получится сначала стулья, потом деньги.
3: Вас понял. Спасибо большое, Дим. Друзья, с нами на связи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин. Друзья мои, мы продолжим буквально через несколько мгновений подводить итоги дня. Ну, собственно, как и было заявлено, поговорим об экономии, об экономике. Про экономию эта оговорка неспроста, видимо, прозвучала. Ну, собственно, Владимир Путин заявил и о санкциях, и про то, что сейчас происходит с экономикой России, про внутренний рынок и про зарплаты наших соотечественников.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
0: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
3: Итак, итоги дня. Мы продолжаем. Санкции вредят тем, кто их вводит, заявил наш президент. Нам заморозили 300 миллиардов, а у нас уже резервы 500 миллиардов долларов. Экономика России развивается, несмотря на войны и санкции. Внутренний рынок растет, благосостояние населения растет. С нами на связи, друзья, экономист Лазарь Мадалов. Лазарь Ашханович, приветствуем вас. Лазарь Ишханович, слышите меня? Да, здравствуйте. Лазарь Ишханович, скажите мне, пожалуйста, вот Путин на ПМФ иронично заметил, что слухи о смерти российской экономики, ну, процитирую, в Твена, сильно преувеличены, напомнив, что экс-президент Соединенных Штатов пророчил России крах в клочья. А что нам помогает выживать, или даже не просто выживать, а расти на фоне рекордного и санкционного давления, ну и, в общем-то, от того, сколько мы денег пускаем в ВПК и так далее. Ну, так что предметно.
8: Лазарь Ишханович. Предметно, понимаете, экономика – это всегда сложно.
3: Так.
8: Да. То есть вопрос в том, что когда вводились первые санкции, и ставка была сделана на то, что они в клочья очень быстро разорвут российскую экономику, вот, скажем так, все детали, все нюансы до конца не были просчитаны тем, кто вводили санкции. Потому что, как я уже сказал, экономика — это сложно, тем более современная экономика, экономика в 21 веке, ну и тем более экономика России. Вот как бы тут это ни звучало, но нужно учитывать, что играет большую, важную роль географическое положение страны. Это, наверное, такой достаточно важный момент, который нужно учитывать. Редкий, наверное, случай, вряд ли можно найти еще подобную страну с таким географическим положением. А география, да, или как вот, да, есть раздел экономики, экономическая география, это, безусловно, важная составляющая любой экономики. Кстати, вот сейчас президент Танзании тоже об этом говорила, что ее страна находится в выигрышном географическом положении. Но если уж мы говорим о том, что Танзания находится в выигрышном географическом положении, то и опять же, это было сказано в контексте экономики, то достаточно представить о том, какое уж выигрышное положение получает Россия от своей географии. Но это не единственное. Следующий аспект заключается в том, что, наверное, страны Запада и вообще вот этот, скажем так, западный мир, в том числе и западная финансовая экономика, они рассчитывали на то, что, когда вводили санкции, что, в общем-то, они есть не весь мир. А оказалось, что это совершенно не так. Существуют другие страны, существуют другие союзы экономические. И экономически развиваться можно не только в западной финансовой системе. Это важный момент, который нужно учитывать. И в этом плане Россия оказалась, российская экономика, да и Россия как государство, оказалась достаточно хорошо диверсифицированной. Хотя многие годы господствовало мнение, что мы целиком и полностью зависим, допустим, от Европы, от доллара США. Ну, вот, кстати, сейчас был тоже аналогичный вопрос от ведущей о том, что российские, китайские экономические отношения, да, не являются ли колониальными. Вот это же такое же, по сути...
3: Кто чья колония, она имела в виду? Где чья колония? Вот здесь уточнение, потому что я в эфире, я...
8: Я понял, я думал, вы в курсе. В контексте того, что Россия, да, является колонией Китая, соответственно, да, ну, логика, понимаете как, логика вот таких рассуждений, она, в общем-то, прослеживается вот с тех пор. Когда-то говорили, что Россия является колонией Евросоюза, Запада. Потом, когда получилось, что далеко нет, ну, теперь пытаются оправдаться, что Россия переориентировалась и стала колонией Китая. Но если бы это было все так, все просто и легко, то вот еще в 22-м году, да даже не то чтобы в 22-м году, еще даже в 14-м году, санкции бы нанесли вот тот самый сокрушительный удар по российской экономике. Ну и, в общем-то, нам бы сейчас нечего было в этом плане обсуждать. Но этого не произошло, и это не происходит сейчас. Это не говорит о том, что нет каких-то проблем у нас в экономике. Это не говорит о том, что санкции не оказывают негативного влияния. Но вот по моим личным наблюдениям, вот знаете, если в 2022 году, в 2023 году, когда речь об экономике заходила, о каких-то проблемах, в частности, бизнес, да и представители экономических властей, ну, чуть ли не номером один отмечали, что влияние, вот это негативное влияние проблемы — это санкции. Прошли 4 с лишним года, и сейчас, когда речь заходит об экономических проблемах, вот, кстати, сегодня на бизнес-завтраке Герман Греф сказал 4 всадника апокалипсиса, да, имею в виду про экономику, опять же. Он отметил там и высокую процентную ставку, и налоги, и регуляторные ограничения. Но, кстати, обратите внимание, да, то, почему я на это тоже обращаю внимание, про санкции ни слова не упомянул. И это не только, вот там условно говоря, Греф так сказал. Mm-hmm. Бизнес, в принципе, сейчас санкции как проблему отодвигает на третий, на четвертый план. Опять же, не нужно как бы это выворачивать таким образом, что да, это, эти санкции нам нипочем, мы...
9: Вот это хорошо, что это прозвучало, Лазарь Ильханович, отлично. Вот я просто все время боюсь, знаете, в режиме шапкозакидательства уйти в этот режим и забыться, как говорится. А я хочу переключить на еще высказывания по экономическим моментам нашего президента, чтобы успеть немного больше. Путин заявил о досрочном выполнении задачи о борьбе с бедностью. Показатель достиг 6-7%, это лучше планового уровня. Но мы же прекрасно понимаем, что какие-то категории населения все еще остаются вне зоны вот этих позитивных изменений. Какие меры здесь наиболее эффективные?
8: Давайте теперь да, перейдем к нашей внутренней повестке.
9: Очень волнует. Но так, просто безусловно... моих слушателей да. Это волнует в первую очередь.
8: Ну, безусловно, нас это всех волнует, потому что да, мы уже, условно говоря, к этому внешнему негативу адаптировались, mm-hmm. но это не означает, что нет проблем и все идеально.
9: Да.
8: И, например, тот же самый уровень бедности. Да, безусловно, да что там говорить последние годы. Да, в общем-то, наверное, последние 2 десятилетия власти, там, экономические власти, в общем-то, целенаправленно ведут политику, да, направленную на снижение бедности в стране. Этот показатель, безусловно, снижается, но при этом все равно остается достаточно высоким. Еще один важный момент, на который хочу обратить внимание. Вот то, что мы считаем уровнем бедности. Конечно, это, опять же, во всем мире разные подходы. Где-то, условно говоря, считают уровнем бедности там, $1 в день. Ну, безусловно, слава богу, нас такие, скажем так, уровни не касаются, но, тем не менее, те показатели, те цифры, которые мы считаем, да, вот доходов, что планки вот это ниже, выше, в том числе и минимальный размер оплаты труда, они все равно достаточно невысокие остаются. То есть если эту планку чуть повысить, у нас, к сожалению, может большее население оказаться за чертой бедности. Но опять-таки есть определенные методики, которые наши там, финансовые власти, экономические власти предлагают для расчета. И, в общем-то, все равно нужно что-то брать за основу. Ну вот, в основном у нас все это строится вокруг МРОТ, размер МРОТа, уровня доходов населения. Да, вот эта планка постепенно увеличивается, но вот, как я уже сказал, пересмотрели, например, ну это я вот да, беру вот такую вот вариацию, да, чтобы не было истории с шапкозакидательством, что все у нас растет, все идеально. Я, кстати, вообще обратил внимание, что вот этот форум в этом году отличается тем, что наши представители экономических властей, ну, на мой взгляд, чересчур оптимистичны. Да? Особенно Антон Силуанов, вот у него все прям, все его
9: комментарии. Мне казалось, он всегда идеальны, такой, я его пессимистичным вот, никогда
8: и так
9: не видела.
8: Далее, да? Mm-hmm. Вот. Но как вот ну, бывали времена, скажем так, и похуже, когда проблемы отмечал, в том числе и с бюджетом и так далее. А вот в этом году, ну, опять же, может быть, это мое восприятие. Могу ошибаться в этом плане. Тут уж, знаете, каждый, кто на что обращает внимание. Ну, вот опять же, я обратил внимание на этот позитив, а с другой стороны, вот от кого все-таки в большей степени звучит больше негатива об экономике, это представители бизнеса, это представители банков, кстати, и Герман Греф, и Костин отмечали, говорили о проблемах, о разных проблемах, и, в общем-то, объективные, скажем так, замечания. Соответственно, ну, опять же, президент сейчас тоже говорил о том, что, да, про вот этот вот плач, да, который издается от некоторых представителей бизнеса.
9: Лазарь Арханович, большое вам спасибо. Друзья, с нами на связи был экономист Лазарь Бадалов.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какое лето ждет Россию.
11: Все-таки в этом году вот такой жары, как, например, была в 2010 году, у нас не будет, потому что все-таки выпало много снега, была относительно холодная весна такая в целом, не было большого половодья, поэтому значительная часть воды впиталась в почву, а это значит, что у нас большие запасы влаги в почве, и поэтому вот такой сухой блокирующий антициклон, который вот у нас в 2010 году наделал столько бед, вот я надеюсь, этого не будет. Контрастные температуры – это характер для глобального потепления. Поэтому можно быть абсолютно уверенным, что у нас будут то дожди, то сухая, жаркая погода, то холода неожиданные.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В Великих Луках 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. В Псковской области на экскурсии для семей участников СВО выделили более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своем официальном канале на платформе «Макс». Губернатор отметил, что на эти средства, выделенные из резервного фонда правительства области, по его поручению, будут организованы экскурсионные поездки в Печоры, Изборск, Себеж, Пушкинские горы и в усадьбу Ореховна. Он обратил внимание, что такие небольшие семейные путешествия помогают семьям участников СВО переключиться, узнать что-то новое об истории нашей Псковской земли, а главное, интересно провести время вместе. Великие Луки присоединятся к празднованию Всемирного дня велосипедиста 6 июня. Для горожан подготовили велопробег, детские заезды и соревнования для спортсменов и любителей. Утренний блок начнется с регистрации участников велопробега с 9:30 до 10 часов на площади Ленина, дом 1. Далее старт велопробега Всемирный день велосипедиста в 10:30. Детская программа на острове Дятлинка начнется с регистрации в 11:00. Торжественное открытие в 11:10, старт заездов в 11:30. Дневной блок для спортсменов и любителей 13+, начнется с регистрации в 13:30 на улице Фурманова, строение 83. Награждение в 15:00 после финиша последней группы. В Национальном центре «Россия» в Москве прошел галоконцерт победителей, обладателей гран-при фестиваля «Единство. Наследие. Россия». Мероприятие было посвящено открытию 12-го международного фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София». В концерте принял участие образцовый коллектив театра детской песни «Летний дождь» из детской музыкальной школы номер 1 имени Мусоргского города Великие Луки. В составе ансамбля выступили Мария Куранова, Ева Галиченкова, Валерия Чистова, Ульяна Обинина и Ника Ермолаева.
2: О валютах.
12: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86,27, юань 10,95.
2: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки-ФМ.
2: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
9: Здравствуйте, друзья. Это «Итоги дня» на радио «Комсомольская правда». В студии Мария Баченина. Сильная, суверенная страна не может быть закрытой. Жизнь показала, что мы должны сами производить ключевую продукцию, но мы должны наращивать связи с партнерами, расширять кооперацию. Это слова Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Перед странами стоит вопрос исторического выбора – либо создавать свои платформы, либо стать цифровой периферией, также добавил президент. И еще пару цитат. «Гонка за суверенитет развернулась и набирает обороты. Это вопрос качества государства, экономики, общества. Суверенитет означает быть сильнее и умнее, эффективнее инвестировать». Ну, пожалуй, на этом остановлюсь. С нами на связи публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, приветствуем вас.
13: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, дорогие слушатели.
9: Егор Станиславович, вот объясните мне, пожалуйста, вопрос качества государства, ну, про экономику-то я понимаю, да, про качество государства есть подозрение, что, возможно, не столь широко мыслью, и общество. Как понимать, может быть, ну, как-то философски к этому подходить, что я, вы, в принципе, наше с вами окружение, у каждого оно свое, можем сделать для качества общества, вот чтобы, так сказать, понять, что заявил наш президент. Так точно понять.
13: Ну, знаете, я обратил внимание на следующую вещь, что Владимир Владимирович постарался вот в этом выступлении обозначить отход от многих, скажем, позиций, которые наше государство... ну, в лице части чиновников, в лице части депутатов и так далее, министерств, правительства за последний год очень сильно обозначало. То есть, грубо говоря, вот какая-то такая вот агрессивная, чрезмерная закрытость, установки на какое-то придумывание каких-то немыслимых запретов, введение каких-то новых налогов и так далее. То есть, скажем, вот меня лично, как человека, у которого есть индивидуальное предпринимательство, я думаю, что огромные миллионы людей в России порадовало заявление, что не будут снижать порог НДС ниже 20 миллионов. Потому что, ну, понятное дело, что у большинства людей, у которых есть ИП, этих 20 миллионов не бывает чаще всего. А то, что хотели снизить, это создали громадный геморрой. То есть, грубо говоря, наше государство медленно, но верно все-таки начало осознавать то, что, вот, скажем так, такая атмосфера, которую иногда называют административным восторгом, а еще некоторые, еще, пожалуй, резче с отсылками к Салтыкову-Щедрину, что таким приступом угрюм-бурчеевщины, что все-таки это неверный путь. Он привел к тому, что министр Новак тут назвал управляемым охлаждением экономики. Вот, это очень смешно достаточно прозвучало. Вот, он привел к повышенной тревожности, к тому, что уже подонок Зеленский пытается в этом своем безумном тексте играть вот на этих вот нотках и так далее. То есть они они все никак не... Меня, кстати, вот, и простите, что немножко сменю тему ненадолго, но меня, на самом деле, вот этот текст Зеленского очень сильно порадовал. В каком отношении...
9: Открытое, знаете, письмо они... Зеленского нашему президенту имеется в виду. Я для слушателей должна все-таки пояснять, да, что подразумевается. Да. Вдруг кто-то так только вот. Что подключился. Да,
13: меня он порадовал, знаете, чем? Есть знаменитый анекдот о том, почему собаке нельзя играть в покер. Ей как только идет хорошая карта, она начинает вилять хвостом. Вот Зеленский оказался такой собакой. Вот только они чуть-чуть у нас нагадили как-то показательно под камерой. При этом та же мировая пресса очень тщательно игнорирует, скажем, удары России, наступление России, Константиновку и так далее. То есть это был такой чистый пиар-ход. Но вот он себя почувствовал на секунду на коне и тут же начал красоваться, тут же начал навязывать эту идею перемирия по линии фронта. Это значит, что он понимает, что вот этот вот успех их кажущийся, он на самом деле ненадолго и пытается его разыграть как можно скорее. Но вернемся к основной теме, к теме качества государства. Что, грубо говоря, вот это как бы чрезмерно разнузданное подавление без серьезной политической ответственности, оно привело нас, ну, объективно, к приступу тревожности в обществе. Скажем, и оно до сих пор не преодолено. Вот сегодня была вообще анекдотическая и позорная ситуация, которая могла перерасти в трагическую. Одновременно с выступлением Владимира Владимировича в Юшкар-Оле выносился приговор знаменитому IT-предпринимателю Юрию Ускову, который создал, ну, одну из немногих реально конкурентоспособных в мировом масштабе IT-компаний России. И вот какие-то местные самодуры попытались на него навесить уголовное дело. Это уголовное дело, на мой взгляд, начало разваливаться прямо в суде. И в итоге потрясающий по логике приговор. Двух обвиняемых чиновников оправдали, его осудили условно на 3 года.
9: И 500 тысяч штрафа, да.
13: Четыре года колонии требовала прокуратура, но условный приговор. Типа мы понимаем, что ты виноват, но не виноват, но признать ошибку не можем. Понимаете, что это ненормально, что когда президент с одной стороны говорит, что нам нужны ИИ, нам нужны цифровые решения, нам нужны платформы собственные. И вот человек, который создал фактически гигантскую фабрику по созданию цифровых платформ, причем в Йошкар-Оле, в Царево-Кокшайске, не в Москве, не в Питере, не в Екатеринбурге, а в городе, в котором мало кто, к сожалению, бывал, и не все, может быть, даже слышали. Вот. Создал огромный вуз, который обучает фактически большое количество молодежи этим IT-специалистам. И вот, ну, он оказался фактически...
9: Да, я понимаю, грани... что о нем мы говорим, что не посадили на том, спасибо, что, в принципе, звучит
13: рабски. Да, но это неправильно. Рабский. Это неправильный ход, и как раз задача качества государства состоит в том, чтобы наше государство начало осознавать, что вот этот вот формат «не посадили» и «спасибо», он не верен в принципе. Задача в том, чтобы помогать всеми силами людям, которые могут поднимать экономику, поднимать цифровую отрасль. Знаете, как Макрон назвал Илона Маска? Что он заявил, что Илон Маск такой богатый, потому что он жрет деньги американских налогоплательщиков. А почему Маск жрет деньги американских налогоплательщиков? Потому что американское государство считает, что для того, чтобы проекты Маска давали отдачу, нужно в него хорошо вкладываться. Не гнобить, не осуждать, а наоборот предоставлять ему максимальные возможности. И таких масков в Америке достаточно много. Вот. И поэтому они могут себе похвастаться там, и искусственным интеллектом, и много чем еще, в то время как-то тот же самый Евросоюз, он похвастаться этим не может, возможно, потому что у Макрона такой подход.
9: Но вот это и все, что вы сейчас сказали.
13: Нам нужно быть американцами, а не французами, не европейцами.
9: Нам нужно оставаться самим собой, но помнить о том, что жизнь показала. Я цитирую как раз Путина, это очень перекликается в моей системе с тем, что вы только что сказали. Жизнь показала, что мы должны сами производить ключевую продукцию. Ну, это суверенитет тот самый на всех этапах экономики, во всех
13: регионах. Совершенно верно. Да. Вот опять же, мы сейчас наблюдаем трагикомическую ситуацию, какое-то такое, я бы сказал, даже почти что нездоровое злорадство в нашем обществе по поводу того, что мессенджер Макс убрали из...
9: Да бог с вами! Да, ну, не... Егор Станиславович, да, в моем обществе такого нет!
13: Ну, вам повезло, вам повезло. Я наблюдаю огромное количество злорадства, к сожалению.
9: А, чтобы мы говорили, я поняла.
13: При том, что у меня, как бы, при том, что я всегда ругался на Макс, но я на него ругался как бы как за средство его продвижения, при этом с удовольствием им пользовался как личным мессенджером, что называется, обсудить, сколько нужно картошки в магазине, пожалуйста, вполне себе можно было нормально в Максе сделать, а теперь этого сделать будет невозможно. Но в чем беда? В чем трагедия? В том, что вот мы создали этот мессенджер, как бы я как раз всегда этим боролся. Как бы. Но наше цифровое руководство начало агрессивную войну против Телеграма под этим делом, совершенно забыв о том, что вообще-то этот мессенджер находится все равно в чужой и враждебной программной среде. Причем, скажем, там были некоторые решения, которые были заточены лично против Apple. То есть, грубо говоря, если наша задача была... как можно более тихо не злить их до тех пор, пока у нас не будет своих собственных смартфонов, поэтому пока, к сожалению, не предвидится. Вот. А вместо этого начали дразнить гусей. И в итоге мы действительно наблюдаем грустную ситуацию, когда нам ткнули в нос, что да, на рынке современных смартфонов мы обладаем очень ограниченным суверенитетом. По счастью, есть убежище там, в виде андроида, в виде всевозможных китайских систем и так далее, но мы вот забыли.
9: Шадаев сказал, что с Максом все будет в порядке.
13: Я в него верю.
9: Егор Станиславович,
13: я наконец-то ему все простил.
9: Прерву наш разговор буквально на несколько мгновений. Мы с вами вместе с нашими слушателями послушаем последние новости. Сейчас будет короткий выпуск новостей, а затем вернемся к диалогу.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
14: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
15: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужен именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Ничего кроме. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
9: С нами на связи публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Егор Станиславович, немного переключу тему, так скажем, не с Путина, а просто на другую часть его выступления. Он заявил, что давление на Россию сохраняется, но при этом расширяется наше российское взаимодействие с другими регионами, а европейские элиты, по словам Владимира Путина, провоцируют хаос, в который пытаются втянуть все новые и новые страны. Ну, во-первых, о связке этих двух тезисов. Во-вторых, я очень волнуюсь, что у нас создается... Ну, вот смотрите, если бы я была европейской элитой, у меня же, наверное, лампочка «Аларм» бы уже мигала вовсю. Я вот немножко волнуюсь, что... А все так ли все? И если да, то когда, соответственно, Россия воссоединится со своими друзьями, а все остальное погрузится в хаос? Ну, наверное...
13: Понимаете, с одной стороны, Владимир Владимирович очень верно и точно обозначил, что складываются объективные предпосылки нового миропорядка.
9: Да.
13: Потому что мы видим, что уже большая часть мировой экономики – это страны БРИКС. Понимаете, довольно забавно. А там несколько десятилетий назад один западный журналист просто употребил эту аббревиатуру БРИК, не вкладывая в него ничего, кроме того, что вот четыре страны с самыми быстро растущими экономиками. И вдруг выяснилось, что на самом деле это стало важным инструментом, в принципе, мировой перестройки всей мировой архитектуры. Потому что, да, эти страны с быстро растущими экономиками, они хотят признания своего места в политическом миропорядке. Потому что уже смешная была ситуация, когда так называемые развитые страны, так называемые G7 и так далее, сейчас, если не ошибаюсь, они всего 18% мировой экономики контролируют, но при этом по-прежнему воображают, что могут управлять миропорядком, причем как в силовом смысле, так и в смысле каких-то ценностных, в смысле своей философии и так далее. И понятное дело, что здесь, конечно, для них Россия – это враг номер один, потому что последовательно с 2007 года, с Мюнхенской речи, мы реализуем концепцию суверенной внешней политики и суверенного ценностного пространства, что действительно очень важно. Но очень важно в реальности, конечно, это суверенное ценностное пространство подтвердить не только словом, но и делом. И, собственно, это один из важнейших аспектов того, за что идет специальная военная операция. Потому что когда кто-то говорит, что она идет недостаточно быстро, недостаточно сильные успехи и так далее, мы должны понимать, что при этом действительно идет противостояние двух миров. И то, что уже даже нельзя сказать, что Украина выступает в качестве пехоты, которую снабжают Запад всеми возможными вооружениями. Уже там идет разговор о призыве большого количества наемников из западных стран, стран третьего мира и так далее. Вот эти облеты через Прибалтику дронов, формально, тайком, а фактически понятное дело, наоборот, что под прикрытием их ПВО и их пятой статьи НАТО. То есть это все говорит о том, что действительно, ситуация расползается, И очень трудно на сегодняшний момент предсказать, что все-таки произойдет быстрее. То есть произойдет быстрее как бы некое исчерпание конфликта через переговоры, но относительное исчерпание. То есть понятное дело, что вполне он не исчерпается. Или же произойдет выход его в острую фазу. То есть я, вот, скажем, при том, что очень много лет анализирую это все, я не могу однозначно на сегодняшний момент предсказать, какой из двух процессов разовьется быстрее. Но наша задача, понятное дело, все-таки решить свои задачи, при этом до острой фазы столкновения с тем же Евросоюзом не довести.
9: Я так полагаю, вот я сейчас слушала вас и вспоминала, как сегодня другой эксперт мне говорил, что надо готовиться к долгому конфликту, ну, не имея в виду, конечно, Украину, а вот в принципе и в целом, да, так общо. И там звучала цифра 35 лет и так далее. Это не то, о чем я хотела поговорить, не о годах. Я вот, знаете, о чем думаю? Хватит ли этой инерции? Вот Путин своим решением в 2022 году разрубил вот этот узел, ну сколько можно, да, вот это, соответственно, зависимость, колониальность, отношения, ну и угрозы, конечно же. Вот этой инерции хватит ли... как надолго, мне очень важно. Потому что, как сказать, я не могу сказать, хочется сказать, за всю Одессу. Вся Одесса, это прям про нашу страну, очень велика. Понимаете? А очень бы хотелось. Очень бы хотелось. Вот какие тут должны инструменты в... Не зря же тема сегодняшнего заседания это был... Путин, путь России, да, вот эти три слова. Вот каким должен дальше это должно быть движение, с каким вектором, чтобы эта инерция, положительная инерция, смелая, она не пропадала, не иссякала?
13: Смотрите, это действительно очень важный вопрос. Это очень важный вопрос, потому что долгосрочный конфликт более чем вероятен. Еще в январе 2015 года я написал текст о том, что перед нами, по сути, новая 30-летняя война, которая сотрясала Европу в 17 веке, и с тех пор такие растянутые, по-разному идущие 30-летние Европы, войны, они происходят регулярно. Вот. Но для нас это противостояние – это, конечно, мощный стимул для улучшения государства, для улучшения нашей идеологической ситуации. Потому что, ну, скажем, все-таки я смотрю на то, что у нас сегодня происходит. Я понимаю, что, например, в той же сфере идеологии и культуры мы решили очень многие вопросы, которые до этого не решались десятилетия. Потому что у нас была такая агрессивно-русофобская мафия, которая полностью контролировала верхний слой нашей культуры, и она просто не давала вздохнуть больше никому, ни в сфере, собственно, ни в литературе, ни в журналистике, ни в образовании, ни где-то еще. Сейчас ситуация в значительной степени прочистилась, и мы можем рассчитывать на качественные изменения. Но чтобы эти качественные изменения в самых разных областях, от производства дронов до школьных учебников, реально произошли, нам нужно время психологической устойчивости, отсутствие психологического срыва. И вот здесь мы вернемся, так немножко закольцевавшись, того, о чем я начал говорить вначале, что очень опасная вот эта была ситуация с административным давлением, с вот этим вот потоком того, что я назвал запретунством.
9: Ну, это, как говорится, краны и гайки так закручивают, что просто боишься инициативу любую проявить.
13: Появился риск сорвать резьбу.
9: Да, я понимаю.
13: И вот нам очень важно, не срывая резьбу, пройти этот этап до успешного для нас завершения.
9: Но рискованно, Игорь Станиславович, очень рискованно, потому что если не докрутить, то вот очень много молчунов, очень много тех, кто не видит СВО, а я аполитичен. Такое звучит.
13: Ну, а если перекрутить, то начинают звереть люди, которые 100%.
9: Тоже раскол 100%.
13: 100%, как говорят зетники.
9: Сейчас я успею задать вам вопрос про патриотизм. У нас 2 минуты осталось. На ваш взгляд, изменилась роль патриотизма? Ну, это же было ругательное что-то такое, знаете, пафосное. Как национальная идея за время, вот, которым мы существуем с 22-го года?
13: Ну, конечно, изменилось, то есть это действительно стало основной идеологической скрепой нашего общества, но очень важно, опять же, эту идеологическую скрепу не засушить, чтобы, грубо говоря, наше молодое поколение, поколение школьников, воспринимало политические, патриотические идеи, ценности как что-то живое, имеющие отношение к себе, а не просто как вот эту внешнюю навязанную жвачку и еще источник угрозы, что типа вот, если ты проявишь свой патриотизм как-то не так, тебя придут, заругают, нажалуются директору, ректору и кому-то еще. Вот. Вот это, опять же, важная, очень серьезная опасность не подменить патриотизм сердца, патриотизм, что называется, бумажки с галочкой.
9: Ну, формализмом, да, что лишь да, бы не попасть да. в жернова. Мне это все напоминает, знаете, как это, вот то, что вы описываете, чтобы не наступил 37 2.0, 37-й год 2.0, когда, не знаю, наверное, стереотипы переполняют мою женскую голову. Спасибо вам большое, Игорь Станиславович, спасибо огромное. С нами на связи был публицист, член Союза писателей России Егор Холмогоров. Горов. Друзья, итоги дня, конечно же, вернутся завтра. Ну, а радиостанция «Комсомольская правда» продолжает вещать и делает это 24/7.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
16: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда»

0: узнаете в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты, шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О спецоперации.
5: Владимир Путин уверен в скором взятии всего Донбасса российскими войсками. Наши бойцы с 1 апреля полностью контролируют Луганскую Народную Республику. В ДНР под контролем ВСУ осталось меньше 15% территории, заявил президент. Мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся, отметил Путин на пленарном заседании. Так он ответил на открытое письмо украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот заявил, что российские войска никогда не займут Донбасс.
2: О важном.
5: Дмитрий Песков заявил, что некоторые западные компании ушли из России абсолютно по-скотски. Официальный представитель Кремля добавил, что кто-то остался и остается на рынке, и мы, Россия, заинтересованы в том, чтобы иностранные капиталы приходили в страну. В марте прошлого года Владимир Путин отмечал, что никаких преференций для ушедших и решивших вернуться иностранных компаний не будет. Приоритет – у отечественных производителей. При этом Москва, по словам президента, в закрытом режиме ведет переговоры с некоторыми зарубежными компаниями.
2: О судебных делах.
5: Прибалтика опасается иска в Международный суд ООН от России за ущемление прав русскоязычного населения, постоянно проживающего на территории Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщает французское издание «Le Monde». Местные власти отвергают все обвинения в свой адрес. При этом, пишет издание, ссылаясь на данные латвийской разведки, Москва намерена использовать этот инструмент для дестабилизации своих оппонентов. Сейчас в ООН подходит к концу обязательный досудебный этап урегулирования этого спора. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что речь идет о грубых нарушениях странами Балтии Международной конвенции о борьбе с расовой дискриминацией, принятой еще в 1965 году.
2: Обо всем.
5: Лагерь в Тверской области временно закрыли после госпитализации 14 детей. Специалисты Роспотребнадзора продолжают санитарно-эпидемиологическое расследование, сообщили в ведомстве. Речь идет о лагере «Зарница» в Ржевском муниципальном округе. Местные власти отмечают, что основная группа заболевших с признаками отравления – это дети, приехавшие из Москвы и Московской области. Они обратились за медицинской помощью из-за ухудшения самочувствия.
2: О валютах.
5: Официальный курс доллара на завтра 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юаня 10 рублей 85 копеек.
2: О погоде.
5: В Москве плюс 24, ясно и без осадков. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.

0: ходе пленарного заседания на Питерском международном экономическом форуме президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопросы во время дискуссии на пленарке. И давайте их услышим.
1: В этом году Саудовская Аравия является страной-гостем. И здесь мы также видим высокий представитель Саудовской Аравии. Приветствую вас. Уважаемый Владимир Владимирович, 130 стран направили участников этого форума. В то время, когда весь мир говорит об экономической изоляции России, скажите, пожалуйста, выглядит ли это как изоляция? И это что, Россия изолирована? Или же мы можем сказать, что другая часть, другой регион, а именно Европа изолирована?
2: Сказкой очевидной. Спасибо вам большое. Но уверяю вас, что и подсказка-то не нужна, потому что изоляции-то и не было изначально. Вот при инициатором попыток этой изоляции была прежняя администрация Соединенных Штатов, это всем хорошо известно, и потом сателлиты в Европе за этим последовали. И на сегодняшний день преуспели в этом больше, чем даже администрация США. Но ее и не было изначально. В том числе и за счет продолжения сотрудничества с некоторыми партнерами в Соединенных Штатах. Вот я уже приводил этот пример. А, вот, пожалуйста, есть представители нашей одной энергетической компании. И прежняя администрация все боролась с одним из наших проектов по сжиженному природному газу. Но как только проект заработал, первая отгрузка пошла на американский рынок. Я, честно говоря, даже не поверил, удивился. Почему? Выгодно. Мы до сих пор поставляем уран на американский рынок. Первая страна, которая поставляет по объемам уран, это американская компания, вторая международная с участием и европейского, и американского капитала, а третья по объемам Россия до сих пор. И ничего, все нормально. Но вот там, где выгодно, ну, американцы прагматичные люди, и надо брать с них пример. Там, где выгодно, у нас ничего не прекращалось. У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые, значит, тоже как бы формально объявили о выходе из проектов. Работает все, сейчас увеличение хотят и просят, по многим другим направлениям. Я уже не говорю о наших друзьях, и хочу это подчеркнуть, не просто друзьях, а надежных для всех партнеров. И, имею в виду и африканские страны, и страны азиатского региона. Уж само по себе Индия, которая никогда не поддается окрикам извне, или Китайская Народная Республика, чей суверенитет и суверенность принятия решений не подлежит никакому сомнению. Ну и в рамках известных организаций у нас все всегда было нормально. И уж тем более с нашими ближайшими союзниками, партнерами и историческими соседями. Все развивается, все происходит без особого ущерба для нас. Но то, что вот сейчас, как вы отметили, мы здесь, видимо, официально уже представители Соединенных Штатов, я знаю, что есть и представители европейских стран, это мы можем только приветствовать. Мы никогда не отгораживались ни от кого. И если ситуация поменялась таким образом, что и представители этих государств уже у нас здесь появляются, да, мы этому только рады. Добро пожаловать.
3: Я обещаю, что мы будем придерживаться экономических вопросов. Однако, поскольку я журналист, я не могу не спросить. Президент Украины Владимир Зеленский написал открытое письмо. Он не только предложил прямые переговоры, он одновременно вам напрямую угрожал, назвал это вашей войной. Он сказал, наши долгосрочные БПЛА нанесли визит в Петербург, в ПМФ, преодолев более 1000 километров. Он говорит, что это ваш выбор, реальной причины этой войны нет. И когда речь идет о безопасности вашей валдайской резиденции или парада, вы цените вашу жизнь, и что вам еще придется бороться за ваше существование, за ваше собственное существование, а не существование России. Он предложил определить дату для вашей встречи. Что вы можете в первую очередь сказать в ответ на это?
2: Что касается резиденции или там парада, это не мое личное дело. Потом они давали нам информацию и по этому поводу сказали, что мы знали, что вас там нет на резиденции и так далее. Зачем они это делали, это другой вопрос. Но мне вчера еще мой пресс-секретарь, господин Песков, показал это письмо. Но у нас была встреча рабочая, ужин рабочий с президентом Узбекистана. Честно говоря, я не успел посмотреть. Сегодня с утра мне Песков опять значит, эту бумажку подсунул. Я ее посмотрел, так бегло, но тем не менее. Значит, несколько вещей, на которые обращаю внимание. Первое, он упомянул там автор письма о моем возрасте. Значит, ну что можно сказать? Конечно, о возрасте должны думать все. Но мне представляется, что в моем возрасте и многие другие политические деятели осуществляют свои функции, и некоторые постарше меня. Главное, это не возраст. Это на самом деле, безусловно, важно, но главное, это не возраст. Главное, дееспособность и работоспособность. И некоторые мои коллеги, которые, повторяю, постарше, но они демонстрируют достаточную энергию. Хорошо они делают, плохо – это другое, это оценка политического характера. Но в целом работают активно. Теперь обратил внимание на время пребывания у власти на выборных должностях. Это важный вопрос, конечно. Но на выборы надо идти. Надо идти, не бояться идти на выборы и действовать всегда в рамках основного закона. Потому что если удерживать власть вне рамок Конституции, это называется узурпация власти, это уголовное преступление. Поэтому не надо бояться, надо идти на выборы, я всем бы посоветовал. Тем более, что на Украине говорили о том, что выборы предстоят скоро, и чего-то замолкли, непонятно почему. Вот. Теперь, значит, автор указывает также на то, что не нужно следовать договоренностям, которые были достигнуты в Анкоридже. И более того, нужно искать настоящих гарантов возможных договоренностей между Россией и Украиной. И искать их нужно в Европе. Ну, наверное, надежные гаранты всегда не помешают, так и не помешают. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы. Так? Значит, но мы все видели, как Дональд на глазах у всего мира занимался воспитанием автора этого письма, указывал на дресс-код. Понимаете, значит, давать все время Рэмбо, значит, первую кровь, конечно, ну, где-то, может быть, уместно, но не везде. Но не везде. Это первое. Ну и что касается манер. В целом хочу поблагодарить Дональда за эту работу. Она, безусловно, полезной является. Но есть еще над чем работать. Надо продолжать.
0: Важнейшее событие Петербургского экономического форума – участие в нем российского президента Владимира Путина. Мы продолжим через несколько минут слушать сессию вопросов и ответов к российскому президенту.
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог-международник Елена Супонина о желании Трампа встретиться с верховным лидером Ирана. Трампа вообще носит туда-сюда. И все потому, что он прекрасно понимает, ситуация как была в тупике по поводу Ирана, так там и остается. И вытащить ее оттуда пока Трампа не получается, поэтому он злится, предлагает всякие решения. Может быть, ему навеяло еще первое президентство, когда он с северокорейским лидером встречался, что почему бы не повторить с иранским. Но здесь повторить вряд ли получится. Иранцы очень скептически сейчас наблюдают за всеми этими шараханиями Трампа. Может, еще какая-то другая причина у этого заявления была. Может быть, Трамп хочет напомнить, что Муштаба Хомейни не появлялся на людях уже давно, и хочет тем самым Трамп продемонстрировать, что вот он такой здоровенький, бегает, тесты медицинские сдает, а нового духовного лидера Ирана не видать. Но на самом деле ситуация, конечно, плохая, и перемирие нарушалось все последние дни чуть ли не ежедневно. Только старались это не педалировать, старались об этом поменьше говорить. Но вот сегодня эскалация уже дошла до такой степени, что скрыть это невозможно.
4: Сказано на радио «Комсомольск». «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Реклама. Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 9-45-15.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
8: У нас по сравнению с Соединенными Штатами наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду. Наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы.
0: Мы продолжаем слушать вопросы к российскому президенту Владимиру Путину и его ответы во время дискуссии на пленарном заседании Питерского международного экономического форума.
2: Теперь о главном. Поскольку украинская сторона посчитала возможным придать нашим отношениям в этой части публичный аспект, перейти к публичному обсуждению, публичной дискуссии, что, на мой взгляд, не очень правильно или совсем неправильно, то это дает мне возможность и дает право сказать о некоторых вещах, о которых мало кто знает или вообще пока никто не знает, о чем идет речь. И вот это уже серьезно, это уже без всякой иронии, без всяких шуток. 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, в принципе, человека знаю очень давно, у нас нет таких близких контактов, но я ему доверяю, он порядочный человек. Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя странами. Я ему говорю: послушайте, я не могу вас посылать ни в каком качестве. Этим должны заниматься серьезные, специально обученные люди Министерства иностранных дел России, Министерства обороны, других служб. Так, как это было в ходе наших переговоров в Стамбуле. А вас я не могу ни на что уполномочивать. Он говорит: ну я хотел просто вам рассказать, что меня приглашают. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там еще. Я говорю: ну, пожалуйста, я не могу вам запретить, поезжайте. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. У него там резиденция. Не на Валдае. Вернулся. Я с ним встретился. Ну, кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но встречаться, как у нас говорят, из пустого в порожнее перекладывать. Я знаю, я проходил это. Вот там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Но мы занимались всю ночь Минские соглашения эти, значит, формулировали. А потом выяснилось, устами первых лиц Федеративной Республики Германии и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история. Это все Минские соглашения посвящены были только одному – выиграть время для того, чтобы перевооружить Украину. Ну, зачем нам такие соглашения? Ну, так вот, я говорю, я не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны – остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности. Не на полгода, не на 3 месяца, а на длительную историческую перспективу. Пускай специалисты поработают, выработают какие-то решения, а после этого можно и встречаться, поприсутствовать, как я говорил, при подписании каких-то документов, либо даже что-то подписывать. Но сначала нужно найти решение. И вот здесь самое главное. И аудитория меня поймет, особенно российская. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике, где погибли дети, подростки. Но это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта, даже военной машины рядом не было никакой. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил, что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления, как убийство детей. Что это значит? Он говорит: у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять. Я с ними переговорю, потом вам дам знать, проинформирую. Я говорю: пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. Вот и это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на линии боевого соприкосновения. И обращаясь к ним, я хочу сказать: товарищи солдаты и матросы, товарищи старшины и мичманы, товарищи офицеры, адмиралы и генералы, вся страна смотрит на вас, вся страна гордится вами и надеется на вас. Работайте, братья. So I'll
3: take that as a no. Ну что ж, я полагаю, это значит нет. Вы не встретитесь с автором письма?
2: Пока не вижу смысла.
1: Because you mentioned...
3: Вы упомянули американского президента. Является ли Трамп вашим окном для того, чтобы раз и навсегда решить российско-украинский вопрос? Я задаю вам этот вопрос, господин президент, потому что президент Трамп, возможно, является единственным американским президентом, который работает с Украиной так, чтобы принудить их сесть за стол переговоров, заключить договоренность. Он сказал Зеленскому, что если бы Байден или Обама были у власти, то так не было бы. Так является ли он окном этим?
2: Я говорил уже об этом в Анкоридже, я искренне сказал, я считаю, что если бы президент Трамп был тогда, если бы его не надули с выборами, а я считаю, что там была явная подтасовка на предыдущих выборах, голосование через почту не отвечает никаким международным стандартам по обеспечению справедливых выборов. Ну, так случилось, его не допустили тогда до власти. Но если бы он был у власти, может быть, действительно этого бы и не произошло. Может быть, он и уделил бы больше внимания поиску мирного решения. Я ведь уже в последние дни пребывания у власти господина Байдена, я ему звонил, мы с ним разговаривали по телефону, я как раз об этом ему и говорил. Вот. Ну, администрация тогда не прислушалась к нашим предложениям, которые были сделаны в декабре 2021 года. Ну, что ж поделать. Может быть, если бы господин Трамп был у власти, сложилось бы как-то иначе. Но я отношусь к нему как к коллеге, отношусь с уважением. У нас, насколько я вижу, во всяком случае, до сих пор отношение к России со стороны действующей американской администрации примерно такое же. И у нас личные отношения, построенные на уважении друг к другу. Но, естественно, ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина. Наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в других регионах мира могут только создать условия и выступить гарантами. Вот мы из этого исходим.
1: Господин президент, мы сейчас с вами на ПМФ-2026. Мы рассуждаем, размышляем, как можно гарантировать стабильное экономическое будущее и пригласить инвесторов в Россию, когда сейчас мы видим о том, что совершаются атаки на критическую инфраструктуру в России со стороны Украины.
2: Вы знаете, эти атаки, конечно, ничего хорошего с собой не несут. Более того, они наносят нам определенный ущерб. Но когда инвесторы принимают инвестиционные решения, они оценивают всю совокупность рисков. Я вчера говорил на встрече с вашими коллегами, с руководителями информагентств. Для нас это означает только одно, что мы должны укреплять свою безопасность, укреплять систему противоракетной обороны, ПВО укреплять, и мы будем это делать. Но бизнес, особенно такой серьезный, ориентируется на длительную перспективу историческую. И главным образом прежде всего ориентируется на экономику, в которую собирается инвестировать. Мы вот говорили о том, что происходит в российской экономике. Мы констатируем, что наблюдаем снижение роста валового внутреннего продукта и некоторые другие вещи, но все это мы делаем сознательно для укрепления базы, здоровья, если позволите так сказать, российской экономики. Макроэкономических показателей мы сознательно идем на охлаждение экономики. И не сегодня, хочу вас заверить в этом, не в ближайшей перспективе никаких угроз мы не видим. Напротив, мы видим, что наши действия приносят определенный результат. Знаю здесь многие коллеги мои, значит, в том числе из реального сектора экономики, мы с ними регулярно встречаемся, регулярно обо всех проблемах, все проблемы обсуждаем. И вот этот клич, ну, для вас не очень будет понятно, наверное, российская аудитория поймет этот крик Ярославный «Караул!», мы понимаем, связанный с ключевой ставкой там, и прочее, прочее. Это осложняет, конечно, инвестиционный процесс. Но, повторяю, это очень главное, но базовые основы российской экономики, они сохраняются. Это дает нам основание полагать, что Россия остается привлекательной страной для инвестиций, в том числе не только отечественных, но и иностранных. Ну и надо сказать, что мы видим этот интерес. И, безусловно, будем приветствовать наших партнеров.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Мы продолжим слушать вопросы и ответы российского президента в нашем эфире через несколько минут. Все это случилось на пленарном заседании Питерского международного экономического форума.
4: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама.
9: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
10: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
11: Читайте в еженедельном выпуске. Молодой муж вернулся к Бабкиной после краха бизнеса. Люди-магниты, шарлатанство или сверхспособности. Работать, как Толстой. Учимся режиму у классиков. Газета в продаже с 3 июня.
12: Для лиц старше 12 лет.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
4: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
13: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Хотя календарное лето начинается 1 июня и длится 3 месяца, астрономическое лето в Северном полушарии длится с 20 июня по 22 сентября, а в Южном полушарии с 21 декабря по 20 марта. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. 4 новых автобуса закуплено для воинских частей Псковской области. По поручению главы региона Михаила Ведерникова средства выделили из резервного фонда региона. Техника предназначена для нужд 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, рассказал губернатор в своем канале в мессенджере Макс. В Ижевске комиссия Минтранса Псковской области совместно с представителями войсковых частей провела осмотр техники. Михаил Ведерников подчеркнул, что в ходе осмотра замечаний не выявили. Транспорт полностью соответствует требованиям и принят в эксплуатацию. 20 июня шеф-повар Великолукской кондитерской «Сладкое небо», победитель проекта «Молодые ножи» Владислав Павлов вместе со своей командой соберет гигантский десерт Павлова, который станет частью истории не только Великих Лук, но и всего мира. Для создания 100-метрового десерта будет использовано более 10 тысяч яиц, более 300 килограммов сахара и сотни литров сливок. Также зрителей ждет увлекательная история десерта и мировых рекордов, специальные гости и сюрпризы, а также дегустация рекордной Павловой. Приходите с семьями, фотографируйтесь с рекордным десертом и его создателями, делитесь впечатлениями и публикуйте фотографии с хэштегом «Сладкое небо рекорд». Вход свободный, начало мероприятия в 12.00. 9 июня в 11 часов в Доме культуры Ленинского комсомола пройдет бесплатный концерт «Моя Родина Россия», посвященный Дню России. В концерте примут участие творческие коллективы ДКЛК. Вход свободный. Справки по телефону 5-72-75.
4: О валютах.
14: Доллар 74 рубля 30 копеек, евро 86 рублей 27 копеек, юань 10,95.
4: О погоде.
14: Сегодня в Великих Луках малооблачная температура воздуха около плюс 25 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Лук-ФМ.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
15: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: В ходе пленарного заседания Питерского международного экономического форума российский президент Владимир Путин отвечал на вопросы во время дискуссии, и сейчас мы продолжим их слушать.
12: Тем не менее, в своем выступлении вы говорили об амбициозных целях, о запуске новых инвестиционных циклов, но вы также отметили о снижении в 2,3% за прошлый год. Как вы тогда планируете обеспечить рост в такой конъюнктуре? Войны, санкции, заморозка активов? И разговаривая о суверенитете, как можно сбалансировать эти ценности и обеспечить некую ситуацию равновесия и при этом привлекать иностранцев в Россию?
2: Вы сказали, войны, санкции... Но экономика-то развивается, все стабильно, даже внутренний рынок растет, и благосостояние населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году выйти на уровень снижения бедности по 7%, а сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше. Но и макроэкономические показатели стабильные. Хочу это еще раз подчеркнуть. Поэтому, несмотря на все сложности, их много всегда и везде, все-таки фундаментальные основы развития российской экономики стабильны и имеют хорошую перспективу развития. Каждый бизнес, каждая компания внимательно смотрит за всеми, повторяющими раз, рисками и сегодняшнего дня, и на ближайшую, на более отдаленную перспективу. И желающие есть работать после оценки всех этих рисков. Но я не сомневаюсь, что все-таки мы их будем минимизировать. И рано или поздно эти риски будут уходить. Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей. А что касается санкций, ну, я не знаю, санкции же больше вредят тем, кто их вводит. Вот есть какой-то ущерб от санкций? Есть. Мы заморозили 300 миллиардов, а у нас сейчас уже свыше 500 миллиардов, если в долларовом эквиваленте считать. Нам заморозили 300, а у нас уже свыше 500. Ну, вот вам результат. Ущерб нам наносят? Наносят. А кто применяет эти санкции? Есть у них ущерб? Ну, конечно, еще какой. По разным оценкам, от полутора до двух, если на еврозону посмотреть, от полутора до двух триллионов евро в еврозоне ущерб от введения санкций против нас. Мы внимательно будем за этим смотреть. Если уходившие от нас, с нашего рынка, наши партнеры здесь не наследили сильно, не нахамили, мы будем приветствовать их возвращение. Но без всякого... А такие уже есть интересанты. Да, есть, они хотят. Но будем исходить, конечно, из интересов отечественного бизнеса при этом.
12: Мы вернемся к разговору о ваших целях и задачах по Украине, но сейчас хочу обратиться к вам, президент. Сейчас, в ситуации санкций, вы заинтересованы в наращивании бизнеса с Россией. Как вы собираетесь обходить или преодолевать санкции? Благодарю вас за вопрос, госпожа модератор. И должна сказать, что я зачастую общаюсь со своими гражданами, используя национальный язык. Я хочу сделать то же самое, поэтому, если вы позволите, сейчас я перейду с английского на суахили.
16: Санкшн. Na tutafanya vipi kwenda kwenye maendeleo? Hakikishie kwamba Tanzania haiko kwenye sanction.
12: Ну что ж, хочу вас заверить, что санкция сможет преодолеть санкции. Мы не боимся санкций. Если позволите, хотела бы вернуться к разговору о санкциях. Президент Путин, вы говорили о целях и задачах, которые перед вами стоят. В ситуации санкционной политики, безусловно, есть определенное пространство для достижения договоренностей по Украине. Каких именно целей Россия хочет добиться до того, как будет достигнуто мирное соглашение, и какие здесь красные линии?
17: Вы знаете, я вот весной, по-моему, 24, то есть летом 24 года в Министерстве иностранных дел Российской Федерации выступал и все свои цели обозначил. Но по сути говорили и в начале специальной военной операции. Это просто займет много времени, но очень коротко скажу следующее. В соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, каждый народ имеет право на самоопределение. Вот после государственного переворота, совершенного на Украине, ряд территорий Украины объявили о том, что они не поддерживают этот государственный переворот и объявили о своей независимости и суверенитете. Сделали это в полном соответствии с международным правом, с уставом ООН. Мы долгое время пытались добиться решения всех этих спорных вопросов мирными средствами. Упомянутые Минские соглашения. Это в Минске, в столице Белоруссии, заключили тогда соглашение о том, как выйти из сложившейся сложной ситуации на юго-востоке Украины. Выяснилось позже, что участники с той стороны подписывали все эти документы только для того, чтобы выиграть время, перевооружиться и начать боевые действия. Так все произошло. Потом эти образования объявили о своей независимости. Напомню, что при решении вопросов Косово суд Организации Объединенных Наций принял решение, согласно которому какая-то территория, если она объявляет о своей независимости, не обязана и не должна обращаться к центральным властям страны, в которую эта территория входит. Таково было решение Международного суда ООН. И поэтому, по мнению Международного суда ООН, Косово поступило правильно. Но также тогда правильно поступили и Донецкая республика, и Луганская народная республика. Мы долго не признавали их независимость, потом признали, поняв, что договориться между всеми этими субъектами невозможно, а нас, по сути, обманывают, и признали независимость, суверенность этих образований. А потом заключили с ними договор. Мы имели право признать их? Имели. Мы это сделали. Уставу ООН не противоречит. Мы могли заключить с ними договор о дружбе, сотрудничестве, взаимопомощи? Конечно, мы сделали это. Это ратифицировано российским парламентом. Они обратились к нам за помощью. Мы сказали, что будем помогать в рамках этого договора. Вот так вот, это первая задача, и она решается. Вот в том же письме, о котором вы сказали, говорится о том, что мы вот ставим перед собой целью добиться освобождения Донбасса. А вот две республики, они входят в такое объединение, называется Донбасс. Луганская народная республика и Донецкая народная республика. И там в этом же письме сказано, что мы никогда этого не добьемся. В Киеве что, не знают, что ли, что с 1 апреля текущего года Луганская Народная Республика полностью контролируется Российской Федерацией, российскими войсками. А от Донецкой Народной Республики под контролем киевских властей осталось меньше 15% территории. Вот мы движемся спокойно, но уверенно к решению этих задач. И нет сомнений, что мы этого добьемся. Так же, как и некоторых других, мы будем добиваться уже на переговорном треке. Имеется в виду денацификация. Вчера тоже об этом говорил. И нам все время говорили, какая денацификация, о чем вы говорите, какая чушь. Сколько это какая чушь? Вот совсем недавно мы были свидетелями перезахоронения нацистских преступников как героев Украины с почестями, с военными, с салютом. И кто это делает? Глава киевского режима – еврей по национальности. Ну, ужас просто. Только поляки вяло отреагировали немножко, потому что... А почему отреагировали? Да потому что евреев и поляков, прежде всего, ну и русских, конечно, тоже уничтожали цыган. Вот как раз именно эти нацисты во время Второй мировой войны. Миллион! Я вчера уже говорил, но не лишним вспомни. Это огромная часть трагедии, которая называется Холокостом. Миллион, вы понимаете, детей, женщин закалывали вилами, сжигали в домах. Их сейчас перезахоранивают с почестями, с военными. И глава действующего режима при этом присутствует. Салюты честь им отдают. Героизируют нацистов. Но вот мы и ставили такую задачу – добиться денацификации. И очень рассчитываем на помощь международного сообщества.
0: Это была сессия вопросов и ответов на пленарке Питерского международного экономического форума, в которой принял участие российский президент Владимир Путин. Скоро вернемся и продолжим.
13: Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Руководитель информагентства «Ньюсфронт» Константин Кнырик о визите генерального секретаря НАТО в Киев.
19: Я думаю, что это очередной абсолютно формальный визит, достаточно, кстати, формального человека, потому что все-таки нужно понимать, что процессами деятельности проекта «Украина», ну, управляет явно не Рютте, да, этим управляют достаточно подготовленные профессиональные люди, которые вряд ли торгуют лицом. Поэтому задача Рютте – торговать лицом. Вот он приехал, поторговал лицом, чего-то там вдохновил. Но я так понимаю, что у натовских структур сейчас в Украине есть перечень требований, причем там у европейских структур, в том числе этот перечень требований, он связан напрямую с тем, что киевскому режиму начали потихонечку выдавать транши из согласованных вот этих денег, 90 миллиардов, причем хотят там увеличить, там еще дофинансирование появляется и так далее. Этот перечень требований, он абсолютно, к слову, понятный. Одно из основных — это понижение возраста мобилизации, ну и, соответственно, выполнение Зеленским своей стороны договорных отношений, а его сторона, как бы, она отвечает за поставку пушечного мяса. То есть это вот задача Зеленского, он этим и занимается. Поэтому я думаю, что визит абсолютно рядовой.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
20: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
21: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Сессия вопросов и ответов на пленарном заседании Питерского международного экономического форума проходила в довольно теплой атмосфере, и российский президент прямо отвечал на вопросы, которые ему задавали. Давайте послушаем.
1: Сейчас, Владимир Владимирович, если посмотреть на поставки энергии, мы видим, что вы поставляете энергоресурсы в Китаю, а вы получаете технологии и оборудование. Скажите, пожалуйста, а каков этот баланс? Нельзя ли его характеризовать как колониальный, с одной стороны?
17: Даже смешно говорить на эту тему. У нас равноправные отношения с китайскими партнерами и друзьями. Больше того, доля нашего высокотехнологичного экспорта в Китай постоянно увеличивается. Что касается энергетики в целом, то здесь доля машин и оборудования из России, она вот в этой отрасли явно, ну, я сейчас не могу конкретных цифр привести, боюсь ошибиться, но наверняка она превышает долю наших китайских друзей. Ну, если говорить об энергетике, то начну тоже с той же атомной энергетики. Атомная энергия. Мы же строим в Китае атомные электростанции. И сколько блоков лишь?
5: У нас 4 блока работают, построены, 4 еще строят.
17: Вот. 4 блока работают нашего дизайна, и 4 блока мы строим в Китайской Народной Республике. Вот. И развивается наше сотрудничество в области науки и образования. У нас очень тесная кооперация в этом смысле. И она обоюдовыгодная. Что касается, скажем, углеводородной энергетики, то здесь у нас растут собственные компетенции, и в свое время, если мы сотрудничали в этой сфере с иностранными партнерами, то это прежде всего были американские партнеры. Но сейчас мы увеличиваем свою компетенцию по этим направлениям. Вот здесь вот руководители крупнейших наших компаний находятся, если вы с ними потом отдельно поговорите, они вам расскажут. Но, разумеется, мы обращаемся и к нашим надежным партнерам, друзьям, в том числе и китайским компаниям, обмениваемся информацией, обмениваемся технологиями и будем это делать дальше. И хочу это подчеркнуть особо. Да? Вопрос я посмотрел, в том числе на первый ряд. Здесь сидят руководители крупнейших наших энергетических, в том числе, компаний. Просто хотел вот на что обратить внимание. Некоторые наши компании, конечно, они опирались на достижения, они совершенно очевидные достижения сервисных компаний западных многих, ну, прежде всего, американских. Но вот когда этот кислород был перекрыт, начали развивать свои инженерные центры. И очень хорошо у некоторых получается. Вот значит, компания «Газпромнефть». Я вот сам не могу никак добраться, обязательно обещаю, приеду и посмотрю. Но то, что я видел, видеоматериалы, другие материалы, говорят о том, что прогресс колоссальный, очень большой. Конечно, мы не отказываемся от сотрудничества в будущем. Конечно, еще есть над чем работать. Но вместе с нашими партнерами из других стран мы будем добиваться результата хорошего. Или вот компания «Новатэк». Так? У нее есть технологии, которых вообще нет никого, ни у кого в мире. И вот мы сейчас с американскими нашими партнерами там разговариваем. Если они применят наши технологии, то добыча и сжижение, соответственно, реализация продукта на Аляске будет, я думаю, что гораздо эффективнее, чем то, что первоначально планировалось с прокладкой трубопроводных систем. Гораздо, просто на порядок. Есть о чем говорить. Здесь в чем-то это нам как бы создало трудности, санкции в известных сферах. Ну, а в чем-то наоборот помогло развивать собственные компетенции. То же самое касается европейских партнеров. Вот дочерние компании «Газпрома» работают там по производству определенных продуктов на природном газе. И вот те наши партнеры, которые раньше активно развивались, в том числе и сотрудничая с нами, ну, если не уходят с рынка, то имеют огромные проблемы на рынке. Там вот они ругаются по-тихому, под одеялом на свое правительство, но вынуждены с этим смириться. Они утратили российский рынок, мы нарастили компетенции и начали их заменять на рынках третьих стран. Потому что у нас и продукт есть, и технологии свои появились. Вот к чему приводит такая недальновидная политика некоторых наших партнеров. Но в этом смысле это идет нам даже на пользу.
1: Если мы говорим о технологиях и атомной энергетике, такие страны, как Индия, например, у них огромный потенциал. Может быть, им требуется помощь в технологической сфере, которая касается каких-то новых технологий, например, все то, что вот связано с нефтью, газом и так далее. Вы это рассматриваете как возможную сферу сотрудничества?
17: Активно. Значит, наша компания «Роснефть» является одним из самых крупных иностранных инвесторов в экономику Индии. Сколько, Игорь Иванович? 20 миллиардов, да, вы вложили? Сколько вы заплатили за НПЗ в Индии? 20 миллиардов? Ну, вот компания «Роснефть» вложила в индийскую экономику порядка 25 миллиардов долларов. НПЗ, порт, система заправок и так далее. И, конечно, мы тесно сотрудничаем с индийскими друзьями. И, разумеется, вместе добиваемся тех позитивных результатов, которые сейчас имеются. Это значит, что делимся и технологиями тоже. А индийский народ, мы в этом убедились на протяжении десятилетий нашего сотрудничества. С 1947 года у нас дипломатические отношения с Индией установлены. Особые совершенно отношения, доверительные, братские во всех смыслах этого слова. Мы знаем, насколько талантлив индийский народ и как он образован сегодня. И свои компетенции есть. Я уже там... Во всем мире известно достижения в области программирования, но и в других областях, в том числе и в той, о которой вы упомянули. Да, сейчас, конечно, премьер-министр Моди вынужден вводить некоторые ограничения, призывает там не пользоваться личным транспортом или даже не ездить, особенно куда-то в далекие поездки, в связи с событиями в Ормузском проливе, конечно, на Ближнем Востоке. Но индийское правительство здесь совершенно ни при чем. Просто индийская экономика страдает от этого. Но я думаю, что правильно когда-то сделали и наши компании, и индийские наши партнеры, когда завязались на такое тесное взаимодействие. Потому что, конечно, в современных условиях мы стараемся и руку помощи протянуть, и плечо, что называется, подставить, и увеличиваем поставки на индийский рынок. Так же, как и в Азию в целом. И, безусловно, будем обмениваться технологическими решениями.
0: Это была сессия вопросов и ответов во время дискуссии на пленарном заседании Питерского международного экономического форума. На вопросы отвечал российский президент Владимир Путин. Это радио «Комсомольская правда». Продолжим наш эфир.
13: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Просто космос.
6: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Недавно астрономы обнаружили звездную систему HD 110-067. Знаю, неинтересное название, но она оказалась удивительно похожа на нашу, солнечную. 6 планет в ней движутся в идеальном ритме, словно шестеренки, напоминая компактную копию дома, в котором живем мы. И, конечно, сразу возникает главный вопрос. Если есть такая похожая система, сможем ли мы найти там аналог нашей Земли? Пока, ответ разочаровывает, система похожа на нашу по устройству, но не по условиям. Все найденные планеты расположены слишком близко к своей звезде. Это раскаленные миры размера между Землей и Нептуном. У них нет каменной поверхности и тем более жидкой воды. Так что искать вторую Землю там пока бессмысленно. Но сам факт открытия доказывает главное. Наш тип звездных систем не случайность, а распространенное явление в галактике. Следующее, о чем хочу рассказать вам, переносит нас в гораздо более грандиозные масштабы. Ученые наблюдают процесс, от которого захватывает дух. Ядро далекой галактики буквально выключается на глазах. Ну, представьте себе, огромный город, который внезапно погружается во тьму. Раньше этот объект принадлежал к классу активных галактик. Его центр ярко сиял из-за того, что сверхмассивная черная дыра жадно пожирала газ и пыль. Но аппетит дыры упал, топливо закончилось, и свечение угасло в десятки раз. Обычно такие процессы длятся миллионы лет. Но астрономам повезло поймать этот момент практически в реальном времени. Это уникальная возможность увидеть, как гигантский космический костер затухает на наших глазах, и понять, как рождаются и умирают активные ядра галактик.
13: Просто космос. Сказано на радио «Комсомоль».

0: заретушировать этот провал, о котором уже говорят, в том числе и в республиканской партии, потому что там есть действительно люди, поддерживающие Трампа безапелляционно, вообще без всяких предварительных условий, а есть люди, в том числе неоконы, которые его пушат, его заставляют действовать более резво, более воинственно и агрессивно по отношению к Ирану, потому что понимают, что в нынешних условиях заключить сделку на выгодных для США условиях не получится. И в этой ситуации Трампу нужно достать из широких штанин какой-то красивый полотно и показать своим избирателям, что вот на Украине я добился какого-то результата или добьюсь непременно.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Владимир Путин прокомментировал удары ВСУ по Запорожской АЭС. В последнее время они совсем уже потеряли голову, подчеркнул президент. В ходе выступления на пленарной сессии он добавил, что атаки украинских военных на ЗАЭС крайне опасны. И предупредил, что ветер с поврежденной станцией может подуть и в Европу. Сегодня ВСУ нарушили режим тишины. На станции дрон атаковал сотрудников группы разминирования Минобороны. Ранены 5 военнослужащих. Режим тишины вводился для проведение работ по восстановлению линии Днепровская, имеющую важное значение для обеспечения безопасности атомного объекта.
1: О важном.
2: Герой России Наран Ачир Горячев погиб при выполнении боевых задач в ходе СВО. Он был настоящим воином, офицером с большой буквы, примером мужества и верности присяги. На передовой офицер находился с первых дней спецоперации. Подразделение под командованием Ачир Горяева действовало профессионально и с минимальными потерями. За проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач указом Владимира Путина офицер был удостоен звания Герой России.
1: А США.
2: Глава американской делегации НАПМЭФ передал Путину привет от Трампа. К президенту России обратился председатель комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук-младший. Владимир Путин, в свою очередь, попросил Кука передать американскому лидеру ответную шайбу. Президент России подчеркнул, что его отношения с главой Белого дома построены на взаимном уважении.
1: Об образовании.
2: НАПМЭФ призвали отказаться от оголтелой охоты на ИИ при проверке дипломных работ студентов. Антиплагиат и Миноборнауки договорились о новом подходе к проверке студенческих работ. Вместо борьбы с нейросетью будет фиксация того, насколько открыто и добросовестно студент ее использовал. Новый формат заработает к осени. В тестовом режиме он уже применен в более чем 20 вузах России. Сама по себе галочка «Здесь есть ИИ» теряет свой смысл. Важно то, как студент использовал инструмент, заявил исполнительный директор антиплагиата Евгений Лукьянчиков.
1: О валютах.
2: Курс доллара на завтра 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек, юаня 10 рублей 85 копеек.
1: О погоде.
2: В Москве 22 градуса тепла, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
1: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
3: Дорогие друзья, и снова с вами программа «Все не так прозаично» и автор ведущей программы Вячеслав Коновалов. Сегодня у меня необычный, вот фраза всегда начинается одно и то же. Сегодня у меня необычный автор. Все авторы необычные, не бывает обычных авторов. Но сегодня действительно, во-первых, Ольга открывает, так сказать, плеяду в программе «Все не так прозаично» авторов-женщин. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте.

0: Вячеслав, рада вас видеть.
1: Ольга, у меня такой вопрос, который относится напрямую к литературе. Вы уж извините, у нас, как известно, Сазов Евтушенко, писатель и поэт, должен отвечать за все на свете. Поэт в России больше, чем поэт. Сегодня у нас открывается Красная площадь. Это крупнейшая выставка, ярмарка, фестиваль, как угодно назовите, книжный. Вся Россия к нему готовится, вся Россия съезжается. Слава богу, пока еще бесплатный, чем обеспечивается, так сказать, его популярность в народе в том числе. Будете ли выступать?
0: Ну, вот в этот раз нет. В прошлом году выступала, и мне очень понравилось. То есть мне понравилась ярмарка, как люди на это реагируют, сам вот этот антураж, энергетика вот этого кирпича. Ну, было интересно. Просто в этом году не могу из-за бизнес-вопросов.
1: Писателю нужно встречаться с читателями?
0: Обязательно.
1: Для чего?
0: Интерактив.
1: Встреч, что вы для себя лично открываете?
0: Ну, интерактив. У меня-то вообще встречи нон-стоп, потому что у меня открытый блог, и там блог с комментариями, и там около 200 тысяч подписчиков с постоянно действующими комментариями. Нигде комментарии не закрыты. И для меня вообще вот моя установка в том, что текущая жизнь настолько изменилась, что для того, чтобы ты попадал в нерв, вообще чему-то соответствовал, ты должен быть интерактивным полностью. Но это как бы онлайн-история, а как бы она неразрывно связана с офлайн. То есть писательство намного сложнее, чем просто словесный поток. Это прием огромного количества сигналов. И писатель без вот этих антенн, настроенных на людей, в принципе, не может быть хорошим писателем. А поэтому, когда собирается зал, то работает уже даже не мозг, а работает душа. Ты как бы настроен на зал, ты ловишь вот эти эманации, вот ты ловишь вот эту тревогу, ты ловишь любовь, ты ловишь ненависть, ты все ловишь. Очень тяжелое состояние после таких больших мероприятий. То есть если мероприятие там где-то на 1000 человек, то это надо видеть меня после этого. И это такое, знаете, состояние мокрое, вся смена платья два раза. То есть и в позе зародыш надо полежать пару часов после этого. Это работа тяжелая.
1: Энергетически выматывая, да, получается?
0: Ну да, это вот такой вот, если ты открыт на прием, а если ты закрыт, то какой смысл встречаться?
1: То есть вопрос такой. Он возник совершенно случайно. Сегодня утром в обсуждении с одним из писателей я у него спросил, будет ли он выступать. Он сказал, сейчас не время выступлений. И я подумал, а действительно ли время выступления есть или его нет? Вот он, разумеется, говорил, только что вернулся с очень тяжелой миссии на Донбасс. Он занимается постоянно сбором гуманитарки, значит, возит ее туда, неоднократно награжден, человек очень такой ответственный, в силу возраста не может, хотя декларировал, что он, к сожалению, то есть хочет попасть, но не может попасть как боец, потому что уже значительно перебрал по возрасту и по здоровью в том числе. Замечательный человек. И вот он мне сказал, я бы задумался, потому что у меня есть выступление на Красной площади, на этом фестивале, как бы прозвучало до некоторой степени как для меня лично, хотя он не хотел ни в коем случае ответить, как укор. Не время веселиться сейчас, книжки продавать, вот там какие-то пляски устраивать, тем более на Красной площади, когда идет СВО. Вот вы как думаете, как относитесь к этому? Стоит или не стоит?
0: Ну, мероприятие рознь, и как бы выступление – это must-have. Без комиссаров ни одна война не выигрывалась. И книжка – это Библия комиссара. И я там как раз выступаю и вместе с военными, и там, и специально они зовут, потому что война – это всегда хаос. Это всегда хаос, потому что это нарушение всех базовых жизненных принципов. Убийство, моральное отпущение и так далее. И для того, чтобы в этом хаосе не потерять себя, и чтобы реализовать свои цели, необходимо направление, необходимы ведущие, необходимы смыслы. Книга – это смыслы. И в этом смысле, ну, в этом разрезе, наоборот, как бы война – время выступлений. И это всегда акция. То есть это тяжело, это сложно, это физически тяжело, иногда это просто опасно, но это время выступлений. Если мы говорим про тусовки, что... Я думаю, что он имел немножко другое в виду. Он говорил, что сегодня не время тусовок. Тусовка – это бессмысленное времяпровождение на, как бы на базе старых дрожжей, которые качают эмоциональные как бы, переживания в пустом ритме и имеют эгоистичную направленность. Вот мое определение. В этом смысле, конечно, все тусовочные мероприятия сейчас должны быть свернуты. Вот и все.
1: Не секрет, что... Задолго еще до военной операции, еще даже, наверное, задолго до того, как присоединился Крым к Российской Федерации, наша интеллигенция, творческая интеллигенция, которой вы теперь принадлежите по праву, так сказать, писательскому...
0: Обижаете, да, прямо так вот сходу?
1: Она вот как-то так отсепарировалась. Граница достаточно четко проходит. Есть так называемое «за чистое искусство». Мы вне политики, мы за чистое искусство, мы за то, чтобы обозревать, так сказать, дали, хрустальные башни. И те, кто засучил рукава, часть писателей, поэтов, просто стали бойцами и продолжают быть бойцами, как Дмитрий Филиппов, который тоже неоднократно бывал в студии вместе с другими писателями у меня, и Лисьев, и так далее, и так далее. Целая плеяда великолепных офицеров и солдат, которые продолжают служить. Некоторые, к сожалению, погибли, и некоторые получили ранения, сейчас находятся на излечении. Писатели, да? Поэты, иногда те, от которых меньше всего ожидалось, он писал там про любовь, ромашки, возвышенные туда-сюда, и вдруг пошел и добровольцем, значит, как мы сказали, это кровь, это ненависть, это смерть, это убийство, это пот, это самое страшное, что может представить себе человек в жизни. Вот эта сепарация, когда произошла, культурная интеллигенция, я возвращаюсь к этому понятию, наверное, даже в кавычках до некоторой степени, тут не только литературная, там и театральная, и киношная, и какая-то там другая не была, дистанцировалась. Вот она в большей своей степени стала вот так. И, к сожалению, большинство ярмарок, на которые мы сейчас наблюдаем, до некоторой степени Красная площадь в этот раз сломала эту традицию. Я посмотрел программу. Не большинство, но достаточно мероприятий направленности именно такой. Ну, потому что это беспокоит каждую семью. Это беспокоит каждый подъезд, каждый дом, каждый поселок, каждую улицу. Нет у нас сейчас практически географической локации места, где бы ну, либо не волонтерил, либо не служил, либо вернулся, либо, к сожалению, уже не вернулся и не вернется никогда. И поэтому не замечать... Наша интеллигенция умеет очень здорово, и это отразилось на литературных площадках в том числе. И это очень печально. Слава богу, в этот раз, еще раз повторюсь, Комсомольская, здесь на радио «Комсомольская правда» мы об этом говорим открыто, обо всем говорим открыто, сломалось это до некоторой степени. Хотя было сопротивление этому, я так понимаю, очень многие издательства говорили, что «а вот мы не хотим на эту тему говорить, а вот нас на эти площадки не приглашайте». Я знаю, что это происходило. Как к этому относитесь? Вообще, вот к такому отношению нашей творческой интеллигенции, к тому, что является главной, ну, блин, главной же темой страны. СВО – это главная тема страны последних 4,5 лет.
0: Ну, я не знаю, что как бы вы вкладываете в понятие творческой интеллигенции. Если это люди, которые производят креативный продукт и продают его, если это про это разговор, то этот класс зависит от покупателя. И пока покупают такую услугу, пока она покупается на уровне, а крупнейшим покупателем является государство, то так и будет. Дело в том, что у нас как бы здесь как бы причина и следствие, они ровно наоборот. Ну, государство заказывает, демонстрирует о том, что войны нет, все хорошо, и все как бы телешили. Там, давайте это сам отвлекать людей. Ну, значит, это и продается. Значит, они бегают и голосуют в этом направлении. Как только крупнейший покупатель креативных услуг поменяет вектор, так сразу и вся проституция перестает кровать.
1: Очень интересная тема, дорогие друзья, в конце, так сказать, первого блока от Ольги Усковой, писателя. Программа «Все не так прозаично», автор, ведущий Вячеслав Коновалов. Уходим на небольшой новостной блок и сейчас вернемся продолжать разговор с Ольгой Усковой.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
4: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Пора менять масло в автомобиле? Приезжай на «Гоголя 2Б». Широкий ассортимент смазочных материалов и фильтров. Предварительная запись по телефону 945-15.
6: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Все не так прозаично. Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели.
1: Продолжаем разговор, дорогие друзья, в программе «Все не так прозаично» с Ольгой Усковой, писателем. Автор и ведущий программы я, Вячеслав Коновалов. Мы закончили прошлый блок на очень интересной теме. Государство не хочет замечать то, что происходит в самом государстве и ее окраинах, и это на ее окраинах, и это отражается и на искусстве в том числе. Это очень важный момент, потому что мы говорим в день открытия крупнейшей литературной ярмарки, фестиваля, это Красная площадь, которая проходит каждый день, то есть, прошу прощения, которая проходит каждый год, и в этом году она будет идти до воскресенья, до 7 числа, огромное количество выступлений, более 400 мероприятий, на самом деле, и всякой разнонаправленности, но все-таки да, я с Ольгой здесь, наверное, правильное слово, вынужден согласиться, государство по-прежнему не понимает, что происходит, и как с этим быть, как мне кажется. И это отражается в том числе и на площадках, потому что много всевозможных мероприятий.
0: Не в том числе, а в первую очередь, потому что интеллигенция как раз обслуживает в первую очередь элиту, ну, в данном случае управленческую, и запрос элиты, потому что ключевые деньги там. Ну и, собственно говоря, они первые флюгерят, куда ветер подул. Это очень видно на произведениях, на мероприятиях, на фильмах. Давайте про что-нибудь интересное поговорим.
1: Что для вас интересно, Ольга?
0: Ну, вот интересно, например, моя детская книга. Она мне интересна, потому что если говорить про образование, то Ну, детские книги вообще для меня отдушина. Вот, это такой счастливый период, когда я сажусь писать детскую книгу. Мне хорошо. Вот это вот период, когда я прям отдыхаю. Я в этот момент... У меня большой детский клуб, несколько сотен детей, которые занимаются в том числе робототехникой, пишут.
1: Это продолжение знаменитого СИПИ.
0: Да, это вот СИПИ, вот эта вот история робота подземной страны, Вани, москвича. И, но ко всему прочему, поскольку я тоже в это играю, то есть это же я такой же ребенок, как они в этом смысле, то чтобы было интересно играть, я обычно беру какую-то крупную инновационную тему. То есть если первый CP был вокруг, построен вокруг нейронок, то второй CP, вот этот CP «Болометр судьбы», он выстроен вокруг квантовой физики. Эта тема, ну, собственно говоря, я и начала писать эту книгу после того, как прочла совершенно уникальную и потрясающую статью «Клеточки». «Клеточка» – это фамилия чешского ученого, про трехмерность времени. Эта статья сейчас произвела фурор, она была принята научным сообществом, невзирая на то, что она, в общем, фантастично выглядит, и фактически она открыла двери в понимание параллельных миров в рамках квантовой теории. И вот, взяв вот эту статью как некоторую базовую основу, дальше я сделала вот историю, где ребенок и робот путешествуют во временных вот этих вот разделах, и как уже к приключениям со временем. И вы знаете, я, конечно, дрожа выпускала эту книгу, думала, ну вот...
1: Почему?
0: Ну вот, вот отдача детям тему про квантовые те самые. Мне сказали, что Ольга Анатольевна, вы обалдели. Он и так у нас читать не любит. А у вас тут он еще шляется по квантовым мирам, там еще надо, ну, там, соображать надо, вот как он там переехал на 3 часа назад или на неделю вперед. Там. Ну, то есть мы с мужем прямо таблицу эту вычерчивали квантовую для того, чтобы не нарушить ничего вот, с точки зрения этих перемещений, эффект бабочки там, ну и так далее, чтобы все было вот, грамотно. Я взрыва не последовала, наоборот, вот сейчас первые читатели, которые пришли, у меня был упоительнейший разговор с пацаном из Белгорода, товарищу 10 лет. Он приехал ко мне с мамой по дороге на получение премии там, за какую-то робототехнику. Он прочел книжку, значит, он приехал, там, чтобы я ему книжку подписала, я, конечно, подписала. Он сел так вот, как мы с вами сидим. И он начал мне задавать вопросы про квантовую теорию. Ну, я сначала обалдела, потом начала ему отвечать, насколько я, значит, была компетентна. 10 лет парню. Он развалился, он такой пухленький, в очках такой очаровательный совершенно пацан. Он сказал, значит, мать начинает его дергать, говорит, слушай, мы сейчас на вручение опоздаем. Он говорит, знаешь, это не важно, я хочу поговорить с умным человеком. Знаешь, я просто... Это было наслаждение, понимаешь? Мы, конечно, его отправили потом на награждение, уже не важно. Важно. Вот, но диалог был просто... Вот, я провела упоительный час, я отменила все вот эти там встречи, которые у меня были. И это вот, когда я поняла, что эта книга вот таких... Вот таких детей она стимулирует, что она делает таких детей. Ну, наверное, в этом есть какой-то жизненный смысл. Поэтому я очень горжусь последней детской книжкой. И для меня вообще, вот, если про миссию спрашивают, то вот это одна из центральных, конечно.
1: Почему именно детские? Вы же, в общем-то...
0: Просто там есть надежда.
1: А со взрослыми с нами уже надежды нет?
0: С многими нет, конечно. Уже все.
1: Все, поздно.
0: Ну, с какими-то, да. Чё?
1: Скажите, есть возможность сейчас перепрограммировать наших детей, оторвать их от гаджетов? И нужно ли это делать? Потому что книжки, как мы с вами прекрасно понимаем, выбирают родители. Когда он берет за ручку своего сына, дочку, они приходят в книжный магазин, смотрят вокруг, и, значит, книги-то выбирают, оплачивают родители, как правило. В 90 случаях из 100 все-таки родитель навязывает. А ребенок в это время что делает? Совершенно верно. У него в руках телефон или планшет, и он там сидит какие-то, нажимает вещички. Можно ситуацию перевернуть?
0: Да, я перевернула. Первым CP уже перевернула. Если вы просто зайдете там на какой-нибудь Озон или Вайлдберрис, там же они вывешивают отзывы. Их там тысячи. И самый главный отзыв для меня, там их много таких. Мой ребенок читает ночью под одеялом с фонариком. Мы отбираем, а он... Это же... Это вот это прорыв. Это так же, как это было с нами, как это было с нашими мамами, бабушками, прабабушками. Вот это вот вещь, которая не изменилась, оказывается. Если книжка интересная, если действительно торкает, то это есть, это поднимается, это генетика наша. Так что все получается.
1: Как вы относитесь к тому, что книги сейчас стоят такие деньги? Я имею в виду, что многие жалуются, и опять же, возвращаясь к тому, что сегодня открывается Красная площадь, я знаю, что многие задаются вопросом, а можно ли купить на Красной площади подешевле со скидками, поскольку как бы мы покупаем напрямую издательство, иногда получается купить дешевле, иногда нет, но вопрос стоимости книг по-прежнему является одним из основных, когда мы говорим о распространенности книг, о наличии библиотеки.
0: Я, ну, три момента. Первый, я не согласна, что распространенность книг, ну, слабая, связана со стоимостью, потому что, ну, даже то, что вам, наверное, говорят, это, ну, допустим, книга стоит 1500.
1: Так? Да. Да. Предположим, да.
0: Да, вот 1500, если вы просто пройдетесь, в том числе это и в региональных этих самых, только что приехала из Сибири, просто пройдетесь вечером по кафе, 1500 – это средний чек, вот чуть-чуть посидеть там, знаешь, там не сильно, без спиртного. Это средний чек, и все сидят. Что, собственно говоря, почему вечер в кафе более интересен, чем вечер, не вечер, а жизнь с книжкой? Я не вижу здесь как бы отсутствия покупательной способности. Вообще не вижу. Вот никакой. Есть тема благотворительная, связанная с библиотеками, связанные с учебными заведениями, связанные с темой там, работы с детьми из малообеспеченных семей, где это, ну, но как бы и там мы просто бесплатно поставляем. То есть вот есть, вот есть бесплатно, а есть продукт. И вопрос, мне кажется, в системе логистической. Если говорить про то, что творилось до последнего времени на рынке, все-таки была очень жесткая монополизация со стороны группы АСТ, которая фактически из
1: любого. Ну, была она и есть. Давайте честно говорить.
0: Ну, она сейчас начала трещать по швам со всеми их этими экивоками во все стороны. Я думаю, что она фактически заканчивается, потому что начали подниматься молодые издательства, их много сейчас. Вот проектов много пошло. Но монополизация — это всегда застой. И в первую очередь застой получился в области логистики, доставки книг, форм работы с книгами.
1: Проблем много.
0: Проблем много, да. Ее просто нет. Вот сейчас она начнет формироваться на фоне запроса, на фоне разрушения монопольной вот этой вертикали, на фоне потребностей людей. Я в это верю.
1: Ох, как хорошо вы сказали. Я на самом деле тоже хотел бы верить, что монополизация рынка наконец-то закончится, но не могу быть таким оптимистом, хотя очень хочется, опять же, повторяюсь, чтобы это монополия.
0: Ну, мои книжки закончили. Продаются вне АСТ, и мы не продолжаем с ними контракт. И продаются они не единичными тиражами.
1: Дорогие друзья, читайте книги Ольги Усковой. Там есть не только детская, но и замечательная взрослая литература, подростковая литература, какая угодно литература. По крайней мере, те вечера, которые вы проведете с книгами Ольги Усковой, вы не пожалеете о потраченном времени. Это говорю вам я, потому что я эти книги прочитал. Кроме последней «СиПи», я ее еще не прочитал.
0: Я принесла вам ее.
1: Обещаю прочитать в ближайшем обозримом будущем. Ольга Ускова сегодня была в программе «Все не так прозаично». Замечательный писатель. Ольга, спасибо, что нашли время и пришли сюда к нам, в «Комсомольскую правду».
0: Спасибо.
2: «Все не так прозаично». Программа, в которой писатели обсуждают главные новости этой недели. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров о планах Трампа относительно Украины.
11: Курс Белого дома, мне кажется, не изменится даже после поражения, если оно случится на выборах, имеется в виду партии республиканцев. Но корректировки все-таки возможны. Потому что вот Трамп занимает такую позицию, ну что ли, ну такой тяни-толкай какой-то. Вот он и нашим, и вашим где-то, да? Только тогда, конечно, когда понимает, что ситуация критическая. Он не отказывается от Зеленского в принципе. Потому что бросить управлять, манипулировать процессами на таком огромном пространстве, да, а понимаем, что через Украину и Европу управляет Трамп, он не готов. Но и как управлять таким несуразным, очень странным устройством, как Зеленский, тоже не совсем понятно. Через него сигналы прямо не проходят. И поэтому вот Трамп какую-то вот занимает позицию, то как будто бы он меняет взгляд там. Да. Не-не-не, он ничего не меняет. Такой подход.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
7: Владимир Путин заявил, что Луганская Народная Республика с 1 апреля полностью контролируется Россией. Что же касается территории ДНР, то, по словам президента, под контролем Киева остается меньше 15% площади. Такие цифры глава государства привел в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ. Что касается боевых действий, мы исходим из того, что они завершатся при достижении поставленных нами целей, подчеркнул Путин.
2: Об атаках.
7: Средства ПВО за 6 часов сбили 106 беспилотников ВСУ над российскими регионами. Атака отражена в период с 14 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны, перехваченные в Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тверской и Тульской областях, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря.
2: Кремль говорит.
7: В Кремле заявили, что приглашение Владимира Зеленского в Москву остается в силе. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на ПМЭФ на соответствующий вопрос журналистов. Сегодня в ходе пленарного заседания Владимир Путин заявил, что ключевые вопросы в урегулировании конфликта должны решать Москва и Киев, а США и другие страны могут выступить гарантами. Глава государства также отметил, что бегло посмотрел открытое письмо Владимира Зеленского, подчеркнув, что в послании есть хамские элементы. Пока смысла во встрече с украинским лидером Путин не видит. Александр Новак отметил рост доли БРИКС в мировой экономике. По словам вице-премьера, происходит структурные изменения точек роста. Если раньше доминировали с глобальной точки зрения страны G7 как драйверы экономического мирового роста, то сегодня, за последние пару десятилетий, очень активную роль стали играть развивающиеся страны и прежде всего БРИКС, доля которого в мировой экономике составляет больше 40%. Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам года приблизится к 5,2%. Об этом президент рассказал, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2026. Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас существенно замедлилась и продолжает снижаться, отметил глава государства. Официальный курс доллара 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек.
12: В ходе пленарного заседания на Питерском международном экономическом форуме президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на вопросы во время дискуссии на пленарке. И давайте их услышим.
13: Вы говорили о войне. Я должна спросить, какова оценка России, какова ваша оценка того, каковы будут последствия для мировой экономики со стороны войны между Ираном и США. И давайте будем честны. Выиграла ли Россия из-за этого конфликта, потому что даются длинные лицензии на покупку российской нефти? Многие страны сейчас могут юридически, легально получать эту нефть из-за дефицита на нефть. Президент Трамп позволил, не знаю, правильно ли это слово, позволил миру покупать российскую нефть.
14: Доходы от продажи нефти всегда были важны для России и составляли существенную часть нашего совокупного ВВП и доходной части бюджета. Но зависимость российской экономики и российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно за последние годы, не за время, связанное с санкциями, а просто за последние годы естественным путем снизилось. У нас часть ВВП, которая не связана с нефтью и газом, она еще пару-тройку лет назад, по-моему, в 22-м, что ли, году, составляла примерно 43%. Это если вычесть одно из другого. То, что наполняет ВВП страны с помощью нефтегаза и не нефтегазовой составляющей. Вот было 45-46% за счет нефтегаза формировался ВВП, а сейчас 23% всего. Было 42, сейчас 23. Ну, разница колоссальная. И что касается доходной части федерального бюджета, вот министр финансов сидит, если я ошибусь, он меня поправит сейчас, но за счет нефтегазовых доходов у нас формировалось где-то, по-моему, сколько, Антон? 20%. Сейчас 20%, а было-то сколько? Было 50% формировалось за счет нефтегазовых доходов. А сейчас за счет нефтегазовых доходов, вот министр подтвердил, формируется только 20% бюджета. Поэтому сказать, что для нас это уж критически важно, таки нет. Не так уж и важно. Хотя, конечно, имеет существенное значение. 20% пока формируется за счет нефтегазовых доходов. Но для нас, так же, как и для всех других стран с развивающейся, активно развивающейся экономикой, важнее другое. Ну, конечно, наши нефтегазовые компании получают определенные преференции в связи с заключением долгосрочных контрактов, в связи с тем, что цена на нашу нефть возрастает. Ну, конечно, это отражается на бюджете, это все в плюс. Но важнее не это, важнее другое – стабильность рынков. Потому что мы не только за счет нефти и газа существуем, как сейчас вот я показал, но и за счет развития экономики в целом. Если цены, мировые цены на нефть слишком высоки, это отражается на той части экономики России, которая представлена сектором реального производства. Вот в чем все дело. Поэтому для нас важно, чтобы эта цена была сбалансированная между интересами производителей и потребителей. И было самое главное – стабильный. Сейчас, сколько вот вице-премьер правительства России подскажет, если я ошибусь, по-моему, 10%, на 10% сократилась поставка нефти на мировые рынки. Ну, конечно, это трясет мировую экономику и мировые энергетические рынки. Мы в этом не заинтересованы. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с нашими друзьями, скажем, в рамках этой организации ОПЕК+, для того, чтобы стабилизировать рынок и уменьшить его волатильность. Вот что является нашим приоритетом. По этому направлению будем и двигаться.
15: Okay, I suppose that's the reason why Saudi...
13: Я думаю, по этой причине Саудовская Аравия является страной-гостем в этом году. Но... А теперь вы говорили...
14: Не только поэтому. Потому что мы дружим с Саудовской Аравией много лет. и мы рады приветствовать высокого гостя.
13: Да, это энергопартнерство, за которым мир будет следить, даже несмотря на конфликты и войны. Вы говорили также о платежах, господин президент. Вы говорили об обеспокоенности в этой связи. В настоящий момент Россия не просто столкнулась с санкциями, ее резервы были заморожены, переводы по Свифту также были прекращены. Каким образом справиться с таким сценарием? Это во-первых, а во-вторых, каким образом все остальные страны должны рассматривать Россию в качестве надежного партнера? Почему?
14: Вы знаете, первое, что хотел бы сказать, я думаю, что многие в Штатах это сейчас понимают, попытка использования доллара в качестве инструмента политической борьбы, в качестве оружия в политической борьбе была огромной, катастрофической, я бы сказал, стратегической ошибкой прежнего руководства Соединенных Штатов. Доллар – это одна из основных составляющих экономического могущества Соединенных Штатов и, безусловное, конкурентное преимущество. И оно, это конкурентное преимущество, выражается не только в том, что это резервная валюта, но в том, что с помощью этой резервной валюты экономика США получает выигрыш, зарабатывает на этом реальные деньги. И большие деньги, не маленькие. И вот когда прежнее руководство США начало использовать свою валюту, которая до сих пор является резервной, мировой, но как инструмент политической борьбы, все задумались. А против нас-то ведь тоже могут использовать это оружие. И что будет? Что будет с нашими резервами, которые номинированы в долларах? Что будет с нашими деньгами, вложенные в американские активы? Конечно, фундаментальные, базовые основы мощи, мощности американской экономики большие, сильные, но есть и проблемы, о которых я сказал, и долг, и вот это подрыв доверия к доллару как к мировой валюте. Есть, вот сейчас, если наверх будет держаться, наверху будет держаться котировки нефти, она будет дорогой, это же будет сказываться на всей цепочке экономического взаимодействия. Скорее всего, это скажется и на инфляции ведущих экономиков, в том числе на инфляции в США. А это базовое, абсолютно фундаментальное условие стабильности американской валюты. Ведь она же ничем не обеспечена. От золотого стандарта-то отказались когда-то в Штатах. А что же в основе лежит стабильности американской валюты? Надежность и стабильность самой экономики, главным фактором которой является низкий уровень инфляции. Цены на нефть высокие, инфляция подрастет, базовые основы американской экономики будут подрагивать. Понимаете? Вот последствия какие. А мы хотим этого избежать. Мы хотим стабильности в этом секторе и будем этого добиваться. Поэтому думаю, что нас все понимают. И мы с Саудовской Аравией, с нашими друзьями, с наследным принцем как раз работаем над тем, чтобы сбалансировать интересы как поставщиков, так и потребителей. И у нас пока это все в целом получается. Мы очень благодарны и наследному принцу, и всем нашим друзьям, которые в этой сфере работают. Может быть, мы дадим возможность нашему гостю чуть несколько слов сказать. Это было бы интересно его послушать. Это, правда, не входит в традиции нашей такой сессии дискуссионной.
12: Важнейшее событие Петербургского экономического форума – участие в нем российского президента Владимира Путина. Мы продолжим через несколько минут слушать сессию вопросов и ответов к российскому президенту.
2: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Георгий Федоров о необходимости концепции русской идеи.
16: Главное, мы должны для себя понять, кто мы, куда мы идем, какую роль Российская Федерация должна иметь в евразийском пространстве, в европейском пространстве, в мировом пространстве и так далее и тому подобное. И если мы поймем, куда мы пойдем, вот этот наш русский проект, как в свое время был советский проект, который был альтернативный западному проекту и который был для многих привлекательный и очень успешным во многих смыслах этого слова, то у нас такого, к сожалению, проекта пока нет. Это когда та или иная нация или цивилизация формулирует свое место в мире, соответственно, и цели, миссии, куда она стремится, какое будущее она для себя видит. Турция, Израиль, США, да, Советский Союз. У каждого из этих субъектов есть свой проект. То есть, грубо говоря, Европейский Союз сформулировал определенные ценности, и он этим ценностям соответствует или не соответствует, но, тем не менее, он двигается в каком-то направлении. А мы, куда как Российская Федерация идем, только, наверное, с 2014 года начались попытки сформулировать некую идею или идеологию. Мы же в 90-м году от всех вот этих идей, которые были в Советском Союзе, отреклись и, соответственно, сформулировали некую такую идею зарабатывать деньги и строиться в мировую систему координат. Как мы видим, что это не получилось. Соответственно, мы должны сформулировать свою идею.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сказано
17: реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
19: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Валерий Гергиев нередко дирижировал зубочисткой, полагая, что размер палочки не влияет на качество игры музыкантов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
12: Сессия вопросов и ответов на пленарном заседании Питерского международного экономического форума проходила в довольно теплой атмосфере, и российский президент прямо отвечал на вопросы, которые ему задавали. Давайте послушаем.
20: Ну что ж, могу ли я обратиться к его превосходительству министру энергетики Саудовской Аравии подняться к нам на сцену, поскольку микрофон ручной нам не получилось достать? Но, ваше превосходительство, я прошу слишком многого, не удостоите ли вы нас возможности подняться к нам на сцену и выступить. Большое спасибо, что вы пошли нам навстречу. О, ваше превосходительство, микрофон принесли. Просто волшебство какое-то.
21: Вы в России.
20: Ваше превосходительство, господин президент, волшебство всегда происходит в Санкт-Петербурге. Большое спасибо, что предоставили мне возможность выступить. Я действительно рассматриваю это как возможность, но не только для самого себя, но прежде всего это наша общая возможность, и его превосходительство, господин президент Путин, и его королевское высочество, король Саудовской Аравии, хорошие и близкие друзья. Это же касается и кронпринца, нашего премьер-министра. Но должен отметить, что, вне всякого сомнения, все мы Готовы подтвердить, что прежде всего это важная возможность и большая честь для всего королевства и народа Саудовской Аравии. Поэтому я очень благодарен за эту возможность. Действительно, это партнерство, которое началось еще в январе 2015 года, и с тех пор это партнерство успешно помогает преодолевать нам все сложности, с которыми мы сталкиваемся, начиная с пандемии COVID-19 и дальше, несмотря на все эти грозы, штормы и ветра, которые дуют по всему миру, не всегда это попутные ветры. Но, безусловно, мы регулярно встречаемся в самых разных местах, с разными целями, по разным задачам, но, тем не менее, мы успешно преодолеваем все сложности, потому что мы привержены друг другу, привержены нашему партнерству. И хотя я мусульманин, а его превосходительство и Российская Федерация – это православная страна, но, тем не менее, мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Это очаровательно.
3: Спасибо. Спасибо, ваше превосходительство. Но хочу обратить ваше внимание на то, что от 10 до 15% граждан Российской Федерации исповедуют ислам. И другой родины у них нет. Я могу попросить ведущую, знаю, что вы сами сказали, что в зале вроде бы находятся и представители стран Евросоюза, и Соединенных Штатов, может, они поднимут руку и захотят что-то сказать, это было бы неплохо. Мы все про них говорим, может, они сами про себя что-нибудь скажут. Вот там руку подняли. Да, пожалуйста, пожалуйста.
20: Превосходно, пожалуйста, возьмите микрофон. Well, you haven't put me on the spot at all. Должен сказать, что вы совсем не застали меня врасплох. Господин президент, очень приятно вас видеть. Я хотел бы поблагодарить вас за оказанное гостеприимство. Это действительно беспрецедентный уровень гостеприимства, которым я наслаждаюсь, возвращаясь в Санкт-Петербург. Я очень люблю этот город. И я думаю, вам это хорошо известно. Я приезжаю в Петербург на протяжении 30 лет. Это ваш родной город, и он прекрасен. И я тоже очень люблю этот город. И я говорил об этом уже неоднократно в рамках своего визита, и я всегда говорю о том, что мой родной город Атланта и Санкт-Петербург имеют много общего. Я родом из города, который, к сожалению, был стерт с лица земли во время войны. Во время Второй мировой войны его сравняли с землей. А Санкт-Петербург смог преодолеть блокаду и не допустил того, чтобы фюрер проехал по улицам города и взял город под свой контроль. К сожалению, это произошло с моим родным городом. Но Санкт-Петербург смог противостоять этому натиску. И буквально вчера для меня было большой честью по моему запросу Ленинградскую симфонию Шостаковича исполнял оркестр, седьмую симфонию. Я попросил об этом специально, потому что я знаю, что город выстоял не только благодаря мужеству и приверженности народа, но и благодаря культуре и музыке. И если бы у моего родного города, если бы у Атланты был свой Шостакович, может быть, мой прекрасный город сохранился бы до сегодняшнего дня, так же, как сегодня процветает этот прекрасный город Санкт-Петербург. И, конечно, я хотел бы передать вам приветствие от вашего хорошего друга, президента Трампа. И я воодушевлен всем, что я вижу с тех пор, как приехал сюда, господин президент. И я очень благодарен вам за возможность говорить сегодня. У нас очень много идей, которые нам предстоит обсудить в последующей неделе между нашими столицами. Могу я задать вам вопрос, Родни? Вы можете задать его, но я не уверен, что я отвечу на него. Ничего страшного. Что вы забираете с собой, родни? Какой посыл вы перенесете в Вашингтон, когда вернетесь? Вы хотите меня спросить, научился ли я чему-то здесь, в Санкт-Петербурге? Я хотела вас спросить, может быть, вас что-то вдохновило? Вы будете строить новое крыло Белого дома? Может быть, вы будете вдохновляться тем, что увидели в Санкт-Петербурге? Ну, должен сказать, что Санкт-Петербург бесконечно вдохновляет меня своими роскошными бальными залами на протяжении всей моей жизни, и я горжусь тем, что провел много работы в России по восстановлению церквей и прекрасных предметов архитектуры, поэтому ответ однозначно «да».
3: Спасибо вам. Спасибо за привет из Вашингтона. Передавайте ответную шайбу президенту Трампу. И спасибо вам большое, спасибо большое за такие добрые и проникновенные слова о Петербурге.
12: Это была сессия вопросов и ответов во время дискуссии на пленарном заседании Питерского международного экономического форума. На вопросы отвечал российский президент Владимир Путин. Это радио «Комсомольская правда». Продолжим наш эфир.
2: Друзья, будущее наступило.
9: Уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Просто космос.
4: Представьте себе, на невидимой Земле обратной стороне Солнца совсем недавно произошел грандиозный космический шторм. Европейский зонд Solar Orbiter, который сейчас находится на расстоянии около 250 миллионов километров от нашей планеты, зафиксировал сразу три вспышки высшего максимального класса X. И вся их невероятная ярость обрушилась на беззащитный Меркурий, самую близкую к светилу и самую малоизученную планету Солнечной системы. Хорошая новость в том, что нашему дому эта катастрофа пока не угрожает. Вспышки произошли на так называемой ночной стороне Солнца, и поток заряженных частиц прошел мимо Земли. Но сам факт такого события – тревожный звонок. Вспышки класса X – это мощнейший тип взрывов на нашей звезде. Их энергия эквивалентна взрыву миллиардов мегатонных водородных бомб одновременно. Рентгеновское и ультрафиолетовое излучение от этих трех вспышек достигло Меркурия всего за 8 минут со скоростью света. И тут начинается самое интересное. У Меркурия нет плотной атмосферы, которая могла бы защитить его, а его магнитное поле в 100 раз слабее земного. Поэтому, когда удар пришелся прямо по планете, ее поверхность, вероятно, раскалилась до невероятных температур, а разряженная газовая оболочка просто сдулась в космос. Космическому аппарату Solar Orbiter тоже досталось от этого энергетического удара. Но зонд, созданный специально для работы в экстремальных условиях, выдержал и передал уникальные данные. Ученые теперь будут изучать, как подобные вспышки бомбардируют внутренние планеты нашей системы. Для сравнения, самая мощная вспышка, зафиксированная в истории наблюдений с Земли, произошла в 2003 году и получила индекс X28. Она вывела из строя несколько спутников. А нынешняя тройная серия, по предварительным оценкам, может переписать этот рейтинг. Каждое из этих событий – фантастическое напоминание о том, насколько динамична и порой опасна наша звездная система. К счастью, у нас есть такие космические разведчики, как Solar Orbiter, а также российские приборы на борту Spectre-RG и американские SDO, которые предупреждают о надвигающейся опасности за часы, а иногда и за сутки. Пока Меркурий принимает на себя первый удар, мы можем вовремя отключить чувствительную электронику и увести спутники с орбит. Но представьте, что было бы, если бы такой шторм случился прямо сейчас, на стороне Солнца, обращенной к Земле? Ответ на этот вопрос мы, пожалуй, предпочтем не узнать.
2: Просто космос. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Климатолог Алексей Карнаухов о том, какую угрозу несет глобальное потепление.
5: В результате глобального потепления у нас усиливается таяние ледников Гренландии. Огромное количество пресной воды поступает в Северную Атлантику и нарушается работа течений в Северной Атлантике. И вообще глобальное потепление может привести к тому, что эта система отключится, то произойдет то, что называют климатологи коллапс АМОЦ, атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции, и в Европе вообще может понизиться температура на 20-25 градусов. Но это очень серьезное похолодание, потому что

0: В российском мессенджере «Макс» скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О политике.
2: Ушаков заявил о встрече Путина со Шредером в Кремле. Политики провели дружескую беседу тет-а-тет. О чем именно? Президент говорил с бывшим канцлером Германии. Помощник президента Юрий Ушаков уточнять не стал. Несмотря на жесткое давление на Западе, немецкий политик сохраняет личный контакт с Владимиром Путиным и выступает за дипломатические каналы связи между Россией и европейскими странами.
0: О важном.
2: Самолет с российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. 185 военных доставил Ил-76. Всех вернувшихся бойцов оперативно определят в специализированные медучреждения Министерства обороны. Там им будет оказана экстренная психологическая и медицинская помощь. Об их возвращении с подконтрольной Киеву территории сегодня объявили в военном ведомстве. Взамен Украине были переданы 185 военнопленных ВСУ. Посреднические усилия гуманитарного характера в возвращении российских бойцов оказали Объединенные Арабские Эмираты.
0: Об экономике.
2: Александр Новак отметил рост доли БРИКС в мировой экономике. По словам вице-премьера, происходят структурные изменения точек роста. Если раньше доминировали с глобальной точки зрения страны G7 как драйвера экономического мирового роста, то сегодня за последние пару десятилетий очень активную роль стали играть развивающиеся страны, прежде всего БРИКС, доля которого в мировой экономике составляет больше 40%, подчеркнул Новак. Он добавил, что дальше она будет только расти. Число новых центров экономического роста будет увеличиваться в Азии, Африке и странах Латинской Америки.
0: О происшествии.
2: Три человека пострадали при падении кабины лифта в жилом доме в Оренбурге. Они госпитализированы, уточнил глава города Альберт Юмадилов. Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Березка. Прокуратура проводит проверку.
0: О погоде.
2: Синоптики предупредили москвичей о возвращении дождей. Осадки ожидаются в столице 9 июня. Данные привел руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, кратковременные дожди могут начаться уже во вторник, во второй половине дня и продолжатся до 10 числа. Он добавил, что осадки будут сопровождаться небольшим и непродолжительным понижением температуры. При этом в гидрометцентре заявили, что в предстоящие выходные погода в Москве и области будет по-прежнему летней и жаркой. В воскресенье в Подмосковье ожидается до плюс 29. Сейчас в столице плюс 21, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер. 16+.
3: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
4: Глава 32.
5: 6 августа 2024. Красногоровку брали хитростью из старого фильма. «Окна жизни». Вся операция по освобождению Красногоровки заняла 3 месяца. Дальше наши войска выходят к Курахову, прилегающим поселкам и огромному открытому пространству – Кураховскому водохранилищу. За ним только поля, разбитые лесопосадками, на квадраты. Но никакой эйфории по поводу дальнейшего продвижения у славяна нет. Он удивляет меня этой фразой, обрушивает один известный миф, мол, после окраин Донецка и городов-спутников противнику не за что будет зацепиться. Комбат не согласен. «Раньше я думал, что самые тяжелые бои в городах. Ничего подобного.

0: лесопосадки брать труднее.
1: Чуть позже я попрошу командира штурмовиков развернуть эту мысль поподробнее. Спрашиваю о противнике и пленных. Славян машет рукой, мол, ничего интересного.
0: Все одно и то же говорят. Я не стрелял, меня вчера мобилизовали, поймали в автобусе. В основном против нас воевала тероборона. 59-я бригада ВСУ и пограничники были. Они будут тянуть резину до последнего, дожидаясь политических решений. Вперед будут кидать неподготовленных живым щитом. Опытные будут в тылах дожидаться, когда мы устанем атаковать.
1: Комбат замечает, что западного трофейного оружия на фронте стало на порядок больше. Закончилось наследство СССР. Славян приносит пластиковую коробку хитрой формы.
0: Это французская мина. Муляж. Мы распечатали на 3D-принтере для изучения. Она должна быть песчаного цвета. Жабоеды только в Африке воевали. Мина ставится на неизвлекаемость на 30 суток по внутреннему таймеру. В Красногоровке такие стояли, все рабочие. Снайперы их с дистанции расстреливали.
1: Славян приносит помповое ружье «Мосберг».
0: Тоже трофейное. Почищу и напередок ребятам отдам. Против дронов. Но основная масса у них бегает с калашниковыми. Хотя у их спецназа мы трофеили американские автоматические винтовки М4.
1: В дверях командного пункта уже светится в темноте огненно-рыжая борода ирландца. Он делает руками знаки. Пора. Окно сумерек небольшое, чуть больше часа. Надо успевать. Спрашиваю напоследок.
0: Что дальше после Красногоровки?
1: Славян отвечает как командир, но в конце не может сдержать эмоций.
0: Красногоровка нам дает плацдарм для дальнейшего наступления и выравнивания линии фронта с остальными наступающими, чтобы выйти как минимум на границы бывшей Донецкой области. Я считаю, что она под оккупацией. Я с вами в маске общаюсь. У меня родственники на той стороне.
2: Всегда упираешься в пулемет.
1: К линии фронта нашу машину сопровождает мотоциклист. У него включенная фара, у нас же еле светится приборная панель. Ее специально притушили, чтобы не мешало водить в темноте. С визгом покрышек ирландец проскакивает Т-образный перекресток. Он весь заставлен горелыми гражданскими машинами. Ржавыми и свежими. Приметная точка для работы дронов и артиллерии. Но наш детектор обнаружения беспилотников молчит. И мы, в конце концов, залетаем в укрытие. Спускаемся по длинной железной лестнице в подземелье. Ирландец предлагает снять броню и чувствовать себя как дома. Кошка с позывным «Полковник» ложится на мой бронежилет, передает запахом привет моей донецкой кисе. Ее котенок с позывным «Тапик» от аббревиатуры «Телефонный аппарат полевой» пытается пристроиться рядом, но мать его отгоняет. Ирландец объясняет, почему так прозвали котенка.
3: «Любил провода грызть. Начал с телефонной полевки. И, наконец, добрался до провода, где было 220 вольт. После этого с проводами баловать перестал, но кличка осталась».
1: Треть разговоров на передке о снаряжении – неиссякаемая тема. Ирландец показывает свой бронежилет «Ратник» с керамическими плитами и замечает.
3: «Все, только такой броник. Никаких других».
1: И вдруг вместо объяснений задирает футболку, показывая чудовищные шрамы и дырки.
3: «В метре от меня упала 120-миллиметровая минометная мина. Мне разорвало и руки, и ноги, живот пробило, 2 осколка в позвоночнике. А вот сердце осколок не пробил. Керамика разлетелась вдребезги, но дальше осколок не пошел. Пацаны вытащили меня разорванного, хотели сразу руку отрезать, но потом передумали. Их убедили. Руку спасли, кость оказалась целой».
1: Спрашиваю ирландца, почему в лесопосадках воевать сложнее? Ответ – практика.
3: «В посадке всего один путь для наступления – вдоль. В других направлениях – поля. Ты виден, как на ладони, и поля минированы. Все, выбора у тебя не остается. Ты наступаешь вдоль и всегда упираешься в пулемет».
1: На мой вопрос о том, как изменился ход боевых действий за последние месяцы, ирландец ответил кратко.
3: «Арта больше не повелительница полей боя. Артиллерия при виде FPV-дронов курит в сторонке».
1: и развивает свою мысль, показывая на двух курящих в сторонке мальчишек. Им едва за 20, не худые, а сухие. У парня с бородкой ноги в следах от мелких осколков, ранки густо замазаны зеленкой, колено перевязано. Ирландец объясняет.
3: «Это наши ноги. Я не знаю, как наша рота воевала бы без этих парней. Это парни, достойные как минимум госнаград. И памятник ногам нужно поставить после победы».
1: БК, вода, еда. Ноги страшно смущены вниманием прессы, но быстро берут себя в руки. Слон может позавидовать стрессоустойчивости салюта и черепа. Реальность этого этапа СВО такова. Можно выбить противника с позиций, закрепиться на них, удержать их за собой, отбить контратаки. Но дальше возникает проблема – снабжение этих позиций. Как сформулировал ирландец, три главные вещи, без которых невозможно воевать. БК, вода, еда. Все это заносится на позиции на себе, бойцами с новой воинской специальностью – ноги. В роте ирландца это две ходки в день, 24 километра в общей сложности.
0: Все заносим. И трусы, и носки, и гигиенические салфетки, и масло, и бензин для генераторов, объясняет мне череп. Но главное сейчас – вода. Водой загружаемся по полной.
1: По словам парней, самый противный звук – визг нагруженного боеприпасом вражеского FPV-дрона. Но тут есть хитрость. Практически весь маршрут ног пролегает от укрытия к укрытию. В случае опасности спрятался, отдышался или, как говорят здесь, с отсылкой к компьютерным играм, пересохранился. Череп замечает.
0: Кусты обычно гасят взрыв дрона. По открытке, ну, открытой местности, бежим, бежим.
1: Салют рассказывает про сегодняшний эпизод. Их засек висящий над позициями украинский беспилотник-разведчик «Мавик». Он корректировал работу FPV-дронов.
3: «Нас спас какой-то стрелок», — говорит салют. «Сбил их из автомата».
1: Спрашивать про мотивацию этих молодых парней нет смысла. Оба местные, дети войны. А салют еще в начале СВО успел и в плену побывать. Его танк подбили, взяли в плен контуженного. Били страшно. Через несколько месяцев выменили, в итоге вернулся на фронт. Говорит мне,
0: «Вы не представляете, как нас там на позициях ждут ребята».
1: Внезапно кошка с гендерно-нервным позывным «Полковник» выходит в центр подземного зала и мявканьем привлекает всеобщее внимание. В зубах у полковника мышь. Она показывает ее всей собравшейся публике и, кажется, даже слегка кланяется, когда ей аплодируют. Мышей на фронте ненавидят люто, и есть за что. От испорченной сложнейшей электронной техники до тулеремии, омерзительной полевой хвори. На обратном пути инженер чуть притормаживает у перекрестка смерти и на секунду включает фары. Этого хватает, в нашу сторону начинает двигаться дрон, срабатывает детектор. Ирландец гасит свет, педаль газа в пол, бросает.
3: «Смотри, меняются ли частоты?»
1: Я вздыхаю, но про себя. Частоты на экране детектора «Булат» изменяются. Это враг перед атакой решил сменить частоту. Ирландец успокаивает и нас, и себя.
3: «Сейчас за поворотом будем в безопасности. Дальше они не залетают».
1: Действительно, детектор замолкает. Потом включается вновь, и вот опять молчит. Проходит минут 5. Выдыхаем шумно. Ирландец объясняет наше везение. Похоже, у дрона была сработана батарея, и он решил за нами не гоняться. На командном пункте батальона, куда я заскакиваю попрощаться, узнаю свежие суточные цифры по войне коптеров. За сутки на позиции батальона прилетело 93 вражеских дрона. Половину отогнали рэбами, не дали работать. Половину уронили. 13 дронов прорвались. Не факт, что все они нашли цели. И вот эти прыгающие частоты на экранчике моего «Булата» говорят о том, что противнику достается от наших рэбов, и он пытается с ними бороться. И вообще Донецк перестала обкладывать арта. А Красногоровка скоро будет нашей. И мы пойдем дальше, до края родной земли.
4: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Если тебя... Июнь в «Стройсам». Лето начинается там, где удобно жить. Обновляйте дом, обустраивайте дачу, приводите участок в порядок и собирайте все для летнего сезона. Краски, полы, плитку, двери, полив, свет, инструмент, сад, душ и товары для отдыха. Весь июнь новые акции, календарь скидок, новинки и товары летних выходных. «Стройсам». Заезжай чаще за всем для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные...
4: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
10: 16+.
11: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
12: Глава 33.
13: 20 сентября 2024. Солдатики на дырявых УАЗах, счастье от наступления и фронтовая киса. Бензина всем!
14: Любимую вражескую заправку на британской Shell на Таганрогском шоссе наконец переименовали по-человечески. Все последние 10 лет я любил на нее заезжать за хот-догами и бензином. Любопытно, что дальше по трассе на Крым все заправки Shell разбиты еще с наступления 2022 года. Некими добрыми людьми, верно. Впрочем, смена бренда не повлияла на качество бензина. Все те же 700 километров на одном баке, как показывал мне мой прибор «Экономайзер». В Донецке бензин дороже и жиже, не такой нажористый. Возможно, выдыхается по дороге. Мне излаживали хот-дог со всеми соусами по чуть-чуть. И в этот момент на заправку зарулили запыленные войны на трех драных УАЗах. В дырках от осколков, с рэбами на крышах и скатками маскировочных сеток. Тут же начались хаос и неразбериха, что составляет армейский порядок и нашу главную военную тайну. Чувствовалось, что люди в шоке от мирной жизни, особенно после солнечного Работина. И эта суточная командировка в Ростов для них большая радость и развлечение. У одного УАЗа потек бензобак, и его замазывали туалетным мылом, которое принесла уборщица. В туалетах, разумеется, мыло только жидкое, в дозаторах. Бензобак заткнуть нечем. Потом подъехал какой-то добрый человек на жирной «Инфинити» и заявил, что он прямо сейчас заправляет все эти УАЗы. Прозвучало как «всем шампанского». Тепло стало, хотя ветер с Азова потягивал прохладный. Конечно же, один из УАЗов не завелся. Водителю, лежащему под машиной, принесли стаканчик с кофе, и он пил его лежа, не отвлекаясь от ремонта. До сих пор не знаю, как у него это получилось. Солдатская смекалка против физики. Я докусал хот-дог и тронулся в путь. Жизнь на два дома.
1: Я поспешал, потому что в 23:00 начинался комендантский час, а его в ДНР традиционно соблюдают. На границе махнул паспортом из окошка машины, пожелал здравия пограничникам и через час въехал в город-мученик Донецк. По асфальту текла вода, значит, водопровод работает. Рано я радовался, это была последняя вода на ближайшие трое суток. На фильтровальной станции наконец-то меняют оборудование. Теперь пятилитровки с унитазной водой перестанут взрываться на жаре с таким лютым сероводородным запахом. И в Донецке наконец-то смогут махнуть водички из крана, как в детстве. Впрочем, я опытный дончанин, и у меня дома все было запасено с лихвой. И питьевая вода, и техническая. Пока в дороге не слушал новеллы Галсуорси, много думал. Думал, что у меня два дома, как две жены, извините. Не могу выбрать любимую, да это и не нужно. Сейчас приеду, а в доме все разложено по полочкам. Комплекты масксетей на зиму и лето, теплые сапоги ПВХ, Нордик, четыре разные аптечки. Паек рацион, вдруг оголодаю, консервы и дошираки. Тапки мои стоят в коридоре. Есть теплый спальник и запас энергетиков. Сигары и трубочный табак, надувной коврик и кое-какие книжки. Достану из коробки самый дешевый плоский телек, купленный в донецком клоне Эльдорадо, лишь бы фильмы с флешки показывал. Распакую и включу холодильник. По-хозяйски пододвину ногой коробку от сухпаев, чтобы штукатурка во время дождя туда попадала четко. В доме чисто. Убирался и мыл месяц назад, перед отъездом. Киса встретит? Киса не встретит. Кисы очень практичные существа. Если троекратное питание прекратилось в связи с отъездом Лысого, значит, нужно искать другую кормовую базу.
15: Все в счастливом оживлении. Фронт сдвинулся.
1: Домик мой частично сложен из шпал. Настоялся на жаре. Питерским метро попахивает. Поэтому снился мне третий сон Анны Карениной. Неважно, что у Толстого никаких снов Анны Карениной не было. Сны были у Веры Павловны. Все равно снилась Каренина. Проснулся от одиночных выстрелов из автомата. Потом даже тройками отсекали. Дрон, наверное, летал над городом. Все наперебой говорят, что меньше стали обстреливать Донецк. Друзья рассказали, что наша авиация стала работать от окраин города, разворачиваться там. А раньше это делали с другой, тыловой стороны Донецка. Значит, линия фронта очень серьезно сдвинулась. Укропы уползли и утащили вместе с собой свои РЭБы и ПВО. Наши двигаются, и я буду про это с удовольствием вам писать. Поэтому и приехал. Двигаются каждый день. Командиры от этого в счастливом оживлении. Нашелся мой старый товарищ Стас Смагин, ушедший из политруков в штурмовики. Просто 3 недели не было связи. А я уже ему за упокой свечку поставил в одном из древних монастырей средней полосы. Значит, теперь будет жить 100 лет. Наконец-то я приспособил к своему бронику трофейный противоосколочный воротник, найденный на позициях ВСУ под Северодонецком в марте 23 года. Помню, долго из него песок выстирывал. Воротник во вражеском камуфляже, поэтому протер его щедро уайт-спиритом, положил слой оливкового грунта и еще пару раз прокрасил в 2 неярких защитных цвета.
15: Киса и подвох.
1: Киса пришла рано утром. Раньше она мне выговаривала, как бы пытаясь спросить, где ты был. Потом поняла цикличность моих отъездов и возвращений и ругаться перестала. Сразу же кинулась на кровать, в ноги, на колючее трофейное одеяло из Мариуполя. И смотрит так. «Ну, давно не виделись. Вот это я, твоя киса. Что ты будешь теперь делать?» «Ну, что тут поделать? Сливки и сосиски. Корм сегодня куплю». «Все стабильно. Только обстрелов стало меньше на порядок. Все горловке достается. Озверевшие укропы на дронах, не находя военных целей, врезаются в маршрутки, трамваи и в обычные гражданские фуры. Больше всего меня потряс рассказ товарища из Горловки, как укропский дрон гнал по улице Горловки белый дамский корейский автомобильчик. Наконец, из него выскочили 2 женщины в белых платьях и бросились бежать. Все равно догнал и убил. Зачем? Я сам себе ответил, чтобы мы знали и понимали, с кем воюем, а то бывает и забываем. В Донецке по-прежнему под обстрелами Петровка, немного Киевский район. Сейчас бандеровцы сосредоточились на Куйбышевском районе, дотягиваются пока артиллерии. Товарищ дом покупал в этом районе, продавали дешево. Можно сказать, подозрительно дешево. Он все искал подвох в этом доме. Сам строитель все облазал, изучил, фундамент там, перекрытие. Искал трещины в стенах, замазанные штукатуркой. Не находил. «В чем же подвох?» – спрашивал он себя. «Пока этот подвох натовским калибром 155 мм не прилетел в соседний огород». Дом он, конечно, купил, потому что сам из Донецка и верит в нашу победу.
12: Глава 34.
1: 26 сентября 2024. Саперы пробивают дорогу к Авдеевке. Крайний раз я ездил по этой трассе летом 2016 года, как говорится, плотно прижав уши к черепу. Ее обстреливали, устраивая охоту за отдельными машинами. У так называемого ясиноватского поста ДПС ополченцы даже построили стенку из мешков с песком, не зная, что скоро от него останутся рожки да ножки. И трассу на долгих 8 лет противник перережет окончательно. Развязки превратятся в крепости, многократно взорванные, горевшие, оставленные и вновь отбитые у врага. Железо больше, чем земли. Земли в этих местах меньше, чем металла. И мир здесь настает только после сплошного разминирования. СВО еще не закончилось, но специалисты уже подсчитали, сколько потребуется времени на разминирование. По мнению МЧС ДНР, 20-30 лет. С уточнением эксперта-пиротехника, озвучившего сроки. Это как пойдет. Немолодой сапер с позывным «полковник», не переставая ковыряться в земле, заметил мне печально. 100 лет. Надеваем броню под каким-то бетонным мостом. Направо, километрах в 30-40, многострадальная горловка. Налево царская охота. Гостинно-ресторанный комплекс – один из основных узлов обороны Авдеевки. Именно здесь наши начинали операцию по освобождению города. Над головой в дорожном полотне светятся аккуратные дыры диаметром с футбольный мяч. Это следы хаймерсов. Офицер с позывным «Дым» забирает у меня помповое ружье со словами «Ты и так очень страшный». Я не спорю. Таскать с собой это ружье и снимать видеокамеры практически невозможно. Не хватает рук. Вспоминаю вслух старую и циничную немецкую поговорку времен Второй мировой. Итальянцы воевали, держа в одной руке мандолину, а в другой винтовку. Винтовка мешала играть, а мандолина стрелять. Дым смеется. Помповое ружье в его лапе смотрится, как дуэльный пистолет. Один из саперов показывает пальцем на невысокого бойца, прогуливающегося по перекрестку.
16: «А вот наше ПВО».
1: Боец сделает несколько шагов, замрет и прислушается к небу. За спиной у него поблескивает затертыми стволами простенькая ружьишка 12-го калибра. Дробь-нулевка, по словам зенитчика, в отличие от РЭБа, работает всегда.
4: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко о планах внедрения связи 5G в России.
18: Что проще? Убедить производителей чипов, которые производят 5G в наши телефоны, программно, причем программно, просто менять частоту, ездят в Россию, будем с этой частоты брать, да? Ездят в Америку, будем с этой частоты брать. В целом, опыт колоссальный у телекомщиков, и для них это стоит, ну, не 0 рублей, 0 копеек, давайте так не будем говорить, 0 рублей, 0 копеек, но гораздо дешевле, чем если мы завтра сдавим для нас с вами одну частоту, вояк переведем куда-то в другие места, но при этом мы должны будем им заново покупать оборудование. У нас из 4G примерно такая же история, просто не было такого хайпа. И с Wi-Fi вот такая же история. В разной стране по-разному были какие-то частотные подходы. Поэтому, скажем так, страны крупные с 5G, в этом плане у них все стандартно. Да? У нас получилась вот такая нестандартная.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Внимание, внимание!
19: Товарищи радиослушатели, мобилизация в боевые ряды полковника Баранца на радио «Комсомольская правда» начинается. Каждый будний день, едва часы пробьют 16:00 по московскому времени, звоните в прямой эфир. Смело и уверенно, твердой рукой набирайте номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И задайте ваш вопрос об армии, боевых действиях и международной политике. Виктор Николаевич Баранец ждет именно вашего звонка.
20: Может быть, следует тактично, очень нежно, даже вот ласково пошептаться по телефону?
21: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
22: Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
22: О важном.
23: Россия не поставляла свое оружие в Иран, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. У президента также уточнили, предоставляла ли Москва Тегерану разведданные и спутниковые снимки. Информация всегда на столе. Некоторые современные средства контроля остаются информацией двойного назначения. Не знаю точно, но иранцы вполне могли получать данные не только с наших спутников, но и других аппаратов, которые реализуют это как продукт на коммерческой основе, отметил глава государства.
22: Об атаках.
23: Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, достигло 13. Об уничтожении еще одного дрона сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
22: Кремль говорит.
23: Диалог России и США ведется. Он не осложнился, заявили в Кремле. Пока он связан в основном с урегулированием вокруг Украины. Однако сейчас стоит на паузе, добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также напомнил, что приглашение Владимира Зеленского в Москву остается в силе. Сегодня в ходе пленарного заседания Владимир Путин заявил, что ключевые вопросы в урегулировании конфликта должны решать Россия и Украина, а США и другие страны могут выступить гарантами. Глава государства также отметил, что бегло посмотрел открытое письмо Владимира Зеленского, подчеркнув, что в послании есть хамские элементы. Пока смысла во встрече с украинским лидером Путин не видит.
22: Об экономике.
23: Антон Силуанов оценил вероятный доп-доход в бюджет России от ситуации в Ормузском проливе. Прибыль может достичь 1 триллиона рублей, предположил министр финансов. Действительно, начало года по ценам на нефть было не слишком благоприятным для бюджета. Но ценовая конъюнктура изменилась. Понимаем прекрасно, что это временно, поэтому те даже дополнительные ресурсы, которые мы получаем, могут пополнить фонд национального благосостояния примерно на триллион, сказал Силуанов, отвечая на вопрос о повышении цен на нефть на фоне ближневосточного конфликта.
22: О спорте.
23: Футболисты сборной России со счетом 3-0 обыграли национальную команду Буркина-Фасо в товарищеской встрече. Матч состоялся в Волгограде. На 14-й минуте гол забил Лечи Садулаев, на 20-й Алексей Миранчук, на 73-й Илья Вахания. Сборная Буркина-Фасо значительную часть игрового времени провела в меньшинстве. На 43-й минуте за фол был удален Мохамед Уэдра-Ого.
22: О погоде.
23: В Москве плюс 20, ясно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
21: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
24: 16+.
25: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
26: Глава 34.
27: 26 сентября 2024. Саперы пробивают дорогу к Авдеевке. Робот семьи.
28: Говорим с саперами об обстановке на их участке. И я в очередной раз удивляюсь, как изменился характер боевых действий. Мне объясняют. FPV-дроны в последнее время сюда долетают редко. Может прилететь что-то тяжелое со сбросами. Я уточняю. Баба-Яга? Сапер кивает и продолжает рассказывать о небесных делах. У нас есть служба оповещения. Если появляется дрон, предупреждаем всех по рации. Тут мы в чистом поле, вздыхает он. Но у нас есть присмотренное убежище, где можно отлежаться. Включаем РЭП. Если появляется крыло, высотный разведывательный дрон, следом могут прилететь кассеты 155 мм. НАТОвский калибр пока достает.
27: Мы начинаем работать. Саперы запускают странный аппарат. Зеленый, приземистый, легкобронированный с ковшом. Он похож на мини-трактор, но без кабины. На борту надпись «Стальное сердце». Мне объясняют, что это саперный робот «Уран-6». Назвал его так политрук, оттолкнувшись мыслью от строчки из песни «Наше сердце – пламенный мотор». И вообще этот робот практически член дружной саперной семьи и много жизней спас. Парни говорят, что такими аппаратами разминировали Пальмиру, Алеппо, Мариуполь. «Уран-6» срезает верхнюю часть грунта и либо повреждает взрывоопасный предмет, либо принимает взрыв на себя. На машине стоят видеокамеры, а оператор все видит на пульте. Можно работать с удаления под километр, проделывая проходы во вражеских минных заграждениях. Оператор ткнул пальцем в экран. Уран дернулся и еле слышно заурчал дизелем. Потом опустил ковш и пошел срезать грунт с обочины. За ним сапер с металлоискателем, потом мы.
28: Сюрпризы для зеленых медвежат. Издалека саперы похожи на неуклюжих медвежат. Бродят по выгоревшей до белизны степной траве очень неспешно, как гуляют. Все в противоосколочных костюмах, а он любого человека превращает в медвежонка. Сапер-полковник говорит мне, что вся снаряга с костюмом у него весит за 30 килограммов. Летом тяжело.
16: 50 метров прошел и скис. А вот сейчас одно удовольствие. Ветерок и тепло.
28: Я замечаю, на дворе 53 августа. Смеемся. Я спрашиваю главное. Спасает костюм? Полковник в него верит. У сослуживца рядом сработала противопехотная осколочная мина. Осколки костюм пробили, но дальше кожи не вошли. Не было бы костюма, ранение было бы очень тяжелое. Я киваю. Я видел эти мины на Азовстале. Они ставятся дистанционно и в боевом положении выбрасывают во все стороны нити из тонкой проволоки. В траве или в темноте их не видно. Задел – и все. Сапер Саня стоит на коленях над ямкой. Металлоискатель отложил в сторону. Выкладывает на обочину раздавленные патроны горстями. На дне ямки аккуратно обкопанная совочком граната F1, без колечка и чеки. Трогать ее не будет, скорее всего, подорвут на месте. Саня характеризует местность как очень много металла. Эту местность проходим и по два раза, и по три, и продолжаем что-то находить. Мин лепестков просто тысячи. Иногда по 2-3 штуки на квадратный метр. Судя по маркировкам, они должны были самоликвидироваться. Но им же по 40 лет. Много нештатных боеприпасов, не сработавшие сбросы с дронов. Они самодельные, а потому самые опасные. Штатный боеприпас изучен и понятен. А еще тут все завалено не сработавшими FPV-дронами.
27: Конвенция в траве. И правда, я десятки раз натыкался на поломанные пластмассовые винты и отлетевшие моторчики дронов. Это что-то новое, невиданное ранее, как и западные боеприпасы. Здесь они представлены пресловутыми и очень опасными колокольчиками, похожими на цоколь от электролампочки с белой ленточкой. Третий класс опасности. Их ставят дистанционно. Бандеровцы просто забрасывали нашу полосу наступления этими минами. Сапер Бухта машет рукой и показывает в траву. Там притаилась американская мина М-70/73. Их тоже ставят с помощью артиллерийских снарядов НАТОвского калибра. 9 штук в кассете. Срабатывает на изменение магнитного поля. Может и на бронежилет. Я удивляюсь, насколько точно подобран к этой мине камуфляж. Ее с 3 метров не видно ни глазом, ни на экранчике камеры. Хотя она достаточно массивная. 585 граммов гексогена. И опять на этом типе мин почему-то не срабатывает самоликвидатор.
28: М-70 должна была подорваться через 4 часа, М-73 через 48 часов. Почему? Саперы лишь пожимают плечами. Батарейки сели. Здесь не лучшее место для обсуждения Оттавской конвенции. Поэтому я обхожусь внутренним монологом. Конвенцию подписали в 1997 году 164 страны. И США в том числе. Подписавший ее не должен передавать противопехотные мины другим странам. И вот было бы здорово, если бы оставшиеся 163 страны-подписанта спросили у США: «А зачем вы, нацистам, мины-колокольчики передаете? Да еще в таком количестве?» Нет, не спросят. А еще есть конвенции о негуманном оружии, где мины должны снабжаться самоликвидаторами, работающими самоликвидаторами, в отличие от авдеевских сюрпризов. И США тоже ее подписали когда-то. Вот так, стоя на обочине шоссе, побывавшего линии фронта, понимаешь всю ничтожность международного права или лживую избирательность его применения. Минное поле за городом. Около полудня на дальних плантациях, где другие группы саперов собирали свой урожай, загремели взрывы. Подорвали и мы свою кучку. Противотанковые мины, мины-минометные и прочее опасное добро. Кто-то из саперов показал нам на небо. Что-то тихоходное и бесшумное сделало над нами петлю. Ее хорошо было видно по инверсионному следу. Один из саперов сказал в рацию: «Крыло, рассредотачиваемся!» И мы все рассредоточились. Я поехал в Донецк, до которого было всего минут 15-20 от минного поля. Не больше.
0: Донецкий фронт прорвало. Освободили Красногоровку. По-прежнему броню и каски надеваем на окраине Донецка, там, где заканчивается измученный обстрелами Петровский район столицы Донбасса. Возможно, это последний раз. Война уйдет из городской черты окончательно. Дорога до Красногоровки стала проходима в последние дни. Но водитель все равно нажимает кнопку на плафоне освещения, включая трэп, которая притаилась на крыше машины под бесформенным комом маскировочной сетки. И сообщает по рации: «Ждите, едем!» Чтобы сослуживцы нас подстраховали с помощью электроники на самом проблемном участке дороги. Его видно по остовам машин, но ржавчина огненно-рыжая, давняя. И, к сожалению, даже хорошая мощная рэп не может накрыть все и работать постоянно, круглые сутки. На самом деле Красногоровку взяли еще в августе. Командир штурмовиков-ирландец объяснил мне тогда, что за противником остался лишь небольшой участок на окраине города, половина улицы. За спиной у ВСУшников было поле. Так себе позиция. Пришло время, и их вышибли из Красногоровки. На волне наступления во время удара по острому. Просто прошли через украинские укрепления. И не все захотели геройски погибнуть за Бандеру и Зеленского. В одном из уютных подвалов Красногоровки нас ждет группа пленных ВСУшников. Все танкисты. Сдались сами, сделав белый флаг из мешка. В такие насыпают песок, сооружая укрепления. Пленных 6 человек, разных лет. Только один, кажется, возраста среднего. Остальные либо молодежь 2002 года рождения, либо на грани пенсии, вот как 56-летний железнодорожник, начальник поезда. В СССР, например, даже в самые тяжелые годы Великой Отечественной у железнодорожников была бронь. Но Украину, видать, совсем допекло. Я инстинктивно догадываюсь, что пленные темнят. Наговорился с ними с 2014 года. Хором говорят, что сдались сами. Это так. Но не говорят главного. Почему им в голову пришла такая мысль? Кто подсказал?
2: Продолжение через несколько минут.
3: Друзья, будущее наступило.
5: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс».
6: В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
8: Ясно. Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
13: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
14: 16+.
25: В книге упоминаются террористические, экстремистские организации, полки, батальоны, спецподразделения, которые запрещены на территории России.
26: Глава 34.
27: 26 сентября 2024. Саперы пробивают дорогу к Авдеевке. Бронированная брехня и гуманность. По данным радиоперехвата, укрепрайон, где сидели мои пленные собеседники, наши сначала размотали артиллерией и дронами. Выровняли. Сослуживцы сдавшихся с соседних позиций из 1-й аэромобильной бригады ВСУ, десантники без самолетов, дружески посоветовали сдаться своим побратимам, танкистам без танков. Дословно.
16: «Скажите, получилось откопать пацанов? Попробуйте откопать. Будут предлагать сдаваться в плен. Сдавайтесь. Коробка... бронемашина для эвакуации будет только вечером. Пацаны, принимайте решение».
27: Это было не смешно, но пленные по бумагам танкисты. Своих танков никогда не видели. Про «Абрамсы» и «Леопарды» говорят с непередаваемым южно-русским акцентом «брехня». Молодой парнишка, 22 лет, с усиками девственника, по гражданской профессии фельдшер, говорит, не скрывая какого-то облегчения. Думаю, он бы открыто радовался, что спасся. Но ситуация не располагает. Быстро рассказывает.
16: «Я из Черниговской области. Меня мобилизовали. Через месяц учебки отправили сюда. Сказали, будешь копать позиции и смотреть, чтобы никто близко не подошел. Сидел на позиции 6 дней. Мы ждали эвакуации раненых. Командиры нам сдаваться не разрешили. Воды у нас не было. Делили воду медицинским шприцем. Питались пайками. Командиры нас просто бросили. Только по рации пугали пленом. Говорили, что в плену будет еще хуже».
27: «И как в плену?»
16: «Оказали медпомощь, накормили и напоили, дали отдохнуть».
27: Один из офицеров нашей 5-й бригады, внимательно слушающий пленных, тихо говорит мне: «Не просто помощь оказали. Пацаны наши вывозили их на мотоциклах под обстрелами, рискуя жизнью.
28: В армию почти все пленные попали просто. Пришли в военкомат, на Украине теперь называется ТЦК, территориальный центр комплектования, сверить данные. Немолодой мужик, скорее дед, с глазом заклеенным пластырем, по профессии бурильщик нафтогаза. Зарабатывал неплохо во все времена. Остановили на дороге, отвезли в военкомат. Разрешили позвонить жене, чтобы забрала машину. Через месяц оказался в лесопосадке под Красногоровкой. Все хором говорят, что хотят домой. Я замечаю. Вас выменяют и сразу же призовут. Машут руками. Все, нет, лучше 5 лет отсидеть в тюрьме. Но воевались. И очень быстро. Спасибо российской армии. Без нее вряд ли пришли бы в разум. Закрыли с собой и вывели. Идем на позиции снайперов. Все мы в белой цементной пыли. Одна из примет боев в городе. Последнему в нашей цепочке уже дышать нечем. Осколки, взрывы и пули переламывают бетон в субстанцию, похожую на сахарную пудру, только не сладкую. При этом есть ощущение, что Красногоровки чуть-чуть, но досталось меньше, чем Авдеевки. По слухам, и взятый на днях Украинск даже сохранил большинство стекол. Один из сопровождающих, командир с позывным «Кирсан», говорит, что при штурме Красногоровки мы были ограничены в средствах. Много мирных осталось. Использовали больше пехоту. Нельзя было работать артиллерией. С острым было проще. Мирных жителей мы не видели. Сейчас в Красногоровке есть мирные? Нет, мы всех вывезли, даже с домашними животными. Как вас встретили? Как родных. Мы тоже всем оказали медпомощь, вымыли, накормили. Я с каждым мирным общался и уверен, что они ждали Россию. Они даже помогали нашим раненым, бинтовали, уколы делали. А противник как к ним относился? Есть показания мирных, что не выпускали из подвалов за водой и расстреливали тех, кто выходил. Даже если просто вышел подышать из подвала, стоишь на пороге. Они были в психозе и принимали местных за нашу разведку, переодетую в гражданское. Убивали на месте. И это были не единичные случаи.
27: Кирсан говорит, что за последнее время его подразделение взяло в плен почти 50 солдат противника. Хотя парни прекрасно знали, что вытворяли ВСУшники в Красногоровке. Логика Кирсана, воюющего уже 5 лет, простая. В любой ситуации нужно оставаться человеком. Еще он верит, что гуманное отношение российской армии к пленным как-то скажется и на наших ребятах в бандеровском плену. Александр Трошин, позывной «Узник», командир мотострелкового батальона. Дважды герой России и ДНР, старлей, ставший за один день майором, тоже говорит со мной о гуманности, только с примерами какого-то запредельного героизма.
16: «У меня пацаны, собой прикрывая, выводили местных. Там, как получилось, мирные сидели в подвале, их было человек 10. Противник поджег дом. Выход из дома только в сторону врага. До него меньше 100 метров. У меня пацаны буквально с собой мирных закрыли, когда выводили. То есть встали стенкой у выхода и открыли огонь по противнику. У меня 2 бойца там погибло.
27: А потом?
16: Сделали маленький пункт фильтрации. Проверили документы, телефоны и вывезли. Человек 200 мы вывезли из Красногоровки и эвакуировали. Кого-то на носилках несли.
27: Курахово уже на горизонте. Поля за Красногоровкой изумительно желтые, местами нежно-золотые, а за ними, на удалении 6-7 километров, дымит острое. Снайпер что-то выцеливает в небе, говорит со мной, не отрываясь от оптики. Оказывается, как малое ПВО – крупнокалиберная снайперская винтовка с тепловизионным прицелом равных не имеет. Снайпер белый объясняет мне, что тяжелый дрон, называемый в обиходе «Бабой-Ягой», способный нести 4 противотанковых мины, бывает сбивается одной пулей. Но для этого нужен острый глаз и твердая рука. Мы стоим чуть в глубине здания, в тени. И «Гранит», заместитель командира 1-го стрелкового батальона, объясняет суть наступления последних дней. Наша главная цель – выйти к Курахову.
16: Железную дорогу прошли, врага много, окопы у них глубокие. Лесополосы широкие, каждые 50-100 метров у противника опорный пункт. Мин тьма, полностью обложились. Отходят и поля минные оставляют, и еще минируют дистанционно. Противник немножко дестабилизирован,
1: Соседи наши справа, группировка «Центр», хорошо зашли под Селидовым.
27: Гранит протягивает мне бинокль. Да, Курахова уже на горизонте. Его пытались штурмовать в лоб, но при этом у противника за спиной огромное водохранилище. Бежать некуда. Это дисциплинирует. А вот удар с фланга, который даст возможность отойти, захисники, скорее всего, не выдержат. Узник говорит, что услышал по рации, как из штаба ВСУ отдавались команды на английском. А у нас воюет татарское подразделение. Услышать их можно, а вот дешифровать сложновато. В американской армии, кстати, во время Второй мировой, индейцы Навахо работали радистами-шифровальщиками. Расспрашиваю узника про эту пресловутую зону или колонию под островом. Там были заключенные? Он машет рукой. Никого там не было. Там сидели только операторы БПЛА. Тюрьму зачистили, а на следующий день нашли подвал с заваленным входом. В подвале штук 20 дронов «Камикадзе», много взрывчатки. Пульт одного из дронов был еще включен. В подвале никого не было? Узник ответил коротко, дипломатично и при этом обаятельно улыбаясь. Зачистили. Почему двинулся фронт? Факторов множество, но ни один не является решающим. Противник надорвался. Раздергал резервы, перебрасывая их по фронтам. В Курскую область, под Угледар, в Селидово. Факт. Качество ВСУшников, ангажированных прямо на улице, крайне низкое. При этом все говорили, что и огрызающихся, мотивированных подразделений у противника хватает. Научились неприятно удивлять противника? Тоже ставим плюс. Узник в разговоре заметил, что резкая окончательная зачистка Красногоровки, потом бросок на Острое и сразу же обход этого населенного пункта противника дезорганизовали. Что может быть еще? Ответ пришел неочевидным образом. Как говорят экстрасенсы, прорубило. По пути из Красногоровки заехал в подразделение, занимающееся снабжением нашей наступающей 5-й бригады. СВО – это война ресурсов в первую очередь. Ты можешь занять позиции, но как ты за них закрепишься, если не будет усиления людьми и средствами огневого поражения, снабжения боеприпасами, водой, батареями и едой? Снабжение я расположил в порядке важности. Если снабжения не будет, противник контратакует и выбьет штурмовиков. А пути подвоза станет контролировать с помощью дронов «Камикадзе» и беспилотников-корректировщиков артиллерии. Мотоцикл здесь оказался единственным эффективным транспортным средством. В народной молве снабженец – это неприлично толстый дядька, сидящий в тылу. А как вам десяток молодых снабженцев, таких поджарых и резких парней на спортивных мотоциклах? И на каждую группу мотоциклистов две системы РЭП. Еще наш дрон помогает, контролирует их маршрут. Еще и логистику снабжения укоротили до невозможности, максимально приблизив ее к фронту. Такая близость дает главное. Буквально десяток минут, и напередок завезены штурмовики, а раненые, которые сковывают наступление, наоборот, эвакуированы в тыл. Конечно, фронт задвигался при таком подходе, а у противника, наоборот, прогнулся и просел. По скриптум. Одно из первых применений мотоциклов на фронте. Подчеркну, это системное подразделение, штатное, со всеми вытекающими. Сейчас мотобаты есть практически везде на фронте.
21: Радио «Комсомольская правда» представляет документальный роман Дмитрия Стешина «Священная военная операция. Между светом и тьмой». Читает Григорий Данцигер.
24: 16+.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Политолог Геворг Мирзоян о том, почему Россия не применяет ядерное оружие.
4: Нам нужно как-то жить после войны. Да, до нее надо дожить, конечно, до победы, но надо еще думать, как мы будем жить после. Мы не американцы с условными иранцами. Мы не можем выбомбить ноль Украину, уехать на свое полушарие и там спокойно жить далеко от вот этих вот. Они будут у нас через границу. Нам с ними надо налаживать отношения. Более того, нам нужно интегрировать значительную часть бывшего украинского населения в состав Российской Федерации. Мы взвешиваем реакцию на наши действия со стороны наших партнеров. Заниматься условно ядерной бомбардировкой территории Украины, нанесет очень серьезный удар по имиджу России. Без сомнения, это удар будет по имиджу, что мы расчехлили ядерное оружие против неядерной страны. Это конец режиму нераспространения там, ну, со всеми вытекающими. Мы не хотим этим заниматься. Мы считаем себя ответственной державой, которая не имеет права этим заниматься. Мы модернизируем ядерное оружие для того, чтобы его не применить. Это так и так должно быть на самом деле.
26: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на

0: «Комсомольская правда». В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О важном.
1: Владимир Путин заявил, что предложение Москвы по вывозу обогащенного урана из Тегерана остается в силе. Москва поддерживает контакты по этому вопросу с США, Ираном и Израилем, уточнил президент. По его словам, Россия в 2015-м уже сотрудничала с Ираном, когда вывозила обогащенный уран на свою территорию. Тогда это помогло разрядить ситуацию. Необходимые технологии у России имеются. И если все стороны конфликта заинтересованы, Москва готова повторить операцию.
0: Об авариях.
1: Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Энергоблоки перешли на питание от резервных дизель-генераторов. Ситуация возникла в результате отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1». Процесс осуществлен штатно. Нарушения в работе систем безопасности не выявлено. Работники станции предпринимают полный комплекс необходимых мер для поддержания надлежащего состояния энергоблоков. Сегодня днем ВСУ нанесли удар дроном по вышедшим на восстановление станции специалистам Росатома. В результате пострадали 3 человека, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.
0: О нефти.
1: На Сахалине построят перевалочный комплекс для транспортировки нефти. О планах сообщил глава региона Валерий Лимаренко. По плану объект будет работать круглогодично. Это хорошее предложение для инвесторов. Сахалин находится в центре Азиатско-Тихоокеанского региона. Тот, кто быстрее вложит деньги, получит большую прибыль, подчеркнул глава Сахалинской области. Конкретного исполнителя проекта он пока не назвал. Лимаренко добавил, что в регионе много месторождений нефти, и он готов рассматривать предложение от всех инвесторов, включая возможное возобновление сотрудничества с ExxonMobil. Американская компания одной из первых покинула российский рынок в 2022-м, после чего добыча в проекте «Сахалин-1» сократилась в 22 раза.
0: О расследованиях.
1: В Брянске мужчина ограбил зоомагазин, чтобы накормить своего кота. На преступление пошел ранее судимый 37-летний местный житель. Заявление в полицию написала директор магазина в Фокинском районе города, сообщили в региональном управлении МВД. Женщина пояснила, что в торговый зал пришел мужчина, который схватил упаковку кошачьего корма стоимостью больше 2000 рублей и скрылся. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
0: О погоде.
1: В Москве плюс 20, ясно и без осадков. В Петербурге плюс 22, там также ясно, осадки маловероятны. Евгения Глинская, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
2: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Так, друзья, тема сегодняшнего разговора связана с кредитами. Огромное количество самозапретов на кредиты установлено через госуслуги. Вот с площадок ПМЭФ, Питерского международного экономического форума, звучит аж 30 миллионов самозапретов. Но ведь есть те люди, которые кредиты по-прежнему берут. Самозапрет связан с безопасностью, это понятно. Но есть люди, которые берут кредиты. И если вы относитесь к их числу, звоните, делитесь, зачем вам кредит, вы выплачиваете его, все ли в порядке, какие проценты, какие неудобства, зачем вам кредит, тоже поделитесь, пожалуйста. Ну и вот подобные вопросы. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните, сейчас послушаем песню, соберем звонки и начнем разговор. Еще раз, вы берете кредит, зачем он вам нужен, справляетесь ли, выплачиваете, высокие ли проценты и прочий набор вопросов. 8 800 200 ровно 9702. Песню и начинаем.

0: Иркутская группа Ку-2. И вот прямо сейчас читаю новость, свыше 20% жителей страны признаются, что их выводят из себя те, кто ради понтов покупает брендовые шмотки и навороченные гаджеты на последние деньги. Такую модель поведения успешного неудачника назвали самой токсичной. К такому выводу пришли специалисты финансового маркетплейса выбери.ру. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Берете ли вы кредиты? Зачем они вам нужны, эти самые кредиты? Зачем вы их берете в это непростое время, когда, казалось бы, все против того, чтобы вы их брали? Но вы их берете. По какой причине? Зачем? Какие там проценты? Справляетесь ли? Ну и прочее, прочее, прочее. Так, кто у нас первый сегодня? Максим из Тамбова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Так, что у вас
1: кредит
0: за кредит?
1: Беру. Так. Кредит беру на автомобиль. Пользуюсь себе постоянно. Считаю это вполне нормальным. Если есть возможность ездить на хорошем автомобиле, и можно платить кредит. Можно брать.
0: Ну, давайте по порядку. Когда вы брали кредит, автокредит?
1: В 22-м году.
0: А, ну, это давненько уже было. Выплачиваете, стало быть, правильно?
1: Да, потихоньку плачу. И
0: что за автомобиль, сколько платите в месяц? Сколько он стоил? Сколько платите в месяц?
1: Hyundai Palisade. В месяц 50 тысяч.
0: Месяц. А стоимость там какая у Palisade-то общая?
1: Была, когда покупал автомобиль, была 3200 в 22-м году.
0: Наверное, сейчас сильно дороже стоит новый такой, да, я правильно понимаю?
1: Ну, да, сейчас такие, по-моему, вообще официально не возят. По параллельному импорту около 8 миллионов он стоит.
0: Ничего себе, обалдеть. То есть вы еще прямо в последний вагон запрыгнули. 50 тысяч в месяц, правильно я понял? 50 тысяч в месяц.
1: Да, да, да.
0: А бюджет у вас,
1: да,
0: в смысле, сколько зарабатывает в месяц, насколько это накладно для вас?
1: Ну, конечно, раньше было попроще, сейчас чуть-чуть посложнее. Зарплата около 150 тысяч у меня.
0: То есть, ну, треть.
1: Да.
0: Да. Да. Понятно. Ну, спасибо большое, всего вам хорошего, поскорее выплатить вам кредит. Михаил из Тюмени, здравствуйте.
2: Иван, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Вот в 3-м году жена ехала с работы на машине, на Шкоде. Так. Гражданин из ближайшего. Ну, за рубежа. Уехал в левую сторону. Пришлось машину продавать, запчастей нет. Ну, железа нет, Шкода. Пришлось машину другую в кредит брать.
0: Так.
2: Ну, сейчас платим по 37 тысяч каждый месяц.
0: Так что за машина? Давайте так. Что за машина?
2: Toyota Race. Праворукая, японская.
0: Toyota, отлично. Хорошая машина. 37 тысяч. А сколько она стоила, когда брали?
2: 2 миллиона 100.
0: Ага. И нынче по 37 тысяч выплачиваете, да?
2: Да.
0: Да уж, нехило так, нехило. А сколько еще платить?
2: Платить еще 2,5 года.
0: Ну, 2,5 года, ничего. Может быть, даже побыстрее управитесь. Всего вам хорошего, спасибо, что поделились. Далее. Алексей, Костромская область, прошу вас, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
3: Кредиты есть, все старые. Как говорится, взятые еще до СВО, проценты низкие. Ипотека так вообще смешной по нынешним этим рамкам, 12%.
0: А, у меня еще смешнее, у меня 8%.
3: Ну, я как раз брал, когда было 12%, потом через год стало 8%, потом вообще было 6%, кто-то брал. А потом резко пошло.
0: Пошло что-то не
3: кредиты
0: так.
3: Кредиты тоже, пошло что-то не так, да. Кредиты оба, один вот закрыл вот-вот-вот-вот. Брался на машину, но не автокредит, просто кредит. То есть там не хватало. А второй кредит тоже на вторую машину, тоже не авто. Там проценты небольшие, то есть уже сейчас не помню, там на одном вроде 16, на другом 14 было. Сейчас, конечно, взять эти кредиты, я вот один закрыл на машину, думаю, возьму другой. Пришел мне там 27-28. Я говорю, да вы что, а типа 32, если вы будете еще незарплатным клиентом, я говорю, да это как...
0: Обалдели.
3: А переплаты
0: вообще
3: огромные, угу. Да, то есть вот сейчас на машину на вторую закрываться осенью, и то есть как бы там что-то где-то, чего-то, это ну просто, я не знаю, вот как люди сейчас берут, ну это нереальные проценты, там ползарплаты отдавать, ну за что? Китайский автомобиль, который ну не проходит, он кредит этот. Не выходит, я не знаю, но это... Ну, сейчас этот рынок, это же кредиты, это же, как говорится, кровеносная система экономики. люди берут кредиты в банках, соответственно, банковская система крутится, покупают на них товары, соответственно, вся экономика движется. А если кредиты дорогие, все стоит, ну, я не знаю, это нереально все как-то. Я еще вот, я рад, что я когда-то все это взял, вот, что сейчас все это закрою, и я не буду никому должен.
0: Вы скажите, пожалуйста, вы сколько, если у вас несколько кредитов, вы сколько платите в сумме и какая зарплата, чтобы мы понимали, насколько все серьезно?
3: Зарплата 85, ну, половину отдаю.
0: Половину.
3: Ипотека небольшая, потому что мы закрыли материнским капиталом там все, что можно, прикрыли. Вот, не выплачиваю ее полностью, там все-то плачу в районе там 2000 в месяц, потому что надо доли на детей выводить, это достаточно сложная процедура по нынешним временам.
0: Да.
3: Вот, а за машины там, да, ну, в сумме у нас выходит там 36, что ли, кредиты, то есть вот так.
0: Солидненько. То есть, подождите, общая эта сумма, ну, общая сумма, вы говорили, половину там отдаете, да.
3: Да.
0: Все ясно. Сколько еще платить по времени вам?
3: До осени. Вот у второй, нет, ипотека долго еще, там до 29-го года, а автомобиль до осени.
0: Все, вы справитесь, все нормально будет. Спасибо, спасибо большое. Далее. Александр, Верхняя Пышма, прошу вас, здрасте.
4: А, здрасте.
0: Да, да, говорите.
4: Ага. У меня машина в кредите, купил 21-го года, Гранта Кросс. 1000 рублей плачу в месяц.
0: Счастливый все. Человек.
4: Да, еще 2 года платить и гасить не собираюсь. А другую машину купить вряд ли могу. Потому что зарплата у меня 50 тысяч.
0: Угу. Ну, ничего, вы не загадываете. Может, зарплата увеличится, в лотерею выиграете. Что нет, в самом деле? Вряд ли. Что за упаднические настроения это у вас?
4: У всех так у нас.
0: Ну, и у кого? Все? За всех говорить не надо.
4: Ну, все-таки. У простых рабочих вот такие зарплаты.
0: Ничего.
4: Выше я не прыгну.
0: Удача улыбнется, я вас уверяю. Да, к тому же на радио «Комсомольская правда» позвонили, дозвонили, все будет нормально. Далее. Вадим, Нижний Тагил, прошу вас, здравствуйте.
5: Я в дочери студию в Санкт-Петербурге.
0: Квартиру в смысле?
5: Ну, квартиру.
0: Студию, все, да. Я понял. Да, так.
5: Пил 8%, как и вы сказали. Но там договор почитал внимательно, там оказалось не 8%, а 8.9%. Это раз.
0: Страховка, наверное, какая-нибудь еще, там что-нибудь такое, да?
5: Нет, там помимо страховки дополнительные какие-то выплаты непонятные. Но дело-то не в этом. Платеж как бы 27 тысяч в месяц как бы терпимо. Но дело в том, что бесит то, что зеленый банк, в котором взял, у него карманная фирма, это Дом Клик, они навязывают свою страховку. То есть, получается, раз в год приходится платить за страхование жизни 18 тысяч.
0: Да.
5: И за страхование жилья 9 тысяч.
0: Да.
5: Зашел на Сравни.ру, нашел другие банки. Они просят за те же услуги комплект «Жизнь и жилье» всего 1980.
0: Ну вот да, надо было договор читать внимательнее. Надо было вот с менеджером поподробнее разговаривать. Такое случается.
5: Дело в том, что
0: давай 20 секунд, коротко.
5: Если бы я не застраховался в этом Дом Клике, то мне бы не одобрили ипотеку. В общем, дело.
0: Да, есть такая проблема. Друзья, звоните, пожалуйста, кто брал кредиты и берет кредиты, особенно сейчас, 8-800-200-97-02.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Климатолог Алексей Карнаухов о возможном влиянии глобального потепления на экономику России и мира.
8: это глобальное потепление, несет и не просто потепление, это не просто увеличение температуры, а это различные погодные климатические аномалии, смерчи, ураганы, наводнения, засухи и так далее. Вот это в основном, конечно, бассейн Тихого океана, в какой-то степени засухи в Индии, Южная Америка. Это как бы скажется на мировой торговле продовольствием. Это, конечно, такой фактор риска. Вот череда таких эль-ниньо, это необычно довольно. У нас сейчас немного другая экономика, немного другой такой экономический уклад в мире. Все-таки у нас достаточно накопленные резервы. И я надеюсь, что ситуации с голодом, по крайней мере, удастся избежать. Сейчас зато другие опасности существуют. В зоне Персидского залива вообще температуры, которые там наблюдаются, они вплотную приблизились к вообще тем температурам, при которых вообще человек может выжить, например. Там высокая влажность. И вот в странах с высокой влажностью и с очень высокой температурой люди просто погибают от жары. Даже вот сейчас, еще пока лето не наступило, говорят уже там и Париж, и Мадрид, это 38-35 градусов.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Расспрашиваю вас, дорогие друзья, зачем вы берете кредиты, если берете, конечно, особенно сейчас, вот, когда проценты конские. Пожалуйста, звоните 8 800 200 ровно 9702. Пока еще никто не звонился из тех, кто брал кредит недавно, как раз с теми самыми конскими процентами. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Итак, кто у нас на линии сейчас? Кто у нас на линии сейчас? Алексей из Волгограда у нас на линии сейчас. Здрасте, Алексей.
9: Я немножко с другой стороны занимаюсь банкротством.
0: Батюшки.
9: Вот.
0: Банкротств практически нет, нам с МЭФ говорят вообще. Сократилось количество банкротств 2 или 3 раза, говорят. Вот. Просто нет банкротств, нет банкрота в стране, ни одного. Буквально. Ну, рассказывайте, ладно, давайте.
9: 8 лет занимаюсь этой всей историей, но самое интересное, ну, честно скажу, поражает порой лицемерие банков. То есть одно дело, когда гражданин, там, стабильная заработная плата, пришли, посчитали, все, кредит выдали, это одна история. Ну, неоднократно сталкиваюсь с теми вопросами, допустим, с какой-то глухой деревни, мамочка, там, 6 детей, кредит 1,5 миллиона. Как дают? Возникает вопрос, просто по оборотке. Потом банк приходит в суд, говорит, нас обманули, вот благополучно, как же так, вот почему человек не платит? Ну, дает, ну, онлайн. Порой бывает там 20-30 кредитов. То есть уже не смотрят благополучно, какой доход человеку. То есть мой клиент, ну, там, до 50 тысяч зарплата, а порой даже и не работает. Тем не менее, дают. И вся тема сводится к тому, что человек просто в рабство загоняет. Плюс еще дальше идут микрофинансы, которые по 300% годовых, ну, почти сейчас 300% годовых. И поверьте мне, ну, вот, наверное, 30% смело население нашей страны в такой ситуации. У самого кредитов, ну, слава богу, нет. Все, выплатилось. Ну, вот сейчас вроде и не беру, не стремлюсь к этой всей истории. Ну, по большому счету, мое мнение, что узаконенная кабала.
0: Угу. Спасибо. Спасибо за то, что позвонили, поделились. Да, СПМФ действительно от кого-то. Вот я слышал, что звучало. Надо, кстати, поднять информацию, кто именно это сказал. Еще дружно посмеялись. Количество банкротств сильно снизилось. Это хорошо, да, но никто не учитывает. Вернее, как идет некоторая подмена понятий. Ведь закрытие бизнесов есть, оно идет, оно продолжается с тем или иным темпом, правда ведь? А количество банкротств сократилось. Да, до банкротства доводить уже никто не хочет просто. Далее. Станислав, Тверь. Здрасте. Да, рассказывайте.
10: Ну, у нас получается ипотека, машина. Ну и получается в месяц где-то 1050 кредитов.
0: Ну, еще не самый худший вариант. При доходе?
10: При доходе, ну, получается, зарплата где-то 120-130.
0: Ну как, справляетесь, жить можно?
10: Ну, учитывая, что в квартире еще и пытаемся ремонт сами делать.
0: Сложновато.
10: Ну, справляемся. Сложновато, но вроде как это сейчас, эту кризисную высоту прошли, сейчас становится чуть-чуть как бы полегче. На это и надеемся.
0: Угу.
10: Что?
0: Сколько еще платить?
10: Ой, по ипотеке много.
0: Ну что? Ладно, ипотеку не будем считать, остальное это кредит.
10: Ну, получается, по машине еще 2 года. Ну, основная получается, что ипотека, как бы нагрузка, что там еще вот эти, да, получается, страховки дополнительные. Но вроде нормально справляемся.
0: Ну, дай бог.
10: По ипотеке еще до 30 какого-то года, еще долго.
0: Ну, так вот что касается ипотека, да, ну, она у всех такая. Ипотека у всех такая. Справитесь раньше, никуда не денетесь. Далее. Анжелина, Санкт-Петербург, здравствуйте.
11: Да, здравствуйте.
0: Пожалуйста.
11: Да, живу в Санкт-Петербурге уже 15 лет. Брала ипотеку на квартиру. Выплатила ее как 4 года тому назад. Ну, конечно, работала очень много. Наверное, подорвала здоровье. Начались проблемы с суставами. Вот сейчас брала в прошлом году на лечение коленных суставов.
0: Вы кредит брали на лечение прям, да?
11: На лечение,
0: да. А сколько взяли? Сколько взяли?
11: Ой, получилось в общей сложности 700 тысяч.
0: Ничего себе.
11: О, да, такие цены в Санкт-Петербурге. Потому что лечила, ходила в такую клинику, никаких результатов. А работать еще надо, еще очень надо. Вот. И вот сейчас еще за колени буду выплачивать. 3 года осталось. А решилась в этом году сделать, пока работаю, зубы. Ну, тоже попала под кредит. Плюс еще 4 года. Ну, кручусь на пенсии, работаю.
0: А вы скажите, я, может быть, пропустил доход и сколько еще платить?
11: Вот, ну, да. вместе с пенсией, зарплатой пенсии, у меня получается где-то 120 тысяч.
0: 120 тысяч, ага. Так, да. И еще раз, сколько вы выплачиваете в месяц?
11: Ну, вот за зубы 25, а колени чуть поменьше. Я потерялась, ну, где-то 17.
0: Ясно. Спасибо. Спасибо большое. Удачи вам. Все будет хорошо. Максим, Нижний Новгород. Прошу вас.
12: Иван, здравствуйте.
0: Здрасте.
12: А вот буквально на этой неделе ипотечный кредит взял.
0: Сейчас взяли ипотечный кредит. Обалдеть.
12: Да, просто уже очень долго ждал, пока опустится ставка. Но
0: ждали, не дождались. Да. Они не опускаются.
12: Да, накопил на первоначальный взнос.
0: Так, ну давайте по порядку, значит, сколько стоит жилье? Давайте так.
12: Жилье стоит 9 миллионов.
0: 9 миллионов. Первоначальный взнос какой?
12: 3 миллиона.
0: 3 миллиона. Соответственно, сколько будете в месяц платить? Ежемесячный платеж?
12: Да, сейчас будет 100.
0: Офигеть.
12: Ну, да, сейчас еще внесу маленько денежек, будет где-то 80.
0: Ну, я понял. А да. Доход какой у вас?
12: 150-200.
0: Тяжеловато придется.
12: Да-да, просто самое интересное, что из 7 банков одобрило только 2 кредита. Даже под такие проценты. Самый большой
0: не
12: процент
0: все.
12: Это Сбербанк. Да, 22%.
0: Ну, народный банк, что вы хотите.
12: Да. А так ужесточили правила. То есть официальная зарплата у меня, ну, маленькая официальная, поэтому по форме банка сейчас уже мало одобряют.
0: А сейчас, кстати, такие насколько суммы. Я знаю, вообще ушли от практики от этой. Теперь будут только на официальный доход ориентироваться. Вот
12: ну
0: так
12: вот, мне как бы сейчас еще, то есть по форме банка я запомнил, одобрил один банк.
0: Угу. А вообще
12: не по официальной зарплате.
0: Сказать, не страшно, не боитесь, там, ну, допустим, можно, не дай бог, конечно, доход потерять, и все-таки сумма ежемесячная не маленькая.
12: Ну, страшно, но хочу оставить, грубо говоря, там, чтобы был запас на пару месяцев, если какие-то проблемы будут. А так просто выбора нет, квартира старая, маленькая, давно хотели поменять.
0: А чего не снимали, допустим, если бы эту бы сдавали, другую снимали?
12: Нет, так не устраивает, охота свое.
0: Ну, хорошо. И...
12: Да.
0: Дай бог вам, дай бог удачи, спасибо большое, что позвонили. Николай из Подмосковья, здравствуйте.
13: А, ну, начну издалека немножко. Я вообще из Белгорода. Удалось переехать накануне СВО в 21 году, в ноябре. Мы с супругой здесь приобрели в ипотеку двушечку на то время под 8%, и платеж там в районе 35 тысяч. Вот. Буквально через год появилась небольшая сумма. Попробовали, решили еще одну квартирку взять. Еще акция там была у застройщика под 0,1. Вот. Взяли однушечку. Вот, получается, через год за ту же сумму, которую годом ранее брали двушку. Вот. Платеж там у нас вышел в районе что-то 17 тысяч рублей. Вот сейчас вот две ипотеки.
0: Ничего. Еще общая сумма какая у вас выплаты?
13: В районе 50 тысяч.
0: В районе 50 тысяч. При доходе?
13: Да, да.
0: Доход какой?
13: При доходе, ну, в районе 150 у меня и 100 у супруги где-то.
0: А, ну, в
13: и
0: принципе...
13: Плюс мы и однушку сдаем.
0: Ну, на лайте, я так понимаю.
13: Ну, в современных условиях, наверное, все-таки да. Хотя в то время, конечно, было страшновато, но рискнули.
0: Спасибо, что позвонили. Друзья, звоните, пожалуйста, кто брал кредиты и берет кредиты, особенно сейчас, 8 800 200 ровно 9702.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: «Радио Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Евгений Минченко о возможных точках военной эскалации и готовности применить ядерное оружие.
16: Очень многие у нас в российской элите исходят из того, что даже если вот этот такт сейчас закончится на украинском направлении, через какое-то время начнется где-то еще. Наиболее очевидные точки потенциального нового конфликта – это Балтийское море. Они боятся атаки на прибалтийские страны. Мы опасаемся атаки на Калининград и блокирование вообще морского сообщения России через Балтийское море. Вторая потенциально острая проблемная точка – это Приднестровье и, соответственно, конфликт с Молдовой. Тем более, что у нас там нет на данный момент сухопутной границы. В этом и проблема, что не можете использовать пистолет против комара. И вот то же самое с ядерным оружием. Все-таки вопросы с порогом применения и с тем, насколько ядерное оружие вообще является серьезным козырем, в том числе, я так понимаю, что европейцы и американцы, они рассматривают сценарии недопущения использования России ядерного оружия.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: О важном.
17: Министерство обороны ответило президенту лаконичным «работаем». Публикация появилась в аккаунте военного ведомства в мессенджере «Макс». Сегодня на пленарной сессии Владимир Путин, комментируя ситуацию на линии боевого соприкосновения, обратился к российским военным словами «работайте, братья», подчеркнув, что вся страна гордится их службой. Фраза стала широко известной благодаря подвигу Магомеда Нурбагандова. В июле 2016 года лейтенант полиции, оказавшись в плену у боевиков в Дагестане, отказался выполнить их требования призвать коллег уйти со службы. Напротив, он обратился к сотрудникам правоохранительных органов со словами «работайте, братья», после чего был убит. За проявленное мужество Нурбагандову посмертно присвоили звание Героя России.
6: О конфликтах.
17: Конфликт на Украине может скоро подойти к концу. С таким заявлением выступил Дональд Трамп. Президент США уверен, что все уладится. Пусть Владимир Путин и Владимир Зеленский договариваются. Это я довел ситуацию до этого этапа и думаю, что все уладится. Я думаю, что мы уже к этому близко, сообщил он журналистам. Американский лидер также назвал неприемлемым число жертв украинского конфликта с обеих сторон.
6: Об ограничениях.
17: На трассе Новороссия ввели ограничения на пассажирские перевозки, сообщает администрация главы Луганской Народной Республики. Мера вступит в силу с 6 июня в 4 часа утра. Также запрещено до особого распоряжения перевозить на автомобильном транспорте группы детей по территории республики. Исключение распространяется только на мероприятия Миноборнауки региона. Осуществляет движение пригородных поездов. В целях безопасности жителям рекомендуют не использовать для передвижения автодороги Р-150 и Р-280. При этом внутренние автобусные рейсы продолжат функционировать. В некоторых случаях изменится их маршрут.
6: О валютах.
17: ЦБ изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. Нововведение вступит в силу в понедельник. С 8 июня Банк России будет рассчитывать курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 по Москве в текущий рабочий день, пояснили в регуляторе. Сейчас Центробанк публикует официальные курсы валют на своем сайте ежедневно, как правило, до 18:00. По Москве. Официальный курс доллара завтра 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Евгения Глинская, служба информации.
6: Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Берете ли вы кредиты, вовремя ли их выплачиваете? Вот, кстати, вопрос. Все вроде бы выплачивают вовремя из тех, кто до нас дозвонился. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, пожалуйста, звоните. Так, у нас Рамазан, Подмосковье. Здравствуйте, Рамазан, прошу вас, говорите.
18: Здравствуйте, здравствуйте, страна. Вообще никогда не хотел кредита брать, потом... Взяли для специальной мат-капитала квартиру, ипотеку, да? А так до этого я покупал за свои деньги. А для специальной взял квартиру, и тут же запустили квартиранта, и квартирант, а квартплата хватает, чтобы оплачивать кредит.
0: А, ну вот. Справляетесь, то бишь.
18: Так не я, а квартира раньше пожалеть.
0: Ну, понятное дело. Ну, хорошо, раз все так складно получается. Далее. Екатерина из Москвы, прошу вас.
19: Здравствуйте.
0: Здрасте.
19: Вот взяли ипотеку буквально позавчера.
0: Обалдеть.
19: В городе Москвы. Да, так. Под ставку 18%.
0: Ой, очень мало долго. По нынешним временам нынче, кстати.
19: Ну, все скидки, все сложили, заплатили комиссию банку порядка 100 тысяч и дали нам ставку 18%.
0: Я что-то не слышал, что такое комиссия банку? Это что?
19: Ну, это имеется в виду их дополнительные услуги, такие как сделка с гарантией, которая стоит 60 тысяч, безопасные расчеты. И все эти услуги дополнительные банка дают скидку на ипотеку. Поэтому первоначально была ставка, по-моему, 21,5, и вот с учетом того, что мы заплатили эти услуги, воспользовались ими и заплатили за них деньгами здесь и сейчас, нам еще дали скидку там, порядка 1.5%.
0: Итак, какая сумма финальная и сколько платить в месяц?
19: Платить в месяц 113 тысяч.
0: Обалдеть. Так, а сумма да. Квартиры сколько стоит?
19: 20.
0: 20, ага. А сколько комнат 20, за 20 миллионов? Квадратов? 3. Трехкомнатная.
19: Трехкомнатная, да, 66 квадратов. Ну, дело в том, что мы долго искали квартиру, порядка 3 лет, и мы эту же квартиру могли 3 года назад взять за 15, все копили, и накопили, но только цена этой квартиры уже стала 20.
0: Выросла, да, ну, понятное дело.
19: Мы все поэтому этим... ничего мы не выиграли, ничего мы не накопили, ну, единственное, подождали, пока ставка снизится не под 23, а под 18.
0: Ну, хорошо, удачи. Спасибо, что позвонили, удачи вам. Все будет хорошо. Далее. Сергей из Челябинска, прошу вас.
20: Здравствуйте.
0: Здрасте, Сергей. Говорите.
20: Да я думаю, почему люди берут кредиты.
0: Так.
20: Не брал и не буду брать никогда.
0: Много зарабатываете?
20: Нет. Да, я держал автосервис, ушел на СВО, воевал. Приехал сейчас по ранению, валяюсь дома. Ну, дело не в этом. Дело в том, что берешь чужие, отдаешь свои.
0: Это
20: я
0: правда.
20: Знаю. Мне с детства это говорили. И самый лучший банк – это 3-литровая банка дома. Это я вам конкретно говорю. Меня даже будет бесить то, что я отдам или возьму деньги, и какой-то дармоед будет на мои деньги, на те проценты, которые я буду выплачивать, будет даже просто отдыхать на Кайманах. Он не идет ни на СВО, никуда, он вообще никуда не идет. Ему там хорошо.
0: Как-то справедливо. Да, спасибо. Спасибо, что позвонили. Далее. Константин, город Ижевск. Здравствуйте.
21: Спрашивали про актуальные кредиты, взятые
0: Правильно,
21: недавно. Вот, буквально неделю-две взяли просто потребительский кредит, 1 миллион на приобретение небольшой недвижимости, участка с домика, скажем так. Вот, и платеж обошли несколько основных банков, это красные, зеленые, условия не понравились очень, от слова совсем большой процент. А синий банк выдал очень неплохие условия, и платеж сейчас составляет 31 тысяча. В принципе, очень подъемные деньги.
0: Ну, подъемные деньги, но за миллион это как-то многовато, конечно, все равно. Ну, ладно. А какой срок?
21: На 5 лет. Буквально 5 лет, и недвижимость твоя.
0: Ну, спасибо, да. Она и сейчас уже ваша, только понятное дело, с кредитом-то вы справитесь. Потребительский кредит – это не ипотека, чтобы вы понимали. У вас участок не отберут, если вы выплачивать перестанете вдруг. Но вы не перестанете, все будет хорошо. Далее. Виталий из Ставрополя. Прошу вас.
22: Спасибо за передачу вам. Значит, первый раз взял на автокредит на машину. Вот. В те времена, в 2000-е, это считалось там великая удача. Вот. Ну и как бы началось становление финансовой вот этой безопасности, вернее, информационное, чтобы изучать эти моменты. Потому что, как говорят тут для меня, берешь, как бы одни деньги отдаешь 3-4 раза больше. Но, тем не менее, досрочно выплатил, в принципе, с этим жил. Со второй раз брал уже, когда родился второй ребенок в семье, как первоначальный взнос использовали материнский капитал. Тоже было большое подспорье, вот, но не пришлось брать ипотеку, помогла семья, все родственники скинулись. удачно купили. Ну и потом еще раз был, значит, опыт также по автокредитам. Тоже взял автомобиль. Сейчас не беру принципиально, потому что, да, ставки бешеные просто. Вот, нереально. Это нужно 1100 действительно отдавать в месяц только на кредит. Вот, так получилось, что сейчас машину служебную предоставляют. И если бы хотел купить, наверное, только машину. Вот. А так недвижимость купил в свое время. Конечно, пока помоложе и есть возможность, лучше это делать в таком вот. Сейчас работа нестабильна, поэтому брать какой-то кредит очень опасно.
0: Это правда. Да. Спасибо, что позвонили. Далее. Владимир, Екатеринбург, прошу вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Иван.
0: Да, пожалуйста.
1: Здравствуй, страна. 21 марта приобрел автомобиль, ставка 1,4% от Сбербанка. Но у меня было 60% первого взноса.
0: А, ну вот, да. Так, больше половины.
1: Так что считаю очень выгодно, удачно. Давно хотел этот автомобиль.
0: Что за автомобиль-то? Вот, поделитесь с нами.
1: Хавал М6.
0: Угу, китаец. Ну и как, нравится?
1: Ну да, нравится.
0: Сколько в месяц сколько платите, скажите, пожалуйста?
1: 28 080 рублей на 3 года.
0: Угу. Подъемные для вас деньги?
1: Да, конечно.
0: Ну, отлично.
1: Пока подъемные.
0: Ну, ладно вам, пока. Все будет хорошо, все в самом деле. Всегда будет. Всегда будут подъемными. Далее. Денис из Москвы. Слушаем вас. Здравствуйте, Денис.
2: Да, пожалуйста. Здравствуйте, Иван. Да. Здравствуйте, все слушатели. Ну, автокредит. Супруге нужно было автомобиль, поменяла работу срочно. В машине пока была одна в семье. Решили купить вторую. Ну, рассматривали бэушную. Первоначальный взнос был 1 000 000. Ну, ставки, естественно, на БУ автомобили большие, по 26%. Вот менеджер посоветовал новую взять. Ну, действительно, рассмотрели новый автомобиль, китайский, правда, но он новый, 5,5%. Получается, что новый автомобиль нам вышел дешевле, чем БУшный.
0: А что за автомобиль-то? Что за машина?
2: Чинган Юниэс. Жене очень нравится. 2,700 он нам вышел. Угу. 1 000 000 первоначальный взнос. 5 лет, если платить 36 тысяч. Если бы мы брали 1 000 000 на бэушную, переплатили бы больше. Было бы под 50%, под 50 тысяч.
0: Потрясающе. Новый взять выгоднее, чем БУ.
2: Да?
0: Вот это времена.
2: Да?
0: Да. Спасибо. Спасибо, что позвонили. Благодарим вас. Далее. Стас из Перми, прошу вас.
3: Здравствуйте. Всю жизнь брал все машины в кредит, начиная с 2000-х годов. С женой оба работали, как бы было, не напрягало. Но я хочу рассказать про другое. Мы взяли опеку над детьми,
0: так.
3: И решили расшириться с супругой. Нам приехали туда, где материнский капитал. Это наши родные внуки. Ну, дочь, получается, что бросила их. Нам сказали, да, мы вам выделяем 1 000 000. Я продаю свою квартиру двухкомнатную. Нам банк выделяет этот 1 000 000. Мы заезжаем, делаем полный ремонт. Я счастливый, покупаю машину в кредит. Ну, уже на свои деньги. Через месяц мне звонят из банка, говорят, органы опеки вам отказались. У меня повис долг почти 1 000 000. Я с новой машиной, с этим долгом. Мне сказали, вам 2 месяца, и мы вас выселяем. Деваться прошел в один банк, в другой банк. Свет, соответственно, мне отказывает. Пошел к своему директору. К сожалению, он не публичный человек. Не могу его назвать. Но в Перми у нас есть такие предприниматели. Прихожу к нему вместе с риэлтором. Вот такая беда. Купи у меня машину, чтобы меня не выселили. Новая машина. Он говорит, а как ты будешь детей своих возить? Я говорю, ну, лучше мы будем пешком ходить, чем останемся без машины. И вы не поверите. Он мне сказал, иди покури 5 минут. Я покурил. Он меня вызывает, говорит, иди в кассу. Получай этот 1 000 000. Заплати, оставайся и с машиной, и оставайся с детьми, и в новой квартире.
0: Спасибо вам за звонок. Спасибо. Перерыв у нас, друзья.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
4: Здрасте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Сергей Шейн о возможных причинах для применения 5-й статьи Европой.
7: Если слушать риторику европейцев за последние годы, ну вот, да, европейского крыла НАТО, давайте их так сейчас обзовем, то здесь должна быть недвусмысленное нарушение территориальной целостности, суверенитета, значит, страны-члена НАТО и страны-члена ЕС. Поэтому инциденты с дронами, все понимают, что, в принципе, там, значит, это может быть следствием работы ПВО, может быть следствием там чего угодно, и таким образом это вроде непреднамеренное, да, соответственно, нарушение воздушного пространства и нанесение ущерба. Поэтому с точки зрения европейцев, если Россия целенаправленно нападет, да, или, соответственно, какую-то покажет очень явную военную активность в отношении какого-то из стран-членов и НАТО, и Европейского Союза, тогда это будет повод. И это, кстати, подается как повод тогда и для подготовки к военному конфликту с Россией со стороны Европейского Союза, что рано или поздно Россия нападет на, соответственно, одну из стран Европейского Союза, особенно после окончания украинского кризиса. Я думаю, что здесь вот эти логики, они сходятся в одной точке.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Александр Пушкин считался отличным пловцом. Летом по утрам он обязательно купался в реке или принимал холодную ванну со льдом для бодрости. «Жаркая пора». На радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 5 июня. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии. Вопрос следующий. Берете ли вы кредиты? Вовремя ли их выплачиваете? Особенно сейчас. Зачем брали? По какой причине? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Александр из Астрахани. Здравствуйте.
23: Здравствуйте, мой хороший.
0: Да,
23: вот третий раз мне посчастливилось дозвониться. Очень хорошая передача, такие начинаются вопросы. Я вот хочу ответить человеку, который призывает хранить деньги в трехлитровой банке.
0: Да, участник СВО не забывайте только, пожалуйста.
23: Да, все, вот и жалко мне его, может быть. Вы знаете, как получается? Вот мои родители копили деньги. На старости лет хотели из деревни уехать, купить в городе квартиру. 10 тысяч советских денег превратились в мусор. Вань, мусор просто.
0: Да.
23: Две пачки сигарет отец купил, я помню. Он снял эти деньги и две пачки сигарет. Вот. Теперь, что касается моей истории. Мы с женой на старости лет тоже хотели приобрести частный дом. Ну, за городом. Мне на тот период было 75 лет. Мне кредит не дали. Сказали, вот это возраст.
0: Старый уже сказали, да?
23: Старый, уже на 3 года не дадим. Ну, дали жене. И опять же ограничено. Всего 300 тысяч. Нам нужно было 400, где-то 300-400 тысяч. Вот так. Вот. Но мы приобрели дом. Очень рады. Мы теперь живем за городом. Мне в этом году 80 лет. Вот. Частный дом, свой огород, 3 ступеньки, вышел на улицу, поработал и занимаешься чем-то. Ну, в огороде всегда есть работа. Обрезка, копка, поливка, подвязка. Это же Астрахань. У нас помидоры мы сажаем и прочее. Ездим на рыбалку, там рядом речка. Вот такие дела. Кредит, конечно, выплатили уже давно, слава тебе, Господи. Копить не нужно, это бесполезно. У нас это очень опасно. Все,
0: спасибо. Вам спасибо, что позвонили. Далее. Елена, Красноярск.
24: Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. Пожалуйста.
8: Хочу рассказать про кредит, который... Ну, я 20 лет уже беру кредиты. Начинала первый кредит брать на репетиторов дочки для поступления. Ну и дальше как бы все пошло и поехало. Беру кредиты посильные, чтобы я их могла выплатить. Один кредит выплатил, другой берешь. Как бы я привыкла уже, даже привыкла к дате платежа. Когда меня в банке в очередной раз спрашивают, какая дата платежа вам удобна, у меня уже все на автомате. Но один кредит меня смутил. Я очень удачно пользовалась кредитной картой банка ВТБ. Ну и думала, ну отлично, буду покупать все на нее. Там бонусы идут, всякие разные там плюшки. И когда я купила лотерейный билет на карту, с меня списали, лотерейный билет стоил 50 рублей, с меня списали что-то порядка 600 рублей комиссию. И когда я выяснила, что это квазиоперация, ну, то есть когда я пришла в банк ВТБ, и мне сказали, а вы внимательно читайте. Я думаю, ну я уже настолько внимательно читаю, 20 лет пользуюсь всякими кредитными картами, кредитами, закрываю вовремя. Думала, ну уже все, меня не обманешь. Но, тем не менее, оказалось, это квазиоперация, за которую списались при цене покупки 50 рублей, почти 600. И тут я решила все карты закрыть.
0: И билет-то выигрышный был? Билет-то выигрышный был?
8: Нет, конечно.
0: Да, блин, да что ж такое, а? Ну да ладно, будет у вас еще счастливый лотерейный билет. Сейчас у вас кредитов нет, правильно?
8: Ладно, если грамотно брать кредиты, в принципе, я брала и ипотечные кредиты, и на покупку автомобиля, но я всегда беру, допустим, какую-то сумму накопила, незначительную беру в кредит и как бы справляюсь. И для меня это сложности не вызывает. Я смотрю, когда люди берут непосильные суммы, ну тогда это, конечно, кошмар.
0: Угу.
8: Ну вот я всех предупреждаю, оказывается, бывает такое, что если покупаешь, ты считаешь, что это покупка, а это оказалось квазиоперация.
0: Квазиоперация – это финансовая операция, которую банк приравнивает к снятию наличных, да. Да. Хотя при этом клиент не получает деньги на руки. Все, будем знать. Читайте внимательнее мелким шрифтом, друзья. Спасибо большое за звонок, спасибо. Будет еще выигрышный лотерейный билет. Алексей из Иркутска, здрасте.
9: Да, брал кредиты, но я брал по повышенной ставке ипотеку, конечно. Правда, это была повышенная ставка в 2014 году по 16,5% в зеленом банке у товарища Греф. Вот. Но потом снизил ее до 8,9%, выплатил ипотеку, уже все хорошо. Ну, вот. Сейчас есть, конечно, кредиты. Кредиты брал на покупку оборудования. Выгодно взял лодочный мотор за 650 тысяч рублей. Он сейчас стоит 1,5 миллиона. Вот. Осталось выплачивать немножко, там 400 тысяч, не так критично. А история по поводу банкротства. Есть знакомый банкрот, если хотите, буквально 30
0: коротко,
9: секунд.
0: Коротко, да.
9: Да-да-да. Значит, знакомый банкрот, мы с ним разговорились, занимается банкротством, и я говорю, банкротство, это ж плохо. Он мне говорит, ты знаешь, в нашей среде, вроде Иркутске, среди крутых мужчин и олигархов, если ты ни разу не банкротился, не сидел за взятки, значит, ты не предприниматель. Вот. Поэтому с банкротством у нас все в стране хорошо.
0: Угу. Для меня это... В России честно заработать много денег нельзя, а законно можно. Я слышал и такую фразу. Спасибо, спасибо. От одного богатого человека. Виктор из Ижевска, прошу вас.
10: Иван, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Комплимент дня. Самая лучшая дикция у диктора нашего Ивана. Честное слово, учусь у вас. Я музыкант.
0: Спасибо.
10: Такой итог, наверное, подведу. Ну, смело верну тебя. Мой папа в 70-е годы сказал, Витя, дорогой мой, никогда в жизни не бери никакие кредиты. Никаких, не играй в лотерейные билеты, не играй в карты. Ты будешь самый свободный в жизни человек. И подарил мне, знаете что, подарил гитару. Занимайся искусством, занимайся, делай сам. Кредиты, что там, как там, пусть они у других будут, но у тебя этого никогда не должно быть. Знаете, я самый счастливый человек. Мне 70 лет, я играю, пою, выступаю, делаю великолепные выступления, концерты. Машина у меня Nissan Murano. Знаете, все само пришло, все само. Никогда в жизни, ребята, молодым обращаюсь, не берите в жизни никогда никаких кредитов, никаких денег займы. Иначе эта жизнь будет потеряна. Иван, честное слово, вот я как на духу говорю, может быть, альтернативно все это по поводу того, что сейчас все сказали. Но еще раз совет, никогда не берите в долг. Ни у кого, ни за что. И больше скажу, тем более у государства. В это тяжелое время особенно. Все, Иван.
0: Спасибо вам. Спасибо большое. Спасибо. У нас 2 минуты, давайте еще одного послушаем. Юрий из Перми. Здравствуйте, Юрий, пожалуйста.
11: Здравствуйте, город Перми, Юрий.
0: Да, говорите.
11: Ну, хотел бы напомнить о том, что весь цивилизованный мир живет в кредитах. И про свою историю расскажу такое. В 2005 году я купил первую свою квартиру в ипотеку. Потом за год ее выплатил. Потом продал. Купил еще одну. Потом вторую. Опять же, в кредит. И на сегодняшний день у меня было 10 сделок ипотечных, которые я оплачивал не позднее, чем в течение года. Сейчас, на данный момент, у меня 5 квартир однокомнатных, которые я сдаю. Имею небольшой, ну, нормальный, в принципе, доход. Около 100 тысяч рублей с выплаты всех коммунальных услуг. В принципе, очень рад. А еще брал кредит на машину. Я работаю сейчас в данный момент в такси. Брал именно специально машину Haval Jolion китайский для такси. Ровно за год я ее отработал, 2 миллиона брал кредит. И тоже очень рад, что брал именно в кредит, а не брал в аренду машину. Вот такая история.
0: Спасибо, спасибо. Всем спасибо.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
1: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Георгий Федоров о необходимости концепции русской идеи.
3: Главное, мы должны для себя понять, кто мы. Куда мы идем, какую роль Российская Федерация должна иметь в евразийском пространстве, в европейском пространстве, в мировом пространстве и так далее и тому подобное. И если мы поймем, куда мы пойдем, вот это наш русский проект, как в свое время был советский проект, который был альтернативный западному проекту и который был для многих привлекательным и очень успешным во многих смыслах этого слова, то у нас такого, к сожалению, проекта пока нет. Это когда та или иная нация или цивилизация формулирует свое место в мире, соответственно, и цели, миссии, куда она стремится, какое будущее она для себя видит. Турция, Израиль, США, да, Советский Союз. У каждого из этих субъектов есть свой проект. То есть, грубо говоря, Европейский Союз сформулировал определенные ценности, и он этим ценностям соответствует или не соответствует, но, тем не менее, он двигается в каком-то направлении. А мы, куда как Российская Федерация идем, только, наверное, с 2014 года начались попытки сформулировать некую идею или идеологию. Мы же в 90-м году от всех вот этих идей, которые были в Советском Союзе, отреклись и, соответственно, сформулировали некую такую идею зарабатывать деньги и строиться в мировую систему координат. Как мы видим, что это не получилось. Соответственно, мы должны сформулировать свою идею.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.